В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жиро, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одной из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966

пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи, «Yellow River» — «Желтая река». Песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски,

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня. Ну и, разумеется, музыки. Я постараюсь вам с этим точно помочь. И сегодня у нас легендарный коллектив. Это The Golden Gate Quartet, который вы слышали сейчас. И мы будем говорить о нем в этом часе. С вами Таня Барская, радио Канрека. Желаю вам хорошего прослушивания, наслаждения, воспоминаний, ассоциаций. И если вы еще никогда не сталкивались с таким пением, то я вам очень рекомендую познакомиться. Всегда что-то новое. Это действительно хорошо, особенно если это такие профессионалы и такой действительно легендарный госпел-квартет, который дожил до наших дней. The Golden Gate Quartet.

Этот коллектив, госпел-квартет, Golden Gate Quartet, был основан в 1934 году четырьмя учениками колледжа Букера в Норфолке, штат Вирджиния. И, в общем, первоначальными его членами были Вилли Джонсон, баритон, Уильям Ландфорд, тенор, Генри Оуэнс, второй тенор, Орландус Уилсон, бас. Менялся несколько состав, что вполне понятно, потому что действительно коллектив сохранился и прошел сквозь десятилетия, покоряя всех тем, как они подавали этот музыкальный материал, как они пели очень разные сочинения, композиции. Это понятно, это был соул, это госпел. И группа эта с 1935 года пела в церквях, пела на местном радио. Потом они стали использовать в своем репертуаре джазовые стандарты, блюзовые. Услышите, собственно, все это сами. Ну, например, вот такая композиция, которая очень популярна была в джазовой всегда среде. Ну, например, тот же Луи Армстронг прекрасно исполнял эту песню. Давайте послушаем в исполнении этого коллектива.

0: Этот коллектив еще называли традиционным юбилейным квартетом. Это был их выбор для такого названия. Они сочетали очень интересные аранжировки, которые с ритмами, заимствованными из блюза и джаза. И часто репертуар был, знаете, настолько разнообразный от скорбного стиля, от... Например, еще они задействовали свои голоса и какие-то возможные спецэффекты в своих песнях, ну, например, имитируя звуки поездов в таких песнях, как «Golden Gospel Train». Соответственно, имитируя, ну, вспоминая сегодняшние чудо возможностей человеческих, как битбокс, я уже ничему не удивляюсь. Но давайте слушать... следующую композицию в исполнении The Golden Gate Quartet, которая немножко подправлена современными уже технологиями. Didn't it train?
1: Well, didn't it rain, Chula? God's gonna send those border from Zion. He's gonna raise his heaven up high. It's gonna rain, it's gonna rain, but it's gonna rain, Chula. God's gonna send those border from Zion. He's gonna raise his heaven up high. It's gonna rain.

Didn't It Rain, так называется эта композиция, которая и в более, мягко говоря, старой версии, и в уже обновленной звучит очень хорошо, красиво. Они, конечно, замечательно умели петь. В свое время они так, ну, естественно, попали в те же самые десятилетия, если мы говорим о 30-х, 40-х, 50-х годах, с такой группой, например, как The Mills Brothers, которые тоже замечательно умели играть голосами. Это был коллектив именно вот как вокальный, как бывает, квартет или квинтет, когда идет расклад на голоса. И, конечно, зрители, слушатели получали необыкновенное удовольствие от того, как звучит та или иная композиция. Тоже происходит и когда мы слушаем их группу, которая, напомню, называется The Golden Gate Quartet. И я вам очень рекомендую познакомиться с самим еще раз, услышав то или иное понравившуюся вам композицию уже после нашего эфира. Что касается следующей композиции, самый настоящий джазовый стандарт, которая эта группа не обошла своим вниманием. Джазовый стандарт Масео Пинкардена, слова Кеннета Кейси. Стандарт, написанный еще, конечно, как просто композиция в 1925 году Беном Берни и его оркестром. Времени прошло достаточно, чтобы уже в свое время The Golden Gate Quartet спел, как спели они и только они, Sweet Georgia Brown.

Следующая песня была записана в августе 1946 года не ими, не этим квартетом. Она была впервые записана американским кантри-исполнителем Мерлом Трэвисом. Была выпущена уже в следующем году в составе комплекта из 4 синглов, где одна из них в итоге и имела успех, именно эта песня. Прошло какое-то время, и в октябре уже 1955 года Теннесси Эрни Форд записал свою, самую, наверное, известную к тому моменту, и долгие десятилетия считалось, что, наверное, его версия считается лучшей классической. Теннесси Эрни Форд записал свою версию этой же песни. В песне этой повествуется о времени действия в США системы, которая напоминала долговую зависимость, в соответствии с которой шахтеры за свой труд получали только кредит в магазине определенной компании, то есть company store, и не имели наличных денег. Жилье тоже предоставлялось компании, оплата за него вычиталась из заработка. В общем, положение было довольно сложным. И, естественно, это надо было все учитывать, все это отразилось в песне, а песня стала очень популярной. Есть просто сотни версий этой песни. Golden Gate Quartet стали, разумеется, одними из многих, кто это исполнил, и, конечно, в своем стиле. 16 тонн.

существовал очень-очень долго. Конечно, составы несколько менялись, но это действительно просто золотой репертуар. Они пронесли сквозь все эти годы, как и следующую песню. Песню, которая была написана в 1930 году. Музыка Джимми МакХью, текст Дороти Филдс. Некоторые меломаны, авторы говорят, что на самом деле композитором был Фэтс Уоллер, но он продал свои права в качестве композитора, и не знаю, это, по крайней мере, то, что говорят. А говорят всегда много. Тем не менее, эта композиция впервые была введена в бродвейский мюзикл, в главной роли которого играл Харри Ричман с Гертрудой Лоуренс. Вот именно тогда эта песня прозвучала впервые, и начиная с 30-го года она прочно входит в джазовый репертуар очень многих исполнителей, а потом уже не только джазовых исполнителей. И что касается того, что эта песня стала джазовым стандартом, да, определенно. И ее пели Луи Армстронг, Дэйв Брубек, играли Хэл Хайнс, Бенни Гудман, Леонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Лестер Янг, ну, можно продолжать, Даг Дакс, например. То есть ее играли и в качестве инструментальной композиции, без вокала, и, конечно, пели, поскольку здесь есть что петь. На солнечной стороне улицы. On the sunny side of the street.

Следующий номер нашей программы в исполнении этого коллектива The Golden Gate Quartet. Песня очень известная. Что вам сказать о ней? Это народная американская песня вот именно этого жанра spirituals. И со второй четверти 20 века песню записывало совершенно неимоверное количество исполнителей разных причем жанров. Она стала тоже джазовым стандартом, это вполне естественно. Авторство песни не установлено. Вполне возможно, предполагают, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, который в свое время опубликовал эту песню именно в песеннике, изданном им же в 27-м году в Нэшвилле. Это все, что известно. Пытаются приписывать саму песню другим людям, которые писали на эту тему, скажем так. А вот что касается версии текстов, то независимо от версии, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным и войти в рай в день страшного суда. Текст обыкновенно отсылает к апокалипсису, упоминая затмение солнца, либо трубу архангела Гавриила, включает в себя этот рефрен: «О, когда вступают святые, Господи!»

И как я хочу быть в их числе, когда ступают святые. Собственно, в этой фразе уже не раз прозвучало название этой знаменитой песни «Когда ступают святые», либо «Когда святые маршируют».

Следующая песня, которую вы слышите, самый настоящий блюз, по жанру блюз, и называется он честно блюз. Более того, St. Louis Blues. Песня написана, конечно, в Америке, написана была давно, опубликована была впервые, представьте себе, в 1914 году. Написала Уильям Кристофер Хэнди. Песня более чем прижилась, ее просто, ну вот если использовать именно этот глагол, обожают исполнять и блюзмены, и джазмены, и вообще те, кто видят шарм и красоту именно этого знаменитого блюза.

Композиция, которую вы слышите сейчас, была в свое время более чем хитом. Это была грандиозная композиция, которая выстрелила, но тогда так не говорили. Это был все-таки 1911 год. Автором этой композиции стал Ирвинг Берлин. «Александерс Рэгтайм Бэнд».

The Golden Gate Quartet были удивительным коллективом. Они прерывали свою деятельность, потом возобновили, потом переехали в Париж, где продолжили работать. Более того, они стали первой темнокожей, скажем так, афроамериканской музыкальной группой, которая выступила в зале Конституции, которые выступали на инаугурации Франклина Делано Рузвельта в 1941 году. Они были всегда удивительным коллективом, деятельность которого растянулась на несколько десятилетий, перейдя уже в 21 век. Мы вспоминали и мы слушали сегодня The Golden Gate Quartet.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрек продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. И сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас, и замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

0: Зас, Зас и еще раз Зас. Запомните ее имя. Изабель Жифруа. Так по-настоящему зовут девушку, родившуюся в 80-м году. Французская певица, которая взяла себе именно такой псевдоним и которая в своем творчестве использует и смешивает жанры. У нее, кстати, получается замечательно. Такой музыкальный букет из шансона, эстрадной песни, джаза обязательно, фолка, акустической музыки. И действительно, она очень и очень талантлива, она продолжает работать, и вот ее нетипичный голос напоминает самим французам, с одной стороны, даже Пиаф несколько, и Фрейль. Более того, некоторые сравнивают и с Патрицией Каас, кстати, вот той нетипичностью и хрипловатостью, скорее всего. Но, а среди своих музыкальных влияний сама Заз упоминала времена года Вивальди, Эллу Фиджеральд, Энрико Масиаса, вообще французский шансон, Бобби Макферрина, Ришара Бона, латинские, африканские и кубинские ритмы. Вот такой интересный замес. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, пришла очередь услышать Патрицию Каас. It's a man's world.
1: This is a man's world.

Патриция Каас стала седьмым ребенком в многодетной семье. Ее отец был шахтером, мать домохозяйкой, но она с самого раннего своего детства увлекалась пением, в данном случае именно пением. Любила музыку вообще, но вокал ее привлекал с раннего возраста. И уже в возрасте своем 9 лет она выступала в составе группы «Черные цветы». Вот такая была группа. На танцплощадках, в местных клубах, на фестивалях. И заявляла о себе довольно громко во всех смыслах. 13 лет Патриция подписывает контракт с клубом «Кабаре» в немецком городе Саарбрюккен. И каждую субботу на протяжении 7 лет после этого она там выступала под псевдонимом Пэдди Пакс. Но что касается истории, то помимо выступлений в клубах, она уже с 16 лет начала работать в модельном агентстве города Метс на северо-востоке Франции. Можно сказать, что на этом и даже ранее детство закончилось довольно быстро. И вот однажды во время выступления в клубе на нее обратил внимание архитектор Бернар Шварц. После знакомства он пригласил молодую девушку в Париж, познакомив ее там с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом, который работал в тот момент на компанию Phonogram Records. И ему предоставили демо-запись ее песен. Ему очень понравилось. И этот поэт убедил своего друга, друга звали ни много ни мало Жерар Депардье, проспонсировать запись сингла «Каас» под названием «Ревность», так называется, если переводить с французского на русский. Сингл был издан в 1985 году. В итоге песня эта оказалась провальной. Собственно, слова к этой песне писал Берхейм и жена Жерара Депардье, тогдашняя Элизабет. Это не испугало Патрицию Каас никоим образом, и она в любом случае через короткий срок заключает контракт все с другой звукозаписывающей компанией. И вот в том году, именно тогда, выходит тот, убивший всех, в хорошем смысле этого слова, сингл «Мадемуазель», поет блюз, автором которого стал, я имею в виду текста, французский поэт и композитор Дидье Барбеливьен. Песня эта заняла 14 место тогда в хит-параде Франции. Ну а потом песня буквально покорила все страны, которые можно было покорить, европейские, благополучно переехала в Советский Союз, где с тех пор обожают Патрицию Каас.

касается ЗАЗ, то она в 1985 году поступила в музыкальную школу, училась там с 5 до 11 лет, изучая главным образом сольфеджио, скрипку, фортепиано, гитару, хоровое пение. То есть, как видите, привлекал не только вокал, она действительно владеет, до сих пор умеет владеть сразу несколькими музыкальными инструментами и занимается еще и спортом, посещала курсы пения, даже успела изучить кунг-фу с профессиональным тренером. В общем, девушка необычная, нестандартная в любом случае. Ну, а в 2001 году Изабель Жуфруа начинает выступать как певица в блюзовой группе, которая называлась «50 пальцев», ни больше, ни меньше. Поет в ансамблях Ангулема, в джазовом квинтете, в бакском городе Торносе становится одной из четырех певиц эстрадного оркестра. «Падающая звезда», так переводится его название, которое состояло из 16 человек. Гастролирует с ним в течение 2 лет, главным образом в стране басков и на юге Пиренеев. И вот потом приходит та переломная черта, которая определяет ее дальнейшую карьеру. В 2002 году она заменяет солистскую группу «Дон Диего», исполнявшую латинский рок, подписывает договор с «Дон Диего» буквой «Z», что означает «ЗАЗ». И таким образом прозвище становится сценическим псевдонимом, который она хранит и носит до сих пор. По словам самой певицы, ЗАЗ означает и универсальный стиль. Все виды и пути музыки от A до Z и обратно. Что касается группы «Дон Диего», то она смешивала французскую, испанскую музыку с влиянием африканской, арабской, латиноамериканской. В общем, это был действительно музыкальный букет. И в составе этой группы певица принимала участие в фестивале музыки разных жанров в Ангулеме. И потом она говорила, и это было правдой, что это действительно эта группа была для нее школой мастерства. И вот потом она отправляется в Париж, поет во многих клубах, барах, кабаре, ее узнают. В течение 1,5 лет она каждый вечер выступает в клубе «Три молотка», где поет без микрофона. Поступает в театральную студию, потом бросает ее из-за напряженного своего же графика выступлений. В поисках свободной и созидательной работы прекращает петь в клубах и барах, чтобы петь где? На улицах Монмартра, на мостовой площади холма. И это было совершенно сумасшедшее, по ее воспоминаниям, и напряженнейшее время. И вот потом ее услышали и увидели, и тогда начинается следующий этап ее жизни.

0: нас, это сейчас.
1: Это ЗАС. Ну, а мы переходим вновь к Патриции Каас. В день своего рождения, это было 5 декабря 1987 года, она смогла выступить на сцене Парижской Олимпии. Это был серьезный шаг вперед. Самый престижный зал во Франции. И зал этот был полон и благодарен ей, ее голосу и ее таланту. С тех пор она записывает и... Одна композиция за другой вызывает уважение и восхищение французской, европейской и не только уже европейской публики. И следующая песня напомнит нам альбом 2007 года, я просто перескакиваю вперед. Песня эта, в свою очередь, является кавер-версией на песню Оскара Бентона, в его исполнении более всего известную «Bensonhurst Blues». Ну и надо сказать, что даже название этой песни «Кабаре» она написала не через букву «С», как полагается, но через букву «К», потому что она «Каас».

января 2011 года телеканал France 3 читатели журнала Paris Match назвали Изабель Жифруа артистом года. Более того, в общем,

Дайте мне апартаменты в Риц, они мне не нужны. Драгоценности от Шанель, они мне тоже не нужны. Дайте мне лимузин, что мне с ним делать? Предложите мне личный штат, да что мне с ним делать? Дайте мне замок в Нойшатель, это не для меня. Предложите мне Эйфелеву башню, да что же мне с ней делать? Я хочу любви, веселья, хорошего настроения. Ваши деньги не принесут мне радости. Я хочу прожить жизнь с чистым сердцем. Вот такая позитивная песня, ставшая общефранцузским хитом и занявшая первое место в качестве лучшей общефранцузской национальной песни 2011 года.

В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

«Прощай, Лили Марлен», тут вот в чем дело. Песня, которую вы слышите сейчас, в переводе на русский дословно «из Германии». Именно эта песня из ее самых ранних, как ни странно, и песня появилась это сразу после «Мадемуазель поет блюз», которую мы слушали ранее, и вот эту песню тоже написал тандем Дидье Барбельвьен и Бернхейм, которые написали ей тот самый хит «Мадемуазель поет блюз». Это мы сейчас говорим о 87-м годе, и вот этот альбом, первый альбом Патриции Каас, выпущен был в январе 88-го года, и, конечно, с большим успехом. Вскоре после выхода альбома во Франции, что было очень важно для самой Каас, его признали золотым. Более того, через 3 месяца после выхода этого альбома его сразу признали и платиновым. Альбом был назван платиновым в Бельгии и в Швейцарии, золотым в Канаде. Это очень важно для особенно молодых исполнителей, уже первый альбом которых говорит о них настолько. И в том же году, в 88-м, Патриция Каас на ежегодной церемонии Victoire de la Musique, так же, как и ЗАЗ в свое время, но гораздо позднее, выиграла самую важную музыкальную награду во Франции в номинации «Открытие года». Надо сказать, что в 89-м году Каас перенесла тяжелую душевную травму, ушла из жизни ее мать, и плюшевый мишка, подарок матери Каас, сегодня всюду сопровождает Патрицию Каас, где бы она ни находилась во всем мире.

Изабель Жуфруа, ЗАЗ. Надо сказать, что в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса молодых исполнителей, который проходит в Париже, в концертном зале «Олимпия», что всегда важно как раз для таких певиц и певцов. После этого успеха перед ЗАЗ действительно стали открываться двери студии для записи ее первого альбома. Победительница получает 5000 евро на раскрутку, так называемую, возможность снимать клип для канала MTV, записать свой альбом. Это было все очень важно. Но, тем не менее, ЗАЗ пришлось ждать еще более года до того, как выходит ее первый альбом. А в то время она отправляется на гастроли. Более того, на гастроли в Россию. Ее путь лежит от Владивостока через Сибирь до Нижнего Новгорода. И в России она исполняет песни Пиаф, Бреля, Азнавура, Генсбура, Матье, Дассена, Каас, кстати, и песни из ее будущего альбома, часть из которых вы сейчас и слышали, включая ту самую песню «Я хочу». Ну и одна из песен, которые она исполняет, кстати, в стиле цыганского джаза, джаз-мануш, как вот песня «Хочу» в частности, она исполнила замечательную свою песню вместе с мэтром, который совсем недавно ушел, с Шарлем Азнавуром.

В творческой копилке Изабель Жуфруа есть действительно интересный дуэт. Один из них был именно с Шарлем Азнавуром. Песня эта называется «Люблю Париж в мае».

Замечательный дуэт, замечательная песня сама по себе, очень интересный темп. Ну, если вы не слышали, я рада, что познакомила вас с этой песней. Что касается следующей песни, мы более чем хорошо знаем слова и практически знаем их наизусть, что вполне естественно с учетом того самого фильма, одного из культовых и любимых. Так вот, однажды Патриция Каас, прекрасно понимая, о чем она поет, иначе было бы странно, она когда поет на разных языках, она всегда должна знать, о чем идет речь и как правильно произносить слова. Так вот, она спела эту песню.

нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет.

слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочь тем.

Еще весной 2010 года во французской прессе писали: «Заз, певица со священным или даже чертовским сакре голосом, она будет открытием того лета». Заз всем доказала, что она открытие не только лета, но и вообще всей Франции. И благополучно чувствует себя в 21 веке. Она востребована, она интересна, она талантлива, необычна, и она очень любит музыку, петь. И, кстати, проводя и осуществляя выступления на улицах, то, с чего она, в общем, начинала, кроме как в барах. И ее обожают, встречают на улицах. И дело не в том, чтобы озолотиться, как она говорит. Конечно, принято собирать деньги, но она как раз очень много жертвует на пользу бедных и так далее. Она просто любит петь для людей на открытом воздухе.

Что только не успевает делать Патриция Касс в течение своей карьеры. Ну, например, в 99-м году она принимает участие в благотворительной концертной программе Майкла Джексона в Сеуле и Мюнхене. Кстати, кроме Касс, в тех концертах принимают участие, конечно, и другие известные артисты, включая Мэрайю Кэри, группу «Статус Кво» и многих других. В том же году осенью Патриция Касс стала третьей в знаменитом конкурсе «Марианна», где определяется национальный символ Франции. Ее тогда опередили только топ-модель Летиция Каста, занявшая первое место, и Эстель Халлидей. И по итогам того конкурса именно Касс была признана не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди всех на тот момент существующих певиц Франции. Ну и постоянное участие во всевозможных фестивалях, концертах, посвященных каким-то событиям или людям, музыкантам, датам. Не просто показать себя. Ее звали на эти постоянные бесконечные мероприятия. Она с большим удовольствием принимала в них участие. Я уже не говорю о том, как всегда ждали ее в тогдашнем бывшем Советском Союзе.

Ну а в 2009-м стало известно, Патриция Каас представит свою Францию на музыкальном конкурсе Евровидения 2009-го, финал которого проходил в Москве. По словам самой Патриции Каас, она к этому отнеслась очень своеобразно, учитывая, что в том же самом Евровидении принимал участие от Великобритании Энгельберт Хампердинг, было очень странное ощущение смотреть на уже давно состоявшихся и всем все доказавших звезд наряду с теми, кого отобрали страны, но они оба, разумеется, не прошли. Что касается песни, то Патриция Каас представляла свою же песню с нового диска «Кабаре», который мы обсуждали. И почетное 8-е место – это то, что страны выделили представительницы Франции. Но в этом было уже ничего особенного. Собственно, никто на это и не рассчитывал. Тем более, что, как и многие ее песни, и эта песня была в стиле блюз. Ну, что с этим сделаешь? Приходится прощаться, хотя, честное слово, есть о чем еще поговорить по отношению и к Патриции Каас, и, разумеется, к Изабель Жопруа, она же ЗАЗ. Запомните это имя, знакомьтесь с ее творчеством, оно действительно того стоит. И прощаемся мы с вами еще раз с песней, которая тогда была одной из тех, что зацепили меломанов Советского Союза бывшего. С вами была Таня Барская, оставайтесь с радио Канрека.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Бет Бехешван, Тавшин Пей Зайн, 22-й день месяца Хешван, 5787 год, вторник, 13 октября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Разрешено к публикации имя подростка, погибшего вчера при взрыве боеприпаса во время экскурсии на хребте Рамим, Элазар Яир Веленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот. В его семье сообщили, что Яир, младший из 5 братьев, был умным и талантливым ребенком, полным радости, перед которым было открыто прекрасное будущее. В мэрии Маалот Таршихи заявили, что продолжают оказывать поддержку семьям пострадавших. Министерство образования сообщило, что в ближайшие 2 дня экскурсии, запланированные в приграничных районах на севере Голландских высот, будут перенесены на альтернативные маршруты. Группам, уже находящимся на маршрутах, предписано покинуть эти районы. В результате взрыва также пострадали 23 участника экскурсии, большинство из них – школьники, остальные – сотрудники школы. 3 раненых находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, взорвавшийся боеприпас был частью кассетной бомбы, выпущенной Хизбаллой. Перед взрывом несколько учеников подняли его с земли и сфотографировались с ним. После трагедии начальник генерального штаба ЦААЛя Эйаль-Замир поручил командующему Северным военным округом генерал-майору Рафи Мило провести всестороннее расследование и как можно скорее представить его результаты. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Президент Трамп заявил, что промежуточные выборы никак не влияют на его решение по Ирану. Перед вылетом на вертолете Трамп сообщил журналистам, что хуситы в Йемене ведут себя очень плохо, и рассказал о своих переговорах с Саудовской Аравией по поводу ударов по ним. Он вновь подтвердил, что Иран не получит ядерное оружие. Американский президент также заявил, что не исключает встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Иран планирует теракты против еврейской общины в Великобритании, действуя через террористическую организацию «Асхаб Аль-Ямин». Об этом накануне заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд. Выступая в парламенте, она сообщила, что за деятельностью этой шиитской группировки стоит корпус стражи исламской революции, который, по ее словам, координировал ее атаки в разных странах Европы. Махмуд также заявила, что из-за угрозы еврейской общине финансирование британской полиции увеличено на 250 миллионов фунтов. Она добавила, что правительство Великобритании намерено решительно бороться с антисемитизмом в общественном пространстве. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Коренберг. Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар и его супруга Мейталь арестованы по подозрению в получении взяток и других преступлениях. На допросе Саар отрицал, что получал деньги от кого-либо, и заявил, что сотни тысяч шекелей, обнаруженные во время поиска у него дома, принадлежат его жене. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщила в выпуске новостей на телеканале КАН-11, что на заседании Мирового суда в Ришон-ле-Циони представитель полиции заявил, мэр действовал совместно с супругой и знал о денежных средствах, которые ей передавались. Суд продлил содержание Рафи и Мейталь Саар под стражей на 8 дней. Подозрение на убийство в минувшую ночь в Сегев-Шалом в Негеве. Молодой мужчина около 20 лет был застрелен в результате насильственного инцидента с применением огнестрельного оружия. Бригада МАДА доставила его в больницу Сорок в Бейершеве в критическом состоянии, где врачи констатировали его смерть. Полиция начала расследование. Предварительная версия – конфликт между семьями. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе 27, в Цфате 25, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов. Прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Школьная экскурсия на хребте Рамим на севере страны завершилась трагедией. Элазар Яир Веленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот, житель Маалот Таршиха, погиб в результате взрыва снаряда или фрагмента снаряда, оставшегося после войны с Хизбаллой. Еще 23 школьника и сотрудника школы получили ранения различной степени тяжести. Мы поговорим о трагедии, разыгравшейся на севере, поговорим с свидетелями того, что произошло, и с представителями сил безопасности. Поговорим мы и о продолжении свидетельских показаний бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Он продолжает давать свидетельские показания по делам Биньямина Нетаньяу. И, разумеется, нельзя разорвать это с предстоящими выборами. До выборов, до самих выборов осталось 2 недели. 2 недели до выборов 26-го созыва. Через 336 часов минус 6 минут откроются избирательные участки. Полиция продолжает расследование подозрений в отношении мэра Кфар-Сабы и его супруги. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа с нашими гостями, с нашими собеседниками. Прежде чем перейти к газетам и к обсуждению актуальных тем, несколько слов о программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 13 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», которую проведет Максим Гулер. В 18.05 «На пике событий», редактор и ведущий Олег Клоц. С 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 13 октября. Прежде чем продолжить программу, напомним, что, как обычно, мы приглашаем вас принять в ней участие. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается инициативы президента государства Ицхака Герцога. Инициатива, о которой сообщали накануне СМИ. По сообщению СМИ, в блоке перемен обеспокоены тем, что президент Ицхак Герцог продвигает инициативу по созданию после выборов правительства национального единства с участием Ликуда и партии Яшар. По сообщениям СМИ, эту инициативу Герцог продвигает на тот случай, если в результате выборов не будет выявлен победитель. Иными словами, если ни один блок не сумеет сформировать коалицию. Как вы относитесь к такой инициативе, уважаемые радиослушатели? Что вы вообще думаете об идее правительства национального единства? Это хорошо, это плохо? Это нужно Израилю, это не нужно Израилю. Есть возможность найти общий знаменатель между политиками, представляющими разные мировоззрения. Я сейчас не говорю исключительно о конъюнктурных каких-то интересах, а действительно о мировоззрении. Можно ли найти общий знаменатель и создать правительство национального единства? Нужно ли это? Хорошо ли это? Пишите нам, высказывайте ваше мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Естественным образом, большинство их посвящают главные заголовки трагедии, которая произошла накануне на севере страны. Газета «Исраэль Айом». Экскурсия, которая превратилась в кошмар. Катастрофа во время ежегодной экскурсии, ежегодного школьного похода. Подросток погиб. Газета «Исраэль» еще не публикует его имя. Его имя было опубликовано сегодня утром. Элазар Яир Веленский.
Подросток погиб, и 24 школьника и сотрудники школы получили ранения в результате взрыва кассетной бомбы, оставшейся с кассетного снаряда, оставшегося после войны. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Тяжелый инцидент произошел во время похода по Швиль-Исраэль, по израильской тропе, тропе Израиля на севере страны. Во время похода средней школы Ешивы для подростков Орт Маалот. Школьники нашли неразорвавшийся снаряд, сфотографировали его, и один из них положил его в сумку. Министерство просвещения прекратило временно походы в район, в этом районе из опасения перед обнаружением дополнительных неразорвавшихся снарядов. ЦАЛ проверяет. Идан Авни об этом со второй по четвертой страницы газеты «Исраэль Айом». Вопросы, которые остались после этой трагедии. Кто проверял территорию и принял решение, что там нету неразорвавшихся снарядов? Знали ли в Министерстве просвещения об опасности в этом районе? Получили ли школьники разъяснение, как себя вести на местности? Возьмет ли кто-нибудь на себя ответственность после этой трагедии? Любимый израильский вопрос. Кто заплатит своей головой за эту трагедию? Это то, что есть. Так или иначе, расследование продолжается. Немного на другие темы. Две недели до выборов блоки ведут стрельбу, в том числе по своим собственным союзникам. Об этом Шири Тавитан Коэн на шестой странице. Статья называется «Стрельба в бронемашине». Подозрение. Мэр Кфар-Сабы и его жена получали взятки на суммы миллионы шекелей. Об этом на 11 странице пишет Карми Йогев. А Мейталь Ясур Бейт Ор публикует материал о том, что грипп пришел раньше обычного. Эпидемия гриппа наступила раньше обычного и застала медицинскую систему без достаточного числа вакцин. Об этом на 15 странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Здесь подробнее, разумеется, о трагедии на севере. Школьники держали своих раненых товарищей на руках. Да, это не то, что должны переживать дети и подростки, учащиеся 7, 8, 9 классов. По-прежнему есть снаряды, которые не разорвались. Об этом пишут Идан Авни и Лилах Шуваль на 4 странице издания. И немного о другом. Шахар Кляйман на 5 странице газеты «Исраэль Айом». Хизбалла пытается доставить в Ливан сотни килограмм взрывчатки. А бригадный генерал запаса Цвика Хаймович пересмотреть израильский подход в сфере безопасности. Это тоже на 5 странице газеты. Израильскую концепцию безопасности. Партнеры – это новые противники, так называется статья Шири Тавитан Коэн. Две недели до выборов бои за мандаты перешли внутрь блоков, а не между блоками. Нетаньяу пытается заблокировать продвижение Бен-Гвира и не допустить, чтобы Винтер или Зелиха превратились в его новую политическую головную боль. Айзенкот также пытается обосновать свой статус во главе блока перед следующим днем после выборов. Об этом газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахаронот», ее основные заголовки. Трагедия во время ежегодного похода. Незадолго до того, как неразорвавшаяся кассетная бомба была приведена в действие во время экскурсии 8 класса учащихся с Ешивы Орт Маалот. Участники еще успели передать эту бомбу из рук в руки и сфотографироваться.
В Министерстве просвещения заморозили все походы на севере на ближайшие два дня. ЦАЛ начал расследование. Об этом на четвертой странице газеты «Идиота Хорунут». 15-летний школьник погиб. Сейчас мы знаем его имя. Лазар Яйровиленский. 23 человека, в основном учащиеся, получили ранения различной степени тяжести. Президент и буря вокруг идеи единства. Депутаты в гневе. Президент Герцог ведет переговоры для того, чтобы проверить возможность создания правительства национального единства после выборов. В интервью на конференции «Люди государства» президент сказал, если не будет однозначного решения на этих выборах, если не будет однозначного исхода этих выборов, я сделаю все для того, чтобы не было повторных выборов и было создано стабильное правительство. В блоке перемен гневаются. Лапид двоеточие. Я надеюсь, что президент не попытается подтолкнуть к еще одному правительству фальшивого единства, в котором Нетаньяху вновь обманет своих партнеров. В президентской канцелярии опровергают, что имели место какие бы то ни было переговоры на эту тему. Об этом на восьмой странице издания, восьмой странице газеты «Идиота Хорунут». Еще несколько материалов о вот этой конференции, которая проходит, это газета «Идиота Хорунут», посыл Айзенкота, намек Амира Оханы, критика Бецалеля Смотрича и предупреждение Яира Голана. Все это звучит. Разумеется, когда остаются две недели до выборов, то политики не упускают возможности для того, чтобы чтобы обозначить свои позиции. Еще несколько материалов, авторских материалов, на сей раз в газете «Идиота Хорунут». На второй странице статья Бендрора Ямини «Сионисты, проснитесь». Масса публикаций и открытий по поводу предупреждений, которые получал Нетаньяху, появляются в неслучайный тайминг для того, чтобы повлиять на голосование. В результате это действует бумерангом. Потому что это именно то, чего Нетаньяху пытается добиться, что он пытается показать, все против меня. Логично, я считаю, по крайней мере. Это статья Бендрора Ямини на второй странице издания, а на третьей странице издания Моти Шкляр публикует статью под названием «О вопросе о единстве необходим мужественный лидер или смелый лидер. Большинство израильского общества по-прежнему хочет правительство национального единства. Требуется лидерство, которое поможет вывести нас из ситуации, замораживающей ситуации, в которой мы находимся. Необходим лидер, который скажет обществу, мы находимся в критический момент и необходимо объединиться». И об этом Моти Шкляр на третьей странице газеты «Идиота Хорунут». Еще несколько материалов. Трагедия и вопросы, которые остались. Об этом пишет газета «Идиота Хорунут». Как утверждают в Министерстве просвещения, отправку в поход, маршрут похода. Как принимается решение и так далее. Как следят за выполнением распоряжений и прочее, и прочее, и прочее. Очень много вопросов, оставшихся после этой трагедии. Еще несколько материалов. «Война за каждый голос». Подробнее о предвыборной кампании. До исхода, который осталось две недели, закон о призыве, юридический переворот, как называет эта газета «Идиота Хорунут», ситуация в сфере безопасности и самый любопытный из всех вопрос, кто готов сидеть с кем как далеко каждый пойдет для того, чтобы занять кресло премьер-министра. За две недели до того, как народ Израиля отправится на избирательные участки, главы партий
приняли участие в конференции люди государства для того, чтобы обсудить решающие вопросы выборов в Кнессет 26-го созыва. И еще несколько материалов в газете идет «Ахаронот». Ты не можешь отдыхать даже после того, как ты завоевал медаль. Саги Муки и Инбар Ланир, олимпийские медалисты по дзюдо, принимали участие в обсуждении спортивных вопросов на конференции и говорили о задачах, которые перед ними стоят, о необходимости вернуться к рутине после большого успеха, о шансах израильского дзюдо привести медаль из Лос-Анджелеса в 2028 году. Там пройдет следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе. Есть чего ждать, говорят израильские медалисты. Это газета «Идиот Ахаронот». Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Главный заголовок «Скорбь или траур в Малот-Таршихе». Элазар Яир Виленский погиб в результате взрыва снаряда во время экскурсии. Здесь же фотография. Обычный мальчишка. Страшная трагедия. Элазар Яир Виленский, 14-летний мальчик, погиб в результате трагедии во время похода по хребту Рамим на севере Израиля. Из его семьи передали, что Яир, младший из пяти братьев, был мальчиком, который больше всего на свете любил жизнь. Он был веселым, сообразительным, умным, полным радости жизни, хорошим и любимым другом. Элазар Яир Виленский, 14 лет. Еще немного на другие темы. Экзамен на ответственность. 31 тысяча единиц вооружения. Трагедия на хребте Рамим вновь доказывает, что популизм победил, пишет Ави Ашкенази. Военный обозреватель Анна Барская публикует эксклюзивный материал, любопытный на самом деле. Внутренние опросы в Ликуде говорят о том, что блок Нетаньяу набирает 61 мандат и может получить до 63 мандатов. Об этом Анна Барская. Алиса Адон публикует статью о высказываниях Тали Готлиб по поводу происходящего в Ликуде. Атаковала Ярива Левина, министра юстиции, за реформу. Представляет юридические шаги, которые она намерена сделать против власти Верховного суда и прокуратуры. Резко критикует систему безопасности и объясняет, почему покинула Ликуд в пользу Отсма Иудит. Об этом в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Адвокат Саси Гез комментирует происходящее в ходе свидетельских показаний, которые дает Авихай Мандельблит. И еще один материал. «Он новый Мирав Михаэли». Так в оппозиции называют Гади Айзенкота. Через две недели после того, как главы блока перемен подписали документ, принципиальный документ, Гади Айзенкот начал новый кампейн, который возвращает бои за звание или за место крупнейшей партии. Источники в блоке перемен высказывают разочарование и предупреждают о том, что эти шаги нанесут ущерб совместным усилиям. Об этом также Анна Барская на сайте газеты «Маариф».
Еще несколько материалов здесь на разные темы. Глава мэр Кфар-Сабы и его жена подозреваются в том, что получали взятки, и, как пишет издание, как пишет Алон Хахмон, они подозревали, что будут задержаны после того, как было опубликовано несколько журналистских расследований. Еще не

После трагедии на хребте Рамим военные предупреждают, что есть еще снаряды, которые не разорвались. И еще один материал. Дани Авдия, израильский баскетболист, сыграл половину матча за клуб Портленд. Это пока что, на самом деле, подготовительные матчи. Сезон еще не начался. Это газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». А мы посмотрим заголовки газеты «Гаарец». Нетаньяху хочет вмешаться в происходящее в Йемене. В Саудовской Аравии опасаются. Об этом пишет Лиза Розовская. Это главный материал в газете «Гаарец». Источники, двоеточие. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху пытается сблизиться таким образом с Риадом. Бин Сальман наложил вето на сотрудничество. Об этом газета «Гаарец» на третьей странице. А Цви Бар-Эль там же на третьей странице публикует материал под названием «Стратегическая западня». Еще один материал здесь также про трагедию на севере. Школьник погиб в результате снаряда неподалеку от ливанской границы. 24 школьника получили ранения. Ади Хашмоне, Янив Кубович и Лиор Детель. Об этом на пятой странице газеты «Гаарец». Ну и, разумеется, анонс на первой странице. Депутат Неста Кройзер, судя по всему, будет допрошен в качестве подозреваемого в том, что напал на полицейского. Об этом пишет Йошуа Джош Брайнер и Хен Маанит на четвертой странице издания. Мерк Фарсаб и его жена задержаны по подозрению в том, что получали взятки, в том числе от криминалов. И Амнон Арари публикует статью под названием «Опросы представляют противоречивую картину и обозначают задачу оппозиции». И еще несколько материалов. Эйнат Альфаса публикует статью под названием «Через три недели американцы определят, кто будет управлять Белым домом в ближайшие два года». Управлять Белым домом имеется в виду, у кого будет большинство в Конгрессе, кто будет действительно руководить Соединенными Штатами Америки. Сайт газеты «Макор Ришон». Несколько заголовков сайта газеты «Макор Ришон». Как принимают решение, за кого голосовать первый раз? Как повлияет война на решение? И что ожидать от политиков следующего поколения? Газета «Макор Ришон» провела беседу с четырьмя лидерами штабов молодежи в крупных партиях и побеседовала о поколении, которое может решить судьбу выборов. Шир Сасон об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько заголовков. Как хуситы смогли преодолеть воздушную оборону Саудовской Аравии и чему Израиль может и должен поучиться? Шайра Зен пишет на эту тему. Еще один или два материала, прежде чем мы перейдем к нашим собеседникам. Израиль и Британия пришли к компромиссу по вопросу о палестинском консульстве. Авихай Мандельблит, бывший юридический советник правительства, продолжает давать показания. На меня не оказывалось никакого давления в вопросе по делам Беньямина Нетаньяху, говорит бывший юридический советник правительства. На эту тему мы также поговорим в этом часе программы. Еще один материал. Буря миновала. Вернее говоря,
так сказать,

0: Иерусалиме 8 часов. В эфире радиостанции КНРЭКО «Новости». У микрофона Семен Каплан. Разрешено к публикации имя подростка, погибшего вчера при взрыве боеприпаса во время экскурсии на хребте Рамим. Элазар Яир Виленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот. В результате взрыва также пострадали 23 участника экскурсии, большинство из них – школьники, остальные – сотрудники школы. В больнице ЗИФ в Цфате находятся 13 пострадавших, двое из них в тяжелом, но стабильном состоянии. Они прооперированы и проходят лечение в отделении интенсивной терапии. В отделении общей хирургии находятся 2 пострадавших в состоянии от легкого до средней степени тяжести, и еще 9 детей проходят лечение в детском отделении с легкими ранениями. Из больницы Рамбам в Хайфе сообщили, что один подросток госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Он получил осколочное ранение шеи и находится в полном сознании. Учитель около 60 лет перенес ночью операцию. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Министерство образования сообщило, что в ближайшие 2 дня экскурсии, запланированные в приграничных районах и на севере Голландских высот, будут перенесены на альтернативные маршруты. Группам, уже находящимся на маршрутах, предписано покинуть эти районы. Начальник генерального штаба ЦААЛ Эйяль Замир поручил командующему Северным военным округом генерал-майору Рафи Мило провести всестороннее расследование и как можно скорее представить его результаты. Иран планирует теракты против еврейской общины Великобритании, действуя через террористическую организацию «Асхаб Аль-Ямин». Об этом накануне заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд. Выступая в парламенте, она сообщила, что за деятельностью этой шиитской группировки стоит корпус стражей исламской революции, который, по ее словам, координировал атаки террористов в разных странах Европы. Махмуд также заявила, что из-за угрозы еврейской общине финансирование британской полиции увеличено на 250 миллионов фунтов стерлингов. Она добавила, что правительство Великобритании намерено решительно бороться с антисемитизмом в общественном пространстве. Криминальные новости. Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар и его супруга Мейталь арестованы по подозрению в получении взяток и других преступлениях. На допросе Саар отрицал, что получал деньги от кого-либо, и заявил, что сотни тысяч шекелей, обнаруженные во время обыска у него дома, принадлежат его жене. Корреспондент Кан на заседании Мирового суда в Ришон-ле-Циони узнал, что мэр действовал совместно с супругой и знал о денежных средствах, которые ей передавались. Суд продлил срок содержания Рафи и Мейталь Саар под стражей на 8 дней. Группа людей в масках, которые представились военнослужащими, напала сегодня на рассвете на палестинскую семью в их доме в деревне Тальфит к югу от Шхема. Глава семьи Юсуф Абу Эйша и его жена и 2 дочери получили ранения и были доставлены в больницу в Шхеме. По словам членов семьи, нападавшие постучали в дверь и заявили, что они из армии. После того, как дверь открыли, они набросились на отца семейства и начали избивать его палками. Жена попыталась помочь ему, но также была избита, как и 2 их дочери. После нападения нападавшие скрылись. Новости спорта. Футбол, премьер-лига Израиля. Маккаби Хайфа накануне разгромил иерусалимский Апоэль в центральном матче 6-го тура Лиги Винер. Маккаби Хайфа обыграл Апоэль Иерушалаем на стадионе Теди со счетом 4-1. Хайфа занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Маккаби Тель-Авив всего на 1 очко. Апоэль Иерушалаем остается на 7-й строчке. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе 27, в Цфате 25, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов. Прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КНРЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Ровно две недели осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Президент Герцог, согласно публикациям СМИ, продвигает инициативу о создании правительства национального единства после выборов. Поговорим о реакциях на эту инициативу и о других политических событиях. Мэр Кфар-Сабы и его жена подозреваются в получении взяток. Полиция расследует. Поговорим и на эту тему. Однако начнем мы и посвятим большую часть этого часа, разумеется, трагедии, которая разыгралась накануне на севере, в то время как в ходе похода школьников, учащихся 7, 8 и 9 классов школы Орт-Маалот, религиозной школы Орт-Маалот, похода их на хребте Рамим в Верхней Галилее, прогремел взрыв. Элазар Яир Веленский, учащийся школы, погиб. Еще 24 человека получили ранения, большинство из них школьники. С нами в эфире Олег Клоц, наш коллега, редактор и ведущий Канрека. Олег, здравствуйте.
1: Доброе утро, Габи, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Что нам известно на данный момент о обстоятельствах этой трагедии?
1: Давайте начнем, собственно, с имени, да, Элазар Яир Веленский, ученик 9 класса школы Ишива Орт-Маалот из города Маалот Таршиха. Это погибшие. Кстати, взрывом на хребте Рамим еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Много новых подробностей появилось за эти несколько, чуть-чуть меньше суток, и появились вопросы о безопасности маршрута, на которые ответов пока точных нет. Так или иначе, по предварительным расследованиям ЦАЛЯ, взорвавшийся предмет был не взорвавшимся элементом кассетного боеприпаса, выпущенного Хизбаллой и оставшегося на местности. Полиции также считают эти версии наиболее вероятной. Различные СМИ со ссылкой на свидетельства пострадавших учащихся сообщают о том, что подростки обнаружили боеприпас во время похода и более часа носили его с собой, не подозревая, видимо, об опасности. По одной из версий, один из школьников положил находку в рюкзак, где, собственно, впоследствии этот боеприпас и взорвался. Более того, учащиеся 9 класса, которые потом были после инцидента доставлены в медицинский центр Галилеи в Нааре, рассказывали, что на протяжении маршрута находили и другие предметы вооружения, в том числе, по их словам, две ракеты. Понятно, что, так сказать, рассказы школьников надо проверить, но при этом они также говорят, что перед инструкцией не получили какого-то дополнительного инструктажа о том, как следует действовать при обнаружении боеприпасов или других подозрительных предметов. Понятно, что все это сейчас проверяется, и окончательные выводы еще не опубликованы, но, собственно, вот показания такие. 50 учащихся пошли в путь на рассвете. Это был первый день трехдневного школьного похода по израильской национальной тропе. В общем, то, что мы знаем, как Швиль-Исраэль. Взрыв прогремел в районе смотровой площадки МИЦППР на хребте Рамим между кибуцами Манара и Ифтах, неподалеку от границы с Ливаном. По рассказам школьников, группа остановилась в тот момент на обед после дневной молитвы.
0: Олег, извините, что вас прерываю. Вы говорите про 50 учащихся, которые принимали участие в этом походе. Известно ли, сколько педсостава там было, сколько взрослых находилось рядом с ними?
1: Нет точных данных, сколько именно было. Я только могу сказать, что один из наиболее тяжело пострадавших – это сопровождающий, представитель педсостава, мужчина 60 лет. Как мы слышали в новостях, ему вечером и ночью была сделана операция. Он находится в больнице Рамбам в Хайфе, но, по всей видимости, никаких нарушений по количеству состава не было. По крайней мере, об этом не сообщается. То есть есть определенные нормы, и, в общем, в эти нормы состав группы укладывался. Можно еще сказать, собственно, пару слов о самом да. Погибшем. Элазар Яир Веленский занимался фехтованием. И еще 2 года назад входил в число лучших юных спортсменов Израиля в своей возрастной категории. Его старший брат Дов Веленский, один из ведущих израильских фехтовальщиков. На шпагах его считают олимпийской надеждой страны. У погибшего остались родители, 3 сестры и брат. Еще несколько слов о пострадавших. О преподавателе в возрасте около 60 лет мы уже говорили. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Один подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести с осколочным ранением в шее. Еще 2 подростка получили легкие осколочные ранения. Это в больнице Рамбам. В центре ЗИФ в Хайфе госпитализировано 13 человек. 2 находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. 6 пострадавших были доставлены в медицинский центр Галилеи в Наарии. Понятно, что травмы, в общем, соответствуют, к сожалению, тем травмам, которые мы слышим последние 3 года в результате разрыва. Это осколочные ранения, травмы в результате воздействия взрывной волны. Причем есть рассказы, и опять же повторяют рассказы учащихся, и свидетельства учащихся, они пока проверяются. В общем, достаточно уже взрослые дети, да, и они, несмотря на полученные ранения, подростки, в общем, проявили самообладание, оказывали друг другу первую помощь и накладывали жгуты. Один вообще подросток, который получил осколочное ранение с сильным кровотечением, связался с отцом по видеосвязи и просил объяснить ему, как жгут наложить самостоятельно.
0: Ну, вызывает уважение, на самом деле,
1: Безусловно, это, в общем, такое, Габи... иллюстрация, как выглядит школьные подростковые прогулки. С одной стороны, дети могут найти неразорвавшиеся боеприпасы и положить себе, к сожалению, в рюкзак. Да? С другой стороны, если что-то происходит, могут оказать друг другу первую помощь. Но проблема была еще в том, что место, где произошел взрыв, туда было, в общем, непросто добраться. Поэтому были задействованы вертолеты, и вертолет службы скорой помощи МАДА, и спасательные команды подразделения 669, военные. Это, в общем, собственно, наиболее доступные силы, да, в этом районе вполне понятно, оказали большую часть помощи. В группу тех, кто не пострадал, эвакуировали в кибуц Ифтах, я так понимаю, что вы будете через несколько минут говорить с представителем этого кибуца. Еще пара таких вот подробностей, которые, мне кажется, достаточно важными. То, о чем стало известно еще вчера, неподалеку от места взрыва был установлен предупреждающий знак Еврейского национального фонда, то есть Керен Каемет. На нем было написано: «Вход в леса и зоны отдыха категорически запрещен». Причем на сайте указано, что 25 мая 2025 года велосипедная трасса в лесу на хребте и панорамная дорога вдоль хребта Нафтали закрыты до особого распоряжения.
0: Я пытаюсь понять, Олег, что это означает? Означает ли это, что они пошли по маршруту, который был запрещен, или нет? То есть,
1: При этом в Министерстве просвещения говорят, что школьная экскурсия была согласована в соответствии со всеми установленными процедурами.
0: Включая маршрут.
1: Под контролем и согласно указанию ЦАЛЯ. Однако в армии, надо сказать, продолжают проверять, было ли разрешено прохождение именно того участка маршрута в районе МИЦППР, где произошел взрыв, и соответствовал ли фактически маршрут выданному разрешению. Мы прекрасно знаем, что иногда прогулки в местах, которые вспоминаются как безопасные, в общем, не все идут по проложенным тропам, как дети, так и взрослые. Есть некие правила, согласно которым организаторы экскурсии подают заявку через электронную систему ситуационного центра Минпроса. Там указывается дата, маршрут, возраст учащихся. Потом, после проверки, они получают разрешение на проведение похода. Угу. Если получают, иногда там обговариваются определенные дополнительные ограничения. В документе также указывается требование количества сопровождающих, наличие медика, охранника, другие меры. При этом, и это, в общем, достаточно, мне кажется, логично, после получения официального разрешения школа не должна самостоятельно обследовать территорию, да, на наличие взрывоопасных предметов. Для этого есть государственные соответствующие структуры, при этом ответственность за обезвреживание боеприпасов распределяется между несколькими ведомствами.
0: И как очень часто это бывает, когда между несколькими ведомствами распределяется ответственность, далеко не очевидно, что она ложится на кого-нибудь в итоге.
1: И да, скажем только,
0: кто
1: да,
0: расследует сейчас, Олег, последний вопрос, кто расследует сейчас этот инцидент? Там есть много структур.
1: Армия и полиция.
0: Армия и
1: две
0: полиция.
1: Две основные структуры, в общем, которые расследуют. В основном армия, свои, так сказать, аспекты, что у нас с боеприпасами, что где лежит, что можно проверить. Мы напомним, что это не разорвавшийся боеприпас. В общем, по размеру он напоминает маленькую баночку консервов. В общем, привлекает внимание детей. Я только добавлю, да, что Минпрос объявил о временном изменении маршрутов школьных экскурсий по всей стране. То есть в течение 2 суток маршруты будут проходить на удалении от границы с Ливаном. Что бы это ни значило, да, в общем, у нас граница с Ливаном протяженная. В остальных районах Израиля экскурсии продолжатся в обычном режиме. Одновременно Минпрос намерен дополнительно разъяснить правила безопасности, уделив особое внимание опасности ненадорвавшихся боеприпасов. В ближайшие дни также будет пересмотрен порядок согласования школьных поездок. Ну, а мы только будем надеяться, что подобные трагические инциденты больше не повторятся. Ну, и, разумеется, скорейшего выздоровления всем раненым. И
0: наш коллега Олег Клоц, редактор и ведущий Кан Река. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: 8:17. Много аспектов у этой истории и с точки зрения безопасности, и с точки зрения мер, которые предпринимает Министерство просвещения для того, чтобы обеспечить безопасность школьников в ходе этих походов, в ходе этих экскурсий. Мы сейчас, я надеюсь, побеседуем с несколькими людьми, которые имеют отношение к этой системе. Попытаемся понять, насколько действительно безопасно, насколько действительно безопасно безопасные походы. Я надеюсь, нам удастся сейчас с кем-либо из них побеседовать. Пока что никого из тех, с кем мы договаривались об интервью с нами, к сожалению, у нас связи нет. Но я надеюсь, что до 9 часов утра нам удастся с кем-то из них связаться и поговорить. Так или иначе, трагедия, которая разыгралась накануне на севере, неподалеку от ливанской границы, во время школьного похода, обычного школьного похода, ежегодного похода, который все мы хорошо знаем, отправляются наши дети. Произошла трагедия, погиб учащийся 9 класса школы Орт Маалот в результате взрыва снаряда или фрагмента снаряда, по крайней мере, который был на месте. Мы позднее вернемся к этой теме, а сейчас поговорим о политике. Как говорят в таких случаях, резкий поворот. 14 дней, 2 недели, ровно 2 недели осталось до выборов в Кнессет. С нами в эфире Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, катав парламентарий, бадеск политишель «Маариф». Шалом бокертов. קודם כל, עד כמה יוזמת, אותה יוזמת נשיא שדובר על, מדברים עליה מאתמול, עד כמה באמת היא קיימת? או שכמו שאומרים בלשכת הנשיא, לא דובים ולא יער?
2: כן, כרגע כל הצדדים מכחישים, גם בית הנשיא, גם אייזנקוט, גם הליכוד. לא הייתי פוסל שזה קיים לגמרי. כנראה, אבל באמת יחסית על אש קטנה. אני מניח שיום אחרי הבחירות אז האש תלך ותגדל.
0: עד כמה זה נשמע לך בר יישום? עד כמה נשמע לך בר קיימה בכלל הדבר הזה? באופן כללי, בלי קשר ליוזמת הנשיא, ממשלת אחדות נתניהו אייזנקוט.
2: כרגע אני חושב שהסיכויים יחסית קטנים שזה יקרה, אבל כן אני חושב שלפחות לפי הסקרים, כרגע אין לה פגוש רוב, ואחרי הבחירות אני חושב שנראה לחץ הרבה, כאילו מאוד מאוד גדול, מצד, גם מצד הציבור, גם מצד פוליטיקאים שלא יהיו בחירות נוספות, ולכן אני חושב שאחרי הבחירות דווקא הלחץ מאוד מאוד יגדל שיהיה איזשהו סוג של ממשלת אחדות או איזשהו חיבור מפתיע שלא לא חשבנו עליו מראש.
0: איך אפשר להבין את הסקרים, נחום? אנחנו ראינו סקר ערוץ של כאן בעצם, של קנטר ביום ראשון, ששם קואליציה מובילה 53 מנדטים לקואליציה, 50 מנדטים לאופוזיציה. אתמול סקר מכון מדגם, ערוץ 12, 54 מנדטים לאופוזיציה, 49 מנדטים לקואליציה. זה רק נפילה של וינטר?
2: זה לא רק הנפילה של וינטר לדעתי. אני פחות מבין בניתוח סקרים, להגיד לך את האמת. אבל כן, זה קשור גם לאיך הם מנתחים את ה... קודם כל, יש המון המון מצביעים חדשים, שזה הפעם הראשונה שמצביעים. פעם האחרונה שיצאנו לבחירות היה לפני 4 שנים, מי היה מאמין שזה יקרה.
0: כן.
2: אבל אז יש המון המון מצביעים חדשים שהסוקרים עדיין לא בטוחים לגמרי איך לנתח את ההצבעה שלהם. אז זה גם קשור
0: פחות מבחינת, אתה יודע, לא, פחות מבחינת ניתוח הסקרים, אלא ניתוח המציאות. מה אנחנו יכולים ללמוד על המציאות הפוליטית שבועיים לפני יום הבוחר, כשהסקרים הם כל כך מנוגדים?
2: אני חושב שדווקא הסקרים לא ממש מנוגדים. אני חושב שהתמונה הכי ברורה שעולה מכל הסקרים, כמעט חוץ מאולי 14, זה שאין הכרעה, אין הכרעה בין הגושים, ולכן אנחנו המערכת תצטרך לייצר איזשהו חיבור מאוד מפתיע כדי לא לצאת לבחירות חוזרות. עכשיו, כרגע המפלגות אומרות שבעיקרון אידיאולוגית אין להם בעיה לצאת לבחירות חוזרות, כל עוד העיקר כאילו לא לחבור לצד השני. אבל שוב, אני חושב ש יום אחרי הבחירות אנחנו נתחיל לראות לחץ מאוד מאוד גדול לא לתת לבחירות חוזרות, וכן לעשות איזשהו חיבור גם במחיר של מישהו שהפר את ההבטחה שלו לציבור.
0: ובינתיים עושה רושם שכל הקרבות הן קרבות תוך גושיות, מה שנקרא, קרבות בינם לבין עצמם ולא בין הגושים.
2: נכון, בעצם אנחנו רואים שגם הליכוד וגם אייזנקוט מנסים להיות המפלגה הכי גדולה, והבינו שהם כבר לא יכולים לעשות את זה על חשבון הגוש השני, ולכן התחילו לנסות להיות המפלגה הכי גדולה על חשבון המפלגות בתוך הגוש שלהם. אצל אייזנקוט זה אומר שהוא אומר כבר בגלוי, למרות שלפני שבועיים אמרו שלא יתקפו אחד את השני ולא... אין להם איזשהו מועמד מוסכם לראשות הממשלה אחרי הבחירות, אבל אייזנקוט מנסה אומר כאילו בגלוי שהוא צריך להיות המפלגה הכי גדולה כדי להיות הראשון שמקבל את המנדט מהנשיא להרכיב ממשלה. וגם בצד השני, גם הליכוד מנסה להגדיל את עצמו בעיקר על חשבון וינטר. גם ראינו, התחלנו לראות בימים האחרונים ביתר סט שהוא מנסים להגדיל את עצמם גם על חשבון בן גביר.
0: גם אתה שומע שבן גביר עולה יותר ממה שזה משתקף בסקרים ברגע נתון זה?
2: כן, לפחות לפי סקרים פנימיים גם בליכוד וגם בכל מיני מקומות אחרים, אז נראה שהם מקבלים קצת יותר ממה שנותנים להם בסקרים, בחדשות, אבל זה לא אומר שביום הבחירות הם לא יקבלו את מה שבאמת עולה בסקרים.
0: תגיד, מה קורה במפלגות חרדיות, נחום? איך יכול להיות שמפלגות האלה מקבלות משמעותית בסקרים לפחות פחות ממה שהם קיבלו בכנסת הנוכחית, מה גם שעל פי ריבוי הטבעי הם היו צריכים לגדול?
2: נכון, זה נובע בעיקר מתוך אכזבה מאוד גדולה בציבור החרדי, מהפוליטיקאים שלהם. מבחינתם הם לא ממש סיפקו את הסחורה, אלא בעיקר בגזרה של חוק הגיוס. עדיין יש מעצרי עריקים, לא בכמויות אולי שאנשים אחרים רוצים לראות, אבל יש עדיין מעצרי עריקים, ויש את הסכנה מבחינתם של חוק הגיוס על הראש שלהם, אז מבחינתם הם מאוד מאוד מורזבים, וגם יש את המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי, שהם אמנם לא עוברים אחוז חסימה, אבל הם כן שווים לפי הסקרים, לפחות איזה מנדט או שניים, שזה כן מוריד מהמפלגות החרדיות הקיימות. גם בתוכם, גם בינן ובין עצמם, המפלגות החרדיות הקיימות, יש להם גם קצת בלגנים פוליטיים ומריבות על ההנהגה וזה, אז זה גם מאוד משפיע.
0: בקיצור, שבועם לפני הבחירות, ערפל מוחלט, אי אפשר לחזות לאן אנחנו הולכים.
2: בהחלט.
0: נחום פרי, מעריב, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: יספרסיל נשר סביסדניקה, או פרשדיו סיבו, Том, насколько ему видится реальной реализация инициативы, не обязательно в контексте конкретно этой инициативы, но в принципе инициативы о создании правительства национального единства, на данный момент это, ее перспективы кажутся относительно невысокими. Однако в политической системе будут вынуждены принять решение о том, что важнее. Важнее идеологическая выдержанность и

0: и лидеры каждого блока, и Нетаньяу, и Айзенкот, несмотря на то, что в блоке оппозиции Айзенкота не объявляли официальным лидером, но он крупнейшая партия в том блоке, и лидер каждого блока ведет борьбу за то, чтобы быть крупнейшей партией в Кнессете 26-го созыва. Айзенкот не скрывает, официально почти говорит о том, что это его цель, что он хочет добиться этой, реализовать эту цель, для того добиться этой цели, реализовать эту задачу. Потому что в этой ситуации он сможет получить право первым формировать правительство, говорит наш собеседник. Нетаньяу также занят этой задачей, несмотря на то, что не декларирует ее как главную. Именно с этим связаны его атаки на Офера Винтера и в последние дни на Итамара Бен-Гвира и партию Цма Иудит. Внутренние опросы, которых мы слышим, говорят о том, что и в Ликуде, и в других партиях, говорят о том, что партия Цма Иудит получает больше, чем ей, так сказать, прочат в вопросах общественного мнения. Однако это ничего не значит на данный момент, это не отменяет вероятности того, что в день выборов они получат столько, сколько они набирают сейчас, возможно, даже меньше, говорит наш собеседник. А что касается ультраортодоксальных партий, то да, они, безусловно, теряют голоса, теряют мандаты. Это связано с разочарованием, которое испытывают очень многие избиратели ультраортодоксального сектора. Избиратели ультраортодоксального сектора разочарованные тем, что партии не принесли им желаемого результата, не принесли тот самый закон о призыве, которого они ждали, и не сумели принести какие-то конкретные, ощутимые результаты ультраортодоксальному сектору. Кроме того, говорит наш собеседник, есть очень много ультраортодоксов, которые сейчас проверяют возможность голосовать за новую партию, партию, которая называется Ацибура Хариди. Мы не знаем точно, сколько голосов она получит, по опросам она получает. Наверное, не проходит электоральный барьер, но примерно мандат, а может быть даже немного больше, она получает, говорит наш собеседник. С этой точки зрения ультраортодоксальные партии также находятся в своего рода кризисе. В этом отношении ситуация очень туманна, и тем более, что есть и внутренние политические расколы между ультраортодоксальными партиями. С нами в эфире был Нахум Пери, парламентский корреспондент в политической редакции газеты «Маариф». 8:30, возвращаемся к трагедии на севере. С нами в эфире Моти Бен-Давид, мэр Малот Таршиха. Моти Бен-Давид, рош ирият Малот Таршиха, шалом.
1: שלום, שלום.
0: אסון כבד נפל על העיר שלכם. מתי שמעת על מה שקרה?
1: אסון כבד, אירוע מאוד מאוד מאוד קשה. אתמול, תוך כדי ישיבה, שמעתי על האירוע. מה שעשינו באותו רגע, פתחנו חמל בעיריית מעלות תרשיחא. במקביל, נסענו עם הצוות הבכיר לאזור האירוע ולבית החולים זיו בצפת. פתחנו שם חמל עם משרד החינוך וניהלנו את האירוע. כמובן, הרבנו את כל צוותי הרווחה שלנו והשירות הפסיכולוגי שהלכו למספר בתי חולים. יש לנו פצועים גם בזיו בצפת, גם בנהריה וגם ברמב"ם. ו-26 תלמידים שהיו בשטח ולא נפגעו, אבל פינינו אותם לקיבוץ סמוך על מנת לטפל בהם ולהביא לשם את צוותי השירות הפסיכולוגי והרווחה ולאט לאט לשחרר אותם הביתה.
0: אני רוצה לשאול אותך, עד כמה עירייה, אם בכלל, באמת שאלה אינפורמטיבית, האם עירייה קשורה בדרך כלשהי לקביעת מסלולים, לארגון הטיולים האלה, או שאתם בכלל מחוץ לעסק הזה?
1: לא, זה אירוע שמאושר על ידי משרד החינוך, עובר את התהליכים המקובלים בכל בתי הספר בעיר, והטיול הזה עבר את כל האישורים הרלוונטיים,

0: לצערנו, הוא קרא מה שקרה.
1: תספר לנו קצת על בית ספר אורט מעלות.
0: בית ספר מדהים, ישיבה תיכונית עם אנשים עם ערכיות, ילדים מדהימים, אני מבקר שם כל כך הרבה.
1: זה ישיבה של בני עקיבא, נכון?
0: ישיבת הסדר, כן, חובשי כיפה, חבר'ה ערכיים מאוד, אני יכול להגיד לך שאני ביקרתי את הפצועים ושמעתי מהם בהתפעלות רבה איך הם... איך הם, אתה יודע, פעלו בשטח, כי לא היה, כי לא היה שם, לא היה שם כוחות, אתה יודע, חלק מהצוותים גם נפצעו, והילדים עצמם, בגבורה גדולה, הורידו את הבגדים שלהם, עשו חוסמי עורקים, ואני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכל הרשויות שפעלו וסייעו, ומסייעים גם עכשיו, וכל התושבים שהגיעו וסייעו בשטח, באמת, עם ישראל בגדולתו.
1: הכרת את משפחה של הבחור שנהרג לצערנו?
0: לצערנו נהרג אליעזר יאיר וילנסקי, זכרונו לברכה, תלמיד כיתה ט' בן 15. משפחה מאוד צנועה, עלתה מארצות הברית, הם מסתגרים, הם לא רוצים יותר מדי, אתה יודע, הם רוצים להיות באבלם ככה לבד. אני אתמול עם כל הצוותים הגענו למשפחה, הם מטפלים בכל הצרכים שלהם ומארגנים את כל מה שצריך מסביב. אני היום ממשיך כמובן הייתי אתמול בישיבה התיכונית, דיברתי עם כל הצוות החינוכי, עם כל הצוותים, ואנחנו היום ממשיכים לבתי החולים לבקר את הפצועים.
1: מוטי, לפני שניפרד, שאלה אחת על מעלות תרשיחא אחרי המלחמה. גם אתם עברתם לא מעט בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: מה קורה בעיר?
0: קודם כל עברנו 3 שנים לא פשוטות, עיר בקו העימות, אבל אני תוך כדי מלחמה הסתכלנו קדימה, בנינו חזון משמעותי לעיר, והעיר היום בפיתוח. יש היום בנייה שאנחנו הולכים להכפיל את כמות האוכלוסייה, אקדמיה נכנסת לעיר, אגם אונפורד ופיתוחים, הרבה הרבה פרויקטים, זה לא היום המתאים, אבל בשמחה בהזדמנות אחרת, אני ביום הזה, תושבי מעלות תרשיחא וכל עם ישראל, ליבנו עם המשפחה ועם כל המשפחות של הפצועים.
1: מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא, רק בשמחות, תודה רבה.
0: אמן, בשורות טובות.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что он может рассказать об этой трагедии, когда он о ней узнал. Наш собеседник говорит о том, что узнал об этом вскоре после того, как это случилось во время заседания, которое он проводил, совещания, которое он проводил. Мобилизовали все силы муниципалитета, разумеется, силы группы помощи, сотрудников отдела социальной помощи и так далее. Все, кто могли и кто были готовы были все, принимали участие в оказании помощи в самых разных областях. Я должен сказать несколько теплых слов в адрес учеников, которые там были, которые были на месте, которые оказывали помощь своим товарищам, перевязывали их раны и пытались каким-то образом повлиять на то, что происходило, по возможности, говорит наш собеседник. Совершенно известно уже про то, что трагедия произошла в том месте, где оказывать помощь было очень и очень непросто, и поэтому ученикам приходилось в большой степени действовать самостоятельно. И из того, что я слышу в последние часы, это был такой впечатляющий пример оказания взаимной помощи, говорит мэр Мало Таршиха. По его словам, муниципалитет не принимает участие в утверждении маршрута походов. Этот поход был утвержден во всех надлежащих структурах и так далее, через Министерство просвещения, силы безопасности и тому подобное. И с этой точки зрения муниципалитет не был частью этого процесса, но мы знаем, что это то, что происходило, и то, как происходило утверждение этого, этого похода. Школа Орт Маалот, учащиеся которой пострадали в результате этого взрыва, это известная школа в городе, ешива для подростков, подростки, кто это мучится, ценностные, очень-очень известная школа, очень уважаемая школа. Я часто там бываю, и семья Элазара Яира Виленски, который погиб, скромная семья жителей города, которые репатриировались из Соединенных Штатов Америки, не хотят публичности и не хотят высказываться, закрылись немного сейчас в своем горе, но мы пытаемся оказать им помощь на том уровне, на котором это возможно и необходимо, говорит наш собеседник, и продолжим оказывать им помощь. Два слова о самом городе Маалот-Таршиха, который находится на линии противостояния, иными словами, в том районе, который подвергался обстрелам с территории Ливана во время войны. Да, безусловно, наш город на линии противостояния, говорит наш собеседник, это сказывалось и сказывается на жизни жителей, но мы продолжаем строить, мы продолжаем развивать город. Академия, институты высшего образования будут в городе и так далее. Но сегодня не тот день, когда об этом стоит говорить. Сегодня все наши мысли о погибшем подростке и пожелание скорейшего выздоровления раненым. Моти Бен Давид с нами был в эфире. Мэр Маалот Таршиха. 8:39, почти 39 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Что происходит в парках и лесах Верхней Галилеи после 3 лет войны? Алон Розен с нами в эфире, в прошлом генеральный директор Министерства по защите тыла. Ранее занимался вопросами разминирования. Алон Розен, лешавар манкаль мисрад для Ганата Ореф. И тасакта беавар бе пинуй мокшим. Шалом леха бокетов.
2: בוקר אור.
1: מה אתה יכול לספר לנו על מצב במקומות האלה שבעצם נפלו שם טילים והיו שם, הייתה שם לחימה ועברו מאז כך וכך חודשים ואפילו שנים ואנשים מטיילים שם בעצם?
2: תראו, מדינת ישראל לאורך כל שנותיה רוויה במלחמות באורפה ולכן ישנם נפלים רבים, יש אזורים שבהם אנחנו יודעים מראש שהותמן מיקוש, בעיקר באזור הצפון וקצת באזור הערבה והדרום. הדברים האלה מטופלים באופן סיסטמטי על ידי מערכת הביטחון. הוקמה לפני מספר שנים מנהלת לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון שמטפלת בדברים האלה מצד אחד. מהצד השני, ככל ואנחנו יודעים לזהות, המדינה יודעת לזהות אזורים שבהם יש סיכונים ופרטי אמל"ח שונים, היא יודעת לזכות אותם, בין אם זה באמצעות המסלקים של יחידת יעלום בהנדסה קרבית, ובין אם זה באמצעות חבלני משטרת ישראל. האזורים הללו בדרך כלל אזורים שבהם מבוצע זיכוי, הלכה למעשה, אבל לא לעולם חוסן.
1: מבוצע זיכוי, הכוונה היא פינוי, ואז מודיעים בעצם שהשטח נקי.
2: בהחלט. והבעיה היא שסוג ה... סוג האמל"ח, פריט האמל"ח, אותה פצצונת מצרר שאתמול נלקחה או נגעו בה במהלך הטיול, לא ברור עדיין הפרטים, אז אני לא רוצה מה שנקרא לפרט מעבר לזה, היא בדיוק סוג האמל"ח שהאויב מחפש שסיטואציות כאלה תקרנה. בעצם זו פצצה ש... או איזושהי רקטה שבאוויר מתפזרת להמון המון פצצונות קטנות. הפצצונות האלה יכולות בפגיעה עם הקרקע לא להתפוצץ, או אפילו להתעלה על עץ או על שיח, או להיכנס לתוך כל מיני נקיקים, או כל מיני מקומות שבהם קשה יותר לזהות אותם, יכולות לשבת שם במשך שנים רבות, ומספיק שריפה או נגיעה, או אפילו רוח שתזיז אותם טיפה ימינה שמאלה והטריגר שלהם יופעל ובעצם הם מה שנקרא יזימה, יהיה יזימה על, על אותו, אותה מערכת הפעלה שלהן, והן התפוצצו.
1: תגיד, סליחה שאני כותב אותך, בן אדם כן. שמטייל לו להנאתו ביער או בפארק, הוא יכול במבט להבין שמדובר בפצצה?
2: קצת קשה כל פריט אמל"ח לדעת מראש שמדובר בפריט אמל"ח פעיל. דרך אגב, יש לנו נטייה לצערי הרב כישראלים להסתובב בשטחים ולמצוא כל מיני חלקי רקטות, חלקים...
1: ולקחת הביתה לתערוכה, כן.
2: בדיוק, ולעשות תערוכה בבית, אפילו חלקי כתבאמים. זה דבר מסוכן, זה דבר צריך להתרחק ממנו, כל דבר שאתה לא מזהה, לא צריך לגעת, לא צריך לגשת, במיוחד בדברים שאתה חושד, שהם דברים, דברים שהם חלק מאיזשהו נפל, או חלק מאיזשהו אמל"ח. במקרה הזה, קשה מאוד לזהות, זה נראה כמו פחית, הפצצונות מצרר האלה, קשה מאוד לזהות מצד אחד, מצד שני, זה משהו שהוא לא שייך לטבע, אז למה לגעת בזה? אם זה זבל, הרי לא היו לוקחים ושמים את זה בתיק, או לוקחים ומשחקים עם זה ביד. צריך להתייחס לזה מצד אחד בהיבטים של הגעת כמו זבל, ומצד שני צריך להתרחק מהמקום ולהודיע לכוחות החירום והביטחון הרלוונטיים, לזמן את משטרת ישראל, או להודיע לפיקוד המרחבי, במקרה הזה, באזור הזה, אני לא יודע אם ספציפית באותו אזור בגליל העליון, האזור משוייך לפיקוד צפון או למשטרת ישראל, כך או אחרת, צריך להתרחק מהאזור, להודיע מיד לכוחות הביטחון, הם יודעים להגיע ולסלק את האיום הזה מהמקום.
1: מי בסופו של דבר קובע האזור נקי?
2: תראה, זה קצת מורכב, כי בשטחים הפתוחים הללו, אלה שטחים שחלקם שייכים לרשות הטבע והגנים, חלקם שייכים לקק"ל, חלקם שייכים לרשויות מקומיות,
1: כן.
2: אבל אף אחד מהם הוא לא גוף סטטוטורי שיודע להגדיר ולקבוע שהשטחים האלה מזוקים מכל פרטי האמל"ח. גופים שהם בעצם יודעים לזכות או יודעים להגדיר שהשטח מזוכה או נקי הם או משרד הביטחון או צה"ל או משטרת ישראל.
1: האם יש, לא, אבל האם יש גוף שעליו מוטלת אחריות שהוא הפוסק האחרון בעניין הזה?
2: אני לא חושב שיש גוף שמוגדר כפוסק אחרון בזיכוי של מקום, אלא אם כן זה מקום שהוא בעצם מוגדר מראש. אנחנו יודעים, נניח, נפל בתא שטח מסוים, בתא השטח כן. הזה יודעים שהמשטרה פועלת, אז המשטרה, ככל שהיא מסיימת, היא בעצם מזכה ומודיעה מקום מזוכה, או צבא לצורך העניין. אבל בסיטואציה כמו שיש עכשיו, שהשגרה לאט לאט חוזרת, ואנחנו יוצאים במזג האוויר המצוין, דרך אגב, שיש בתקופה האחרונה, קצת יוצאים יותר ומסובבים יותר בשטח. צריך לנקוט משנה זהירות, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לזכור דרך אגב שזה לא רק באזורים האלה של הצפון והדרום. זה יכול להיות גם במרכז הארץ עם כל הירי של הראש המתפצל של האיראנים, שאנחנו בהגדרה דרך אגב לא יירטנו הרבה מאוד מהטילים שהגיעו אלינו שהלכו לשטחים פתוחים. מתוך הרצון לשמור על היכולת שלנו, בבתים של אמל"ח.
1: כלומר, גם עכשיו בגן ציבורי אי שם במרכז הארץ, אנחנו יכולים להתקל בדבר הזה.
2: גן ציבורי קשה לי להאמין, כי אנשים נמצאים בו ומסתובבים בו, וקשה לי לראות את הסיטואציה שלא מזוהה פריט אמל"ח, למרות שהכל יכול לקרות, אבל בשטחים הפתוחים או במסלולי הטיולים, ששם לא מסתובבים כל יום, ולעיתים גם, אתה יודע, הטבע עושה את שלו, ורוחות או גשם או דברים כאלה מזיזים, יכולים להזיז פרטי אמל"ח מנקודה אחת לנקודה שנייה, יכול ונמצא כאלה פריטים נוספים, צריך לנקוט במשנה זהירות מקסימלית.
1: פשוט לקחת אחריות ולא לגעת בדברים שלא צריך לגעת בהם, זה מה שאתה אומר.
2: לא לגעת ולדעת לדווח.
1: ולדעת לדווח בהחלט. אלון רוזן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: לשבר מנכ״ל משרד להגנת העורף, ואדם שהתעסק בעבר במוקשים ובפינוי. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, что происходит на севере, там, где районах, которые подвергались обстрелам и так далее. И это касается не только севера, отмечает Алон Розен. Израиль — это страна, которая знала, к сожалению, немало войн, знала, к сожалению, немало ракетных обстрелов. И вот эти единицы вооружения, которые остались на местности, это именно то, на что враги рассчитывали. Эти небольшие бомбы, которые разрываются в воздухе на много-много-много маленьких бомб, эти кассетные бомбы, некоторые из них не взрываются, некоторые из них остаются на земле, некоторые из них повисают на деревьях, некоторые из них цепляются за ветки и так далее. И потом под дуновением ветра или под теми или иными толчками они падают и приводятся в действие. Собственно говоря, это то, что и произошло, когда я эту бомбочку, как это называет Алон Розен, школьники положили в рюкзак, и, собственно говоря, это привело ее в действие, говорит наш собеседник. К сожалению, мы очень часто ведем себя неосторожно. Мы берем осколки, обломки и так далее, даже обломки беспилотников берем себе домой на память, хотя совершенно, это совершенно ни к чему, говорит наш собеседник. Он отмечает, что нету, что есть очень много структур, которые занимаются проверкой территорий, разминированием, это и спецназ Яалом, спецназ инженерных войск и другие структуры. Однако нету одной единой структуры, которая могла бы определить и постановить, что вот эта часть территории чиста от не разорвавшихся снарядов или не разорвавшихся бомб. Очень многие парки и заповедники находятся в ведении разных структур. Что-то в ведении управления парков и заповедников, что-то в ведении Еврейского национального фонда и так далее. Все это разнится от одного к другому, и поэтому нету одной единой структуры. И поэтому большая ответственность лежит на нас. Причем, говорит наш собеседник, я хочу обратить ваше внимание на то, что это касается не только севера или юга. Это может быть и в центре страны, потому что были запуски иранских ракет, были запуски ракет из севера. Далеко не все ракеты и все запуски мы перехватывали, причем сознательно. И поэтому есть очень много единиц вооружения, которые остались на земле. Это не значит, что нужно накладывать на себя какие-то ограничения и не ходить в походы. Это не значит, что нужно не посещать те или иные районы. Те районы, которые опасны для посещения, об этом говорилось и раньше, говорит наш собеседник, и об этом сообщается заранее. Но я могу вам сказать, что это ситуация, которая остается актуальной, и мы следим за ней, а от граждан требуется особая осторожность, в том числе в центре страны, не только на юге, не только на севере, но и в центре страны. Не обязательно в парках, в общественных парках, я думаю, что в общественных парках это было бы заметно, но на тех маршрутах для походов такие опасные предметы могут встречаться. Надо быть очень внимательными и желательно не прикасаться. Мы же не касаемся мусора, да? Относиться вот к таким вот сувенирам, в кавычках, как к мусору, опасному мусору, и его не трогать. С нами в эфире был Алон Розен, бывший гендиректор Министерства по охране тыла, ранее занимавшийся вопросами разминирования. 8.50. Последняя тема. Мэр Кфар-Сабы и его жена подозреваются в получении взяток. Судя по всему, как, по крайней мере, пишет сегодня газета, у них были подозрения на то, что их расследуют. За 2 года до этого был опубликован на корпорации КАН материал Орена Аарони, кто контролирует экономическую компанию Кфар-Сабы. С нами в эфире Максим Гулер, наш коллега, ведущий Канрека, обозреватель по юридическим вопросам. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро, Габи. Доброе утро, радиослушатели.
1: Прежде всего, в нескольких словах, в чем подозревается мэр Кфар-Сабы и его супруга?
3: коррупция, получение взяток в особо крупных размерах при отягчающих обстоятельствах, отмывание капитала, нарушение налогового законодательства, ну и, в принципе, все, что с этим связано, подрыв общественного доверия, потому что речь идет все-таки о народном так называемом избраннике, неком не госслужащем, но, тем не менее, личность публичная.
1: Что нам известно на данный момент о деталях этого дела, кроме вот этих сухих формулировок параграфов Уголовного кодекса?
3: Мы имеем при обыске огромные суммы денег наличными, запечатанные, хорошо сложенные, что называется, простите меня за сравнение, Ленин к Ленину. Мы имеем часы Rolex, Cartier, сумки Prada и других известных брендов. Причем деньги были обнаружены в ходе обыска не только в квартире Рафисара, это мэр Кварсабы и его супруги Мейталь Бенади, а также деньги были найдены в автомобилях, принадлежащих супругам. Это довольно дорогие Тесла и Ауди. Так, во всяком случае, по материалам полиции, если они решили сделать на это акцент. А почему бы нам не сделать на это акцент? Также деньги были найдены в квартирах, принадлежащих приближенным к семье градоначальника. В общем и целом, с точки зрения полиции, по подозрениям полиции, речь идет о крупной коррупционной схеме. Вот через эту сеть прошли десятки миллионов шекелей, в основном наличными.
1: Это сеть, которая, судя по всему, каким-то образом попадала в поле зрения тех или иных структур, потому что, как я сказал, уже 2 года назад на КАН было расследование на эту тему.
3: Именно так. Орен, журналист общественной корпорации вещания КАН, Орен Аарони, сделал свое журналистское расследование, в рамках которого выяснилось, что экономическая компания Кфарсабы управляется попросту одним человеком, точнее, генеральным директором, без того, что существует, но, во всяком случае, может быть, на бумаге и был, но по факту, так как выяснило это самое журналистское расследование, отсутствует управляющий совет, то есть нет совета директоров, который, в принципе, должен выполнять в первую очередь функции контролирующего органа. Кому уходят тендеры, как проходится отбор, как проходится вот этот вот самый, да, розыгрыш или аукцион, да, вот все подают свои заявки на участие в том или ином тендере, к примеру, обновление городской черты, уборка, освещение, ремонт учебных заведений. Вот в рамках этого расследования выяснилось, что вроде как бы ничего не понятно, все очень туманно. И буквально через очень короткое время, видимо, скорее всего, да, по следам этого журналистского расследования, Главное управление полиции ЛАВ-433, отдел по борьбе с мошенничеством, инициирует проверку. Ну, в принципе, проверок это такое, знаете, нет такого термина, это на самом деле полномасштабное расследование. В рамках этого расследования понятно, что подключается прослушка, и вот уже в самой прослушке слышно, как супруги Рафисар и его жена, да, градоначальник, говорят, что они подозревают, не заметили ли перевод каких-то денег, движение денег, возможно, они заметили, то есть речь идет о полицейских, да, что полицейские заметили, что это речь идет о взятке, и вот все вот в таком вот духе. Вдобавок к этому, примерно полгода назад супруги были задержаны в международном аэропорту Бен-Гурион. При них была найдена сумма наличными в 24 тысячи шекелей. Этим занимается налоговое управление. Ну и вот буквально вчера в рамках расследования, которое вступило уже в открытую фазу, были арестованы 24 человека. Понятно, что это сам градоначальник и его супруга, а также генеральный директор финансовой компании Кварсаба и приближенные всевозможные подрядчики. Некоторые подозреваемые имеют криминальное или уголовное прошлое, их называют преступниками. Ну и также всевозможные, так сказать, застройщики.
1: Взятки получали в том числе от криминальных структур, в этом подозрении.
3: Причем схема работала обычно, схема как работает. Есть тендер от, в данном случае, от муниципалитета, а деньги поступают на счет компании, которая выиграла тендер для последующего, что называется, реализации и осуществления так называемых работ, и после этого уже идет откат. Здесь схема работала немного иначе. То есть сначала заносили в конвертики деньги непосредственно супруги, а уже потом, типа, этот тендер получала в распоряжение та самая компания, которая...
1: Утром деньги, вечером стулья, извините.
3: Именно так. И линия защиты самого газоначальника, я ничего не знал, это все вот она, то есть все она. Я вообще здесь ни при чем, ничего не знаю. Но это, может быть, было бы и хорошо, но проблема в том, что сама госпожа, жена газоначальника, скорее всего, не могла принимать решение по поводу или в отношении тендеров, ну, или тех или иных действий, связанных с, непосредственно с мэрией Кфар-Сабы. То есть должен был быть кто-то еще. На данный момент полиция попросила продлить срок содержания под стражей, и суд вчера удовлетворил эту просьбу аж на 8 дней. То есть еще 7 дней они будут находиться в следственном изоляторе и будут давать показания. По заявлениям одного из полицейских, который ведет это расследование, буквально некоторое время назад он сообщил, что супруги, конечно, сотрудничают, но очень ограниченным образом. То есть как бы говорят, но не все. Не в полном объеме, не в полном размере.
1: Максим, последний вопрос. Что происходит в наших муниципалитетах, что раз за разом вспыхивают коррупционные скандалы? Это какие-то дыры в законодательстве? Это культура? Это что?
3: Ну, здесь, наверное, опять же, та близость и, наверное, безнаказанность. Я лишь напомню, что когда уже мы говорим про Кфар-Сабу, то в 2021 году бывший мэр этого города Юда Бенхамо был признан виновным, скажем так, тоже заподозрен в коррупции, был признан виновным в мошенничестве, в подрыве общественного доверия и был приговорен к 24 годам, двум годам лишения свободы. Двум годам лишения свободы. Его этот вердикт не устроил, он апеллировал в вышестоящую инстанцию, которая присудила ему 30 месяцев в тюрьме. Но по факту, да, должен быть контроль. Время от времени мы слышим, что появляются те или иные коррупционные скандалы, но надо сказать, что не все доходят до суда. Где-то подозреваемые могут объяснить, что действительно ничего криминального в их деяниях не было. Некоторые, да, скажем так, подавляющее большинство, конечно, встречаются в конечном итоге со скамьей подсудимых, с молоточком судьи и с вердиктом.
1: Да, ну и скажем, что мэр Кфар-Сабы и его жена пока, по крайней мере, ни в чем не признаны виновными. Им даже не предъявлено обвинительное заключение, они подозреваемые.
3: Безусловно, у полиции есть как минимум еще вот 29 дней.
1: Да, Максим Гулер, наш коллега, ведущий Канрек, обозреватель по юридическим вопросам, огромное спасибо.
3: Спасибо, Габи.
1: 8:58, программа «Тема дня» подошла к концу. Эрес Шалом за пультом. Дима Сногинов и Лена Черкасова, продюсер. Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канреку, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса домашняя и докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
6: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 9 часов. В эфире радиостанции КАН-РЕКА новости. У микрофона Семен Каплан. Элазар Яир Виленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот, погиб вчера при взрыве боеприпаса во время школьной экскурсии на хребте Рамим. В результате взрыва также пострадали 23 участника экскурсии, большинство из них школьники, остальные сотрудники школы. Бригадный генерал запаса Идо Мизрахи, бывший главный инженер ЦААЛя и командир подразделения ЯАЛОМ, заявил в эфире КАН Решет Бет, что не удивлен трагедией на хребте Рамим. Он призвал повысить осведомленность об опасности боеприпасов, оставшихся на местности. По словам Мизрахи, после длительного периода боевых действий, когда использовалось большое количество различных боеприпасов, на территории неизбежно остаются снаряды, которые по тем или иным причинам не взорвались. Он предупредил, что, к сожалению, подобные происшествия могут повториться и в будущем. Операция ЦААЛ в секторе Газа. В районе Хан-Юниса позавчера были ликвидированы трое боевиков военного крыла исламского джихада. По данным пресс-службы ЦААЛа, они встретились для подготовки террористических актов против израильских военнослужащих. В результате другого авиаудара на юге сектора были ликвидированы двое боевиков подразделения Нухба из бригады Рафиаха военного крыла «Хамас». Яков Бардуга, кооптированный в список Ликуда на выборах, в Кнессет призвал президента-герцога уже сегодня прекратить судебный процесс против Нетаньягу. В интервью КАН Решет Бет Бардуга раскритиковал бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита из-за его показаний в суде. По словам Бардуга, Мандельблит, который выступал в суде по делу против премьер-министра, заявил, что не читал обвинительное заключение. Бардуга назвал это нарушением доверия. Заявление президента-герцога о том, что он сделает все возможное, чтобы не допустить повторных выборов, в эфире КАН Решет Бет прокомментировала депутат Кнессета Мирав Коэн из партии Беяхат. Она подчеркнула, что не войдет в правительство национального единства с премьер-министром Нетаньягу. По словам Коэн, во время пандемии коронавируса она считала, что ради интересов страны необходимо создать такое правительство. Однако Нетаньягу не выполнил свои обязательства. Она заявила, что в течение 3 лет у страны не было бюджета, закрывались проекты, люди теряли работу, пострадали социальные службы. Коэн добавила, что теперь понимает, при Нетаньягу речь идет не об единстве, а о ситуации, когда государство снова становится заложником его личных юридических проблем. Криминальные новости. Группа неизвестных в масках, представившихся военнослужащими, напала сегодня на рассвете на палестинскую семью в их доме в деревне Тальфит к югу от Шхема. Глава семьи Юсуф Абу Эйша, его жена и 2 дочери получили ранения и были доставлены в больницу в Шхеме. По словам членов семьи, нападавшие постучали в дверь и заявили, что они из армии. После того, как им открыли дверь, они набросились на отца семейства и начали избивать его палками. Жена попыталась помочь ему, но также была избита, как и 2 их дочери. После нападения нападавшие скрылись. Новости спорта. Футбол. Премьер-лига Израиля. Маккаби Хайфа накануне разгромил иерусалимский Апоэль. В центральном матче 6-го тура Лиги Винер Маккаби Хайфа обыграл Апоэль Иерушалаем на стадионе Теди со счетом 4-1. Хайфа занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Маккаби Тель-Авив всего на 1 очко. Апоэль Иерушалаем остается на 7-й строчке. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 28. В Хайфе 27, Цфате 25, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов. Прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона Саша Коган. Сегодня наше утро начинается с тяжелой новости. Вчера на севере Израиля школьная экскурсия закончилась трагедией. Сегодня утром было разрешено публикации имя погибшего школьника. Это 14-летний Элазар Яир Виленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот. Яир был младшим из 5 детей в семье. Еще 24 человека получили ранения. Раненых доставили в 3 больницы на севере страны. Это произошло недалеко от кибуца Ифтах. Во время похода взорвался боеприпас, который ранее находился на месте и не разорвался. По предварительным данным армейского расследования, речь идет о кассетном суп-боеприпасе, оставшемся после обстрелов со стороны Ливана. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По последним данным медицинского центра ЗИВ, Цфати, сегодня на 8 часов утра там остаются 13 пострадавших. Двое детей находятся в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Один из них введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще двое пострадавших находятся в состоянии от легкого до средней степени тяжести. 9 детей получили легкие ранения. В больнице Рамбам в Хайфе находятся 4 пострадавших. Учитель, которому 61 год, ночью перенес операцию. Его состояние тяжелое, но стабильное. Один подросток с осколочными ранениями шеи находится в состоянии средней степени тяжести. Он в сознании. Еще двое школьников получили легкие ранения, находятся в этой же больнице. А в медицинский центр Галилеи в Наарии вчера доставили 6 пострадавших, в том числе одного в тяжелом состоянии. Уточненных данных об их состоянии на сегодняшнее утро пока нет. Министр образования Йоав Киш распорядился вчера приостановить школьные экскурсии на 48 часов. Обсуждалась также возможность расширения запрета на все экскурсии на севере или на неделю. Но запрет и приостановка касаются 48 часов в итоге и только северной границы Израиля, в частности района Хребта Рамим и приграничных лесов, где вчера произошла трагедия. При этом на въезде в лес у Хребта Рамим, неподалеку от кибуца Ифтах, где проходила экскурсия учеников из Маалота Таршихи, уже известно, что висел официальный плакат Еврейского национального фонда Керен Каэмет Лейсраэль, который плакат, запрещающий вход в этот лес из-за неразорвавшихся боеприпасов и последствий боевых действий. Обстоятельства произошедшего продолжают расследовать. А мы начинаем программу с главных событий этого утра. В нашей студии наш коллега, ведущий радио РЭКа и политический обозреватель сайта Newsrus.io.il Габи Вольсен. Габи, привет.
1: Доброе утро.
0: Вот сейчас мы видим, что что-то происходит с израильским самолетом. Пожалуйста, расскажи нам подробности.
1: Давайте не будем пугать радиослушателей. Ничего особого с израильским самолетом не происходит. В аэропорту Бен-Гурион поступило анонимное сообщение о якобы, я подчеркиваю, якобы еще раз, наличии взрывного устройства на борту самолета авиакомпании «Дельта», который приземлился в аэропорту Бен-Гурион. В связи с этим пассажиры эвакуированы из самолета, а самолет направлен на проверку. Uh-huh. Это, собственно говоря, та информация, которая есть к настоящему моменту. Пассажиры эвакуированы, еще раз скажем.
0: То есть самолет пустой?
1: Самолет пустой.
0: И никакой опасности
1: никакой
0: никому?
1: Опасности никому нет. На данный момент он не представляет. Направлен на проверку и вот
0: и будем
1: проверка,
0: следить за тем, что будет происходить.
1: Продолжается, угу. И мы будем следить, разумеется, информировать вас о том, что происходит.
0: Хорошо. Габи, сегодня главная тема утра – это трагедия на хребте Рамим. И я слышала, что вы уже подробно обсуждали ее в утреннем эфире, говорили с очевидцами, со специалистами. Давайте начнем с последних новостей. Что известно к этому часу об обстоятельствах гибели Элазара Яира Виленского, что удалось установить следствию и какие вопросы остаются пока без ответа.
1: Ну, на самом деле известно то, что вы подробно описали. Школьная экскурсия, которая находилась возле кибуца Ифтах. Кто-то из школьников обнаружил предмет. Как это свойственно подросткам, заинтересовался, взял в руки, судя по всему, положил в рюкзак, после чего этот предмет, который оказался бомбой, сдетонировал, прогремел взрыв. 15-летний школьник погиб. И еще 24 человека, в основном дети, подростки, да, но и сотрудники школы получили ранения. И собственно говоря, это вот то, что мы знаем в настоящий момент. И вопрос, на самом деле, главный, который, на который, беседуя с бывшим генеральным директором Министерства охраны тыла Алоном Розеном, на который я не получил ответ, это кто, есть ли одна структура в Израиле, которая отвечает за то, чтобы объявить ту или иную территорию чистой от мин? Да, то есть кто проверяет, кто утверждает.
0: Кто должен проверять эти территории?
1: Как это очень часто бывает, есть очень много структур, которые этим занимаются, и в итоге ответственность не лежит ни на ком. Да, то
0: есть... есть несколько подробностей этого инцидента, которые противоречат одна другой. Ну, например, находился плакат рядом с автобусом, мы это видим на картинках, рядом с автобусом есть плакат от Керен Каймет Лейсраэль, на котором написано, что есть запрет на въезд на эту территорию, начиная с августа 2025 года и до следующего разрешения. Поступило ли такое разрешение?
1: Я не знаю, но это, ответ на этот вопрос никто пока не знает. Я полагаю, что это будет расследоваться армией и полицией. Кто должен был обеспечить, если туда запрет, да, запрет на прогулки там,
0: да.
1: Знала ли школа об этом запрете? Получили ли они информацию об этом
0: школа
1: запрете?
0: Школа утверждает, что получила разрешение на экскурсию и что это весь маршрут
1: то,
0: был согласован, с кем
1: говорю,
0: согласован.
1: Когда нету одной структуры, которая отвечает, то мы оказываемся... Все. Это очень похоже на то, что произошло с Fly Dubai. Совершенно разные истории, да? Но очень похоже с тем, что происходит с Fly Dubai. Когда есть много структур, непонятно, то ли Моссад проверяет, то ли Министерство транспорта проверяет, то ли кто-то проверяет, никто не проверяет. Примерно то же самое, что с чем мы имеем дело здесь.
0: Известно ли нам на этот момент, Габи, может быть, вы знаете... министр просвещения запретил школьные экскурсии в ближайшие 48 часов. Известно ли нам, какие территории находятся под
1: запретом? Мне неизвестно, но я полагаю, что школы, которые должны были отправлять в поход своих учеников и не могут этого делать в ближайшие 48 часов, получили эту информацию.
0: Получили эту информацию.
1: Не могу сейчас очертить географию запрета. Но, опять же, как мне сказал тот же Алон Розен, и это важно на самом деле, речь не идет на... У нас есть такой стандарт в голове, что эти бомбы или бомбочки, которые взрываются, да, это не детские игрушки, да, они только на севере. Они не только на севере, они не только на юге, они могут оказаться в центре страны. Как нам сказал Алон Розен, это не моя фраза.
0: Да.
1: Походные маршруты есть в центре страны тоже. И взрывные боеприпасы, которые падали на нашей территории из Ирана, из Ливана, далеко не всегда сбивались, далеко не всегда выпускали перехватчики в их сторону. Да. В тех случаях, когда не было угрозы жилым районам, они падали на открытой местности.
0: На открытой местности.
1: Их не всегда сбивали. Угу. Очень часто они падали, не разрывались, и сейчас лежат где-то на земле. Поэтому, уважаемые радиослушатели, это не означает, что не надо гулять. Это очень важно в данном случае, потому что в наших условиях очень часто нужно брать ответственность самим. Да? Потом мы можем долго разбираться с государством, почему оно не проверило, не сделало и так далее. Но прежде всего нужно брать ответственность самим. Уважаемые радиослушатели, надо гулять, надо выходить в походы, все прекрасно. Не надо трогать и не надо брать домой осколки беспилотников.
0: Точно не класть их в рюкзак.
1: В руки не надо брать, не надо касаться. Да? Не надо касаться, окей?
0: Сфотографировать и позвонить.
1: Сфотографировать и позвонить. Да? То есть это действительно, знаете, когда говорят, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, это смешно, но есть в этом что-то. Ответственность прежде всего на нас.
0: Я могу только лично засвидетельствовать, что, например, в некоторых школах, в которых экскурсии должны были состояться, школьные экскурсии на 2 дня на север должны были состояться на завтра, еще нет никаких указаний, и родители детей их не получили. Могу лично засвидетельствовать вот этот факт. Теперь к другим событиям. Хуситы атаковали Саудовскую Аравию. Судя по сообщениям, системы противовоздушной обороны не смогли обеспечить защиту воздушного пространства над Эр-Риядом. Вы обсуждали возможное вмешательство Израиля. Что происходит и почему Саудовский наследный принц выступает против израильского участия?
1: Потому что Саудовский наследный принц очень рад получать израильскую помощь, не придавая публичности отношения с Израилем. Да, то есть Саудовская Аравия давно и плотно получает помощь Израиля в том, что касается обеспечения безопасности и других вопросов, однако это ни на йоту не приближает Саудовскую Аравию к тому, чтобы публично озвучить отношения с нашей страной. Нормализации отношений с Израилем нету, и Мухаммад бин Сальман сейчас совершенно не заинтересован в том, чтобы придавать огласке шаги по сотрудничеству с Израилем, которые сейчас имеют место. Это, опять же, не означает, что Саудовская Аравия отказывается от помощи Израиля. Ни в коем случае. Но это то, что на Ближнем Востоке за кулисами очень часто происходит гораздо больше, чем на сцене.
0: И о внутриполитической ситуации, Габи. Издание «Полити» сообщило, что в оппозиционном блоке перемен подозревают президента Ицхака Эрцога в подготовке почвы для правительства с участием Нетаньяху и Айзенкота. На чем основано это утверждение? И есть ли какие-то реальные признаки переговоров о такой коалиции?
1: Нету реальных признаков переговоров о такой коалиции. Есть реальные признаки того, что ни один блок не сможет сформировать правительство. Есть очень реальные признаки того, что ни Гади Айзенкот, ни Бенямин Нетаньяху не смогут 28 октября утром сказать: у меня есть коалиция. И не только 28 октября, но и через полтора месяца коалиционных переговоров никто из них не сможет позвонить президенту и произнести заветную фразу: «Мне удалось сформировать правительство». Если этого не произойдет, то мы окажемся перед очень простым выбором: идти ли на повторные выборы, либо формировать правительство национального единства между Айзенкотом и Нетаньяху. Президент Герцог вчера на конференции газеты «Идиот Ахаронот» сказал: «Я сделаю все, чтобы повторных выборов не было». Да? Когда складываешь 1+1, ты получаешь 2. Когда ты слышишь эту фразу президента государства, ты понимаешь, что он намерен активно действовать, чтобы создать правительство национального единства. Угу. Действует ли он, есть ли какие-то шаги, не знаю. Да, в канцелярии президента отрицают. Но понятно, что он думает в этом направлении, он заряжен в этом направлении. Партнеры Айзенкота, они же конкуренты Айзенкота, далеко не в восторге от этой перспективы. Либерман поклялся, я бы сказал, на Торе, но в данном случае не на Торе, а просто поклялся, что он не сядет в коалицию с Нетаньяху. Беннет звучит все резче в этом отношении. Галан, понятно, не хочет в коалицию с Нетаньяху. Поэтому это так звучит и так выглядит. Единственный, кто не произнес ни разу, по крайней мере, я не слышал и не читал, не произнес фразы «я никогда не войду в одно правительство с Бенямином Нетаньяху», был Гади Айзенкот. Поэтому я уже сегодня где-то видел фразу, что Айзенкота называют новым Бенни Ганцем в оппозиции. В общем, неспокойно в блоке перемен, неспокойно в оппозиционном блоке. Там опасаются, что началась подготовка к правительству национального единства с Нетаньяху.
0: Габи Вольсон, ведущий радио «Река» и политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
0: Сегодня 13 октября отмечается Международный день снижения риска бедствий. В этом году Организация Объединенных Наций выбрала для него тему «Устойчивость начинается дома». Дом должен быть местом, где человек чувствует себя в безопасности. Но насколько это соответствует действительности? В Израиле есть немало зданий, построенных десятки лет назад, еще до введения современных требований по сейсмостойкости. И если в случае ракетной тревоги мы обычно знаем, где находится ближайшее укрытие, то о способности собственного дома выдержать сильное землетрясение большинство из нас, наверное, ничего не знает. Можно ли определить, насколько безопасно здание, в котором вы живете? Кто обязан следить за его состоянием? И какие признаки должны заставить жильцов обратиться к специалистам? Об этом мы сегодня поговорим со специалистом, архитектором Константином Есельсоном. Константин, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, насколько серьезна сегодня проблема безопасности старого жилого фонда в Израиле? Какие здания считаются нестабильными при землетрясении?
3: В 80-х, даже не так, скорее вот ближе к началу 2000-х появился проект там 38 как одно из решений вот проблемы сейсмоустойчивости зданий. Но сам стандарт появился в 80-х годах. То есть до 80-х годов в Израиле не строились никакие здания в соответствии со стандартами. Следовательно, все, что было построено до 80-го года, оно является рискованным жилым или общественным фондом.
0: Когда человек покупает...
3: Когда человек покупает старый фонд, то есть здание до 80-х годов, ему нужно уже как бы брать в расчет, что в случае землетрясения его ответственность полностью ложится, на его имущество полностью ложится на него.
0: Может ли не специалист распознать какие-либо опасные признаки? Например, какие трещины должны насторожить? Если вы, например, снимаете какую-то квартиру, видите трещины на потолке, на стенах, что должно вас насторожить?
3: Любые трещины в конструкциях здания, любой треск или сложность открывать двери, входные или межкомнатные, это говорит о том, что у здания происходит осадка или конструкции потеряли уже свою жесткость. Ну, в принципе, здания, которые были построены до 80-х годов, с форматом удешевления бетонов и конструкции стен, почти все, что как бы вот из опыта, из взгляда и того, что я наблюдаю, а также отчетов госконтролера или случаев, которые происходили на протяжении там последних лет. В 21-м году было здание в Хулоне, в котором жильцы обнаружили и трещины, и тоже слышали треск, и оно буквально там в считанные часы обрушилось. То есть, конечно же, они вызвали муниципалитет и инженера, который сразу же запретил им возвращаться в дом. И оно, это здание обрушилось. Причем единственное, что осталось вот после обрушения, обрушилось все. Угу. Каждый этаж, каждое перекрытие, стены, осталась только лестничная клетка.
0: Угу.
3: И если мы уже рассматриваем ситуацию с землетрясением, это уже перестает быть как бы каким-то локальным местом или локальным случаем. Это уже будет довольно-таки массовое разрушение, вплоть до кварталов. И если мы задумаемся, например, о градации вот, и опасности вот, в урбанистической среде, и подумаем о городах, вот, в которых мы живем, где есть эта проблематика, то одни из самых проблематичных городов выходят Твери, Хайфа, Бней-Брак, Бер-Шева.
0: Да. Мы много говорим о защищенных комнатах, мамадах, но наличие мамада совершенно не означает, что ваш дом устойчив к другой беде, к землетрясению. И наоборот, есть такое на самом деле мнение, что здание без мамада является как бы более безопасным. Так это правильно?
3: Это совершенно не так. Вообще мамады появились в первую очередь не как бомбоубежище от ракетных обстрелов из Газы или из Ливана. В первую очередь это было решение конструктивное для решения проблемы с землетрясениями. И сами мамады появились с 2005 года. они создают дополнительную вертикальный такой позвоночник жесткости, в котором можно укрыться и в котором можно подготовиться. Либо это как бы квартирный мамад, мехам муган дирати, либо это этажный, мехам муган кумати, где на каждое...
0: Мамак, так называемый, да?
3: Такое, верно. Где за это этажное убежище отвечает 4 либо более квартирные этажи. И также, а если мы говорим про общественные здания, то мехам муган мусади. Который также вот работает по тому же принципу.
0: Поэтому, то есть, если происходит землетрясение, то вам стоит укрыться в мамаде? В мамаке или...
3: Конечно,
0: да.
3: Конечно, конечно.
0: Если вы успеваете, конечно, просто заходите в мамак.
3: Оно для этого и придумано.
0: Скажите, пожалуйста, а кто несет ответственность за техническое состояние многоквартирного дома? То есть есть ли какая-то обязанность владельцев квартир, может быть, муниципалитета, а может быть, государства? Кто несет за это ответственность, кому обращаться, если вдруг нужно что-то такое проверить?
3: Если нужно что-то проверить...
0: То есть, например, жильцы решили проверить здание. Нужно пригласить кого? Специалиста извне или обратиться в муниципалитет? Или есть какие-то правительственные структуры? Сколько это может стоить?
3: Есть инженеры при муниципалитете, и частным образом можно заказать услугу инженера, который проверит здание на его...

0: владельцем квартир, потому что бюрократически подаваться запрос может от них. Может ли обязать муниципалитет это их сделать? Скорее всего, если мы берем Кейлу, тех жильцов дома, можно написать запрос в муниципалитет, который даст, предоставит либо инженера, либо даст какое-то обязательство владельцам жилого дома провести какие-то работы.
1: А если, ну, например, часть жильцов, например, не готова платить, не согласна платить за укрепление здания, какие есть возможности решить этот вопрос?
0: Например, когда в 2005 году появилась тама 38, это была непосредственно ответственность государства дать какое-то решение или какой-то экономический стимул для того, чтобы как-то продвинуть решение этой проблемы. Но с 2005 по 2018 было сделано всего лишь около 5 тысяч таких проектов, когда общий фонд на 2018 год составлял 80 тысяч таких зданий, в которых живет около 800 тысяч семей или 3 миллиона граждан нашего государства. Возможно, сейчас за 5-6 лет ситуация улучшилась, но статистически, процентно, я не думаю, что оно имеет действительно подходящий эффект. И то, с чем столкнулось государство, государство дало стимул, государство дало разработало этот большой проект. Проект оказался неудачным. То есть там 38 отменили в 2019 году, она еще прожила года два до 2021. То есть это все здания с Хизуким и так далее. А проблема, с которой столкнулись, это то, что если было придумано, как заинтересовать и включить в эти проекты инвесторов за счет получения дополнительных этажей или площадей, в районах малорентабельных, в целом это почти весь север. Чаще всего в этих проектах жильцам нужно было доплачивать за реновацию или укрепление здания. И поэтому проект этот шел либо крайне медленно, либо крайне неэффективно, плюс бюрократические ступени в муниципалитетах и системы разрешений. Даже несмотря на то, что есть такая потребность, любой город должен озаботиться о том, что нагрузка на его инфраструктуру вырастает в геометрической прогрессии. Если у нас было 16 квартир, и внезапно их становится 32, нам нужны детские садики, нам нужны больницы, нам нужны другие объекты, которые направлены на обслуживание населения.
1: Я понимаю.
0: Так что в целом вся ответственность на жилье, оно падает на обычных жителей, на обычных граждан.
1: Константин, вот подытожив наш с вами разговор, вот прямо по шагам, расскажите, пожалуйста, что делать жильцам, которые волнуются, которые живут в старом жилом фонде? Как, куда, зачем, почему обращаться? Прям по шагам. Что делать во-первых, во-вторых и в-третьих?
0: Во-первых, я бы, наверное, просмотрел бы информацию, которая написана в Пикудаоров, что делать в случае землетрясений, где прятаться и что делать после землетрясения. Это все там описано. Далее, если мы уже говорим о том, как себя подготовить к этому, внутри квартир закрепить тяжелые мебель, предметы, чтобы они были укреплены. Если происходит землетрясение, то уходить на лестничную клетку в здание, где нет мамадов. Где есть мамады, уходить в мамад. В целом, у всех, у кого есть мамады, защищенное помещение, там есть какой-то набор на пару дней, что касается и войны, и землетрясений. Но в плане работы и процедуры работы над зданием, это первое, осмотреть свой дом, смотреть, есть какие-то трещины, есть какие-то разрушения, начинающиеся разрушения здания, написать в муниципалитет обращение в свой. В любом случае заказать экспертизу у инженера, который даст свою оценку этого всего и что нужно делать, потому что в принципе можно, и если здание не находится в критической

0: ситуации, то можно, не разрушая здание, просто провести ремонтные работы по укреплению балок или внешней конструкции. Либо если здание находится в более плохом состоянии, то начать процедуру пинуй-бинуй.
1: Константин Есельсон, архитектор, спасибо вам большое за очень подробное объяснение. Я надеюсь, что мы все теперь знаем, что нам делать для того, чтобы не беспокоиться перед возможными землетрясениями. Спасибо вам огромное за этот разговор.
0: Всего доброго.
1: Ну, а теперь еще о том, о чем мы беспокоимся, а может быть, нужно предпринимать какие-то действия, чтобы больше не беспокоиться. Мы говорим о медицине. Итак, за последние несколько лет препараты для снижения веса заметно изменили подход к лечению ожирения. С помощью новых лекарств людям сегодня удается сбрасывать десятки килограммов, результаты которых было раньше чрезвычайно трудно получить только благодаря диетам. Но вместе с успехами возникла новая проблема. Оказывается, при быстром снижении веса человек теряет не только жир, но и мышечную массу. А потеря мышц, особенно в возрасте более старшем, может привести к слабости, к ухудшению подвижности, к повышенному риску падений. Поэтому, как пишет экономическое издание Globes, фармацевтические компании работают над препаратами следующего поколения, цель которых прежде всего изменить соотношение жировой и мышечной ткани. Но пока эти препараты нам недоступны. Важно не столько, сколько килограммов мы потеряли, но за счет чего и можно ли худеть, не теряя мышцы. Об этом мы поговорим с диетологом, специалистом в области психологии питания Раей Вайнштейн-Гордон, автором книги «Мысли на тарелке, а еда в голове». Рая, доброе утро.
2: Доброе утро, спасибо за приглашение.
1: Итак, мы привыкли считать потерю килограммов главным показателем успешного похудения. Но цифра на весах, и мы это с вами все знаем, мало о чем свидетельствует, не правда ли? Что происходит с мышечной массой при похудении? Почему организм начинает расходовать мышцы вместе с жировыми запасами? Ну и самое главное, что в этом опасного?
2: Так, попробуем навести порядок.
1: Давайте, да.
2: Значит, мышцы у нас расщепляются при любом снижении веса. Ну, это закон физиологии. Но чем резче и быстрее уходит вес, тем получается, что больше процент приходится именно на мышцы, а не на жировую массу. То, что происходит при лечении препаратами, это то, что они довольно-таки резко, да, то есть они влияют на аппетит, они снижают аппетит и создают довольно-таки такой экстремальный дефицит калорий. И получается, как мы сейчас уже знаем, что при таком как бы экстренном голодании организм сжигает мышцы гораздо активнее. И исследования сейчас говорят уже даже о 30%, иногда даже больше, что у нас уходит не жировой массы, а мышц. И от этого, естественно, ухудшается самочувствие, приходит слабость, и так далее. С тем, что мышцы – это наш главный двигатель обмена веществ, но мы не хотим, естественно, их терять и замедлять еще более наш метаболизм. Да, вот вы сказали про возраст. Угу. Чем старше мы становимся, тем метаболизм, он замедляется, а тут получается, что мы его замедляем еще больше и довольно-таки быстро.
1: Угу. Резко.
2: Резко, да.
1: Я так понимаю, что это происходит всегда, даже когда мы просто делаем диету, да, вот пытаемся там меньше есть и так далее. И как бы мы ни пытались сбалансировать наше питание, все равно мышцы уходят. Я правильно понимаю?
2: Все равно мышцы уходят.
1: Что делать, чтобы этого не происходило?
2: Да, но намного меньше. То есть то, что мы можем сделать, да, вот есть у нас физиологический процесс,
1: да.
2: То, что мы можем сделать, это две главные вещи. Это уделить особое внимание белку в рационе, да, это вот сейчас очень много об этом говорят, на этом, кстати, сейчас поймали тренд индустрия и создают очень много.
1: Индустрия всегда, да.
2: Да, они, значит, трампуют И, значит, есть сейчас очень много всяких и йогуртов, и вот этих вот обогащенных, да, белков. Угу. Вот. Но наша задача позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно качественного белка в рационе. Вот. И, естественно, физическая активность, да, вот это вот, да, силовые упражнения, про которые...
1: Именно силовые, тоже... то есть пилатес не поможет нам. Растяжки.
2: Нет, пилатес тоже может помочь, если там уделяется акцент именно силовым, то есть работа с мышцами, да, вот когда, да, мы, даже когда мы просто поднимаем ногу, да, то есть у нас идет нагрузка, да, у нас есть естественная гиря, да, то есть это наша нога. Вот, когда этому уделяется внимание, то да, это очень хорошо работает и помогает нам замедлить вот этот вот процесс расщепления мышечной массы.
1: Знаете, у меня есть два вопроса. Вот до сих пор вы сказали некоторые вещи. Я позволю себе задать вам два вопроса. Первое. Объясните нам, пожалуйста, что такое белковая пища, что именно надо принимать. Что именно надо есть? Вот тут у нас есть заинтересованность некоторая даже в студии. Наши сотрудники тоже активно интересуются сейчас и задают нам вопросы. Что именно надо есть? Что такое хорошая, качественная, как вы сказали, белковая пища? И какие именно упражнения нам нужны физически? Силовые. Что такое силовые упражнения? Ну вот вы сказали про естественную гирю, там, если мы поднимаем ногу, руку и так далее. Но да, понятное дело, что мы не будем просто в беспорядочном хаосе поднимать руки-ноги. Да-да-да. Особенно две вместе. Мы должны как-то это упорядочить. Какие именно упражнения нам нужны? Надо ли идти в спортивный зал? Можно ли заниматься дома? Расскажите вот конкретнее про это.
2: Угу. Ну, начнем с белка. Значит, прежде всего, что такое белки? У нас есть животные белки, это мясо, рыба, яйца, молочные продукты. И у нас есть растительный источник белка. Это бобовые, соя, тофу и подобные. Да. Вот. Значит, наша задача, прежде всего, это вообще не связано с уколами, а в общем, для того, чтобы рацион был сбалансированным, желательно, чтобы в каждом основном приеме пищи, а такая общая рекомендация, это три основные приема пищи в течение дня, для среднестатистического человека, важно, чтобы был какой-то белок там присутствовал, да, вот из упомянутых. Что еще важно учитывать, да, и это самое обычное, когда я это говорю, люди так удивляются, да, что кисломолочный белок, да, то есть это молочные продукты, творог,
1: йогурты,
2: это такой, он более легко усваиваемый белок, и поэтому чувство насыщения от него длится меньше, чем от, например, яиц. Ну вот даже если мы подумаем и вспомним, когда мы едим там яичницу, относительно того, что когда мы съели йогурт, да, насколько мы, насколько долго мы будем чувствовать насыщение. Вот, и поэтому здесь тоже, когда мы планируем свой рацион, да, я над этим обязательно работаю с своими пациентами, что мы планируем, что прием пищи, который мы хотим, чтобы был более сытный, да, мы туда включим более сытный белок, да, или растительный, или животный. Это вот то, что касается белков. То, что касается физической активности и что такое силовые упражнения, я всегда рекомендую прежде всего проконсультироваться с, вот как насчет еды, консультироваться с диетологом, да, значит, проконсультироваться или с физиотерапевтом, который может дать подходящий индивидуально комплекс упражнений, ну, или и пойти или в спортзал, или на, там, да, пилатес. Кстати, пилатес... который называется пилатес махширим, вот как это на русском называется, я все время забываю.
1: С помощью всяких спортивных...
2: Да, есть у этого слова такое, да?
1: Да-да-да. Ну вот я тоже, у меня тоже вылетело.
2: Вылетело из головы. Да,
1: гири какие-то,
2: вот
1: да?
2: Вот это кровать. Значит, вот
1: утяжелители, этого, да, скажем?
2: Вот эти виды упражнений, они очень важны, особенно людям, где-то сейчас мы уже говорим про 45+, да, потому что получается, что естественным образом у нас с возрастом начинает снижаться и как метаболизм, так и мышечная масса, да, то есть мышечная масса снижается, метаболизм снижается, ну вот так вот оно физиологически работает, и поэтому нам физические упражнения просто необходимы, вот да. Просто необходимы, и если мы думаем, да, вот многие думают, ну вот я начну уколы, да, и мне не нужно будет менять мой образ жизни.
1: Но а именно нужно менять?
2: Именно нужно менять. Почему? Потому что я всегда говорю, что лишний вес, он не получился на, как сказать, на каком-то пустом месте. Да. То есть какие-то, какие-то жизненные условия наши повлияли на создание вот этого симптома. Угу. И если мы будем уповать только на лекарства, то, скорее всего, то есть мы, возможно, получим какие-то временные результаты, но организм, он очень комплексный, очень умный механизм. То есть это где-нибудь обязательно вылезет. И то, что вот сейчас люди рассказывают, это «да, я похудела, но я чувствую ужасную усталость, mm-hmm. я все время хочу спать, я чувствую себя слабой, у меня нету энергии, у меня нету настроения, мне ничего не хочется». То есть это не то, что мы хотим. Мы хотим нормализовать вес для того, чтобы себя лучше чувствовать и улучшить качество жизни, да. А не просто похудеть для того, чтобы потом
1: еле-еле таскать ноги за собой, да.
2: Вот, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно понять, что вместе с весом уходят мышцы? Например, если мы чувствуем слабость или какие-то другие симптомы, или нужны специальные обследования, чтобы вы порекомендовали нашим радиослушателям?
2: Ну, обычно человек как бы редко, когда, если ему не мешает, идет...
1: То он никуда не идет.
2: Он никуда не идет. Ну, вот как-то так вот, да, я же занимаюсь психологией питания, вот так построен, так наш мозг работает. Если мы чувствуем себя хорошо, ну, куда мы пойдем, да? Uh-huh. Вот. Но чем чаще мы все-таки останавливаемся, вот вчера как раз писала об этом пост в Фейсбуке, когда мы останавливаемся, спросить себя, а как я себя чувствую?
1: Да.
2: Да? То есть мы же бегаем, мы все время на бегу, у нас да. очень много разных дел, и мы заботимся обо всем и обо всех, но мы не останавливаемся спросить, вот пока нас не стукнет по голове как следует,
1: да.
2: мы не останавливаемся себя спросить, а как я себя чувствую?
1: Ну, то есть вот встали на весы, остановились на секунду в этот момент, да? Вот и спросите
2: да,
1: себя.
2: И спросили,
1: не только, что
2: да.
1: они показали, но еще и как мы себя при этом чувствуем.
2: Как я себя чувствую? Как я себя чувствую в течение дня? Насколько у меня, например, я снизила вес, по идее, да, по идее, я менее тяжелая, я должна чувствовать
1: себя лучше. Конечно.
2: Да, то есть я должна чувствовать какой-то прилив энергии. Если этого не происходит, то, возможно, потихонечку появляется новая проблема. И тут нам необходимо сделать, конечно, анализы, проверить, что у нас нет никаких дефицитов, например, железа, B12, как там угу. наш гемоглобин. Вот. Ну и, конечно, если все в порядке с анализами, но мы все равно начинаем после определенной потери веса чувствовать себя слабыми, то, конечно, важно озадачиться, задуматься и все же спросить себя, а я о своих мышцах позаботилась, да, то есть как бы я даю им достаточные нагрузки, и достаточная нагрузка — это не бегать по делам, как мне некоторые говорят, я не сижу, я вообще целый день не сижу. Я говорю, во-первых, в этом проблема, это значит, что вы не отдыхаете, а во-вторых, не сижу — это не значит, что есть нагрузка на все мышечные отделы, да, нашего тела.
1: Да. Рая Вайнштейн-Гордон, диетолог, специалист в области психологии питания, автор книги «Мысли на тарелке, еда в голове». Спасибо вам большое за ваше разъяснение.
2: Спасибо. Хорошего дня.
1: Хорошего дня. Сегодня день рождения одного из самых известных медведей в мире – медвежонка Паддингтона. Ровно 68 лет назад, 13 октября 1958 года, в Великобритании вышла первая книга Майкла Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон». Ее герой – маленький медведь из Перу, который приезжает в Лондон с чемоданом, в шляпе и с запиской, прикрепленной к одежде. А на записке просьба – пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе. На вокзале Паддингтон его встречает семья Браун и решает забрать к себе. За этой доброй историей стоит память о событиях, происходивших в Европе накануне Второй мировой войны. Майкл Бонд рассказывал в свое время, что образ Паддингтона отчасти возник под впечатлением детей-беженцев, которых британцы принимали у себя. Среди этих детей были еврейские дети, спасенные благодаря операции «Киндертранспорт». Почему именно эта история превратилась в приключение медвежонка? Как так получилось, что персонаж, приехавший из чужой страны, стал одним из узнаваемых символов самой Великобритании? Об этом мы поговорим с Кирой Грублите, одной из организаторов русскоязычного семейного книжного фестиваля «В чемодане». Кира, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Давайте начнем с самого медвежонка Паддингтона. Кто он такой? Откуда он приехал? Что происходит с ним в первой книге Майкла Бонда? И мы, конечно, не забудем, что ему уже 68 лет, и он уже, по идее, должен был выйти на пенсию, но для нас он остается симпатичным и обаятельным медвежонком.
3: Ну да, как вы уже сказали практически все начало, что его встречают да, на вокзале. Он приезжает на корабле из дремучего Перу, потому что его тетя Люси ушла в дом для престарелых медведей. И вот эта вот надпись, пожалуйста, посмотрите за этим медвежонком, спасибо. В принципе, как мне кажется, что оно и растапливает семью Браунов, видя такого замечательного Мишку, который в синем пальто и в красной шапке, да, с биркой его имени на вокзале, вот они его и приводят к себе в семью.
1: А знаете ли вы, что подвигло автора создания книжки? Что это были за дети? При каких обстоятельствах он с ними встречался? Дети-беженцы, еврейские дети, беженцы, которые прибыли в Великобританию во время операции «Киндертранспорт». И мы знаем, что очень много детей таким образом выжили. Как состоялось знакомство автора книги с этими детьми, знаете ли?
3: Вообще, Майкл Бонд, он же был ребенком во время войны. Ему было лет 12, он видел, что на вокзале в Рединге видел этих детей-беженцев, которые прибывших в Британию с маленькими чемоданами, с этими же бирками.
1: Да.
3: Фактически одних и без родителей. Многие из этих детей были еврейскими детьми, которых вывезли из Германии, Чехословакии, Австрии в рамках этого киндертранспорта. Если посмотреть на самого Паддингтона, кстати, имя Паддингтона, они же не могли, Брауны не могли выговорить то имя, которое из Перу, и назвали его в честь станции, на которой его нашли.
1: Да.
3: Ну и мы видим, что Паддингтон, он, это визуальная параллель, она становится очень сильной. Тоже появляется на вокзале один, приезжает издалека, у него чемодан, на нем бирка с этой просьбой.
1: Да.
3: И дальше возникает, в принципе, главный вопрос, мне кажется, всей истории, что мы делаем, когда перед нами оказывается совершенно чужой человек,
1: да,
3: или в данном случае вообще медведь, которому некуда идти.
1: Да, он не знает местных правил, он не знает обычаев. Ну и это история о том, как общество относится к чужакам и как относится к этому Мишке в книжке.
3: В книжке к этому Мишке относится достаточно... сама семья, конечно, прекрасно относится. Когда мы видим, в принципе, во что мы влюбляемся в то, что сам Мишка, он обожает мармелад. Он совершенно не знает городских правил жизни людей, поэтому постоянно попадает в неловкие ситуации. То он затапливает ванну, то путается в ресторанном этикете, устраивает переполох в метро, но благодаря своей искренности, доброте, такой детской непосредственности, он всегда находит выход из любых неприятностей, и, в принципе, благодаря этому он становится любимцем всей Британии.
1: Да, вот я хочу сказать, что он приезжает из Перу, он ведет себя вообще не как англичанин, но при этом он становится символом британской культуры. Как это можно вообще объяснить? Он же чужестранец.
3: Ну, скорее всего, видимо, благодаря тому, как он аккуратно к этому всему относится, чужому, что он не воспринимает это в штыки, что он не дает другим жить по своим правилам, а начинает принимать правила того места, куда он приезжает. И он такой весь милый, и он открыт ко всему новому. Это и очень сильно влюбляет. В принципе, мне кажется, это очень прекрасная история, как для всех, даже не могу сказать только беженцев, еще для всех репатриантов, когда ты приезжаешь в новую страну, ты приезжаешь со своим багажом, но не со своим, так сказать, уставом, с чемоданом.
1: Да, с чемоданом, да. Скажите, пожалуйста, как современные дети сегодня понимают, читают ли эту книжку, понимают ли какие-то дополнительные смыслы, раздумывают ли действительно о том, как это быть чужаком, как-то быть чужаком в стране, которая тебя принимает, что нужно сделать и со своей стороны, чтобы тебя полюбили. Думают ли об этом современные дети и взрослые, объясняют ли это, показывают ли эту книжку, приводят ли ее в пример? Как это происходит сегодня?
3: Поскольку история о Паддингтоне, как мы знаем, она уже есть фильмография, все равно их с ним медвежонком, так как это медведь, это что-то очень приятное, это что-то очень милое. Тем более, если те, которые путешествуют в Британию, они видят, что там очень много сувенирных лавок с этим медвежонком. Тем более, что даже было, когда он на таком видео вручении паспорта Паддингтону, да, то есть в интернетах он есть, этот медвежонок. Знакомят ли его постоянно родители с детьми, знакомят ли через книжки Паддингтон, сказать не могу про всех, но знаю, что эту историю читают. Находят ли там дополнительные смыслы, это только, мне кажется, зависит от семьи. Если это, да, если родители это раскрывают, то тогда они об этом думают. А так, мне кажется, это просто очень приятная, интересная история, которая, в принципе, нас учит тому, что когда к тебе... так сказать, чужак пришел в твой класс, как, что, возможно, он такой же хороший Мишка Паддингтон, но просто не знает правила этого класса. И, может, надо ему объяснить, а не сразу начинать с этого смеяться или как-то тем более уже издеваться. В принципе, это очень такая добрая книжка.
1: В общем, есть чему поучиться. Особенно в нашей ситуации, в стране, которая всегда принимала и принимает репатриантов, иммигрантов, и это очень важно.
3: Да, абсолютно, конечно, да.
1: Кира Грублита, одна из организаторов русскоязычного семейного книжного фестиваля «В чемодане». Спасибо вам большое за этот разговор сегодня. Очень приятный и обаятельный. Мишка Паддингтон отмечает сегодня 68 лет. Спасибо, Кира.
3: Спасибо.

Первый час программы «Доброе утро, Израиль» подошел к концу. Над программой работали продюсеры Елена Черкасова и Алексей Демченко, звукооператор в студии Эрес Шалом. У микрофона сегодня с вами была редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, нас ждет еще второй час программы. Оставайтесь на волнах радио «Река».

0: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: По Иерусалиме 10 часов. В эфире радиостанции КанРека новости. У микрофона Семен Каплан. Элазар Яир Виленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот, погиб вчера при взрыве боеприпаса во время школьной экскурсии на хребте Рамим. В результате взрыва также пострадали 23 участника экскурсии, большинство из них школьники, остальные сотрудники школы. Бригадный генерал запаса Ида Мизрахи, бывший главный инженер ЦАЛИ и командир подразделения Яалом, заявил в эфире Кан Решет Бет, что не удивлен трагедией на хребте Рамим. Он призвал повысить осведомленность об опасности боеприпасов, остающихся на местности. По словам Мизрахи, после длительного периода боевых действий, когда использовалось большое количество различных боеприпасов, на территории неизбежно остаются снаряды, которые по тем или иным причинам не взорвались. Он предупредил, что, к сожалению, подобные происшествия могут повторяться и в будущем. Проверка самолета авиакомпании «Дельта», приземлившегося сегодня утром в аэропорту Бен-Гурион после анонимного сообщения о якобы заложенной на борту бомбе, завершилась безрезультатно. Корреспондент КАН Офир Гальперин сообщает, что сообщение поступило из-за границы, когда самолет еще находился в воздухе. В управлении аэропортов сообщили, что самолет был переведен на удаленную стоянку, а все пассажиры покинули борт. Самолет тщательно проверили, однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было. ЦАЛЬ при содействии службы общей безопасности задержал 4 боевиков организации «Исламский джихад», которые планировали совершить теракт на севере Самарии. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, подозреваемые были задержаны в Кабатии и Арабе в районе Джинина и доставлены на допрос. Операция ЦАЛЬ в секторе Газа. В районе Хан-Юниса позавчера были ликвидированы 3 боевиков военного крыла «Исламского джихада». По данным пресс-службы ЦАЛЯ, они встретились для подготовки террористических актов против израильских военнослужащих. В результате другого авиаудара на юге сектора были ликвидированы 2 боевиков подразделения «Нухба» из бригады «Рафиаха» военного крыла «Хамас». Дело о грузовике со взрывчаткой, обнаруженном в долине Бекаа. Министр юстиции Ливана Адиль Насар заявил местному телеканалу, что взрывчатые вещества предназначались для района Дахия в Бейруте. По словам министра, эксперты считают, что находившиеся в грузовике около полутонны взрывчатки могли уничтожить целый квартал. Он добавил, что само хранение такого количества взрывчатых веществ в районе южного пригорода Бейрута является преступлением независимо от целей их использования. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Криминальные новости. Группа неизвестных в масках, представившихся военнослужащими, напала сегодня на рассвете на палестинскую семью в их доме в деревне Тальфит к югу от Шхема. Глава семьи Юсуф Абу Эйша, его жена и 2 дочери получили ранения и были доставлены в больницу в Шхеме. По словам членов семьи, нападавшие постучали в дверь и заявили, что они из армии. После того, как им открыли, они набросились на отца семейства и начали избивать его палками. Жена попыталась помочь ему, но также была избита, как и 2 их дочери. После нападения преступники скрылись. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве и Аш-Доде будет 28, в Хайфе 27, в Цфате 25, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов, прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости утра к данному моменту. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КанРека.

0: Доброе утро, Израиль. У микрофона сегодня Саша Коган. Напомним, что сегодня утром в аэропорту Бен-Гурион была объявлена тревога после анонимного сообщения о бомбе на борту самолета американской авиакомпании «Дельта», который прибыл из Нью-Йорка. Всех пассажиров эвакуировали, самолет перевели на удаленную стоянку и тщательно проверили. По сообщению управления аэропортов Израиля, проверка завершилась без каких-либо подозрительных находок. Тревога оказалась ложной, аэропорт вернулся к обычному режиму работы. А в этом часе мы поговорим об истории, современных технологиях и культуре. Начнем со дня выборов, потом поговорим о безопасности наших личных переписок в приложении WhatsApp. Скандал вокруг переписки советника премьер-министра ставит на повестку дня главный вопрос: кто на самом деле может получить доступ к нашим сообщениям? Расскажем о новой археологической находке в Иерусалиме. Обнаружен участок древнего акведука, по которому вода поступала в город около 2000 лет назад. Поговорим о новом увлечении зрителей в сериалах, в которых каждая серия продолжается всего одну минуту. Почему в создание такого кино инвестируют миллионы? Ну и завершим программу путешествием в мир миниатюр. В Тель-Авивском музее искусств проходит выставка, посвященная крошечным комнатам, зданиям и целым мирам, созданным художниками. Почему миниатюры так завораживают взрослых? Поговорим об этом. Сейчас начнем этот час. Начнем с актуальных событий, со дня выборов. 27 октября пройдут в Израиле выборы в Кнессет. День выборов по закону считается выходным, и для большинства работающих израильтян он будет оплачен как дополнительный выходной. Однако магазины, гостиницы, рестораны, общественный транспорт и другие службы продолжают свою работу. Кому положен оплачиваемый выходной? Можно ли отказаться выйти на работу, если вас назначили на смену в день выборов? Действительно ли работа в день выборов оплачивается в двойном размере? Что делать тем, кто работает удаленно и получает почасовую зарплату? Разобраться в трудовых правах в день выборов нам поможет адвокат Яков Шнитман. Яков, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давайте прежде всего разъясним, кому в Израиле положен оплачиваемый выходной в день выборов. Должен ли человек проработать какое-то определенное время, чтобы получить эту оплату, или просто вот работаешь, получаешь выходной?
1: Да, действительно, буквально через 2 недели у нас большой день выборов. И действительно, да, праздник демократии, да, и в принципе, для чего, вот вы правильно задали, что есть дополнительная плата можно сказать, и праздничный день, но день выборов, да? Почему именно 200%? То есть, почему, как будет высокая сумма, да, если обычный день это 100%, а если человек приходит на работу, то 200. Ну, говоря о том, что в этот день работники не как бы... Что правительство хочет? Говорит, чтобы работники не выходили, да? И вот если они не выходят на работу, они идут голосовать. Да, чтобы не было никакого причины, чтобы не прийти не голосовать в Калпи. То им говорят, вот вы не выходите, вы получаете 100%. То есть...
0: Если не выходите или если да, выходите на работу?
1: Нет, если вы не выходите.
0: То получаете 100%.
1: Если вы не выходите, как будто это рабочий обычный день. Угу. Как праздничный. Да. Как праздник. То есть, если вдруг праздник, и вы не выходите на работу, этот день должен оплачиваться. А если вы да, выходите на работу, то вы получаете 200%, как правило. Есть коллективные договора и по местам работы, которые тариф может быть и 250-300%, но мы говорим как надбавку в 100%, и того составляет 200%. Касательно первого вопроса, который вы задали, действительно поголовно ли всем полагается, то нет. Говорится о том, что для того, чтобы получить вот эту вот дополнительную сумму, 100%, нужно проработать как минимум 14 дней. Перед выбором. Не просто календарь, а именно 14 дней подряд. Не 2 дня там, 3 дня здесь, а именно 14 берецов. Ямим берецов.
0: Не считая суббот, естественно.
1: Да, ну конечно. Да. Мы говорим про рабочие дни, про работы. 14 дней, то есть человек, которого вот сейчас мы взяли, допустим, неважно, кого-то взяли на работу, и человек начал работать, допустим, первую неделю, то он, если он не приходит, или он, да, приходит, он как бы не получает ту надбавку, которая говорит об этом. Это даже не закон, это псика. Это, понимаете, если, например, праздник, оплачивается праздником, есть закон, который регламентирует,
0: да,
1: то касательно вот этой дополнительной оплаты 200%, то существует практика. Это практика на основании решения суда
0: решение
1: и на основании, да, но который сказал, что будет оплачивать 200%. Хочу заверить, что кроме тех, которые не проработали достаточно дней, 14, также Увдим Зарим, также иностранные рабочие, которые работают здесь, они не имеют права на... Ну, они не имеют права еще голосовать, поэтому они и никакую добавку они не получают.
0: Uh-huh.
1: Вот. Касательно, Даша, вы задали вопросы, что делать, имеет ли право выходить работник, имеет ли право отказаться, не выходить на работу. То есть здесь зависимость, если это шабатон, вот как называется шабатон,
0: yeah,
1: и на него распространяется шабатон, то он имеет право не выходить. Работник имеет право не выходить, бьем пхерот, и работодатель его не имеет права заставить. Но, здесь большое но, как вы сказали, разные есть места, как вы сказали, кафетерии, рестораны, общественные, государственные,
0: да, вот
1: и так далее.
0: Да, я как раз хочу спросить вас, какие точно предприятия и службы продолжают работать?
1: Ну, мы говорим общественные. Ну, то, что я знаю, это, да, общественный транспорт, это бензоправки, гостиничные отрасли,
0: да,
1: рестораны, понятно, полиция, системы безопасности, заводы, ну, там, и которые работают Бешат Хирум, да, да, чрезвычайно, как мы говорили, предприятия, которые у них нет такого не приходить. Они приходят, и они как бы не имеют права, что не прийти. То есть они обязаны, да, прийти. Если работодатель говорит, ты должен прийти, то ты должен прийти. Но
0: то
1: они,
0: есть ты не можешь отказаться, не выйти на смену?
1: Да.
0: Нет.
1: Да, да. То есть вы выходите, потому что, ну, нужно выходить. Это как мы говорили раньше, как чрезвычайные как бы объекты, да?
0: Да.
1: И не только чрезвычайные, я честно,
0: для...
1: да.
0: Да, да, да.
1: Для поддержания, да, для поддержания, значит, жизни в Израиле и так далее. Вот, то даже эти работники, которые тоже выходят, они же не просто так выходят. Они получают за это деньги, они получают как обычные, и не получают надбавку также 100%. То есть они получают как минимум 200%. Поэтому работники, да, захотят, те, которые обязаны прийти, тем более, что они получат 200%. Мы говорим, 200% это басисная ставка. Это за
0: это
1: первые
0: 8.
1: Да, это может быть и больше, это за первые 8 часов.
0: Понятно.
1: А следующие, да, следующие, как вы знаете, да, это 2 часа идут сверхурочные, и 225, и 250%, поэтому да, работники приходят. Теперь, да, они во время работы могут уйти и проголосовать и вернуться. То есть, не знаю, полчаса, час и так далее. То есть, это тоже, то есть, если это всака, перерыв на за их счет, то это не входит, понятно, в расчет. Но если это они обязаны там на самом месте работы проголосовать, то это время, да, будет засчитываться как рабочее время. Ну, раз в аэропортах и так далее.
0: Да. А как обстоят дела с почасовыми работниками? Вот если ты работаешь по часам.
1: Вот, если по часам или глобально, это тоже хороший вопрос. Вот по часам то, что я сказал, получает. То есть есть у работодателя, работодатель может двумя способами как бы заплатить. Почасовик, если он не приходит на работу, или который получает дневную сдельную работу, ну, дневную сумму
0: ставку
1: в день, то ставку, да, дневную ставку, то этот день, если он не приходит, он получает 100%. А если он приходит, то его час удваивается. То есть если он получает 50 шекелей в час, то ему
0: стоить.
1: Работодатель... Да, то будет 100. Теперь у работодателя есть право также не платить ему 100, а заплатить ему в отпускными. То есть увеличить его отпускные на день больше. Он может сказать, я тебе плачу обычные 50 шекелей, но я тебе дополнительно даю отпускной день.
0: Выходной день.
1: В размере, в отпускной день. Кстати, очень важно заметить. Обратите внимание, бывает, не знаю, делаю так по ошибке или злостно, но бывает работодатель, который списывает этот день.
0: Его списывать, то есть ему платят, нельзя.
1: Его нельзя, безусловно, его нельзя
0: на
1: списывать.
0: На это нужно обращать внимание. Да. Скажите, пожалуйста, вот сегодня очень так модно работать из дома, такая гибридная работа. Если ты работаешь
1: гибридно
0: из дома, да, и начальник говорит сотруднику, ну, в этот день не приходи в офис, но работай из дома, на письма отвечай, в Zoom подключайся, все задания выполняй. Как это работает?
1: Отлично. То же самое, 200%.
0: 200%?
1: То есть на тот, да, да, если он работает по удаленке, в это время находится в распоряжении работодателя. Неважно, где он физически находится. Он должен, может быть, в офисе, может, по удаленке. И если он работает в этот день, то он получит 200%.
0: Понятно. А если человек, например, несовершеннолетний, ну или не является гражданином Израиля, он имеет право на оплачиваемый выходной?
1: Если он не гражданин Израиля, нет. И если он несовершеннолетний, имеет право, нет. То есть нет. У него нет такого. Нет.
0: То есть права, если ты не идешь голосовать, то этот выходной не для тебя.
1: Да, это же тамриц, да, мы же понимаем прекрасно, что конечно, это тамриц, да. Другими словами, чтобы как-то
0: чтобы
1: дальше...
0: Чтобы вы пошли голосовать, люди... конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Да.
0: Ну и последнее.
1: Очень важно, что работодатель не проверяет.
0: Чтобы мы поучаствовали в этом празднике демократии, да.
1: Проверять нельзя. Да, ему не надо принести... Нет, нельзя проверять. А ты был на голосовании, проголосовал ли ты? Нет, такого нет.
0: Хорошо. А если работодатель... Да. Последний вопрос я хочу вам задать, Яков. Если работодатель нарушил закон, не оплатил выходной, заставил работать без положенной компенсации, куда обращаться и какие документы надо сразу сохранить, чтобы потом можно было отвоевать свое право на вот этот вот выходной и так называемый праздник демократии во всех смыслах?
1: Да, да. Ну, безусловно, нужно будет прийти, там, конечно, человек, который получил, он идет голосовать, возьмет, там, не знаю, там, сфотографирует себя, вот он бакалпи, сфотографировал. Хотя для него ему не нужно ничего доказывать, но тот факт, если вдруг работодатель не захочет заплатить, говорит, ты вообще не голосовала, ты вообще, не знаю, уехал куда-то гулять. Там, еще
0: то куда-то. Вот я голосовал.
1: Вот я голосовал, теперь, если он не получает, это нарушение договора, нарушение закона, и это как схара вода, это как зарплата. Работник имеет право потребовать штрафы за неуплату зарплаты.
0: Через суд?
1: И даже через суд, да. Если работодатель не заплатит, там он имеет, сначала он может ему написать письмо жалобное, и может он обратиться в Министерство труда, там их службы, которые принимают жалобы. И если он не хочет сразу обращаться в суд, потому что, ну, за один день, сам понимаете, сумма небольшая, и не каждый пойдет в суд за это дело, ну, вот. Но если вдруг работник захочет пойти, то ничего страшного нет. Если сегодня формы, можно скачать бесплатно с Министерства юстиции форма подачи иска. Работник сам может заполнить такой бланк, написать вот такая дата, вот голосование, вот ей было, вот, смотрите, мой тлуш маскорет, я ничего не получил. Кстати, мы еще очень важный пункт говорить для тех, кто работает глобально. Если вы получаете глобальную зарплату, ваша глобальная зарплата не меняется. Допустим, человек продолжал 12 тысяч получать. И он говорит, ну вот я тебе компенсирую, для тебя это как праздничный день, то же самое. Ты ничего не потерял. Ты не был, ты гулял, и ты ничего не потерял. Да, это имеет смысл, когда работник не работал. У него был выходной, он не пришел.
0: Если работал, он должен получить так называемый шаут на сафар, дополнительные часы.
1: Он должен получить 12 тысяч и плюс этот день.
0: Понимаю.
1: И плюс этот день. То есть он должен, допустим, 12 500 получить, обязательно смотреть на это глобальником, да.
0: Хорошо. Адвокат Яков Шнитман, спасибо вам большое за разъяснение. Надеюсь, пожалуйста. Это нам всем поможет принять участие в дне выборов, который состоится буквально скоро, в 27 октября текущего года. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, всего доброго.
0: WhatsApp давно перестал быть просто приложением для обмена сообщениями. А WhatsApp мы сегодня обсуждаем семейные дела, передаем документы, фотографии, рабочую информацию. Иногда некоторые даже передают банковские реквизиты. При этом многие уверены, что переписка полностью защищена, потому что само приложение WhatsApp использует так называемое сквозное шифрование. Но вот недавняя история с публикацией переписки советника премьер-министра Бениамина Нетаньяху вновь вернула этот вопрос. Вопрос о реальной безопасности приложения. И проблема в том, что даже надежная система защиты не может предотвратить все возможные ошибки пользователя. Так насколько безопасны наши переписки? Кто может получить к ним доступ? Что каждому из нас стоит проверить в своем телефоне? Разобраться с нами нам поможет сегодня доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского направления Междисциплинарного центра исследований кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Доктор Леор, Табанский. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Давайте начнем с самого главного. WhatsApp все время нам напоминает, что все сообщения защищены сквозным шифрованием. Что это означает на практике? Кто действительно может или не может прочитать нашу переписку?
2: Значит, есть два основных риска. Угу. В принципе, никто не может, но, как всегда, есть «но».
0: Так.
2: Шифрование открывается на телефоне получателя и того, кто отправил. Да? Если кто-то получил доступ к телефону и открыл его существующим паролем, он это видит. И, с одной стороны, это может быть уголовное нарушение, с другой стороны, иногда это происходит. Это первое. Второй вопрос. Это сам Facebook Meta.
0: Да.
2: Они не могут видеть сами сообщения, но они могут видеть и видят много других вещей. Угу. Где кто находится, с кем он общается, как часто, как долго и так далее. Это второй риск, он менее важен для нас. Хотя есть такие люди, для которых он, естественно, важен.
0: Угу.
2: И в дополнение к этому более такие серьезные организации могут за небольшие усилия и скопировать сим-карту, сделать сим-карту с нашим номером телефона. И тогда с этим номером телефона попробовать подключиться к WhatsApp и получить.
0: Но это мошенники.
2: Да, это тоже мошенники.
0: Ну да.
2: Тоже,
0: да. Но вот, например, в истории с с помощником Беньямина Нетаньяху, с его ЮЭЦом, с его советником, там было подключение стороннего сервиса. Как такое возможно? И вот еще один вопрос сразу вдогонку. Мы же используем WhatsApp не только на телефоне, но и на домашнем там или рабочем компьютере. Может ли человек получить доступ к нашей переписке через, например, забытый какой-то подключенный компьютер?
2: На втором тоже, да, но это ограничено по времени.
0: Uh-huh.
2: И есть еще один вариант, что WhatsApp делает GIBUIN, как это называется, резервные копии.
0: Резервные копии, да.
2: Да, если опять же...
0: В облаке, да, вы имеете в виду?
2: В облаке, да. Uh-huh. Если кто-то имеет доступ к вашему Google счету, тоже может получить.
0: Uh-huh.
2: В случае с помощником, о которого сейчас идет эта статья вся,
0: угу.
2: Там намного больше, так сказать, риски. Там и полиция, и другие органы, как это называется, закона действия задействованы.
0: Угу.
2: Там были многие всякие вещи происходили до этого не сильно хорошие.
0: Ну да,
2: и теперь,
0: понятно.
2: Да, можно сказать, есть... Тохтой Бакера Медина, репорт государственного контролера за прошлого года, по-моему, или даже, может быть, в этом, про Шимужба МЦМ технологиям для Хифат Хок. Красивое название. Разговор о том, идет о том, о десятках тысяч нарушений в полиции и прокуратуре, когда подключали серьезные инструменты для проникновения в чужие телефоны, в чужие компьютеры без соответствующих процедур и разрешений, и также использование того, что там и фику, что достали с этих вещей.
0: Да.
2: То есть, когда идет разговор о государственных возможностях, там уже риски намного, намного выше.
0: Угу.
2: В любом случае, для нас надо включить этот two-factor authentication, как он на русском называется.
0: Как называется?
2: В настройках, чтобы недостаточно было только зайти с телефоном, чтобы попросил еще второй какой-то
0: двухступенчатую
2: код.
0: Защиту, да?
2: Двухступенчатую защиту.
0: Да.
2: Это сильно может помочь.
0: Чтобы никто к нам не заходил в телефон.
2: Стандартных, да.
0: Вот скажите, пожалуйста, Леор, да. А как обычному человеку, вот обычному пользователю, понять, что кто-то посторонний уже получил доступ к его учетной записи?
2: И первый вариант, когда уже поздно. Это то, что люди не должны были знать, вдруг появилось. И второе, которое мало еще происходит, очень редко, это пригласить специалиста, чтобы посмотрели, послушали, какие там возможные риски и проверили. Третье, предохраняться, то есть тут довольно-таки серьезные усилия приложить, почитать кучу скучных инструкций, то, как чем пользоваться, и начинать менять всякие настройки и так далее.
0: И вот, если вы это сами не можете, то пригласите специалиста.
2: Да. И, к сожалению, большинство людей, то есть, 99,99% просто используют так, как они эти, по умолчанию настройки дали, так и их используют. И в этом есть, конечно, не очень большие риски, но больше, чем люди бы согласны были, если бы они полностью понимали о современных возможностях, что можно получить через открытые, так сказать, источники, без нарушать слишком много законов, составлять целые досье о поведении и связях людей без их, так сказать, согласия или вообще обращения внимания на это.
0: Лео, расскажите, вы можете назвать просто вот 2-3 настройки безопасности, которые вы советуете обязательно включить каждому пользователю? Прям вот назвать их.
2: Это вот вторая двухступенчатая
0: защита.
2: Да, защита обязательно во всех. Она есть во всех настройках. Во всех приложениях искать, зайти, да, и это первое. Второе, установить на телефон то, что называется аутентикатор от Google или от Microsoft, который создает эти коды, а не зависит от получения кода по SMS. Потому что по СМС, опять же, есть...
0: Возможно, что мошенники вышлют вам какой-нибудь код, или его, наоборот, украдут у вас, да.
2: Или сделают в каком-то другом месте как бы копию нашего номера. Это, опять же, не так просто, но намного проще, чем бороться с этой криптографией, с двухступенчатой защитой.
0: Понятно.
2: Можно сделать автоматическое стирание сообщений. Потому что история часто важнее, чем последние там несколько
0: сообщения.
2: Это тоже хорошо.
0: Да, хорошо. Доктор Лео Табанский, руководитель исследовательского направления Междисциплинарного центра исследований кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Спасибо вам большое за ваши разъяснения.
2: Доброе утро.
0: Доброго дня. Сегодня мы уже знаем, открыл кран, потекла вода. Но как снабжали водой большой город 2000 лет?

0: בליבה של הקיר הותקנה תעלה מחוסה בלוחות אבן, שדרכו המים עברו. ואם אנחנו עושים סקירה של ספרות ההיסטורית, אנחנו גם יודעים שתושבים המקומיים לאורך האמה ניסו את מזלם לגנוב את המים, כן, לפרוץ את המערכת. אז זאת אומרת, זה לא...
1: להפנות אותה אליהם, נכון?
0: כן, כן, לטפטף את המים לתוך השדות שלהם. זאת אומרת, יש פה פרויקט הנדסי נהדר שהוא מפוקחת כל הזמן על השליטים השונים. מי ששולט חייב לשלוט על המים. בלי עמת המים, ירושלים לא הייתה יכולה להגיע...
1: להתקיים.
0: כן, והיא יכולה להתקיים כעיירה קטנה. מים היא הקו החיים באמת. בלי מים לא תוכל להיות עיר.
1: בנימין, ספר לנו בבקשה, האם אפשר ללמוד על גודל האוכלוסייה, על צרכים של העיר בתקופות שונות, או שזה בלתי אפשרי דרך
0: אנחנו יודעים שהובלת המים היא קריטית. אי אפשר לדעת כמה תושבים מהאמה, גם האמה היא לסירוגין מספקת מלא מים, כן, בחורף קצת
1: כן,
0: יותר,
1: כן.
0: ובקיץ קצת פחות, אבל אמנם עובדה שהקימו עוד אמה, האמה העליונה, כדי לשרת את הגדלה העיר צפונה ומערבה בשיא ימי בית השני, כן, האמה, הם שתי אמות מקבילות כמעט.
1: כן.
0: האמה העליונה היא פשוט לא מאבדת גובה כמו התחתונה. היא נשארה יותר ישרה, והיא מגיעה לאזור בריכת הממילה. ומבריכת ממילה אפשר להזרים מים לשכונות החדשות בצפון מערב ירושלים בעת העתיקה. זאת אומרת, הקמת האמה התחתונה אפילו לא הייתה מספקת את כל התושבים, וכדי להרחיב שוב, הבהירו עוד הפעם עוד אמה, וכנראה היא מתוארכת לתקופה של הורדוס. זאת אומרת, הטווח ביניהם הוא לא כזה גדול.
1: הוא לא כזה גדול. דוקטור בנימין סטורצ'ין, ארכיאולוג חופר חוקר ברשות העתיקות, יש לי רק שאלה קצרצרה לסיום. מה החשיבות הכי גדולה של התגלית הזאת, לדעתך?
0: לדעתי, אנחנו עובדים... הארכיאולוגיה היום היא לא מתנהלת כמו פעם. אנחנו נעזרים בכל מיני מחקרים מדויקים, במדעים מדויקים, ג'יאומורפולוגיה ובדיקות, ואני חושב שעכשיו אנחנו עוברים מהשטח למעבדה, ועם כל אנשי החוקרים שנעזרים, נוכל לחדד את הכרונולוגיה, ובמקום להגיד חשמונאי, נוכל להגיד באיזה שנים בדיוק הקימו את האמה.
1: הבנתי. אוקיי, אנחנו נחכה לממצאים סופיים. דוקטור בנימין סטורצ'ין, ארכיאולוג, חופר, חוקר ברשות העתיקות, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אני אתרגם. Итак, я хочу перевести наш разговор с археологом, доктором Бениамином Сторчином, исследователем Управления древности Израиля. Итак, в проекте, над которым довольно долго работали археологи, этот проект начался, потому что на этом месте, южнее Рамат-Рахель в Иерусалиме, решили построить новый жилой район. Доктор Бениамин Сторчин сказал, что мы знали о том, что акведук, ведущий из южного района Рамат-Рахель до бассейна Шломо, существует. Мы предполагали, что он был построен, этот акведук, во время эпохи Хасмонеев, скорее всего, во время Александра Янай, но когда начались раскопки, мы действительно обнаружили нижний акведук. Он протяженностью 300 метров выходит из бассейна Шломо и постепенно доходит до Харабайт, то есть Храмовой горы. Протяженность этого акведука примерно 25 километров. Построен он на основании гравитации. То есть примерно метр спуска на каждый километр. И понятно уже сегодня, что этот акведук не только построили, и он существовал 2000 лет, его еще и использовали и во время римского периода, и во время Византии, и во время раннего и позднего ислама, и даже, в принципе, во время Османской империи, вплоть до Первой мировой войны, этот акведук не просто существовал, но снабжал Иерусалим водой. И самое главное в этой находке, говорит доктор Сторчин, заключается в том, что сегодня все новые жители вот этого строящегося района, который будет построен на этом месте, они смогут буквально жить среди археологических находок. И таким образом находки, археологические находки станут частью повседневной жизни. И это, наверное, самое главное, что самая главная цель, которую преследовали археологи. Ну и сейчас, в данный момент, да, я спросила, знаем ли мы, каков был город, сколько там было жителей примерно в разные эпохи. И доктор Сторчин ответил, что нет, мы не можем знать, сколько было жителей в этом городе в разные эпохи, но важно, что мы видим, что сначала был нижний акведук, а потом был построен еще один акведук. Это означает, что город вырос, и нужно было больше воды, и он был центром, этот акведук был центром снабжения города водой, потому что без воды город мог бы существовать как маленький городок, но не смог бы быть таким большим развитым городом, которым Иерусалим представлялся на протяжении многих эпох. Ну и еще один момент очень важный, который подчеркнул доктор Бениамин Сторчин, это то, что сегодня археология работает современными методами. Вот сейчас, после того, как был найден, по-настоящему был найден акведук, сегодня археологи переходят к другим способам для того, чтобы узнать, что было, когда было, в какие годы было, и очень может быть, что очень скоро в лабораториях станет понятно, когда точно, не просто в эпоху Хасмонеев, а когда точно был построен акведук, и, может быть, даже сколько людей снабжались водой через вот этот акведук в Иерусалиме, который был найден буквально недавно. Итак, мы продолжаем нашу программу. И сейчас мы перейдем к следующей нашей истории. Сколько времени нужно, чтобы рассказать историю? 1,5 часа, как в полнометражном фильме? 40 минут, как в телевизионном сериале? Может быть, достаточно 1 минуты? В мире все больше популярность набирает новый формат. Так называемые микродрамы. Это сериалы, отдельные эпизоды, которые длятся примерно минуту. Их снимают специально для просмотра на смартфонах. А сюжет строится так, чтобы зрителю немедленно захотелось включить следующую серию. В этот формат собираются вкладывать серьезные средства в Израиле. Так, например, медиагруппа «Исраэль Бидур», контрольный пакет, который приобрел предприниматель Асаф Рапопорт, планирует инвестировать миллионы шекелей в производство коротких сериалов. Почему зритель готов часами листать короткие ролики, вместо того, чтобы посмотреть один полнометражный фильм? Можно ли за 1 минуту рассказать полноценную историю? Что происходит в кино, когда его начинают снимать прежде всего для экрана мобильного телефона? Об этом мы поговорим с режиссером, оператором Аликом Баскиным, прошлым телевизионным креативным директором. Алик, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Итак, что такое микродрама? Это очень короткий сериал или это другой какой-то способ, новый, неизведанный ранее, рассказывать истории?
0: Ну, смотрите. Дело в том, что мое глубокое убеждение, несмотря на то, что, да, вкладываются миллионы какие-то в развитие этого формата, что это достаточно временное явление, во-первых. Во-вторых, оно, ну, придется мне сказать то, что я думаю, не заменит кинематографа или сериалов, вот с которыми вы его сравнили. Ну, у этого есть очень много причин, могу сказать.
1: Да, конечно, конечно, да.
0: Смотрите, какая история. Да, современный зритель, особенно молодой зритель, вообще не привык...
1: заморачиваться, скажем так.
0: Ну, углубляться в нарратив. Но проблема в том, что таким образом раскрыть героя, Совершенно невозможно. Рассказать историю, честное слово, совершенно невозможно. Что да, возможно. А возможно, например, то есть, еще раз, если мы говорим про культуру, про искусство, про серьезное кино, ни в коем разе это не заменит. У этого есть очень много, кстати, технических причин, анатомических причин, я бы сказал.
1: Так.
0: Но представьте, наши с вами глаза, мы, правда, на радио не видим, но каждый из наших слушателей сейчас может представить свои глаза, и они расположены горизонтально.
1: Да.
0: Да, телевизоры наши горизонтальные, киноэкран горизонтальный. Даже вот те, кто едет сейчас в машине, лобовое стекло автомобиля, оно горизонтальное. Почему? Потому что у нас наше поле зрения по горизонтали почти 200 градусов, а по вертикали всего 130. Единственное, что у нас есть вертикальное, это телефон, который, и, собственно, есть наши соцсети и лента соцсетей. И вот здесь как бы если, ну не то чтобы копнуть, а немножко зайти издалека из классического искусства, из живописи. В живописи тоже был вертикальный формат. Соцсети его не придумали.
1: Да.
0: Но этот вертикальный формат всегда сосредотачивался на одном человеке. То есть, например, это портрет, парадный портрет. Собственно, парадным портретом являются все вертикальные видео. В основном это про людей. И вот здесь как бы кроется главный, как сказать, ну, парадокс. А с точки зрения, еще раз, рассказывания историй, на мой взгляд, это тупик.
1: Тупик?
0: Что да, конечно. Но...
1: Так. Но можно успеть познакомиться с героями истории за эту минуту,
0: совершенно да? верно, да. Это да, но это отличный, например, бизнес-инструмент.
1: Почему?
0: Не только, ну, потому что, например, крупная корпорация хочет очеловечиться, или даже мелкий бизнес хочет рассказать о себе, но не как о бизнесе, а как о человеке, да. Сегодня, в принципе, как бы маркетинг устроен таким образом, что мы... рассказываем своим потенциальным, ну, скажем так, клиентам не о том, что мы продаем, а о том, кто стоит за этим. И вот тут у вертикальных видео, ну, это просто, наверное, лучший инструмент десятилетия. Теперь, это не отрицает сериалов, потому что это такой
1: обычных
0: маленький...
1: Обычных сериалов, да?
0: Не-не-не, я имею в виду сетевых. Это маленький... документальный кусочек о моей жизни, о моих мыслях, если я его снимаю, да. Причем для этого, кстати, несмотря на вкладываемые бюджеты, на это не обязательно тратить такие большие деньги. Иногда достаточно смартфона. Вот мы тут с женой на самом деле преподаем подобные вещи, и как бы я вам честно говорю, для этого достаточно смартфона. Для того, чтобы рассказать, ну еще раз, это не парадный рассказ, а проникновение в жизнь теперь. Таким образом можно проникнуть в жизнь героя. Это правда. И вот эти бюджеты скорее пойдут на написание сценариев, на разработку героя, которые как бы будут про себя рассказывать. Но это не кино.
1: Ну понятно,
0: Потому что кино все-таки это человек в среде, да? Это взаимодействие героя и другого героя. Бум, уже горизонтальный кадр, да? А вот для того, чтобы человек рассказал про себя, может быть, этот человек не то, что не живой, а придуманный, да?
1: Да.
0: Вполне возможно, что сидит такой Раскольников и рассказывает на телефон про свои мысли. Это может быть. Но сделать из этого настоящее кино... к сожалению, не удастся. Да, этим можно продвигать более крупный формат. Это отлично продвигает.
1: Так мне кажется. Ну вот мы говорим о сериалах, да? Если я правильно вас понимаю, то вот мы смотрим первую серию этого минутную серию там сетевого сериала, да? За эту минуту, как вы сказали, мы успеваем познакомиться с героем, например, да?
0: Ну, узнаем что-то о нем.
1: Ну, что-то, да. Так. Да, одно предложение, там, не знаю, два предложения, да? А как строится драматургия дальше? Что дальше?
0: Вот именно, что драматургия здесь, она на самом деле совсем не
2: не та, что у, скажем так, классической драматургии там Аристотеля, да?
1: Да. Здесь вот я поэтому ближе... и спрашиваю. Вот конечно. Чем должна закончиться эта серия? Потому что нам же надо посмотреть следующую, да? Нас же хотят заставить посмотреть следующую серию.
2: Несомненно. Несомненно, как бы это пишется правильным образом. У этого есть какое-то, парадоксальное начало. Видите, я первым делом, например, сказал вам, что это не произойдет. А сейчас мы рассказываем, как это да может произойти. Потому что нужно захватить внимание.
1: Потому что оно уже происходит, правда?
2: А это не так. То, что за это вкладывают деньги, не значит, что это произойдет. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что в конце должен быть определенный хук. Да? Хук — это такой крючок, который должен зацепить зрителя на просмотр следующего эпизода. Но это не совсем так происходит, как в телевидении, потому что в телевидении человек ждет, когда будет эфир. Нет, в соцсетях это обычно готовность на секунду остановить вот это бешеный полет ленты и на секунду, ну не на секунду, а там на несколько секунд дать шанс следующей серии, чтобы я ее посмотрел как зритель, да? Вот, собственно, понятно, что, еще раз, в таких делах бюджет в основном идет не на съемку, а на сценарий, что очень, кстати, дорого.
1: А почему? Вот. Вы же говорите, что это дешевое производство. Почему это дорого?
2: Нет, я говорил дешевое производство для, там, скажем, малого бизнеса, который на самом деле рассказывает про себя, приоткрывает завесу, как сказать, вот закулисье, да? Это то, что называется новая искренность, да? То есть когда человек на самом деле рассказывает про себя. Теперь, когда мы говорим все-таки про фикшн, про написанные вещи, да? По сценарию, они тут-то и сложность в том, чтобы какую-то фикшн-историю, выдуманную историю, облачить в форму вот этой новой искренности сетевого рассказа. Когда человек сам про себя рассказывает. Потому что, еще раз, выстроить настоящее кино, ракурсы, там очень много проходит через пластику картинки на маленьком экране смартфона, особенно в вертикальном формате.
1: Невозможно.
2: Не просто сложно, а практически невозможно.
1: Невозможно. Ну вот смотрите, вы сказали сейчас, Алекс, что микродраму самостоятельной формы искусства мы назвать не можем. Но вот такая микродрама...
2: Ну, это некий вид, может быть, да?
1: Ну, да. Но это, наверное, коммерческий продукт, задача которого какая? Удержать нас у телефона долго? И тогда зачем?
2: Для того, чтобы показывать рекламу.
1: Ага. То есть между этими...
2: любая соцсеть, она не для того, чтобы писать там свои мысли. Она для того, чтобы показывать рекламу между мыслями людей.
1: Ну и что же нам
2: вы
1: делать?
2: Вы поставите
1: смотреть
2: туда какой-то текст, я поставлю...
1: Смотреть микродрамы или просто переходить назад в будущее к настоящему кино?
2: Смотря какая у меня задача. Если у меня задача дешевый дофамин, сидеть вечером в саду
1: в рилсах, да.
2: В рилсах и их постоянно щелкать, то вот. Ну, если моя задача задуматься, я не знаю, там, о жизни, попытаться каким-то образом дать художнику шанс перевернуть мое мировоззрение, то, конечно, нужно идти на сериалы. Я бы даже их не называл сегодня сериалы, а кинороманы. Да, ну или на кино.
1: На кино. Алик Баскин. Режиссер, оператор, в прошлом телевизионный креативный директор. Спасибо большое за этот разговор.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Крошечные комнаты, в которых есть настоящая мебель, книги, посуда и картины на стенах. Дома, которые помещаются на столе. Целые города, уменьшенные в десятки раз, но при этом воспроизведенные с удивительной точностью. Почему такие миниатюрные миры вызывают у взрослых людей почти детский восторг? В Тель-Авивском музее искусств проходит выставка «Маленькие миры. Миниатюры в современном искусстве». И уже сегодня вечером в музее состоится специальная встреча с куратором и художниками выставки. Отправной точкой экспозиции стала знаменитая коллекция из 17 миниатюрных комнат Елены Рубинштейн, женщины, которая создала одну из самых известных косметических компаний 20 века. Эта коллекция была передана музею еще в 1968 году. Чем миниатюрное произведение искусства отличается от кукольного домика? Почему нам так хочется заглянуть внутрь этих маленьких миров? Об этом мы поговорим с гидом Тель-Авивского музея искусств Любовью Дышлюк. Любовь, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро, рада слышать вас.
1: Давайте сначала представим выставку нашим радиослушателям. Что на ней можно увидеть?
3: Здравствуйте, да. Выставка изначально была вдохновлена, как вы сказали, комнатами из коллекции Елены Рубинштейн. И, конечно, там есть примеры такой классической миниатюры, где миниатюрная мебель, книги и так далее. Но кураторы захотели посмотреть, как с таким жанром работают современные израильские художники. То есть у них уже не стоит задача просто показать маленький кукольный домик. Они уже раскрывают там какие-то современные проблемы, ставят какие-то задачи, которые порой бывают неожиданными. И это интересно, что через такой жанр миниатюрный можно говорить о действительно важных и серьезных вещах.
1: Угу. В основе этой выставки действительно коллекция комнат. А почему Елена Рубинштейн вообще начала их собирать?
3: У нее бы родилась такая идея, когда в ее знаменитые салоны красоты в Нью-Йорке, Париже приходили семьи, и женщина как бы уходила на процедуры, а обычно мужу с детьми было нечего делать. И она решила вот начать собирать коллекцию и показывать ее в своих салонах красоты. Это действительно занимало вот те семьи, которые приходили к ней в салон красоты. Это такая интересная история. Но вообще она со своей сестрой в детстве еще строили такие домики сами. И поэтому уже во взрослом возрасте ей захотелось превратить это вот в нечто более серьезное, вот именно в произведение искусства.
1: Угу. А чем такие миниатюры отличаются вот от этих самых кукольных домиков? Потому что первая у нас ассоциация — это кукольный домик. А где проходит граница между искусно сделанной игрушкой и на самом деле произведением искусства?
3: Ну, вообще, кукольными домиками миниатюра как жанр стала только в 20 веке, когда, наконец, разрешили детям играть в эти домики. Mm-hmm. Потому что, например, в 17-18 веке, когда все изготавливалось из дорогих материалов, из дорогих пород дерева, из богемского стекла, детям нельзя было это даже трогать. То есть это была такая статусная вещь в доме, чтобы показать, что у семьи есть деньги, что они могут позволить себе такую музейную маленькую комнату. Mm-hmm. И только в 20 веке, когда появились дешевые материалы из пластика, например, или из более дешевых пород дерева, mm-hmm. тогда дети уже могли играть, и это стало вот то, что мы знаем кукольным домиком.
1: Любовь, скажите.
3: Да.
1: Я знаю, что вы водите экскурсии в музей, поэтому хочу спросить именно вас. Мне больше всего интересна реакция взрослых людей на миниатюры. Почему их так завораживает возможность рассматривать вот эту крошечную комнату, которая порой кажется игрушкой, детской игрушкой?
3: Ну, во-первых, конечно, мы все очень любим детали, да, мы все любим окунаться в детство, и нам всем очень нравится рассматривать бесконечное количество вещей, которых уже сегодня не существует. Бывают там, например, шляпные магазины в виде миниатюры, и магазина шляп сейчас уже, наверное, не встретить нигде, это очень редкая вещь. Но на самом деле на выставке, например, есть комнаты, которые показывают, например, сцены убийства, по которым полиция действительно в 60-х годах 20 века расследовала преступления. То есть не все комнаты такие безобидные, милые, и, например, вот мы не все комнаты можем показать детям. Потому что там есть такие вот серьезные истории. Художники очень часто рассказывают о своих детских травмах через вот такие кукольные домики, потому что это вот ассоциация с детством. То есть помимо красоты, там действительно скрыты какие-то личные истории художников. Поэтому вот мы приглашаем на выставку и хотим, чтобы все эти истории посмотрели, узнали через жанр миниатюры.
1: Скажите, пожалуйста, Любовь, вот последний вопрос, очень короткий, будет у нас ответ в том числе, потому что наше время уже подходит к концу. Что вы бы посоветовали не пропустить посетителям? Есть ли на выставке какое-то произведение, возле которого стоит на самом деле задержаться и внимательно рассмотреть детали? Ну и если да, то расскажите о нем очень быстро и о том, какое самое ваше любимое произведение.
3: Ну, наверное, то, которое привлекает внимание детей и взрослых, это керамическая работа дуэта керамистов Ноэ и Тамир. Она очень большая, яркая, и в ней очень-очень много деталек, и поэтому ее очень любят рассматривать посетители. Я думаю, пропустить ее на выставке невозможно, и я вот всех призываю подходить, смотреть, изучать ее со всех сторон. Но мои лично любимые произведения у нас там есть на выставке отдельная комната, посвященная музеям, музеям в миниатюре. В том числе там есть миниатюрная копия Тель-Авивского музея искусства.
1: И это ваше любимое произведение?
3: Из картона, да.
1: Вы меня не удивили.
3: Ну, извините, да. Нет, люблю музей, в котором работаю. Да.
1: Любовь Дышлюк, гид Тель-Авивского музея искусств. Спасибо вам большое за этот рассказ.
3: Спасибо, хорошего дня.
1: Напомню, что выставка «Маленькие миры. Миниатюры в современном искусстве» проходит в Тель-Авивском музее искусств до 12 декабря. Сегодня вечером состоится специальная встреча с куратором и художниками. Наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Елена Черкасова, Алексей Демченко, звукооператор Хэн Ос. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. До свидания.

0: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире радиостанции Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Операция армии обороны Израиля в секторе Газа. В районе Хан-Юниса позавчера были ликвидированы трое боевиков военного крыла исламского джихада. По данным пресс-службы ЦАЛЬ, они встретились для подготовки террористических актов против израильских военнослужащих. В результате другого авиаудара на юге сектора были ликвидированы двое боевиков подразделения Нухба из бригады Рафиаха военного крыла «Хамас». Две недели до выборов депутат Кнессета Тали Готлиб из партии «Оцма Иудит» заявила в эфире «Кан Решет Бет», что в случае назначения министром юстиции в следующем правительстве она изменит основной закон о судебной власти, чтобы ограничить полномочия Верховного суда. По словам Готлиб, Багац не должен рассматривать военные, дипломатические и политические вопросы. Она заявила, что суд должен вернуться к своему первоначальному предназначению – обеспечивать гражданам правосудие. Готлиб также сказал, что Багац не должен предоставлять право обращаться в суд террористам. Дело о грузовике со взрывчаткой, обнаруженном в долине Бекаа. Министр юстиции Ливана Адиль Насар заявил местному телеканалу, что взрывчатые вещества предназначались для района Дахия в Бейруте. По словам министра, эксперты считают, что находившиеся в грузовике около полутонны взрывчатки могли уничтожить целый квартал. Он добавил, что само хранение такого количества взрывчатых веществ в районе южного пригорода Бейрута является преступлением, независимо от цели их использования. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Инцидент с проникновением неопознанного объекта в субботу вечером. В ЦАЛЬ заявили, что по итогам тщательного расследования предварительная оценка состоит в том, что, вероятнее всего, речь идет о воздушном шаре или устройстве, которое держится в воздухе за счет горячего воздуха. На данный момент невозможно точно установить его происхождение или назначение, однако можно утверждать, что это не дрон и не беспилотный летательный аппарат. Возможно, речь идет о безобидном предмете, который занесло на территорию Израиля воздушными потоками. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что объект пока не обнаружен. Поиски продолжаются. Коррупционный скандал в мэрии Кфар-Сабы. Адвокат Миха Фетман, представляющий мэра города Рафи Саара, заявил, что его клиент сотрудничает со следствием. По словам адвоката, полиция на заседании накануне признала, что не располагает и не может назвать даже одного случая передачи денег непосредственно мэру. Он добавил, что Саар не утверждает, что его жена получала взятки, а говорит, что ему неизвестно о каких-либо деньгах, переданных ей подрядчиками или другими лицами. Фетман также заявил, что Саар знал, у его супруги были деньги, банковские счета и большое количество ювелирных изделий, полученных до начала их совместной жизни или в предыдущий период ее жизни, и что он не был глубоко вовлечен в эти вопросы. В Ум-эль-Фахм в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Один из них получил смертельные ранения, второй был ранен легко. В службе МАДА сообщили, что пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в местную клинику, а затем перевезен в больницу Аэмик в Афуле, где медики проводили реанимационные мероприятия. Полиции заявили, что обстоятельства происшествия расследуются. Предполагается, что речь идет о криминальном конфликте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе 27, в Цфате 25, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов, прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем программу «Открытый микрофон». На ваши вопросы в этой программе ответит сегодня независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать ему вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003. Можно также написать вопрос на нашей страничке в Facebook, и мы обязательно этот вопрос озвучим и передадим консультанту. С 11 часов до 12, практически до 12 часов продолжается программа «Открытый микрофон», и мы ждем ваших вопросов. А с нами на связи уже находится независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то новшества
1: на данный
0: момент?
1: Да, в последнюю неделю вышло решение, очень интересное, знаковое, я бы сказал, окружного Бершевского суда по трудовым вопросам, который рассматривал важное с точки зрения понимания нашего, так сказать, понимания, как работает пенсия, важного решения. Я хочу в первую очередь объяснить, что пенсия – это не только накопление к старости. Пенсия – это социальная защита еще и на случай, не дай бог, смерти, то есть пенсия вдовам и сиротам, и также в случае потери трудоспособности, то есть по инвалидности. Обратите внимание, не битуахлюми, это пенсия, накопительная программа по месту работы. Это должно быть основной источник выплаты, например, в случае инвалидности. И не битуахлюми. Битуахлюми – дополнительный источник. Основной источник – это пенсия с места работы. Так вот, что было за история? История была очень интересная. Еще 10 лет назад приблизительно некий работник начал работать на каком-то новом месте работы. У него была пенсионная программа, пенсионный фонд. И он на этом месте работы отработал всего 52 дня, то есть чуть больше 2 месяцев. У него в договоре было, ну и в принципе и указ пенсия ХОВА тоже так требует, что отчисления пенсионные должны начинаться с первого дня работы. То есть если у человека есть действующая пенсионная программа, отчисления должны быть с первого дня работы. Ну, у работодателя есть на раскачку 3 месяца, но в принципе с первого дня работы должны быть пенсионные отчисления. И вот то, что произошло в нашем случае. Работодатель не сделает тебе пенсионное отчисление. Он просто-напросто, всего 52 дня человек проработал, так сказать, чуть больше 2 месяцев, он не стал отчислять. И в результате этого пенсионная программа этого работника оказалась неактивной, то есть она фактически заморозилась. Ну, деньги, которые накоплены, остались, но страховые покрытия прекратились. А когда страховые покрытия прекращаются, уже у следующего работодателя, когда открыли пенсионную программу, эта программа как бы с нуля. А с нуля это значит, что первые 5 лет на существующие заболевания страховка не действует. И вот герой этого судебного разбирательства, он через 3 или 4 года после этого случилось с ним медицинское событие, которая была напрямую связана с его предыдущим состоянием здоровья, и пенсионный фонд отказался ему платить пенсию по инвалидности. Почему? Потому что его стаж меньше 5 лет. Первые 5 лет на существующие заболевания страховки не действуют. Таким образом, получилось, что если бы этот работодатель, у которого он работал 52 дня, отчислял бы как положено, у него бы не прерывалась программа, у него была бы непрерывность. А так как у него прерывалась, фактически потерял он стаж вот этой вот непрерывности. В результате, что решил суд? Суд решил, что, на мой взгляд, кстати, совершенно справедливо, суд решил, что ответственность работодателя – это не только накапливать к пенсии, ответственность работодателя по закону – это обеспечить социальную защиту работника. И, соответственно, если работник не получает теперь до 67 лет пенсию по инвалидности, которая должна была быть 75% от заработной платы, то в этой ситуации работодатель должен вместо пенсионного фонда платить эту пенсию по инвалидности. Единственное, что суд сказал, брать с работодателя десятки лет платежей – это как-то сложно, иди там его ищи, завтра он разорится и так далее. Поэтому суд присудил почти 1 000 000 шекелей, там около 900 тысяч шекелей, чтобы работодатель заплатил этому работнику одноразово. Вот такое решение суда Бершевского окружного суда. Это решение, возможно, пойдет еще в более высокую инстанцию на апелляцию. Основным доводом, скорее всего, будет, что непропорционально всего 52 дня и вот почти 1 000 000 шекелей работодатель должен доплатить. Но это все непропорционально, то непропорционально, но для работника это тоже непропорционально. Да? Из-за того, что работодатель не отчислял на пенсию, он потерял пенсию по инвалидности на всю жизнь. Поэтому, дамы и господа, обратите внимание, пенсия – это не только пенсия по старости, это также пенсия по инвалидности и также пенсия вдовам и сиротам. И обратите внимание, что если работодатель не отчисляет вовремя, то потери могут быть очень существенные. Судиться потом всегда сложно, и лучше до этого не доходить. Лучше следить, чтобы все было сделано вовремя и правильно.
0: Хорошо. У нас с вами, Геннадий, есть уже радиослушатель на линии. Мы учтем то, что вы рассказали. Это очень важный момент. А сейчас послушаем первый вопрос. Пожалуйста, здравствуйте. Кто с нами на линии? Представьтесь.
2: Здравствуйте, с вами на линии Александр. У меня такой вопрос к пенсионному консультанту Геннадию.
1: Я слушаю вас. Говорите.
2: В банке собралась сумма денег. Энная, скажем. Вопрос, можно ли ее присоединить к пенсионным накоплениям? Я сразу ставлю в сторону купать ГИМ или ШКА. Это можно только раз в год. А если еще есть деньги?
1: Окей. Купать ГИМ или ШКА не раз в год, а просто до 80 тысяч шекелей в год. Я понял. То есть вы хотите увеличить свою пенсию за счет тех денег, которые есть в банке. Нет никакой проблемы. Пенсионные фонды на сегодняшний день принимают эти деньги. Без всякой проблемы вы переводите ту сумму, которую хотите перевести в пенсионный фонд, и начинаете получать из этих денег пенсию. Единственное, что я бы не стал бы делать, это если сейчас вы не собираетесь получать эту пенсию, заранее, пожалуйста, этого не делайте. Потому что как только вы деньги перевели в пенсионный фонд, они уже не свободны для изъятия. То есть будет проблема, если вдруг вы передумаете. Поэтому если вы решили увеличить таким образом свою пенсию, насколько это правильно, неправильно, это уже вопрос другой. В каких случаях это правильно, есть случаи, когда это правильно, есть случаи, когда это неправильно. Но если вы решили это сделать, то делается это непосредственно перед началом получения пенсии.
2: То есть схема такая, ты звонишь в пенсионный фонд и говоришь, я хочу перевести сумму денег. Вот, со счета...
1: Он вам дает, куда перевести, там, возможно, тот, какой-то бланк на открытие программы, если там нет. Если есть, значит, существующая программа, переводятся деньги, и все.
2: Геннадий, и вот эта сумма, которую я переведу, она мне войдет в брутто пенсии, которую я потом буду получать?
1: Да, совершенно верно.
2: Вот.
1: Единственное, что вся сумма есть, я не знаю, насколько вы понимаете нюансы, но есть пенсия Макифа, есть пенсия Машлема. Пенсия Макифа, которая имеет определенные государственные дотации, поэтому условия там чуть лучше, но есть ограничения по сумме.
2: Ну, скажем, так это вот новая, эти деньги, это новая пенсия.
1: Да, в новых пенсиях есть пенсия Макифа и пенсия Машлема. Так вот, эти деньги не зайдут в основную пенсию. Пенсия Макифа не зайдут в Машлема. Оттуда пенсия, сама по себе пенсия, из-за того, что нет государственных дотаций, где-то на 3-4% ниже, чем из таких же денег в пенсии Макифа. Но разница небольшая, то есть, но такая возможность существует.
2: Вот, а купат ГИБ или ШКА, которая имеется потом,
1: когда деньги собираются постепенно, тогда эта ситуация менее проблематична, тогда деньги заходят в МКФА. Когда это одноразовые суммы, тогда они могут зайти в Машлемасе.
2: Вот, я вас понял, Геннадий. Ну, в общем, это надо делать буквально перед пенсией.
1: Если бы вы хотите большую сумму, то буквально перед пенсией. Но заранее точно это не заранее, это лучше через купат гемоляшка.
2: Вот это ответ. Все, спасибо вам большое, хорошего
1: будьте
2: дня.
1: Будьте здоровы.
2: Хорошо, что есть Геннадий Бердичевский.
0: Спасибо большое. Спасибо. И у нас на линии еще один наш радиослушатель.
3: Здравствуйте, я хочу спросить... Насчет купат гемеляшка или человека, где-то ему 46 лет, получает кицбат нехутный битуахлюми. Если ему можно, и какая сумма, и когда он его получит, и что.
1: Окей, купат гемоляшка – это просто обычная накопительная программа.
3: Да.
1: Обычная накопительная программа, как любая накопительная программа. Такая программа, такого типа, может быть, программы там сделана через банк, например, Кэррин Нейманут. Такая программа есть в поле страховых компаний, полисы финансовые и так далее. Она не пенсионная. Купат гемоляшка – это человек накапливает себе деньги. Единственная особенность купат гемоляшка и вот ее отличие от обычной накопительной программы, например, в банке, заключается в том, что деньги, которые накопятся в купат гемоляшка, мы имеем право получать из них пенсию, и такая пенсия будет безналоговая, включая освобождение от налога на прибыль. Во всем остальном купат гемоляшка не отличается от других видов накопления. Но, опять-таки, так как есть там налоговая льгота в момент получения пенсии, если мы хотим получать пенсию, как и любая налоговая льгота, она ограничена по сумме. В купат гемоляшка можно в год вложить там около 83, по-моему, тысяч, что-то в этом роде. Чуть больше 80 тысяч, не больше. Поэтому купат гемоляшка, здесь все очень-очень просто.
3: Обычно
1: этими деньгами можно пользоваться в любой момент. И преимущество купат гемоляшка только если мы хотим под конец использовать или думаем, что захотим использовать эти деньги в виде пожизненной пенсии, тогда у купат гемоляшка есть преимущество. А так это обычная накопительная программа.
3: Обычно говорят, в 60 лет их можно получить. А если человек
1: нет,
3: хочет...
1: это неправильно говорят. Тот, кто это говорит, говорит, говорит ерунду. 60 лет их можно получить в любом возрасте, и в 30 лет их можно получить и в 40, и в 50. Обычная накопительная программа.
3: Ага.
1: То есть вы вложили деньги, вы на следующий день можете их забрать. Прибыль и заплатить налоги.
3: А
1: то есть если вы вложили 50 тысяч, забрали 55, с 5 тысяч вы заплатите налог. Вот и все.
3: А если для пенсии оставить, значит до 60... До...
1: Тогда в 60 можно начинать получать пенсию с этих денег. В 60 можно начинать получать пенсию. И эта пенсия будет свободна от налога. Окей? Да, это можно. То есть для этой цели купат гемоляшка необычная программа. Тут с этих денег можно получать пенсию, свободную от налога. А для просто как накопления она обычная накопительная программа.
3: А если эта сумма, она меньше, например, вот как говорят, до 107 тысяч, можно его получить так, или можно получить пенсию? Это же сумма не очень большая, 83 тысячи.
1: Слушайте, мы говорим сейчас о 46-летнем человеке, правильно?
3: Да.
1: Какая у него сумма накопится к 60 годам? Еще раз, это обычная накопительная программа. Этими деньгами можно воспользоваться обычным путем, просто сняв их, переложив себе на банковский счет. Вот и все. Просто есть дополнительная опция, как опция, не обязательно. После 60 лет получать из этих денег пенсию.
3: Угу. Ну хорошо, спасибо.
1: Окей, будьте здоровы, до свидания.
3: А можно двойную сумму, например, 83 и еще 83 подряд?
1: В следующем году можно еще 83, каждый... потом через год еще 83. И так без ограничения. Каждый год до 80 там с чем-то тысяч шекелей.
3: Угу. Понятно, спасибо.
1: Угу.
0: Итак, вот нам пишут радиослушатели. У нас пока нет никого на линии, но нам пишут радиослушатели. Мне 62 года, я собираюсь на пенсию. Мне уже надо начинать подготовку? Какие документы нужно собрать? И за сколько времени до выхода на пенсию нужно обращаться за консультацией? А также к кому обращаться?
1: Окей, значит, давайте начнем сначала, когда нужно начинать готовиться к пенсии. Готовиться к пенсии нужно приблизительно с 22 лет, когда-то мы из армии возвращаемся в Израиль, в 21-22 года. С этого момента нужно начинать готовиться к пенсии. Потому что пенсия не кто-то нам дает, а пенсия накапливается в наших пенсионных программах. Поэтому от того, в эти пенсионные программы поступают ежемесячно от нашей заработной платы от 18,5 до 22,83% от нашей заработной платы всю жизнь, то есть, грубо говоря, 20% от зарплаты всю жизнь, и к пенсии нужно готовиться заранее тем, чтобы понимать, куда эти деньги идут, как они расходуются, сколько комиссий я плачу, как они вкладываются на бирже, как они работают больше на меня или больше работают на страховую компанию и так далее. То есть заниматься своей пенсией нужно с молодости. И если я занимаюсь пенсией с молодости, то у меня есть вероятность намного более высокая, что у меня пенсия будет хорошая, нежели чем если я не занимаюсь этим. И большая проблема всей Алии 90-х годов, что нам это никто не объяснил. А потому что до где-то 80-х годов ситуация была в Израиле так, что пенсия была в основном бюджетная, там автоматически все по месту работы, там где было, а где не было, там не было. Нам не объяснили, что этим нужно заниматься. А на самом деле это так. Поэтому сам вопрос 62 года, когда нужно заниматься пенсией, ну, знаете, я как-то слышал, что к детскому психологу обратились родители 5-летнего ребенка и спросили, когда нужно начать заниматься воспитанием ребенка. Он ему ответил, что вы опоздали на 5 лет. Так что то же самое с пенсией. То есть с момента, когда начинаются первые заработные платы, с этого момента нужно заниматься пенсией. Теперь, что касается, какие документы нужно подготовить. Да никаких особых документов подготовить не нужно, нужно просто понимать, что происходит с моей пенсией, где она находится, какие условия получения пенсии, что там выгодно, что там невыгодно. Может, у меня программа плохая, стоит перевести в какую-то другую. Может, у меня разбросаны деньги по 10 пенсионных компаниям, где-то пенсия лучше, где-то пенсия хуже. Значит, надо где-то собрать это, где это будет получше, и так далее, и так далее. То есть надо просто разобраться, что есть с деньгами. Это не бывает никогда слишком рано, это бывает только слишком поздно. Вот. И обращаться за консультацией, ну, с консультацией обращаться к специалистам. Есть 3 вида специалистов в пенсионной области, 3 вида лицензий пенсионных. Пенсионный консультант, там, например, моя лицензия, пенсионный консультант не имеет права получать деньги с пенсионных компаний. То есть я не получаю деньги с пенсионных компаний, мне платят клиенты, этим обеспечивается моя независимость. То есть я не работаю ни на какие пенсионные компании, никаких, что называется, левых интересов. Есть 2-я лицензия, которая в пенсионной области, это пенсионный агент. Агент, так же, как и пенсионный консультант, может помочь с выходом на пенсию, с оформлением пенсионной программы и так далее. Разница между агентом и консультантом, что он получает деньги с пенсионной компании. Соответственно, у него могут быть какие-то сторонние интересы, а могут не быть. То есть тут что называется, как получится. И 3-й вид лицензии пенсионной – это мышевек пенсионе. Мышевек пенсионе – это наемный работник определенной компании. То есть человек, который получает зарплату от определенной компании. И если он получает зарплату от определенной компании, то понятное дело, что он работает чисто на эту компанию. То есть, если, допустим, у вас там невыгодная программа, и стоило бы перейти в другую компанию, безусловно, вам никогда об этом не скажет, потому что это как бы пойти против своего работодателя, ему не за это деньги платят, скажем так. Поэтому мышевек пенсионе это чисто такая, ну, для технических каких-то вопросов, например, если там у меня есть какая-то программа в какой-то компании, меня все устраивает, ну вот сделай мне то-то, то-то и то-то. Это 3 вида лицензий, и обращаться нужно к специалисту с лицензией. Ну вот, я думаю, что я ответил на все вопросы. 3 вопроса, по-моему, там прозвучало в этом комментарии.
0: Но в целом, да, 3 вопроса. И вот сейчас у нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, задайте ваш вопрос.
4: Здравствуйте, вы с нами? Добрый день, уважаемый ведущий и консультант. У меня такой вопрос. Я уже пенсионер, у меня хранится за все годы работы там целая куча тлушей. Нужно их хранить или не нужно? И может, какие-то нужно последние?
1: Смотрите, я вам скажу так. Я бы не выбрасывал бы тлушим до самой пенсии. А уже после оформления пенсии, после того, как вы уже пенсионер, я бы следовал следующим образом. Не выбрасывал бы тлушим тех работодателей, у которых я закончил работать в последние 7 лет. То есть, если, допустим, я у кого-то работал 5 лет назад, я закончил там работу, и я у него работал 30 лет, то я от такого работодателя не выбрасываю тлушим. Если прошло уже 7 лет после того, как я у этого работодателя закончил, уже с большим практической пользы иметь не будут. Окей? Я не буду сейчас объяснять, почему, но это, скажем, это мое мнение такое.
4: Ну, не важно, понятно. Дело в том, что я пенсионер, продолжаю работать. У меня там...
1: 30, еще раз. Окей, хорошо. Значит, в принципе, я бы не стал бы выбрасывать, пока вы работаете, а вот особенно от последнего работодателя.
4: Спасибо большое. Всего хорошего вам.
1: Будьте здоровы. До свидания.
0: Спасибо большое за этот вопрос. Я хочу напомнить номер телефона, по которому к нам можно дозвониться в прямой эфир и получить консультацию у Геннадия Бердичевского. Итак, наш номер телефона 072-280-1003. И у нас на линии находится еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте. Представьтесь, задайте свой вопрос.
5: Добрый день. Меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Мне 64 года, я получаю пенсию по инвалидности с МИГДАЛ и нахожусь на пособии Битуахлюми. Значит, 67 лет, я хочу уехать из Израиля и к сыну в другую страну. И хотела бы узнать, могу ли я снять все накопившиеся деньги, чтобы там купить себе жилье?
1: Сколько у вас медицинская инвалидность? Не трудовая, не ТИФКУДИ, а именно РФУИД?
5: 80.
1: 80. Если у вас есть инвалидность медицинская постоянная 75% и выше, то вы имеете право забрать все тагмулим из программ, которые были открыты до установления этой инвалидности. Понятное дело, что это стоит делать после того, как вы закончите получать по инвалидности, да?
5: Да.
1: Что касается пицуим, тут немножко сложнее. Тут немножко сложнее, тут зависит от заработной платы, от

0: на них будет налог взиматься, на эту сумму?
1: На эту пенсию налог в основном не будет взиматься. Возможно, на какую-то небольшую часть от этих денег, да, но по большому счету нет.
0: Но не будет складываться эта сумма вложения с той суммы...
1: С точки зрения масс-ахнасы, большая часть этой вклада или большая часть, там есть нюансы, или все, или большая часть от этих денег будут считаться пенсия, так называемая кицва мукерет. Кицва мукерет – это пенсия, которая по определению свободна от налога, потому что при вкладе мы на нее не получали налоговые льготы. Дело в том, что когда мы обычную пенсию отчисляем с заработной платы, то мы не платим налог с отчисления работодателя, да. Мы получаем на свои вклады налоговые льготы, потом пенсия, налогооблагаемый доход. Когда мы вкладываем так, как спросил первый радиослушатель, когда мы вкладываем это как одноразовую сумму, мы при этом не получаем налоговые льготы, поэтому мы, если не получили на эти деньги налоговые льготы при вкладе, то и при получении пенсии мы с этих денег налог не заплатим. Да, будет проблема просто изъять эти деньги, там могут быть проблемы, но тоже, так сказать, решаемые. Поэтому я не рекомендую вкладывать задолго до получения пенсии. Если уж кто-то хочет это сделать, то прямо перед непосредственно получением пенсии.
0: И тогда вопрос второй. Если деньги, которые вложены, скажем, в 50 лет, свободные деньги, пенсионную программу, они также будут расти?
1: Если деньги вложены в 50 лет, там есть проблема, потому что весь этот расчет кицва мукерет, вот этой безналоговой пенсии, он очень-очень сложный. Там вероятность ошибок и вероятность потери своих льгот очень-очень высокая. Требуется очень четкое профессиональное сопровождение, поэтому, пожалуйста, просто не делайте этого.
0: Только перед...
1: Лучше просто этого не делать. Okay? Ага. Не надо вкладывать в 50 лет деньги в пенсионную программу, из которой вы не можете их потом достать без всяких проблем. Зачем свободные от налога деньги вкладывать туда, где вы их не можете свободно от налога вытащить? Это нет в этом никакой логики. Если бы не было другого варианта, то, может быть, можно было бы подумать. Но есть же полно других вариантов, куда вкладывать деньги, зачем. Когда я уже непосредственно хочу вот из этих денег, я хочу дополнительную пенсию, окей, нет проблем. Но когда 50 лет, а зачем, а для чего?
0: Понятно.
1: Никакого логического смысла в этом нет.
0: Нет, цели вложить деньги, чтобы не вытаскивать их окончательно.
1: Это... Еще раз, зачем вы будете вкладывать деньги, чтобы не вытаскивать, а если они вам понадобятся? Случилось что-то в жизни, что вам они понадобились. И дальше что, вы хотите с них заплатить 35% налога? Ну, вы уже один раз платили с них налог. Зачем?
0: Но если, допустим, источник другой для изъятия.
1: Какая разница, источник сегодня и завтра нет. Мало ли что в жизни может случиться. Зачем вкладывать свободные от налога деньги туда, где они не свободны от налога? Ну, это просто абсурдно. А что, других мест нет, куда положить деньги?
0: Вы сейчас сказали, что они свободны от налога.
1: Нет, я сказал, что для получения пенсии они свободны, для пенсионера они свободны. Если в 50 лет вложить, то они не будут свободны от налога. Там будет очень много с этим проблем. Там надо будет, чтобы была пенсия минимум. Там я вам сказал, есть очень много ограничений на это. Поэтому в 50 лет, пожалуйста, этого не делать.
0: Понятно.
1: Я сказал, что нет проблемы это сделать, когда человек вот сейчас начинает получать пенсию. Нет проблемы. Если заранее, пожалуйста, это не делайте. Я это несколько раз уже сказал.
0: Хорошо. Спасибо большое.
1: Окей.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Угу. Спасибо большое. И следующий радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте. Давайте попробуем услышать, есть ли у нас...
3: Алло.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это вы со мной разговариваете, да?
2: С вами.
3: Да. Я Дима, мне 61 год. Я получил 50% овдан кошера вода. Я не знаю, как это на русском.
1: Потеря трудоспособности.
3: Потеря трудоспособности. Мера

0: разрешили работать 50%. И я не могу добиться никак, я получаю от Минора Мистахим 50%. И мне сказали, что 50% я могу работу. Я не могу никак добиться, сколько я могу зарабатывать в месяц.
1: Вы уволились?
0: Я не уволился, я продолжал работать. Я был на...
1: 50%, если вы работали 100%, стали работать 50%, значит, вы можете зарабатывать 50%. Что вам, от этого зарплату повысят?
0: Нет, не повысил зарплату. Просто если я раньше получал, например, 9 тысяч, это если 50%, я могу получать 4,5 тысячи. Правильно я понял?
1: Вы получали раньше 9 тысяч за некое количество часов работы.
0: Да, правильно. У меня были переработки.
1: Сейчас вы будете работать половину времени. Я предполагаю, за эту половину времени работодатель вам будет платить 4,5 тысячи.
0: Да, но...
1: В чем проблема?
0: Нет, я просто не понимаю. Если я заработаю, например, 5 тысяч, тогда снимут с меня в Данкосе
1: работа. Значит, смотрите, если вы заработаете больше, окей, это на самом деле, я понял теперь ваш вопрос, он на самом деле очень сложный, он зависит от вида программы и от условий. По большому счету, да, во многих программах то, что произойдет, если вы заработаете больше, то будет уменьшение выплаты по Огдан Кошерову, да, то есть если у вас, допустим, зарплата поднялась или что-то в этом роде, то может быть с этим проблема, да, может быть уменьшение выплат по Огдан Кошерову, да.
0: То есть мне надо, а как это узнать, у кого я могу узнать, сколько я могу
1: это
0: получать?
1: Посмотреть еще раз, если вы будете получать половину от заработной платы, то нет никакой проблемы, если у вас увеличится заработная плата, то частично выплата из пенсионной компании, она уменьшится. Окей?
0: Хорошо. И теперь еще такой вопрос. Я не платил 1,5 года, так как я был на больничном, я не платил 1,5 года ничего. Это может как-то повлиять у меня на...
1: То есть вы не платили, вам должны были платить по потере трудоспособности. Вам платили?
0: Кто должен был платить, работодатель?
1: Пенсионная компания. Если вы потеряли трудоспособность, вы год не работали по состоянию здоровья, значит, у вас была полная потеря трудоспособности, правильно?
0: У меня было 4 месяца, мне платил где-то 90 дней, 100%, потом, да, 3 месяца, потом я получил в Данкошерово до 40%, потом 50%.
1: Было. Но при этом вы не работали? Но при этом вы
0: не работал.
1: То есть, несмотря на то, что вы были 40-50%, вы не работали. Вы не работали полностью. Смотрите. Ваш вопрос в данном случае сложный, это не для радио. Нужно смотреть условия вашей программы конкретной. И что там происходит, вполне вероятно, что... Да, есть какие-то потери, уже даже, возможно, безвозвратные, но надо проверять. Это не вопрос для радио. Я очень извиняюсь, обратитесь, если у вас есть агент, там к агенту. Если нет агента, обратитесь к специалисту частным образом. Разобраться, в каком состоянии ваша сейчас документация, что к чему, надо смотреть документы. Это не... Это вопрос для индивидуальной консультации, не для радиопередач.
0: Понятно, хорошо. Большое спасибо.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. И у нас еще один радиослушатель. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Алекс Тайфер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Работающий мужчина, у которого жена пенсионерка, получает дополнительную никуда дзикуй.
1: Нет, не у которого жена пенсионерка. А у которого жена пенсионерка и имеет низкие доходы.
3: Вот это у меня и вопрос. Okay. Жена получает кицвадзик на 2,5, грубо.
1: И считается налогооблагаемые доходы, мы говорим.
3: Да. И второе, какая сумма ее пенсии, которую она получает, считается низким доходом?
1: Если мне не изменяет память, это где-то общий доход должен быть где-то порядка 30 с чем-то тысяч шекелей, то есть около 3000 шекелей в месяц, но... Здесь есть очень интересные и довольно нераспространенные варианты, которые мало кто обращает внимание. Ну вот Давайте я попытаюсь. Сколько, кстати, у нее пенсия, вашей супруги?
3: Ну, там 1200.
1: Не, ну 1200 вообще не о чем разговаривать. То есть положено на квадратику и однозначно.
3: Ага. Понятно, хорошо, спасибо. Перехожу ко второму вопросу. Насколько это актуально, вы решите. Например, условно говоря, мне сейчас 66 лет, и у меня есть 1 000 000 на счету. Я условные цифры. Я иду в Купатгену Ляшка, вкладываю в этом году, я и жена, 2 туда сдута. В следующем году 2 туда сдута. То есть какой вопрос? Вопрос заключается в том, насколько выгоднее, ну, если бы я был моложе, допустим, было выгоднее, насколько выгодно вложиться в Купатгену Ляшка, чтобы потом получать пенсию не налогооблагающую, без прибыли, как вы объясняли, и при этом изъять из пенсионного фонда, назовем так, те вещи, как, например, Кирен и Стальмут или другие вещи, забрать, не подлежащие
1: в большинстве случаев это не слишком выгодно. Во-первых, Кирен и Стальмут — это не пенсионный фонд, это они свободны для изъятия в любом случае, и в любом случае их нет смысла почти в любом случае их нет смысла использовать для пенсии. Мы сейчас говорим про пенсионные деньги, которые находятся в пенсионной программе. В случае, если у вас есть пенсия минимум, опять-таки, если у вас всего 1 000 000 шекелей, вы и жена пополам вкладываете, то будет по 500 000 у каждого. По полмиллиона у каждого, это всего 2500 шекелей. 3, может быть, 1000 шекелей пенсия. Это не решает техническую проблему вопроса пенсии минимум. Скажем так, эта идея, которая у вас возникла, она в подавляющем большинстве случаев будет невыгодна. Есть очень редкие случаи, когда да, это может быть выгодно. Но это...
3: Я имею в виду только ту сумму, которая с точки зрения закона не облагается налогом. То есть, например, в этом году я вложил 160 тысяч, я из зона, ну, по 80, условно.
1: Нет, вы не вложили 160, 80 вложили вы, 80 жена.
3: Да.
1: Окей, и записано не на 80 на ваш туда зовут, 80 на туда зовут жена. Ага. Окей? То есть вы не можете получать пенсию безналоговую из пенсионной программы жены. Окей?
3: Понятно.
1: То есть она будет из своей получать, вы будете из своей. Поэтому будет по 500 000 у каждого. Это по 2500 шекелей, там 3000 шекелей в месяц, смотря когда начинаем получать, какой масштаб и так далее. Это около 2500-3000 шекелей в месяц пенсия. Окей? Такая пенсия. Такая пенсия, нет проблемы получать, но просто как замена обычной пенсии, она как бы не тянет. Да? А в некоторых случаях такая замена может быть интересна и может быть логична, но это в абсолютно четких определенных случаях. И это, скажем так, вопросы для личной консультации, для личного планирования. Ну, не делаются такие вещи по радио, то есть это при высоких пенсиях, когда у меня есть большие накопления, что-то пойдет как наследство. Вот при планировании всех этих вещей, да, такой вариант в определенных случаях может быть интересен. И даже несколько раз я это делал со своими клиентами, но это очень-очень из ряда вон выходящий случай.
3: Спасибо вам большое. Всего хорошего, здоровья.
1: Будьте здоровы. До свидания.
2: И у нас следующий радиослушатель на линии. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Алекс. У меня такой вопрос. Через 2 месяца моя жена выходит на пенсию. Ей исполняется 65 лет. Вопрос такой. У нее будет пенсия Мифтахим Хадаша. Часть этой пенсии — это пицуим, который не облагается налогом. С экономической точки зрения, что лучше? Или забрать пицуим, который не облагается налогом, и, к примеру, положить его в банк, или присоединить его к пенсии?
1: Здесь вопрос не экономический. С экономической точки зрения, скажите мне, сколько ваша жена проживет, и я вам отвечу. Но вы не знаете, сколько она проживет, и она не знает, кто проживет, и никто не знает, сколько она проживет. Здесь вопрос не экономический. Здесь вопрос финансового планирования именно бюджета. Вопрос, нужна ли эта пенсия или нет, с чего вы будете жить. Может, у вас пенсия там громадная.
4: Время
1: может,
4: нам, извините, что я сверлю, в ближайшее время деньги нам на жизнь не нужны будут.
1: Что значит, еще раз, в ближайшее время...
4: Мы хотим эти деньги положить в банк.
1: Послушайте.
4: На какую-то программу.
1: Дослушайте, пожалуйста, ответ. Я же не даю вам сейчас личную консультацию, что лично вам нужно делать. По одной простой причине, чтобы дать вам личную консультацию, нужно намного больше информации. Я сейчас отвечаю на ваш вопрос в принципе. Понимаете, нельзя по радио дать личную консультацию, это невозможно. Можно ответить на вопрос в принципе. Вопрос на ответ на вопрос в принципе, я вам даю ответ. Смысл ситуации с вот с этими ПЦИМ, которые, кстати, не свободны от налога, а лишь можно освободить от налога, окей? ПЦИМ никогда не свободны от налога, их можно освободить до определенного предела. Так вот, смысл здесь взять или не взять. Это индивидуальное планирование. От чего оно зависит? От чего вот это решение зависит? В первую очередь это зависит, насколько эта пенсия нужна. Потому что что такое пенсия? Мы берем накопленную сумму и превращаем ее это в ежемесячные платежи. Если эти ежемесячные платежи, например, облагаются налогом, или, например, эти ежемесячные платежи мне не нужны, потому что я это не буду тратить, а что получается? Я как бы взял одноразовую сумму, превратил ее в ежемесячные платежи, начал их получать, но я их не трачу, значит, что они у меня происходят с ними? Они у меня накапливаются в одноразовую сумму. Ну, не нужна лишняя пенсия. То есть получается такой оборот, ну, какой-то странный, да? Никому не нужный. Поэтому это касается планирования. То есть если пенсия, например, невысокая, окей, и самого человека, и его супруга, то имеет смысл получать из этих денег пенсию. Если пенсии высокие, есть излишки, и пенсия не нужна, тогда думаем, какие деньги лучше не пускать на пенсию. Кстати, далеко не всегда это ПЦИМ. Почему это далеко не всегда ПЦИМ? Потому что ПЦИМ, как я уже сказал, не свободен от налога. ПЦИМ – налогооблагаемый доход. Но если мы его освобождаем от налога, то мы ударяем по налоговым льготам на пенсию. Тогда налоговых льгот на пенсию меньше. Если мне эти налоговые льготы важны, то лучше изымать не ПЦИИ. Лучше искать какие-то альтернативы. Там иногда можно тагмулим изъять. Есть такое понятие, как капитализация пенсии в УНКИЦВА. То есть есть много разных вариантов. Но опять-таки вот это вот планируется на индивидуальном уровне, потому что это надо смотреть, сколько суммы, будет налогообложение, не будет налогообложения. По большому счету, в большинстве случаев, да, лучше из этих денег получать пенсию и не освобождать ПЦИМ от налога. Но это, скажем, давайте говорить так, где-то в 80% случаев. Понимаете? В 20-30% случаев, да, имеет смысл забрать ПЦИМ, так сказать, не... освободить их от налога и забрать. Но это далеко не всегда, в большинстве случаев как раз нет смысла.
4: Понятно.
1: Окей? Я, к сожалению, не могу дать вам ответ более точный, потому что тут надо считать и размер вашей пенсии, и ее пенсии, и какие есть еще деньги. То есть очень много факторов нужно брать в расчет, чтобы конкретно принять решение, сделать так или не сделать так.
2: Спасибо вам большое за этот вопрос. И у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
5: Добрый день. Меня зовут Роза. Я бы хотела поблагодарить Геннадия. Он нам помог очень в личном обращении, получении пенсии мужа. А теперь у меня такой вопрос.
1: Спасибо.
5: У меня в банке много лет назад было Купатгемл. Банки. И каждый месяц вычитали 150 шекелей. И там накапливалось, как взяла, потом продолжала. Потом я вдруг вижу, что у нас их мои деньги перевели в страховую компанию Псгад.
1: Псгод.
5: Псгод, я извиняюсь.
1: Сначала было... Окей. Это банк Апоалим был, правильно?
5: Да.
1: Банк Апоалим в 2005 году... в соответствии с новым законодательством продал все Купатгемл, которые были как и в любой банк, продал. Сначала их купила компания «Пизга», потом «Пизга» продала это деньги «Псагот», потом «Псагот» продал эти купон «Гемл» «Альшулершахам». Сейчас, кстати, идет разговор о том, что «Альшулершахам» продаст их куда-то дальше. То есть ваши деньги на сегодняшний день находятся в компании «Альшулершахам», правильно?
5: Правильно. Вот я хотела по этому поводу спросить. Когда это был «Псагот», «Пизгот», я получала хотя бы доходы и знала, какие у меня накопления. После 21 года я не получаю ни одного документа. И mm-hmm. я хочу, может быть, забрать, и сколько там скопилось. Я позвонила, тут я выяснила сначала, что у меня Влад Кевер, от Шулера у меня деньги снимает. Я позвонила тут, и они говорят мне, нет ваших данных, у нас нету, не мой туда дадут, ничего, деньги вы снимаете, а моих данных нет. Прислали мне какой-то на СМС бланк, я его заполнила, послала, свои данные. Вот уже больше недели я хочу войти хотя бы на сайте и посмотреть, что там у меня творится. Во-первых, они...
1: Я понимаю. Окей, значит, смотрите. Безусловно, так сказать, вопрос идет чисто технически. Во-первых, я думаю, что если вам прислали какие-то бланки, значит, по ТЭЛДАТЗУТ у вас видят. То есть вас видят там, видят, что у вас есть программа, правильно? По номеру ТЭЛДАТЗУТ вы фигурируете там.
5: Но они как бы говорят «Эннитуним».
1: Не «Эннитуним» для того, чтобы открыть вам личный кабинет. Там нет номера телефона, например, вашего. Окей? Это вполне вероятно. Еще раз. Вас видят, когда вы разговариваете. Они видят, что у вас есть программа?
5: Они видят.
1: Угу. Я не понимаю, Роза, ответьте, пожалуйста.
5: Вы понимаете, во-первых, меня не известили, где мои деньги столько лет.
1: Оставьте то, что вас не известили. Я вас сейчас известил, да? Окей, все, я вас известил. Вопрос не в этом, окей? Я задал вопрос конкретный. Вы когда позвонили в Альшулершахам, вас спросили номер ТЭЛДАТЗУТа, окей?
5: Да.
1: Они увидели по номеру ТЭЛДАТЗУТа, что у вас есть программа?
5: Наверное, да.
1: Окей, значит, номер ТЭЛДАТЗУТа ваш фигурирует. У них нет данных для того, чтобы открыть вам личный кабинет, потому что, чтобы зайти в личный кабинет, нужно с помощью электронной почты, либо с помощью номера телефона. У них не было данных вашего номера телефона, вы не могли зайти в личный кабинет. Сейчас они вам послали какой-то бланк, чтобы вы заполнили, чтобы они могли вам открыть доступ в личный кабинет. Окей, это я так понимаю ваше объяснение, да? Я перевожу на простой русский язык то, что вы сейчас сказали. Окей? Значит, просто надо набраться терпения. Они это сделают, и вы сможете заходить и видеть. Кроме этого, информацию всю по вашим пенсионным программам, по всем пенсионным программам, включая Альшулершахам, то есть все, что есть на ваш номер ТЭЛДАТЗУТа, информацию можно получить через так называемое пенсионное бюро «Мислака Пенсионит». Это пенсионное бюро создано Минфином уже больше 10 лет назад. Там за 20 шекелей вы получаете полную информацию о всех ваших пенсионных программах во всех пенсионных компаниях Израиля. Окей? Так вот, через Мислака Пенсионит вы эти деньги тоже можете увидеть. То есть не обязательно личный кабинет. Вот. Но вот я думаю, что я ответил на ваш вопрос. То есть с точки зрения Альтшулера вы правильно делаете действия. То есть вы обратились, они вам прислали что-то, чтобы открыть вам личный кабинет. Они откроют этот личный кабинет, там где-то задержатся там на неделю или на две. Это уже, так сказать, мелочи. Да, но они откроют, они никуда не денутся. Но если вам очень важна информация и посмотреть, что еще у вас есть, есть пенсионное бюро «Мислака Пенсионит».
2: Через которое онлайн мы всегда можем увидеть все наши деньги.
1: Все пенсионные накопления можно увидеть.
2: Геннадий, я предлагаю нашим радиослушателям послушать трансляцию предвыборных роликов «Что делать?». А у нас скоро выборы, так что давайте.
6: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф».
7: Лак Беяхат, Лак Беннет.
8: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк, депутат Кнессета от блока Баяхат. 27 октября голосуем за Баяхат во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – Рейш и Куф. Рак на иврите – только. Только вместе. Только Беннет.
7: Рак Баяхат. Рак Беннет.
6: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Баяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш». Куф. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Исраэль Бетейну» «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква «Ламед».
9: Дорогие друзья, с вами Татьяна Берлин. Я много лет помогаю тем, кто оказался в трудной ситуации. Ко мне обращаются пожилые люди, новые репатрианты и семьи, которым нужна поддержка. Я хочу, чтобы люди получали положенную им помощь без бесконечных хождений по кабинетам, чтобы пожилые жили достойно, а семьи, ухаживающие за своими близкими, получали поддержку. Чтобы репатрианты могли работать по профессии и строить здесь будущее. Из моего опыта я убедилась, что «Наш дом Израиль» – это единственная партия, которая на протяжении всей своей истории отстаивала интересы репатриантов, проводила законы и решения, которые реально меняли ситуацию к лучшему. Именно поэтому я присоединилась к НДИ. Для меня это продолжение моей многолетней работы и возможность добиваться перемен на государственном уровне. Я хочу использовать свои знания и опыт, чтобы добиться решений, которые люди смогут почувствовать в повседневной жизни. Поддержите НДИ на выборах 27 октября. Голосуйте за себя. Голосуйте Ламед.
10: Почему Либерман ушел с поста министра обороны? Авигдор Либерман давно предупреждал Нетаньяху о необходимости ликвидировать Хамас. В 2016 году даже передал премьеру секретный документ, в котором подробно описал план террористов напасть на Израиль. В 2018 году Хамас выпустил по Израилю более 500 ракет. Либерман требовал ликвидировать угрозу в Газе, но Нетаньяху пошел на перемирие с Хамасом. Биби принял решение о передаче в Газу сотен миллионов долларов наличными из Катара. В знак протеста Либерман ушел в отставку с поста министра обороны. Либерман – единственный, кто предупреждал, единственный, кто победит. 27 октября на избирательных участках решится, каким будет будущее Израиля и кто возьмет на себя ответственность за безопасность страны. Буква «Ламед» на бюллетене – это голос за безопасность Израиля. Ради наших детей и внуков, ради будущих поколений голосуем за НДИ. Голосуем бюллетенем с буквой «Ламед».
11: Алло, привет, как дела дома?
12: Дома выборы, так что дома нужна твоя поддержка.
11: Что я могу сделать?
12: Поддержи «Наш дом Израиль», голосуй «Ламед».
6: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Исраэль Бетейну» «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Символ этого списка – буква «Ламед». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.
2: Итак, у нас сегодня в нашей программе был независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Он находится все еще с нами на линии. И я хочу только попросить вас, Геннадий, вы говорили про Мислака Пенсионет, про пенсионное бюро. Скажите нам только, пожалуйста, вот до окончания программы осталось совсем немного, скажите, где найти, как посмотреть? Адрес,
1: значит,
2: пожалуйста.
1: Адрес, электронный адрес. Мы пока пенсионец, мы не звоним, не, никак, только пишем. Все делается онлайн, через интернет. Значит, адрес мы слака пенсионит, электронный адрес мы слака пенсионит, swiftness.co.il. Я по буквам продиктую. S, кмо сигаль, W, кмо Windows, кмо Word, I, кмо Игорь, F кмо Федор, T кмо Татьяна, N кмо Николай, E русская, да, как Елена, и два раза S в конце, как Сигаль. Окей? swiftness2s.co.il. Окей, это адрес Мислака Пенсионного.
2: Геннадий Бердищевский, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. До свидания. Всем хорошего
1: спасибо
2: дня.
1: Спасибо вам. До свидания.

0: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире радиостанции Канрека. Новости. У микрофона Семен Каплан. Трагедия на хребте Рамим. Элазар Яир Виленский, ученик 9 класса религиозной школы Орт Маалот, погиб при взрыве боеприпаса на школьной экскурсии. Дата его похорон пока не сообщается. 24 человека пострадали и находятся на лечении в трех больницах на севере страны, часть из них в тяжелом состоянии. В Министерстве образования заявили, что сотрудники действовали в соответствии с ограничениями Еврейского национального фонда и запретили проведение мероприятий в этом районе из-за последствий войны. Были даны четкие инструкции по безопасности, включая полный запрет на прикосновение к оставшимся на местности ракетам и боеприпасам. Представитель министерства подчеркнул, что запланированный маршрут экскурсии не проходил по закрытой территории, и сейчас проверяются обстоятельства происшествия и фактический маршрут, по которому двигалась группа. В ближайшие дни Министерство образования продолжит проверку порядка выдачи разрешений на проведение мероприятий, связанных с ними требований безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Худжаинов. Напряженность в Персидском заливе. Газета Wall Street Journal сообщает, что Иран усиливает защиту своих ядерных объектов и готовит население к возможному возобновлению войны с Соединенными Штатами после промежуточных выборов, которые пройдут в следующем месяце. По данным издания, спутниковые снимки свидетельствуют об укреплении особо важных объектов и строительстве вокруг них земляных валов. Высокопоставленные иранские чиновники предупредили, что в случае нападения Тегеран ответит масштабной эскалацией на всем Ближнем Востоке. Некоторые из них допустили возможность наземных рейдов или ударов по стратегически важным объектам в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Две недели до выборов депутат Кнессета Тали Готлиб из партии «Оцма Иудит» заявила в эфире Кан Решет Бет, что в случае назначения министром юстиции в следующем правительстве она изменит основной закон о судебной власти, чтобы ограничить полномочия Верховного суда. По словам Готлиб, Багац не должен рассматривать военные, дипломатические и политические вопросы. Она заявила, что суд должен вернуться к своему первоначальному предназначению – обеспечивать гражданам правосудие. Готлиб также сказала, что Багац не должен предоставлять право обращаться в суд террористам. В детском саду в Бейтар-Элите медицинская помощь была оказана примерно 10 младенцам с легкими симптомами аллергической реакции. В полиции сообщили, что никаких опасных веществ на месте не обнаружено. По предварительной версии, причиной стала реакция на пищу. Трое малышей с легкими симптомами были доставлены в больницу. Детское учреждение закрыто по распоряжению полиции. Информация о происшествии передана в Министерство здравоохранения. В Управлении водных ресурсов Израиля сообщили, что два года подряд с низким количеством осадков в бассейне Кинерета привели к резкому сокращению запасов доступной воды. Их объем достиг минимального уровня за 100 лет наблюдений. При этом на фоне дефицита осадков на севере страны, на юге отмечалось необычно большое число сильных дождей и наводнений. В опубликованном гидрологической службой отчете по итогам последнего сезона дождей говорится, что ситуация заметно улучшилась по сравнению с экстремально засушливым сезоном 24-25 годов. Однако последствия прошлогодней сильной засухи по-прежнему ощущаются в естественных источниках воды, прежде всего на севере страны и в бассейне Кинерета. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 28, в Хайфе 27, в Цфате 25, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 28 градусов, прогнозируемая высота волн от 30 до 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель партии «Демократим» Яир Голан подверг резкой критике председателя партии «Ценута Датит» Бецалеля Смотрича, указав, что тот пытается перенести деятельность «Молодежи холмов» с территорий в Галилею. В ходе заседания парламентской фракции «Демократим» в городе Маджель-Крум Голан сказал: «Через две недели мы отправим Смотрича в оппозицию». Об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Краковский. Выборы 2026. Бывший депутат Кнессета Элазар Штерн, баллотирующийся в состав парламента от партии Яшар, заявил, что партии, входящие в блок перемен, стремятся к созданию стабильного правительства. В интервью корпорации КАН он призывал к учреждению Государственной следственной комиссии, которая должна будет заняться расследованием обстоятельств бойни 7 октября. Штерн, в частности, сказал: Нетаньяху пусть делает, что хочет. Возможно, в конце концов, он возьмет на себя ответственность. В конце концов, объяснит. Кстати, избирателям Ликуда и Еврейского дома хочу задать вопрос. Почему не ведется расследование относительно той тяжелейшей цены, какую нам пришлось заплатить? Почему Нетаньяху покрывает происходящее в его собственной канцелярии, включая сотрудничество с Катаром? Создание Государственной следственной комиссии необходимо не только для извлечения уроков, ведь мы уже 3 года в состоянии войны и уже заплатили за это кровью, подчеркнул Штерн. Трагедия, произошедшая вчера в районе хребта Рехес-Рамим на севере страны. В больнице в Нагаре до сих пор госпитализированы 6 пострадавших. Заведующий детским реанимационным отделением доктор Йоав Хоффман некоторое время назад сообщил об их состоянии. Он, в частности, сказал, что одному из них, который находился в тяжелом состоянии, сейчас уже ничего не угрожает. Еще 5 в хирургическом отделении. У большинства из них осколочные ранения. Еще несколько раненых находятся в больнице Рамбам в Хайфе и в больнице Зив в Цфате. 6 из них в тяжелом состоянии. В Иерусалиме на 54-м году жизни скончался Григорий Тамар, известный блогер, военный обозреватель, экскурсовод и организатор ежегодного рыцарского фестиваля в Израиле. Похороны состоятся сегодня в 17 часов на кладбище Геват-Шауль в Иерусалиме. Радиостанция Кан-Река выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Тамара. Министерство здравоохранения проинформировало о том, что окружной суд в Иерусалиме отклонил апелляцию врача-гинеколога, который был обвинен в преступлениях сексуального характера. Суд оставил в силе решение министерства лишить этого врача лицензии на срок в 5 лет. Согласно судебному постановлению, этот врач не сможет в течение этого срока заниматься медицинской практикой. Сотрудники министерства подчеркнули, что они будут следить за исполнением судебного решения. Компания Исраэр объявила о том, что она приняла решение заморозить на нынешнем этапе задействование авиарейсов в аэропорт марокканского города Марракеш. Это связано с недавней попыткой теракта на авиарейсе компании Fly Dubai. В заявлении, опубликованном руководством компании, говорится, что продажа авиабилетов на рейсы в Марракеш прекращена. Корреспондент КАН Офир Гальперин передает, что в течение ближайших месяцев предполагалось задействовать до 3 таких рейсов в неделю. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг температура понизится, на севере, в прибрежной полосе местами возможны дожди. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 25, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Обращение председателя Центральной избирательной комиссии выборов Кнессет 26-го созыва о ложной информации и распространении дезинформации в период выборов. Уважаемые граждане Израиля, дорогие избиратели, совсем скоро нас ждет праздник демократии – выборы в Кнессет. В избирательной комиссии мы делаем все возможное, чтобы обеспечить свободное, равное и тайное голосование, как предписывает закон. Выбор принадлежит вам и только вам. В кабинке для голосования каждый из вас наедине с самим собой. Никто не подслушает за ширмой, не запишет процесс голосования, не увидит, за кого вы проголосовали, и не потребует от вас сказать или доказать, за кого вы голосовали. Избирательная кампания идет не только на избирательных участках, на рекламных щитах, в газетах и в телестудиях. Она идет и в мобильных телефонах, ставших неотъемлемыми.

все это может оказаться выдумкой. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Тщательно проверяйте поступающую к вам информацию, прежде чем ее распространять. Помните, официальную, надежную и точную информацию вы найдете в официальных информационных ресурсах Центральной избирательной комиссии. Мы обновляем их в режиме реального времени. Слушайте нас. Ответственность за успех выборов лежит на нас и на вас, избирателях. Всем нам необходимо проявлять бдительность, ответственность и здравый смысл. Искусственный интеллект совершенствуется, но наш собственный естественный интеллект все еще при нас и работает. Срок годности здравого смысла еще не истек. Прежде чем верить, проверяем. Прежде чем делиться, убеждаемся. Мы, безусловно, справимся с этим вызовом. Давайте сделаем день выборов настоящим праздником. Приходите голосовать, ведь именно так вы можете повлиять на будущее страны.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о предотвращении теракта в Иерусалиме против солдат Цагаля. Сотрудники полиции и Шабака задержали 18-летнего молодого человека из города Ум-эль-Фахм, который принес клятву группировке «Исламское государство». Он планировал совершить теракт в Иерусалимском старом городе. Вопрос о мобилизации харидим в армию. Около 80 ультраортодоксов пришли сегодня в мобилизационный пункт в Тель-Ашомер в рамках проекта октябрьской мобилизации. Они намерены служить в технологических подразделениях. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что большинство из них относятся к движению хасидов. В настоящее время около 500 ультраортодоксов уже служат в различных технологических армейских подразделениях, включая инженерные. К другим темам. Высказывание президента государства Ицхака Герцога о том, что он сделает все от него зависящее, чтобы предотвратить повторные выборы. Депутат Кнессета от партии ШАС Михаэль Мелькиэли заявил, что он не испытывает опасений по поводу того, что Ликуд может отказаться от союза с ШАС в том случае, если президент будет продвигать идею создания правительства национального единства. Ликуду будет необходимо добиться того, чтобы в коалиции был как минимум 61 мандат. Если партия ШАС будет ослаблена, ее действительно могут не включить в правящую коалицию, сказал Мелькиэли в интервью корпорации КАН. На вопрос журналиста о том, полагается ли он на Нетаньяху, депутат от партии ШАС ответил, что он полагается только на себя. Именно поэтому, подчеркнул он, мы должны быть сильной партией. Тот, кто хочет сильное государство во главе с Нетаньяху, должен поддержать и нас. Ибо мы пошли с премьер-министром и не сворачиваем с этого пути, указал он. Выборы 2026. Как мы уже передавали, бывший депутат Кнессета Элазар Штерн, баллотирующийся в следующий состав парламента от партии Яшар, заявил, что партии, входящие в блок перемен, стремятся к созданию стабильного правительства. В интервью корпорации КАН он призвал к учреждению Государственной следственной комиссии, которая должна будет заняться расследованием обстоятельств массовой бойни 7 октября. Штерн, в частности, сказал... Нетаньяху пусть делает, что хочет. Возможно, в конце концов, он возьмет на себя ответственность. В конце концов, объяснит. Кстати, избирателям Ликуда и Еврейского дома хочу задать вопрос. Почему не ведется расследование относительно той тяжелейшей цены, какую нам пришлось заплатить? Почему Нетаньяху покрывает происходящее в его собственной канцелярии, включая сотрудничество с Катаром. Создание Государственной следственной комиссии необходимо не только для извлечения уроков, ведь мы уже 3 года в состоянии войны и уже заплатили за это кровью, подчеркнул Штерн. Трагедия, произошедшая вчера в районе хребта Рехес-Рамим на севере страны. В больнице в Нагарии до сих пор госпитализированы 6 пострадавших. Заведующий детским реанимационным отделением доктор Йоав Хоффман некоторое время назад сообщил об их состоянии. Он, в частности, сказал, что одному из них, который находился в тяжелом состоянии, сейчас уже ничего не угрожает. Еще 5 в хирургическом отделении. У большинства из них осколочные ранения. Еще несколько раненых находятся в больнице Рамбам в Хайфе и в больнице Зив в Цфате. 6 из них в тяжелом состоянии. В Иерусалиме на 54-м году жизни скончался Григорий Тамар, известный блогер, военный обозреватель, экскурсовод и организатор ежегодного рыцарского фестиваля в Израиле. Похороны состоятся сегодня в 17 часов на кладбище Геват-Шауль в Иерусалиме. Радиостанция «Рэха» выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Тамара. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Миллениум нас. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг температура понизится, на севере и в прибрежной полосе местами возможны дожди. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 25, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот и нашлась музыкальная заставка для этой программы. И в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и автор программы, мой соведущий Артур Блайер, в цикле передач «Рассудок уцелеет» с вопросительным знаком. Безумные, но вполне реально происшедшие истории, которые рассказывает Артур, конечно, ослабляют веру в возможности нашего разума, но сохранить ли эту веру в дальнейшем или утратить ее я окончательно зависит только от вас, без сцены, от каждого в отдельности. А слова бессмертной песни Петра Налича «Baby, you have a possibility, play with me» мы переведем так. Друзья, у вас есть возможности поиграть и посмеяться вместе с нами. Все, ну теперь, собственно, можно начинать. Артур, я приветствую вас. Ну что ж, мы в ожидании первой истории. Или хотите сказать какое-то предисловие?
1: Давайте сегодня без предисловий. Хотел сказать, что у нас не только безумные истории, у нас истории любопытные, истории забавные. Сегодня есть некоторые истории, которые во многом так красноречиво говорят о той стране, в которой мы живем, о ее времени, о ее культуре, о ее обычаях. И вот первая история, она скорее грустная, но в то же время и забавная. Игорь, как в ультра-ортодоксальной среде люди женятся? Вы знаете?
0: Ну, я знаю, что это достаточно серьезный процесс. Там есть шедухим, шедухот. Вот, значит, там серьезные какие-то дела творятся.
1: Это прямо целый институт.
0: Да,
1: свои механизмы. И эти механизмы существуют давно. И вот была такая история в начале 80-х годов. Успешный бизнесмен не мог найти себе пару. И не мог он найти себе пару до 49, до 50, там, по-моему, даже до 50 с хвостиком лет. Теперь понимаете, да, как воспринимается такой человек в этой среде? Это клеймо, неженатый, это клеймо, самое настоящее. Он испытывал массу комплексов. И по этому поводу он отчаялся в какой-то момент и обратился к Мышадеху, да, к свату такому. Обратился к нему с деловым предложением: «Найди мне, наконец, невесту, а я тебя отблагодарю». И вот этот товарищ в начале 80-х годов согласился. Они подписали соглашение, договор. И он пообещал ему найти невесту. И в случае, если звезды сойдутся, и будет у нас брак, бизнесмен обязался заплатить ему целых 100 тысяч долларов. В начале 80-х годов это как целая квартира.
0: Ну, мне и сейчас, как говорится, 11 тысяч, и я 20 тьмую, да, как бы.
1: В общем, да. И произошло чудо. Он нашел ему даму сердца, и в итоге этот бизнесмен женился. Mm-hmm. А вот женившись, он посчитал, что он перестарался с этим обязательством, с этими обещаниями и с этими баснословными суммами, и решил не платить. И вот здесь уже дело попало в судебную плоскость, дошло аж до Верховного суда, это было знаменитое дело с таким анекдотическим названием «Ганс против Каца», звучит как анекдот. И я изучал это дело когда-то, еще будучи студентом. И как вы думаете, что решил наш самый справедливый суд в мире? Игорь.
0: Не, ну слушайте, там же они подписывали же какое-то соглашение.
1: Бумажку
0: подписали?
1: Да.
0: Ну, тогда все.
1: Уговор, договор дороже денег.
0: Ну.
1: Значит, понятно, что у жертвы, да, которая была здесь ответчиком, у бизнесмена, были свои доводы на этот счет. Какие доводы он приводил? Он говорил о том, что это кабальная сделка, о том, что его застали в самый сложный момент его жизни, что он, собственно, не отдавал себе отчета в своих действиях. Он был на грани чуть ли не самоубийства, да? Ссылаясь, опять же, на какие-то культурные особенности этой среды. И самое интересное, что суд внимательно рассматривал все эти доводы. И суд первой инстанции, по-моему, окружной, отклонил все эти доводы, а вот Верховный внимательно все это рассмотрел и тоже отклонил основные доводы, объяснив, что договор есть договор.
0: Ну.
1: К тому же заключил этот договор не случайный человек, а бизнесмен, опытный, умудренный опытом и жизнью, знающий цену деньгам, словам и так далее. Но вот в особом мнении судья Яков Кедми, был такой судья еще, оказывается, Яков Кедми, судья написал, знаете, я бы все-таки сократил немножко эту компенсацию, эту комиссию, потому что Свах этот Мешадех вел себя недобросовестно, использовал, злоупотребил чужим горем, чужой бедой и так далее. То есть недобросовестно, там он применил определенную конструкцию из договорного права, вел себя недобросовестно, недобросовестно вел переговоры перед подписанием соглашения и так далее. И предложил предписать здесь компенсацию не в 100 тысяч долларов, там условно 40 тысяч долларов. Но коллеги, судьи, не согласились. С этим мы объяснили, мы не няньки, суд не нянька, не, как говорится, не апотропус. И взрослый человек сам принимает решение. Поэтому пришлось заплатить. Но это любопытный кейс, любопытный в том ключе, что он, по-моему, очень хорошо говорит о том, где мы живем, на какой планете, какие проблемы, настоящие проблемы, человек просто так не подписал бы обязательства в 100 тысяч долларов, какие проблемы люди испытывают, как на них давит атмосферный столб, и как, какие решения приходится искать в суду.
0: Ну, мне кажется, мне это как раз кажется, ну, я же вот ничего не понимаю в юриспруденции, но любой подписанный тобой договор, чтоб ты потом не рассказывал, какой ты был в этот момент, так сказать, несчастный, бедный и зависимый от обстоятельств, но ты подписал.
1: Как бы. Это не совсем так. Да. В нашем очень динамичном и креативном израильском контрактном праве это не совсем так. Последние лет 15 есть тенденция суда, я в первую очередь законодателей, к такому формальному прочтению документов. Подписал, отвечай. Раньше, 20-30 лет тому назад, суд относился к этому чуть более живо, чуть более креативно, чуть более чувствительно, пытаясь погружаться в обстоятельства дела, в обстоятельства того, как люди вели переговоры. Понимаете, ну, я не знаю, в начале 90-х, в начале 90-х сюда приехала в Израиль, вот мы сейчас с вами говорим, я вспоминаю, сюда приехала большая волна репатриации, большая волна алии, мои родители в том числе. И эти люди подписывали разные контракты на языке, который им непонятен, неизвестен. Да, были всегда тетушки, которые что-то там переводили левой ногой заодно. Получалось часто невесело. И суды вмешивались в такого рода соглашения.
0: То есть я понимаю, что вы бы хотели, чтобы вернулось то время, когда суды более дотошно, более конкретно, более точечно работали по контрактным делам.
1: Наверное, я бы хотел. Не в этом конкретном случае. В этом случае я считаю, что суд вынес справедливое решение. Но, наверное, да. Наверное, я считаю, что суд должен быть более чувствительным.
0: Проблема в том, что обстоятельства подчас очень трудно воссоздать.
1: Очень.
0: И та сторона, которая, так сказать, выступает, я не знаю, любая сторона может давить на жалости, на другие вещи, правда же. Хотя вы меня убедили в том, что вот эти несчастные люди, которые подписывали гаранты и прочее, там были, конечно, и мошенники, которые, значит, подписывали, потом получали деньги, куда-то сматывались.
1: Верно.
0: Но были и честные, добросовестные люди, которые хотели чуть-чуть заработать и так со свистом пролетели.
1: Или хотели помочь своим родственникам.
0: Тоже правда. Так что это грустный мотив, у нас грустная композиция. Я уже решил одну из композиций сегодняшних отдать Петру Наличу, поскольку благодаря ему у нас теперь есть заставка. Композиция называется «Lost and Forgotten». Я хочу сказать, что музыкальная концепция наша изменилась с подачи Артура. Теперь мы не подчеркиваем безумие разных историй довольно безумными песнями, а наоборот, мы противопоставляем тому, что рассказывает Артур, либо дивную классику, которой Артур прекрасный знаток, тонкий, вот, или достойные образцы, скажем, инди-музыки. Вот. Теперь так. Слушаем.
1: Разбавляем.
0: Разбавляем.

0: Так, я хочу сказать, что в студии по-прежнему замечательный Артур Блайер. Ну, а говорим мы по-прежнему о разных причудливых, безумных, сумасшедших историях, которые, однако же, в нашей жизни происходят.
1: Происходит, еще как происходит. Не дай бог, конечно, сейчас еще одна история. Ой, какая невеселая, но достаточно бытовая. У меня к вам вопрос, Игорь.
0: Да.
1: Человек оформляет машканту, покупает квартиру, да, достигает свою хрустальную мечту, да, и своей мечты и покупает квартиру, оформляет машканту. Как вы думаете, может, вы знаете, может, вы не знаете?
0: Не, я
1: как
0: ничего
1: банк,
0: не знаю.
1: Как банк гарантирует возврат этой машканты, если человек сегодня здесь, а завтра, как известно, его может не стать?
0: Вопрос, конечно, интересный.
1: Я вам отвечу.
0: Я просто хотел сказать, что да. Я всегда был так далек от машканты, что вы сейчас имеете дело с табула расы. Просто вот, да.
1: Ну, тогда мы заполним эту табулу расы. Значит,
0: да,
1: существует механизм страхования жизни. Человек подписывает, берет на себя обязательства на 30 лет. Эти 30 лет он условно должен выплачивать ипотеку банку. Банк говорит, прекрасно. Но поскольку я не знаю, где мы будем через 10 лет, пока ты работаешь и с тобой все хорошо... Все нормально. А если ты умрешь, я окажусь в тяжелом положении. Я банк, окажусь в тяжелом положении. И поэтому вместе с оформлением ипотеки ты оформляешь страховой полис. Ты оформляешь страховой полис на сумму ипотеки. Бенефициаром, выгодоприобретателем этого страхового полиса буду я, банк, на моей памяти. По-моему, так работает этот механизм. Если, не дай бог, с тобой что-то произойдет, я в накладе не останусь. Может быть, не банк, бенефициар. Там разные есть случаи. Неважно. Главное, будет сумма для выплаты этой ипотеки. И вот одна женщина оформила такую ипотеку. И вместе с этой ипотекой, на 1,5, по-моему, миллиона шекелей, и вместе с этой ипотекой она заполнила и получила полис страхования жизни. Значит, а спустя 2 месяца после этого, по результатам колоноскопии, у нее обнаружили рак. Не про нас всех будет сказано, рак желудка. Значит, страховая компания, и она умерла спустя еще там 1,5 года. Она умерла. И когда ее муж, вдовец, обратился в эту страховую компанию, он сказал, вот произошел страховой случай, выплатите то, что обязались. Страховая компания порылась в документах и сказала, минуточку. Условно, 1 марта 2017 года мы, страховая компания, заключили договор с покойной там, Еленой. Окей? А спустя 2 месяца ей поставили диагноз рак. Но оказывается, что за месяц до заключения договора Елена ходила к врачу, там, гастроэнтерологу, и жаловалась на боли в желудке какие-то. Из этого мы, страховая компания, делаем один... Простой вывод. Елена ввела нас в заблуждение, покойная Елена. Ввела нас в заблуждение. Она нас обманула, она знала, что на тот момент у нее рак или подозрение на рак. Она должна была все это в специальной декларации расписать. Что вы об этом думаете, Игорь?
0: Ну, прежде всего хочу сказать, что одна фраза меня потрясла до глубины души, с которой вы начали. Вот, я, банк, окажусь в тяжелом положении. Я хочу припомнить, что однажды, когда мы приезжаем, же всегда нас обступает много людей. Вот, и я таким же образом подписал какие-то страховые обязательства. А спустя какое-то время, правда, больше, да, меня оперировали. Вот. И там, видимо, это как-то совпадало с тем, значит, перечнем. Мне немедленно вернули все деньги, которые я успел заплатить, и на этом все закончилось. Поскольку я был в стране очень немного, недолго, меня никто не надоумил, мне сказали, ты свое получил, все, успокойся, дальше не продолжай. Так что я со стороны страховых компаний ожидаю всего. Это невероятно цинично. Но это должно было сработать.
1: Не сработало.
0: Правда?
1: Не сработало.
0: Ну, вы меня сейчас обрадовали, если...
1: Не сработало, но это и есть наш самый гуманный суд в мире. Не сработало, потому что... Сейчас мы вернемся к вашему комментарию, но суд рассматривает. И существует уже целый корпус там судебных решений, где судьи разъясняют страховой компании, что такое хорошо и что такое плохо. И да, бывают ситуации, когда люди... заведомо вводят страховую компанию в заблуждение. Хотите, я вам приведу такой еще один мрачный пример? Мы сегодня с вами говорили об Экити, у нас все сегодня мрачное. Человек, допустим, решает свести счеты с жизнью, но хочет обеспечить будущее своей семье. И он заключает страховой договор. Так вот, на этот счет, печальная абсолютно норма, на этот счет есть специальное положение в законе о страховании, в самом законе, которое говорит, если не прошло 12 месяцев между датой заключения договора и страховым случаем, какой ужасный язык, это язык Беккета, и страховым случаем, да, то есть тем днем, когда человек нажал на курок, страхового покрытия не будет. Не будет признана страховая прокуратура, не будет выплачена страховая премия, страховая, вернее, компенсация, потому что не прошло 12 месяцев, и это рассматривается как введение компании в заблуждение.
0: Ну, тут вообще ведь можно подставить, можно вообще, как говорится, сказать, если человек потом покончил с собой, хоть через 12 месяцев, хоть через 12 лет, да, все равно это была его, так сказать, воля была, да, и зачем же ему тогда выплачивать и так далее, и так далее.
1: Правильно. Да, зачем? В общем, говорить можно многое, но здесь закон на стороне страховой компании до 12 месяцев. Значит, а здесь история другая. Почему суд погрузился в материалы дела и спросил, почему вы делаете такие выводы, вы, страховая компания, сделали, если человек обратился к гастроэнтерологу или просто к семейному врачу и пожаловался на рези или на боли в желудке, сделать из этого вывод о том, что сам человек полагал еще до всяких анализов, что у него подозрение на онкологию, это вздор, это нонсенс, это вы перестарались. И поэтому, вот исходя из этого, суд сказал, нет, вывод абсолютно неверный, он не следует из документов, из материалов дела. Отклонил этот довод, и страховой компании пришлось платить.
0: Ну, если в этой ситуации еще чему-то можно обрадоваться, то вот хотя бы этому. Я бы так сказал. Нам, оказывается, нужно немного. Вот. Ну, ужасно печальная история. В принципе, по поводу банков я теперь много чего знаю. По поводу страховых компаний, в общем, да. А тоже. Давайте мы успокоимся классикой. Это, значит, ваше предложение, чтобы мы послушали в исполнении Олли Мустонена, значит, фрагмент из «Хорошо темперированного клавира». Давайте мы поставим, дальше вы мне скажете, где убирать. Хотя мы можем слушать эту волшебную музыку все
1: время.
0: Тем не менее, да. Поехали.

0: Мы продолжаем наш разговор. Что-то он сегодня немного невеселый. Бывали, как говорится, у нас выпуски гораздо веселее. Посмотрим, что дальше. История номер три. Артур Блайер в студии. Вот, мы говорим, как это, о легком безумии, нелегком, которое сопровождает наше бытие.
1: Ну, мне кажется, у нас чем дальше, тем страшнее.
0: А, то есть сегодня у нас так.
1: Сегодня у нас такая полоса. Сегодня у нас такая полоса. И поэтому Бах... умиротворяющий, балансирующий. Я не помню, кто-то сказал, кто-то говорил, по-моему, это был Рихтер, что Бах полезен даже в гастрономическом плане. Баха слушать полезно даже в этом ключе.
0: Не пробовал, но интересно.
1: Да. Да. И он, я надеюсь, он придаст какой-то порядок всему этому ужасу и хаосу, который, про который я вам здесь рассказываю. Следующая история, она такая. Она моя даже, это мой кейс. Женщина обратилась в МВД Израиля с просьбой наделить статусом ее немолодую и совсем нездоровую маму. Обратилась она в это ведомство, понимая, что есть проблема серьезная. Мама до этого много лет находилась в Израиле нелегально. И что в такой ситуации? А сейчас, вот, достигнув там определенного возраста, формально есть какая-то процедура, какой-то регламент, который позволяет наделить маму статусом. Но 20 лет до этого она жила здесь нелегально. Мама жила здесь нелегально. И на этот счет есть отдельная процедура. Есть справка на справку. Так. Есть отдельная процедура, которая гласит. Мы не готовы рассматривать такого рода заявления, пока соискатель, претендент, иностранка не покинет пределов государства Израиля, потом по всей форме подаете заявление, мы будем это рассматривать, и так далее, и так далее. В общем, ей отказали, она обратилась в суд с другими адвокатами, ей тоже там отказали, потом она обратилась к нам, мы попытались что-то исправить в суде еще до вынесения судебного решения, нас отправили лесом. После этого мы подали апелляцию в суд второй инстанции. И там, сейчас будет интересно, сейчас будет, до этого была техника. И там мы договорились с прокуратурой, которая представляла интересы государства, что, исходя из того, что речь идет о пожилой и очень больной женщине, там проблема с перелетами и так далее, ей будет позволено, отклоняясь от регламента, в порядке исключения, подать это заявление, не покидая территорию Израиля, оно будет рассмотрено. И так мы, об этом мы договорились в суде. Это соглашение получило статус судебного решения. А после этого, на протяжении 4 с чем-то лет, система не делала ничего. То есть мы подавали заявление, у нас было обязательство прокуратуры и МВД. Мы подавали заявление, а нам говорили, а не положено, надо выехать. Вот такой.

0: Ну, на этот раз я не согласился с судом и оспорил это решение в суде второй инстанции. И пояснил, все хорошо, и у нас справедливый суд. И молодец судья, что он усмотрел здесь нарушение. Но к чему мы приехали? К тому, что мы теперь с нуля еще 5 лет женщина больная, которая не знаю сколько осталось, будет все это проходить, а государство не будет никакие выводы из этого делать? Непорядок. И со мной согласилась судья окружная. И объяснила, что это нонсенс, что нельзя позволять государству 5 лет игнорировать закон, игнорировать прямые обязательства прокуратуры, просто наплевательски к этому относиться, а дальше сказать, ну, мы готовы начать все с нуля. Суд предписал выдать этой женщине сразу конечный статус ПМЖ, наказал МВД там большими судебными издержками. Абсолютно очевидное, как кажется мне, решение, как должно казаться любому смертному, очевидное решение. Ну и поскольку я человек измученный нарзаном и знаю эту систему, могу вам сказать, что это практически беспрецедентное решение.
1: А вот что было тормозом на этом пути? Просто клерк не хотел открывать папку. Я не знаю, как? Как с этим бороться? Ведь у тебя не конкретный противник, а какая-то вязкая абсолютно система, в которой ничего просто не происходит, это болото какое-то.
0: Мы возвращаемся к Беккету. Мы возвращаемся к Кафке. Но это, как ни странно, это часть моей работы. Мы же имеем дело не с конкретным человеком. Знаете, как на моем языке это называется? И мои коллеги очень любят злоупотреблять этим термином. Компетентные органы. Но чем не Беккет? Компетентные органы постановили. Компетентные органы рассмотрели. Или не рассмотрели. Мы здесь ни при чем. Назови нам конкретного человека. Его нет. Есть система. Поэтому в системе очень легко всегда испаряться, когда можно испариться, не отвечать, когда можно не отвечать, сказать, есть судебное решение сейчас новое, мы готовы его исполнить, или не готовы, мы не забыли. Компетентные органы.
1: Нам, говорящим на русском языке, впору обратиться к товарищам Салтыкову-Щедрину и Сухову-Кобылину, в общем, потому что вот это болото, оно там функционирует в их книгах, оно там описано, но как-то это правда очень больно, потому что конкретные люди страдают от этого всего совершенно конкретно. Вот. У меня композиция не веселая, просто очень классная. Она мне доводит до мурашек всегда. Ну, я не знаю, слышали ли вы. Есть такой исполнитель, который, так сказать, укрывается за псевдонимом «Тима ищет свет». Это просто его сценическое имя. И у него есть много интересных композиций. Я поставлю композицию «Тост».

0: И мы продолжаем с Артуром Блайером. Артур Блайер продолжает разговаривать с нами на темы удивительных, безумных, чудовищных, как хотите, называйте истории, которые происходят в нашей не всегда благополучной реальности. История номер 4.
1: Так, история номер 4. Давайте добавим немножко меду, потому что было очень мрачно.
0: Сейчас будет
1: забавно.
0: Хорошо.
1: Сейчас, я считаю, будет забавно и очень справедливо. Значит, история про израильского адвоката. Говорят, адвокатессу.
0: Мне не нравится слово.
1: Язык не поворачивается.
0: Да.
1: Адвоката. Значит, скандально знаменитого адвоката. Она адвокат уголовный, она защищает всяких там уголовников и так далее. И, значит, эта самая дама, я не хочу называть ее имя, она подала иск о клевете против журналиста. Значит, журналист против журналиста. Что написала журналист? Была статья о том, как некрасиво себя ведет адвокат. Статья была, мягко говоря, некомплиментарная, и выражения, которые использовала журналист, были тоже, ну, оставляли желать лучшего. Там была даже где-то откровенная брань. Чем это все было вызвано? Дело в том, что адвокат как-то сама, во-первых, она очень публичная личность, она очень много многим делится с социумом и с Фейсбуком. И она вообще такая открытая. Она женщина, она рассказывает о себе, о своей личной жизни и так далее. Вот она делится тем, что она гордо защищает свою профессию и защищает своих подопечных. Она считает, что в ее... Мы, кстати, об этом с вами как-то говорили. В ее работе есть только одна мораль. Мораль профессиональная. Одна шкала этическая. Это ее профессиональный долг защищать человека. Что бы он ни сделал. Значит, а у нее спрашивали, погоди, а тебе часто приходится защищать насильников. Теперь в процессе, в уголовном процессе, в процессе защиты, ты допрашиваешь, защищая насильника, ты допрашиваешь жертву. И это особенные разговоры в суде, да, это особенный опыт, особенно когда приходится допрашивать человека, и делаешь ты это жестоко, делаешь ты это долго и так далее. Как тебе не стыдно? Ну, где-то примерно к этой фразе сводился вопрос. На что она отвечала? Я горжусь своей работой, я горжусь своей самоотдачей, я считаю, что для меня существует только одна мораль. Я буду дальше нещадно всех этих лживых дам допрашивать. Ну, примерно такого рода заявление. И вот на эту тему был написан пост или какая-то там журнальная статья, где ее оскорбляли, адвоката. Она подала иск на почти 800 тысяч шекелей. Там было 10 публикаций. Суд рассмотрел все 10 публикаций. Сейчас я остановлюсь на какой-то конкретике. 9 публикаций суд признал допустимой общественной критикой. Допустимой общественной критикой. Это одна из форм защиты, оснований защиты от иска против клеветы, по факту клеветы. 10-я публикация. Там уже нельзя было отмазаться или отмазать, потому что она назвала, журналист назвала ее, по-моему, мразью или что-то вроде этого. Ну, совсем нехорошие слова. Здесь суд признал факт клеветы, факт обиды и так, унижения, и назначил компенсацию. Повторяю, адвокат требовал почти 800 тысяч шекелей. Назначил компенсацию в 500 шекелей и наложил на адвоката судебные издержки в 20 тысяч шекелей, потому что 9 из 10 ее доводов были отклонены, суд 2,5 года потратил время, адвокаты, ответчицы журналиста потратили время, деньги и так далее. И вот таков был итог этого интересного события. Дама, обиженная дама обратилась в суд, адвокат потребовал 800 тысяч шекелей, ей объяснили, что все было по делу практически. Там, где ее откровенно оскорбили, сказали, хорошо, получи 500 шекелей, только заплати 20 тысяч. Что вы об этом думаете?
0: Я, как минимум, я рассчитывал на то, что, так сказать, ей дадут 80 тысяч, поскольку 800 за 10 не получается, а за одну хотя бы 80.
1: И даже этого не дали.
0: Ну, то есть суд подчеркнул. Значит, суд сделал вывод. У меня тогда вопрос к вам, как адвокату. Почему суд сделал такой вывод?
1: Потому что судьи тоже люди. Потому что, мы не будем сейчас погружаться в это судебное решение, но когда суд обосновывал свои выводы, он говорил о том, что вы публичная личность, вы адвокат, вы очень много публикуете. И вы публикуете контент или публикуете там всякие статьи провокационного характера, намеренно провокационного характера. Если вы это делаете, вот этот ваш авантюрный ход, будьте готовы отвечать в правовом поле. В правовом поле. А правовое поле у нас свобода слова, есть огромная шкала допустимости. Вот мы допускаем сказать слово, простите, еще раз его произнесу, мразь, откровенную брань нельзя. А сказать слово негодяйка, недобросовестная, бесчувственная, чудовище. Суд считает, что в этом контексте можно было.
0: То есть вот это Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, уронил радиатор мне на ногу, это можно.
1: Да, и даже то слово, которое последовало за ним, возможно, тоже можно. Но опять же, все из контекста. Но судья человек, судья увидел вот это вот сокровище, которое перед ним сидело, понял, что скандалистку, которая перед ним сидела, и понял, что я не готов руку приложить к тому, чтобы она получила компенсацию за то, что ей несправедливо выплатить.
0: Вообще, честно говоря, этот кейс можно было обсуждать полпрограммы, потому что там невероятно интересное количество проблем. Я вынужден ввиду истончающего слоя времени поставить Рихтера. Это будет у нас Равель. От Артура. Равель. Послушаем немножко.
1: И успокоимся.

0: Ну вот, нас как-то умиротворило, я надеюсь, нас, вас, это замечательное исполнение Рихтера Мравеля. История номер пять.
1: История номер пять. У нас их несколько. Я сохранил две истории, но, наверное, выберу эту. Мы возвращаемся опять к ультра-ортодоксам, потому что живем в этой стране, и нам не безразлично все, что в этом обществе происходит. История произошла в 15 году. Рене Рабиновиц, пожилая женщина, 80-летняя, села на рейс компании «Эляль». Села на свое место купленное. А рядом с ней оказался ультра-ортодокс. Ему не понравилась эта история. Он обратился к бортпроводникам и сказал, немедленно ее пересадите. Был скандал на борту. В итоге женщину вежливо попросили пересесть, предложили ей место, она пересела. Долетела куда следует, вернулась в Израиль, подала иск против компании «Эляль». И пояснила, для меня это было оскорблением. Я не хотел продолжения этого скандала, я не готова была дальше все это развивать, настаивать, стоять на своем. Я считаю, что меня не должны были просить пересесть. И в крайнем случае человек, которому что-то не нравилось, мог пересесть сам. Мог пересесть сам. И суд, значит, иск против компании, против авиакомпании. Авиакомпания защищалась и приводила доводы о том, что на самом-то деле к ней действительно подошли по-человечески, очень вежливо ее попросили. Я думаю, даже попросили извинения за поведение этого пассажира.
0: Да, да.
1: И уверен в том, что меня там не было, но уверен в том, что вели себя ровно так. На что судья сказал, я все понимаю. И тем не менее, это не отменяет факта дискриминации как таковой. И решение компании было принято неправильное. И вы должны пересмотреть вообще свои нормативы, «Эляль». Ибо «Элялю» было предписано пересмотреть все свои нормативы на этот счет. «Эляль» пересмотрела, сегодня другая политика. Сегодня они должны вообще не допускать таких ситуаций заведомо, заранее проверять такого рода вещи. Но любопытный сам... Да, она получила компенсацию какую-то там 6 тысяч шекелей. Это не принципиально. Принципиально то, что, во-первых, наглость. Я считаю, что это абсолютная наглость. Рядом с тобой сидит женщина, это не отвечает твоим этическим каким-то там нормам. Встань, попроси сам пересесть. Почему ты считаешь, что тебе окружающие должны? Я об этом не думал, пока готовили эту программу. Но почему человек считает, что если я, Артур Блайер, нерелигиозный, пользуюсь общественным транспортом в субботу у себя в Кварсабе, что называется, сижу, примус, подчиняю и никому не мешаю, почему это мешает ему? Я не делаю это у него на глазах. Хочу делать у него это, не хочу делать у него на глазах, у него в Бней-Браке. Я хочу жить своей жизнью.
0: У меня вопрос, Артур, а вот не прописаны ли общие правила поведения, допустим, в самолете, например, в других видах транспорта, ну, так, чтобы, например, там такой случай был бы тоже отмечен, и человеку, который пришел, и как бы не зная, условно говоря, стал, повелел пересадить, как бы привели в пример, ну, вот инструкция, которую вы должны были читать, прежде чем сесть на борт самолета. И такие правила разработаны вообще?
1: Они разработаны, я уверен в том, я, к своему счастью, не владею этим материалом, но я уверен в том, что они разработаны до последней запятой. Все это есть, но в итоге компания посчиталась с религиозными чувствами этого человека. И это правильно, нужно было с ними считаться. Нужно было также считаться и с чувствами Рене, и принять элементарное решение. Хорошо, можно пересадить, но почему нужно пересаживать ее? Не мешает, ему мешает.
0: Да, вы абсолютно правы. Это была, так сказать, ошибка. Причем я понимаю психологическую подоплеку, так сказать, людей из «Эляля». Давайте уладим миром. Да. Давайте мы не будем сейчас упираться рогами, да? А то сейчас будет скандал, мы время потеряем. Понимаю. Но да, акцент был, правда, я вам скажу тут же, они понимали, что вряд ли они добьются этого от него. То, что они добьются этого от нее, они подозревали. Она человек, допустим, не скандальный, там вела себя на борту добродетельно, как бы. И они выбрали тот путь, чтобы... А мы часто выбираем этот путь, чтобы не улаживать, так сказать, да, чтобы уладить мирно.
1: Но жизнь, она такая. Не будешь же ты воевать с ветряными мельницами на каждом перекрестке? Сил не хватит.
0: Да, конечно. Да, конечно, но я считаю, что в данном случае, наверное, Эляль пострадал, как бы сказать, житейски их жалко, но это было справедливо.
1: Согласен, но самое интересное, опять же, не это, самое интересное — это подход, это мировоззрение, это вообще мировосприятие себя и другого. Понимаете? Для меня это странно. Почему мужчина... какой бы ты там ни был, мужчина не может встать. Для меня это странно.
0: Не, ну, хорошо, он в центре мироздания находится. Он поставил себя туда, и он не может уже ничего. Я просто думаю, что, смотрите, как бы есть коммунальная кухня, на которую, значит, выходит пьяный сосед и говорит, если мне сейчас не дадут 3 рубля, я здесь все разнесу нахрен. Есть Северная Корея, которая говорит примерно такое же, да? Ну, соседа еще как-то обуздать можно, а Северную Корею никто обуздывать не будет. И мы будем терпеть. И мы будем говорить, значит, ребята, давайте жить мирно, как кот Леопольд. Тут что-то вот как-то тут в консерватории бы поправить, понимаете? Если бы страна была наказана, если бы это во всех сферах было. Но дальше это спускается на быт и на наше человечье существование, малых нас сих. Не знаю, это очень хорошая история. Она очень хорошая, она очень печальная, вот. Ну, вы подали как менее печальную предыдущую, где, в общем, ну, там действительно печали нет, а раздумий дофига. Я не знаю, просто, может быть, нужно каждой передаче посвящать час, потому что каждый случай, да, каждому случаю. Кейсу, да. Да, потому что эти кейсы, не знаю, они с одной стороны, очень поучительные, они точно выдергивают какую-то ситуацию из нашего быта и бытия, а с другой стороны, они очень грустные, потому что, видимо, ну, в основе нашей жизни какая-то, ну, короче, многие знания, многое печаль.
1: Многое
0: вот.
1: Печаль.
0: Значит, что у нас? У нас здесь время посиделок вот, подходит к завершению. Очень красиво, очень драматургично вы сегодня построили рассказ, закольцевали его аккуратно. Просто чистая эстетика, елки-палки. Вот, значит, осталось времени только на заключительную композицию. Огромное спасибо автору программы и моему соведущему Артуру Блайеру. До следующей встречи. В студии были также звукооператор Михаль Ольшванг и Грихарев. Значит, ну, надеемся, что рассудок уцелеет, как у каждого индивидуума, так и у государства в целом. Я хочу поставить песню, которую, я не знаю, есть такая украинская группа «Вивьен Морт», композиция «Персефона», одна из самых известных, там руководитель Диана Заюшкина, по-моему, совершенно сумасшедшая и совершенно прекрасная исполнительница. Вот, послушайте ее, она тоже такая, ну, немножко крышу сносит, но это самое то.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Кан-Река, в студии Евгений Кушнер. Атака йеменских повстанцев-хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде, в результате которой 4 дня тому назад были убиты 18 человек и более 300 получили ранения. Как стало известно, саудовские власти прекратили публиковать предупреждения за несколько дней до атаки. При этом руководство в королевстве не стало аргументировать принятое им решение. Не менее 2 осведомленных источников заявили в интервью информационному агентству Рейтер, что представители властей Саудовской Аравии заявили, что такие предупреждения нарушают привычный ход жизни. Многие жители жаловались на то, что звуки сирен будят их по ночам. Корреспондент Кан Рамбрандас передает, что в последние дни руководство в Эр-Рияде решило возобновить предупреждение граждан о готовящихся атаках. Некоторое время назад пресс-служба армии Саудовской Аравии сообщила, что вскоре будет опубликовано предупреждение жителям города Сана в Йемене в преддверии крупномасштабной саудовской атаки. Между тем, пресс-секретарь организации йеменских повстанцев-хуситов Ихья Сария отреагировал на эти угрозы Эр-Рияда. На своей странице в социальной сети Telegram он, в частности, написал: «Мы предупреждаем саудовского врага о том, что любая атака на Сану повлечет за собой нашу максимально жесткую реакцию. Мы нанесем мощные удары по Эр-Рияду», — пообещал Сария. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Борьба с беспилотными летательными аппаратами. Министр обороны Исраэль Кац подпишет в ближайшее воскресенье специальный указ, запрещающий использование в израильском воздушном пространстве дронов, работающих при задействовании оптоволоконных кабелей и сим-карт. Такое решение было принято с одобрения главы правительства Бениамина Нетаньяху в связи с участившимися угрозами применения таких дронов, в том числе и против должностных лиц и высокопоставленных чиновников. Речь идет о возможном применении таких беспилотников с разведывательными целями, а также преступными элементами. Запрет не распространяется на другие дроны и беспилотники. К другим темам. Исчезновение 2,5 года тому назад девочки Айманут Касау из Центра абсорбции в Цфате. Члены семьи настаивают на том, чтобы дело было передано из полиции в общую службу безопасности Шабак. В настоящее время члены семьи покинули свой дом и переместились в палатку протеста, установленную в Иерусалиме. В интервью корпорации Кан сестра пропавшей девочки Ярус сказала, что у семьи такое чувство, что правительство бросило ее на произвол судьбы. По ее словам, с момента встречи с Бениамином Нетаньяху, в ходе которой премьер-министр обещал заняться этим делом, прошло уже 8 месяцев, и пока ничего не сделано. Высказывание президента государства Ицхака Герцога о том, что он сделает все от него зависящее, чтобы предотвратить повторные выборы. Как мы передавали, депутат Кнессета от партии ШАС Михаэль Малкиели заявил, что он не испытывает опасений по поводу того, что Ликуд может отказаться от союза с ШАС. В том случае, если президент будет продвигать идею создания правительства национального единства. Ликуду будет необходимо добиться того, чтобы в коалиции был как минимум 61 мандат. Если партия ШАС будет ослаблена, ее действительно могут не включить в правящую коалицию, сказал Малкиели в интервью корпорации Кан. На вопрос журналиста о том, полагается ли он на Нетаньяху, депутат от партии ШАС ответил, что он полагается только на себя. Именно поэтому, подчеркнул он, мы должны быть сильной партией. Тот, кто хочет сильное государство во главе с Нетаньяху, должен поддержать и нас. Ибо мы пошли с премьер-министром и не сворачиваем с этого пути, указал он. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. На севере, в прибрежной полосе, возможны кратковременные дожди. В пятницу температура еще понизится, местами возможны дожди. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.
2: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее довольно просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и уже там на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш «Особый случай» в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных и юридических тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Начинаем эфир с двух коротких объявлений на фоне вчерашних событий. Я напомню, что накануне рядом с нефтеперерабатывающим комплексом «Базан» в Хайском заливе был зафиксирован опасный аномальный скачок концентрации бензола, вещества, которое является канцерогеном. Причина – это ремонтные работы на заводах «Базан» в этом районе. Уже вчера, после нашего эфира, Минздрав обновил информацию и сообщил, что по результатам последних данных экологического мониторинга, указывающих на снижение концентрации бензола в воздухе до уровня ниже установленной нормы, было принято решение об отмене указаний о проведении занятий в альтернативных площадках двух школ – Тихон Хеврати и школе Аразим в промышленной зоне Кирьят-Ата. Министерство здравоохранения продолжит ежедневно отслеживать данные экологического мониторинга в координации с Министерством по охране окружающей среды и соответствующими инстанциями и будет информировать общественность по мере необходимости. И еще одна вторая информация, касающаяся трагического инцидента на севере страны. Напомню, что вчера в результате взрыва боеприпаса Хизбаллы погиб 14-летний Яир Виленский, учащийся школы Орт-Маалот. В этом инциденте также пострадали еще 23 человека. Командование тыла напоминает, при обнаружении любого подозрительного предмета необходимо соблюдать безопасное расстояние, ни в коем случае не прикасаться к нему и немедленно отойти от места обнаружения. Следует незамедлительно сообщить об этом в полицию Израиля по номеру 100. Командование тыла выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Итак, сегодня в программе. Памятка избирателя. Особый случай и доступность на выборах. Ваши деньги. Как перевести деньги из России в Израиль? Часы ухода только на бумаге. Почему компании не додают помощь, назначенную Институтом национального страхования? ДТП и служба скорой помощи. Как закрыть счет без личных затрат? И сейчас с нами на линии Марганит Леви, адвокат, заместитель главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Я лишь напомню, что тема нашей беседы – это памятка избирателя, особые случаи и доступность на выборах. Наша беседа пройдет на иврите, но я, безусловно, постараюсь перевести все это интервью в конце этой непродолжительной беседы. Марганит Леви, орехет дин, сганит роша гаф от сбот миухадот бева адат абхирот амерказит шалом лах.
3: שלום רב ותודה רבה, אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
2: אחר הצהריים טובים, נתחיל בעצם משאלה הכי פשוטה, מי שלא קיבל הזמנה בדור, איך הוא יודע בעצם איפה הוא אמור להצביע?
3: אז בעצם יש כמה דרכים שעומדות בפני הבוחר לאתר את מיקום הקלפי שלו. אפשר לאתר אותה גם באתר האינטרנט של משרד הפנים, פשוט נכנסים, עושים בגוגל איתור מקום קלפי, ומזינים תעודת זהות, ואז אפשר ככה לקבל את מיקום הקלפי. מעבר לכך, יש גם את המוקד של משרד הפנים שהוא פעיל, אני בדקתי ממש לפני שהתחלנו את הרעיון כדי לוודא שהוא אכן פעיל, ואם תרצה אני אתן את מספר הטלפון. ומעבר לכך, גם ועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות עצמו תפעיל מוקד משלה, שאפשר יהיה לצלצל למוקד הזה ולקבל פרטים בדבר מיקום הקלפי של כל בוחר.
2: שאלה נוספת, אנחנו יודעים שלצערנו יש אנשים מוגבלי תנועה. האם ישנה אפשרות להצביע באיזשהו קלפי נייד, אם הקלפי בכלל, אם קלפי כזה קיים, קיימת? איך מממשים את הזכות?
3: אז אני אגיד ככה, קודם כל חשוב להבהיר שבמדינת ישראל זכות הבחירה נתונה לכל אדם שהוא אזרח ישראלי ותושב של המדינה. כלומר, זכות הבחירה נתונה לכל אחד, גם אם הבוחר הוא מוגבל בניידות. לאנשים המוגבלים בניידות יש כמה חלופות. החלופה הכי כללית היא הצבעה בעצם בקלפיות נגישות מיוחדות. ועדת הבחירות המרכזית עשתה בעצם מאמץ כביר כדי לעשות פריסה כמה שיותר נרחבת של הקלפיות האלה. יש לנו כרגע 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. אפשר לראות את הפריסה שלהם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית, וגם אפשר לחפש מיקום של קלפי נגישה מיוחדת באפליקציית מובית של ועדת הבחירות המרכזית, יש שיתוף פעולה עם האפליקציה. אז זו דרך אחת. חשוב לי גם להבהיר שבקלפי נגישה מיוחדת מצביעים גם, מצביעות בעצם, גם אוכלוסיות נוספות, גם נשים ששוהות במקלטים, וגם אוכלוסיית המפונים שהתפנו בעקבות השיבה באוקטובר 2023, גם יכולים להצביע שם. יש גם לאנשים המוגבלים בניידות ששוהים במוסדות מסוימים, כלומר לא שוהים בבתים פרטיים, ששוהים במוסדות שהם בפיקוח של משרד הבריאות ושל משרד הרווחה, שבמוסדות האלה יש מעל 50 דיירים, אז אנחנו מציבים, ועדת הבחירות המרכזית בעצם מציבה קלפיות ייעודיות, שהם יוכלו להצביע במקום, בכפוף להצגת אישור הצבעה מעט מנהל המקום, המנהל המקום נותן להם אישור הצבעה, והצגת אמצעי זיהוי כמו כל קלפי רגילה אחרת. אז זה נורא תלוי אם האדם עם המוגבלות הוא נמצא בביתו, או שהוא נמצא במוסד שעומד בתנאים שאמרתי. אבל אפשר כמובן לפנות אלינו במוקדים שציינתי מקודם, ואנחנו כמובן נענה לכל שאלה ונכווין את האדם למקום הקלפי שבה הוא יכול להצביע.
2: אם כבר אנחנו מדברים על טלפון של המוקד, אפשר להשמיע אותו כאן?
3: כן, בטח. אז המוקד של משרד הפנים, ואני מקווה שאני אגיד את זה מספיק לאט, אם לא אז תגיד לי ואני אתקן.
2: אני אחזור על זה.
3: 073-245-8358, וביום הבחירות עצמו, זה המוקד של משרד הפנים כמובן, והמוקד שלנו, של ועדת הבחירות המרכזית, שיהיה פעיל ביום הבחירות עצמו, זה כוכבית 2200. אז אלה המספרים.
2: כן, אני אחזור על זה אחרי שאנחנו נתרגם את השיחה איתך. השאלה, אם אפשר לקבל גם מענה בשפה הרוסית, או שזה רק בעברית?
3: אני חושבת שבמוקד של ועדת הבחירות המרכזית, אני חושבת שיש מענה, אבל אני לא בטוחה, אנחנו נבדוק ונחזיר לכם תשובה לאחר הרעיון, כדי שלא נטעה את המאזינים סתם.
2: שאלה נוספת, אנשים ששוהים בחול, האם הם יכולים להצביע? אני מדבר על אנשים ששוהים בחול לא מתוקף תפקידם, אלא הלכו מה שנקרא לשתות קפה ולהתרענן. ואנשים שנמצאים כרגע לדוגמה, עוד פעם, כן, אני לא אומר שזה המצב, גרים בצפון ונמצאים כרגע באיזשהו נופש בעיר הדרומית שלנו, האם הם יכולים להצביע ואיך?
3: אז בוא נתחיל עם חול. מי שזכאי להצביע בחול, אלא רק עובדים מטעם המדינה או מטעם מוסדות אחרים, כגון הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד. אם הם נמצאים שם בשל העבודה שלהם, הם יכולים להצביע בחול, גם בני הזוג שלהם יכולים להצביע בחול, וגם הילדים שלהם שעד גיל 20 יכולים להצביע בחול. אני אציין גם שמבצע בחירות חול בעצם התקיים השבוע, ממש השבוע, ביום חמישי, החל מחצות ודקה ועד יום שישי בשעה 6 בבוקר, שעון מקומי כמובן, והכל נעשה בשיתוף פעולה עם משרד החוץ. אנחנו גם מבקשים להודות לאנשי משרד החוץ הנהדרים שסייעו לנו בהקמת הקלפיות בחול, בכל רחבי העולם. זה לגבי חול. לגבי אנשים שנמצאים בנופש או באיזושהי פעילות אחרת ברחבי הארץ ולא במקום מגוריהם, הם לא יוכלו להצביע בקלפיות הרגילות של אותו מקום. כלומר, הם צריכים להצביע בקלפי שמשויכת אליהם לפי הכתובת שרשומה במרשם האוכלוסין.
2: מרגנית, ברשותך, שאלה אחרונה, כי זמננו לצערי קצר, מצביעים עם מחלות כמו דמנציה או איזושהי מחלה אחרת שמפריעה ומסתיים במלווה, עד איפה המלווה עצמו יכול להגיע?
3: אז חשוב להעביר, כמו שאמרתי מקודם, כי זה באמת חשוב שהציבור ידע שזכות הבחירה במדינת ישראל נתונה לכל אזרח ושהוא תושב, גם אם הוא חולה. חוק הבחירות מאפשר לסייע בפעולות המעשיות שנדרשות, שכרוכות בפעולת הבחירה. אם מדברים בהצבעה, על הצבעה בקלפי רגילה, אז מלווה מטעם הבוחר יכול להיות כל מלווה בעצם, והוא יכול ללוות אותו אפילו מעבר לפרגוד, אבל אני מדגישה שהסיוע הוא בפעולות המעשיות של הבחירה, ולא בפעולת הבחירה הסחלטנית. כלומר, את הפתק עצמו צריך לבחור הבוחר ולא המלווה. אם מדובר בקלפי שמוצבת במוסדות של משרד הבריאות או של משרד הרווחה, וזה המקום גם להודות למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה, אז המלווה יהיה מזכיר ועדת הקלפי, והוא ילווה את הבוחרים אל מעבר לפרגוד. המלווה מטעם הבוחר יכול ללוות אותו עד הכניסה בעצם לחדר הקלפי, ומשם ילווה אותו המזכיר.
2: מרגנית לוי, אורחת דין, סגנית ראש אגף הצבעות מיוחדות בוועדת הבחירות המרכזית, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת איתנו.
3: אני מאוד מודה לך מקסים, תודה רבה, זה מאוד חשוב, אנחנו כאן בשבילכם ובשביל הבוחרים, ושתהיינה לנו בחירות טובות ומוצלחות.
2: ושוב תודה, לי נשאר רק לתרגם את מה שהיה.
3: בסדר גמור, תודה רבה.
2: תודה. Ну что ж, я лишь переведу ту беседу, которая только что состоялась. Я лишь напомню, что мы говорили с Маргарит Леви, адвокатом, заместителем главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Тема нашей беседы была «Выборы». Несколько вопросов, которые я задал. Как узнать, где нужно голосовать, если не получили извещение по почте? Есть ли возможность проголосовать в мобильном, так называемом, передвижном избирательном участке? И как реализовать это право? Потому что действительно есть люди с ограниченными физическими возможностями, и существует ли для них такой вот специальный участок? Могут ли голосовать люди, которые находятся за границей? И что делать людям, которые, к примеру, находятся сейчас в отпуске в нашем курортном Эйлате, а проживают, к примеру, где-нибудь на севере? Могут ли избиратели, страдающие деменцией или другими расстройствами или заболеваниями, нуждающимися в помощи сопровождающего? И до какого этапа этот сопровождающий, насколько ему разрешено находиться вместе с ним, то есть до какого момента? Ну и, в принципе, мне остается лишь перевести все, что было сказано. Так вот, моя собеседница Маргарит Леви, адвокат и заместитель главы департамента особого голосования, говорит буквально следующее. Есть на самом деле сразу несколько способов, с помощью которых избиратель может найти свой избирательный участок. Во-первых, говорит моя собеседница, это можно сделать на сайте Министерства внутренних дел. Просто заходите на сайт в поисковике, к примеру, Google, поиск избирательного участка, указывайте номер удостоверения личности, не в Гугле, а уже на сайте. И таким образом можно получить информацию о месте голосования. Кроме того, работает горячая линия МВД. Но Номер, который, кстати, я могу прямо сейчас еще раз повторить. Горячая линия номера МВД, все, что связано с голосованием 27 октября. Я напоминаю, что это пройдет. 073-245-8358. Повторю еще раз номер. 073-245-8358. И непосредственно в день выборов можно позвонить также на телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии по номеру звездочка 2200. Моя собеседница не смогла ответить, если информация предоставляется на русском языке, но, безусловно, она это сделает. И после того, как у нас будут эти обновленные данные, мы, безусловно, опубликуем эту информацию. Моя собеседница говорит, что в любом случае важно отметить, что в государстве Израиль право голоса дано каждому человеку, являющемуся гражданином и жителем страны. То есть право голоса есть у каждого, даже если избиратель ограничен в передвижении. Для маломобильных людей существует несколько альтернатив. Самый распространенный вариант – это голосование на специальных доступных участках. Центральная избирательная комиссия приложила огромные усилия, чтобы максимально расширить сеть таких участков. На данный момент их 3621. Их расположение можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии, а также найти такой участок в приложении MoveIt. Центральная избирательная комиссия сотрудничает с этим приложением. Это один из способов. Также важно отметить, что на специальных доступных участках голосуют и другие категории граждан. Например, женщины, находящиеся в приютах, а также эвакуированные вследствие событий октября 2023 года. Они тоже могут там проголосовать. Для людей с ограниченной мобильностью, которые находятся в определенных учреждениях, то есть это дома, такие как костыли, в учреждениях под надзором, Министерство здравоохранения или Министерство социального обеспечения, где проживает более 50 человек, Центральная избирательная комиссия устанавливает специальные урны, чтобы они могли проголосовать прямо на месте. Это делается при предъявлении справки о праве на голосование от руководителя учреждения. Руководитель выдает им эту справку, и также требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, как на любом другом избирательном участке. Так что все зависит от того, находится ли человек с инвалидностью дома или в учреждении соответствующим названным условиям. Но, конечно же, можно обратиться в Центральную избирательную комиссию на горячие линии, телефон которых я только что называл, еще раз для удобства назову. Если мы говорим про Министерство внутренних дел, то это 073-245-8358, 073-245-8358, и телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии в день выборов, это звездочка 2200. Также моя собеседница говорит, что на горячей линии Центральной избирательной комиссии есть ответ, скорее всего, будет на русском языке, мы, в принципе, этот уже момент проговорили. Ну и то, что касается людей, которые находятся за границей, право голосовать за границей имеют только работники от имени государства или других учреждений, таких как Еврейское агентство, Всемирная сионистская организация, Еврейский национальный фонд и Керен Айесод. Если они находятся там по работе, они могут голосовать за границей. И, конечно же, их супруги и дети до 20 лет также могут голосовать за границей. Отмечается также, что кампания по голосованию за границей прошла на этой неделе буквально уже в этот четверг с полуночи, с пятницы, уже люди начали голосовать. Все делалось в сотрудничестве, здесь особо подчеркивается сотрудничество Министерства иностранных дел, и это тот самый случай, когда выражается благодарность замечательным сотрудникам Министерства иностранных дел, которые помогли организовать это голосование. Что же касается тех, кто находится в городе одном, а живет или прописан в другом городе, то эти люди должны голосовать только по месту прописки. И важно прояснить, да, что дело в том, что право голоса в государстве Израиль предоставляется каждому гражданину и жителю, даже если он болен. Поэтому закон о выборах позволяет оказывать помощь в практических действиях, связанных с процессом голосования. Если речь идет о голосовании на обычном избирательном участке, то сопровождающим от избирателя может быть любой человек, и он может сопровождать его даже за ширму. Но здесь подчеркивается, что помощь заключается в физических действиях при голосовании, а не в интеллектуальном выборе. То есть сам бюллетень должен выбирать избиратель, а не сопровождающий. Если речь идет об участке, расположенном в учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства социального обеспечения, здесь то сопровождающим будет выступать секретарь избирательной комиссии, и именно он сопровождает избирателей за ширму. Сопровождающий же со стороны избирателя может довести его только до входа за ширму. Так, по словам моей собеседницы, я лишь напомню еще раз, что с нами беседовала Маргарит Леви, она адвокат, заместитель главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Продолжаем программу. Тема нашей следующей беседы – это перевод средств из России в Израиль. Мой следующий собеседник – это Марк Ойгман, управляющий партнер семейного офиса «Смартген». Марк, здравствуйте, добрый вечер.
4: Шалом, шалом.
2: Спасибо, что нашли для нас время. Я еще раз приношу извинения, что мы вынуждены были держать вас так долго на линии. Просто информация о Центральной избирательной комиссии, безусловно, в это время важна всем. Итак, к новой теме, которая, безусловно, тоже является одной из наиважнейших, да, это перевод средств с территории Российской Федерации в государство Израиль. Каким образом это происходит, если вообще происходит сегодня?
4: Да, во-первых, я хотел бы сказать, что с точки зрения государства Израиль, это очень важно понимать, на официальном уровне, на законодательном, нет никаких ограничений принимать в израильских банках деньги, источник которых в России. Проблемы делают часто сами банки. Тем не менее, если в банке объяснить, что источник происхождения денег в России, он совершенно законный, например, продажа квартиры, например, наследство, например, пенсии, например, зарплаты, то в израильском банке эти деньги примут. Но как же построить маршрут? Потому что из России на сегодняшний день, по большому счету, можно отправлять только рубли.
2: Надо сказать, что банки не просто не хотят выполнять какие-то операции. В принципе, банки, как правило, да, они заинтересованы в проведении операций, потому что они, как правило, получают какие-то там комиссионные за практически любые операции. Но здесь речь идет о санкциях, и именно наша банковская система боится, что она нарушит наложенные на Российскую Федерацию санкции и тем самым впишет себя или какой-то банк впишет или вот этими действиями может попасть в черный список общемировых компаний, да.
4: Да, но на самом деле то, что происходит на ежедневной основе, просто чтобы зрители и слушатели знали, каждый день из России в Израиль попадает огромное количество миллионов денег. Потому что Израиль не присоединился к санкциям, это раз. Б, Израиль не может принимать только два основных типа денег. Первое, это то, что деньги принадлежат подсанкционному лицу. Таких денег в Израиле не примут. Да? Второе, это если деньги, у них нету понятного, прозрачного источника происхождения. Такие деньги тоже не примут. Но если мы исключаем первое и второе, то израильские деньги принимают эти переводы.
2: И тут мы, в принципе, говорим с вами о том, о чем вы только что упомянули. То есть, к примеру, продажа квартиры, наследство, ну или, к примеру, пенсия.
4: Пенсия, продажа бизнеса, получение дивидендов, получение какого-то подарка от родителей, близких родственников. Все объяснимые документированно источники происхождения денег. Но это еще не решает всю проблему, потому что на сегодняшний день из российского банка в израильский банк доллары или другую валюту невозможно отправить. Поэтому нужно простраивать маршрут, совершенно законный, никем не запрещенный, ни Израилем, ни Россией.
2: Марк, тогда это от вас пошаговая инструкция.
4: Пожалуйста. Значит, есть банки в ближнем зарубежье России, в основном это страны СНГ, такие страны, как Казахстан, Армения, Киргизстан, Туркменистан, Азербайджан. В странах этих, в банках этих стран можно открыть счет и получить на него рубли из России совершенно беспрепятственно. И эти счета можно открыть дистанционно. Значит, например, мы берем Армению. В Армении открывается дистанционно личный счет. Например, я открываю себе личный счет. У меня деньги попадают в рублях, например, на какой-то банк в России. Я делаю перевод этих денег из российского банка в рублях на свой личный счет в банке в Армении. В банке в Армении я конвертирую эти рубли, например, в доллары. И потом и со своего личного счета в Армении я отправляю эти доллары на свой личный счет в Израиле. И по такому маршруту эти деньги в израильском банке примут. Но заранее надо прийти в израильский банк и положить и показать документы, да, показать документы источника происхождения денег. И сказать, смотрите, вот я получил пенсию в России, я эту пенсию переведу на свой счет в Армению, потом с Армении сконвертирую это, переведу это в Израиль. Вот документация всего, что я вам сейчас сказал, и в израильском банке эти деньги примут.
2: Ну, надо сказать, что процедура не такая вот, во всяком случае, на слух, она довольно непростая. Если я вас правильно понял, а я вас внимательно слушал, ну, как минимум, нужно обладать счетом в банке, который находится на территории Российской Федерации. То есть туда государство Российской Федерации перечисляет деньги на счет, который расположен, к примеру, в Москве или в Санкт-Петербурге, а уже оттуда переводить вот в страны того
4: совершенно
2: самого зарубежья.
4: Верно. Совершенно верно. Я думаю, что если бы ситуация и маршрут бы был очень простой и понятный, скорее всего, мы бы с вами сейчас не разговаривали, так как он немножко сложный, но он существует, потому что люди часто поднимают руки и говорят, ну, все, застряли деньги, я их никогда не получу. Бывают деньги от пенсии, бывают суммы более крупные. Например, человеку оставили квартиру, которую он продал, или наследство, или он получил, остались какие-то деньги с бывшей работы, и у него там есть десятки, иногда сотни тысяч шекелей или долларов. И такие деньги поднимать руки, мне кажется, очень жалко. И поэтому мы должны за каждый свой шекель бороться. Да, этот маршрут сложный, но, с другой стороны, он осуществим и полностью законный.
2: Ну и последний вопрос, но, тем не менее, он, на мой взгляд, важный. Вот сама конвертация, я так понимаю, что эта конвертация не одна, а из рублей в доллары в евро в шекели. Насколько сам этот процесс дорогостоящий? Или прямыми словами, если пенсия не очень большая, что же останется тому, кто ждет этих денег? Понятно, что тот, кто вступает в наследство, у него одни интересы. Тот, кто продал квартиру или бизнес, безусловно, ему тоже не хочется терять свои деньги. Но вот сколько, вот насколько дорого вся эта процедура?
4: Смотрите, если мы говорим про небольшие суммы, например, такие как пенсии или там десятки тысяч шекелей, да, которые скопились, мы говорим примерно, человек должен рассчитывать на то, что в конце концов до Израиля дойдет сумма примерно минус 5%. Это вот полностью на весь круг. Если мы говорим про высокие суммы, про большие суммы, про сотни тысяч, про, может быть, миллионы, тогда можно снизить этот процент примерно там до 2%. Вот такая вот разница.
2: Марк Ойгман.
4: От 2 до 3%.
2: Марк Ойгман, управляющий партнер семейного офиса SmartGen. Большое вам спасибо за вашу пошаговую инструкцию. Надо сказать, что это действительно непросто, но, судя по тому, что вы говорите, эта процедура возможна. Большое вам спасибо.
4: Спасибо
2: за ваше...
4: большое.
2: Спасибо вам за ваше разъяснение. Спасибо. Спасибо.
4: До свидания.
2: Продолжаем программу. Одинокий 90-летний мужчина обратился в нашу редакцию и рассказал, что Институт национального страхования назначил ему 22 часа ухода в неделю. Однако компания по предоставлению услуг дает или в состоянии дать только 4 часа. Что ему делать? Попробуем разобраться с экспертом.

0: недели с вами говорили, и, к сожалению, просто эфирное время, рамки нас поджимали, и мы не смогли проговорить. Я специально не буду называть, где этот мужчина живет, потому что, да, и совсем не важно, сколько ему лет, речь идет о сухих 100%. Цифрах. Институт национального страхования выдает 22 часа. Компания, которая должна предоставить ему человека, который будет его сопровождать, в состоянии дать либо 4, либо этот сам человек, назовем его, не знаю, метапель, наверное, это слово практически имеет русские корни, уже обрастает некими русскими корнями, к сожалению, он выдает эти 4 часа. Надо только отметить, что это не просто часы, это деньги, которые Институт национального страхования получает из государственной казны. Государственная казна – это наши с вами налоги. И дело не в том, что нам жалко этих денег. Дело в том, что этот человек, который нуждается в этой помощи, он по факту их не получает, эти часы. А деньги, ну, что делать, уходит человеку, который не заработал эти самые часы. Что делать? Можно ли менять компанию? Требовать? Пожалуйста, ваш комментарий, Берта.
1: Значит, на самом деле это проблема большая всего нашего Израиля. Значит, что можно в этом случае сделать? Значит, можно попытаться дать шанс этой же компании и сказать, что если вы мне не предоставляете помощь на все 22 часа, то я тогда обращаюсь в Битуах Люми и перехожу в другую фирму. Значит, у этого гражданина есть две возможности. Или то, что вот раньше говорили, что можно взять деньгами только до 4 часов в неделю, сейчас есть такая возможность, что можно взять всю сумму, и тогда можно нанять, может быть, частным образом какого-то работника. Или, может быть, знаете, есть такие люди, которые не хотят оформляться, так можно нанять частным образом. Значит, еще раз повторяю, два случая. Или мы даем шанс этой фирме, и она нам предоставляет работника, или мы обращаемся в Битуах Леуми с просьбой, чтобы нам поменяли фирму, или мы берем просто вот эти вот часы деньгами. Это его право.
0: И надо только пояснить нашим радиослушателям, если я ошибаюсь, поправьте меня. То, что когда мы говорим про деньги, по факту речь идет о минимальной заработной плате, умноженной на количество часов, ну, за вычетом еще и все, что полагается по закону.
1: Это правильно, но когда напрямую через Битуах Леуми берет семья деньги, то это немножко больше, чем фирма платит работнику. И поэтому на самом деле есть такие работники, которые предпочитают напрямую, частным образом работать у пожилых людей. Но я всегда говорю, что надо дать шанс фирме предоставить работника. Почему? Потому что когда пожилые люди видят денежку, то не всегда они бегут, вот, знаете, найти работника. Поэтому да, все-таки предоставить возможность этой фирме, в которой он сейчас находится, чтобы они, да, постарались найти работника, а если нет, у него есть полное право перейти в другую фирму. Он может позвонить в Битуах Леуми, к социальному работнику и попросить поменять фирму.
0: А может ли сам человек, который нуждается, и у которому назначили эти самые часы, если не обращаться в Битуах Леуми, а, к примеру, обратиться в другую фирму, ну, понятно, что не в ту, в которой якобы, не в ту фирму, которая ему не додает эти самые часы. То есть обратиться...
1: Ему нужно это через Битуах Леуми.
0: То есть в любом случае обращение идет в Битуах Леуми.
1: Да. Значит, он должен объяснить, почему он переходит с фирмы в фирму.
0: Я понял.
1: Да, раньше можно было, а сейчас это нужно разрешение.
0: А я прошу прощения за такой вот вопрос, но он на самом деле практический. Кто выбирает компанию? Мы говорим сейчас не про существующее дело, да? А, то есть не про что-то новое, а про то, что вот человек говорит: окей, мне нужна помощь. Мы с вами подробно говорили об этом в прошлой передаче. Да. Пришли к заключению, что нужна помощь, обратились туда, куда надо. Институт национального страхования выносит свое решение, столько-то часов. Кто выбирает эту самую компанию?
1: Сам пожилой человек. Пожилой человек может сказать: я хочу фирму X или фирму Y. Он сам выбирает. И если ему говорят, что нет, ты можешь только с этой фирмой или с той, это неправда. Он сам может выбрать. Допустим,

0: допустим, у него есть человек, который ему очень нравится. Метапель, да, как вот мы говорим на русском языке?
1: Да-да, старорусское слово уже привели.
0: Да-да-да.
1: Старославянское. Вот.
0: Да, значит, а он работает в фирме совсем другой, не той, которой он сейчас вот записан, да? Значит, он говорит Битуахлюми, этой фирмы, в которой сейчас нахожусь, они не могут мне предоставить работника, и я нашел себе работника через фирму УАЙ. Я хочу туда перейти. Без проблем социальный работник с Битуахлюми переводит его с фирмы в фирму.
1: Как долго занимает или может занять переход, как вы говорите, да, если действительно...
0: Это буквально день-два, это не проблема.
1: Еще один вопрос, Берта, да. Помогите, пожалуйста, понять. Это все хорошо, есть количество часов, по которые были назначены, есть количество часов, которые выработаны были по факту. Есть ли какой-то контроль? Кто-то подписывает эти часы, не подписывает, потому что обращения к нам постоянно поступают. Безусловно, я должен сказать, на секундочку оговориться, да, есть, безусловно, и ответственные, так называемые метаплим и метаплот, да, которые действительно делают свою работу. Мы сейчас не пытаемся покрасить одним негативным каким-то в один негативный оттенок всех, кто работает в этой сфере. Безусловно, я буду, наверное, буду более осторожен в этом во всем. Очень маленький процент недобросовестно исполняет свою работу, все остальные 100%. Привержены и любят свое, и преданы своему делу. Но вместе с этим, вот если мы говорим про контроль, каким образом, если вообще, он осуществляется?
0: В принципе, да. На сегодняшний день Битуахлюми проверяет это очень-очень тщательно. И фирмы не могут написать то, что не было. Почему? Потому что сейчас сам вот подопечно может обратиться, позвонить Битуахлюми и сказать, что в этом месяце у меня проработали только вместо, допустим, да, 22 часа в неделю, у меня проработали только 4 часа в неделю. Значит, Битуахлюми это все проверяет с фирмой. Фирма уже не может просто так написать какой-то там час или два без разрешения подопечного.
1: Берта...
0: Это не как раньше, что можно было записать, и никто не проверял. Сейчас это уже невозможно.
1: Ну, все равно, человеческий фактор, конечно же, никто не отменял. Речь все-таки идет о пожилых людях, и, безусловно, те самые недобросовестные, опять же, мы говорим про очень небольшой процент, возможно, могут заниматься приписками, и кто там их проверит. Ведь мы прекрасно понимаем, что сама компания по предоставлению этих услуг лишь получает некий месячный отчет от того самого сотрудника, который предоставлял эти самые услуги, а пожилые люди иногда сами не все помнят, наверное, что-то договариваются, где-то, не всегда родственники могут проконтролировать этот процесс, хотя, безусловно, может быть, все-таки стоит этим заниматься тоже. Не для того, чтобы сделать кому-то плохо, а для того, чтобы сделать хорошо человеку, которому положено это самое время.
0: Обязательно. Я всегда говорю, что в таких случаях, если есть дети, которые могут контролировать, чтобы они, да, контролировали это, потому что все-таки пожилые люди иногда, знаете, хотят сделать что-то хорошее, метапелят, может быть, да, и как-то вот они немножко как бы не договаривают фирме. Фирме, да, это получается по метаплет. Поэтому я бы, конечно, посоветовала, что если есть дети или племянники, или родственники, чтобы, конечно, взяли это в свой контроль.
1: Берта Шимони, геронтолог, большое вам спасибо за участие в нашем сегменте, вот в сегменте нашего эфира. Спасибо большое.
0: Добрый вечер всем. До свидания.
1: Продолжаем программу. Следующая тема. Кто должен платить за услуги скорой помощи в случае ДТП? К нам обратилась радиослушательница, которая рассказала буквально следующую историю. Она пострадала в результате ДТП, ее сбила машина. Очевидцы заказали ей амбуланс службы скорой помощи, который доставил ее в одну из больниц. Там сделали соответствующие проверки, после чего ее выписали. Однако... После инцидента сама больница прислала нашей радиослушательнице счет Здесь как бы тоже вопрос, почему именно больница, но тем не менее попросила возместить стоимость этого услуг службы скорой помощи на немаленькую сумму. Речь идет о, если я не ошибаюсь, 805 шекелей. Вот такой счет ей выставили. Кто должен платить за все это, нам попытается объяснить доступно и доходчиво Борис Курант, директор страхового агентства «Академик Эд Курант». Борис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Приветствую вас в эфире. Я думаю, что вопрос, в принципе, был понятен. Кто платит за амбуланс, за скорую помощь при случае ДТП, дорожно-транспортного происшествия, авария?
2: Да, ну, давайте начнем, наверное, как говорится, от печки. В принципе, за амбуланс платит всегда тот, кого возят. Вот, в принципе, да, то есть с этого начинается. Но когда это происходит, да, когда это происходит дорожно-транспортное происшествие, то тогда этот платеж можно перевести на страховую компанию, которая застраховала машину. Вот, чтобы это сделать, нужно несколько вещей. Во-первых, нужно знать, страховая компания какая. Нужно обязательно, чтобы у человека, который вел машину, были права. Вот, и нужно обратиться в полицию. То есть этот инцидент должен быть зафиксирован в полиции. Чаще всего это происходит автоматически. Чаще всего, когда происходит дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, вызывается полиция, они приезжают на место, берут документы у водителя, берут, заказывают скорую помощь, кстати, да, если человек находится без сознания или он сам не в курсе. Бывает такое, что человек не знает. Ну, то есть без сознания.
1: Да, но случаи бывают разные, безусловно.
2: Да, да, да. Вот, или пожилые люди не понимают. То есть ему заказывают скорую помощь, и полицейский ему дает номер ИРО, да?
1: Скажем так, номер дела, упростим.
2: Номер дела, да. Вот. И по этому номеру дела можно обратиться в полицию и взять все данные машины, которая его сбила, включая данные страховой компании и человека, который вел эту машину. Вот. И если все это склеивается, тогда это автоматически переходит в страховую компанию. Ну, как автоматически? Человек должен обратиться в эту страховую компанию, прислать ему вот этот вот документ.
1: Они не узнают, в больничную, скорее всего. Не в больничную кассу?
2: Теперь больничные кассы имеют сегодня тоже махлокод, отделение, которое занимается несчастными случаями, связанными с дорожными авариями. Вот они занимаются тогда, когда вы к ним обращаетесь с какими-нибудь просьбами. Скажем, вы обратились к...
1: Ну вот ситуация, в принципе, налицо. Врачу. Женщина пострадала, получила сейчас лечение. Объясню. Да, пожалуйста.
2: Сейчас объясню. То есть если, например, сломали руку, да, и вы едете в их отдел больничной кассы ваш, и они там спрашивают, это был несчастный случай на дороге, или вы просто упали и так далее. Когда вы говорите, что это было тувнадрахим, то есть дорожно-транспортное происшествие, тогда они берутся, предлагают о своих случаях свои услуги, и в том числе получить какие-то компенсации. То есть они, в общем-то, в данном случае выполняют услуги адвоката. Вот. Если ничего не произошло с человеком, и он не обращался в больничную кассу по этому поводу, то есть не было никакого перелома, не было никаких последствий и так далее, то, скорее всего, больничная касса не возьмется этим заниматься, вот, потому что, там нет денег, да?
1: Вот. Да-да, нерентабельные хлопоты.
2: Нерентабельные хлопоты, да. Я в данном случае рекомендую обратиться либо к какому-нибудь страховому агенту, который вам поможет, тоже, к сожалению, не бесплатно, либо к адвокату.
1: Что тоже, вот, к сожалению, не бесплатно, но там суммы фиксированы у адвокатов. Об этом мы, опять же, поговорим.
2: Они фиксированы в каком-то смысле. Да, иногда они бывают чуть больше, иногда... Это в общем-то, зависит от результатов, да, от удачи в данном случае. И от того, что случилось с вами в реальности. Да? Не просто вы потеряли сознание или там, может быть, какие-то есть последствия. В данном случае, конечно, адвокат более даже интересен, потому что если есть последствия, он сможет подать иск на большую сумму в саму страховую компанию. Если нет последствий, а только возврат денег за амбуланс, то, может быть, вам ограничится либо самостоятельной подачей просьбы в страховую компанию, либо через страхового агента, который может вам помочь.
1: Борис, как бы все хорошо, когда известны все элементы уравнения. Но если речь придет, к примеру, о том, что человека сбили, и понятно, что это уголовно наказуемо, да, сбил, не остановился, водитель скрылся с места происшествия, не смогли найти, и тут как бы обязательная страховка, которую обязан сделать каждый владелец своего там авто, назовем это так, простим, да, обязательная страховка здесь ничего не покрывает. Что делать?
2: Ну, она как бы покрывает, просто вы не знаете, к кому обратиться, да?
1: Ну, именно так. То есть адрес, да, ну, да. Хорошо, есть больница, есть скорая помощь, есть, возможно, даже заявление в полицию, которое, окей, мы приняли от тебя жалобу, мы рассмотрим, мы найдем. А если не найдут? Человек пострадал.
2: Есть? Да. Я сейчас объясню. Есть еще такой фонд, называется Керен Лепицуин Евгей Тунадрахим. Это такая, ну, условно страховая компания, вернее, это не, все-таки не страховая компания, это объединение страховых компаний, всех практически израильских страховых компаний. Они создали такой специальный фонд, который оплачивает ущербы всех людей, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии, но неизвестно, кто водитель, или, например, у водителя не было страховки машин, или у него не было прав, то есть нету покрытия, да, скажем так, нет страхового покрытия, которое покрыло бы вот это событие, да. При этом, значит, речь идет, конечно, о лечении полностью, они оплачивают полностью лечение. Ну вот бывают такие, к сожалению, случаи, сбили человека и убежал водитель, вот, его нашли, человека, да, вызвали скорую помощь, в больнице его лечили, кто-то должен за это заплатить. Вот будет платить этот Керен. Этот фонд будет оплачивать его лечение.
1: Фонд Корнит, немного... Корнит так называемый.
2: Корнит он называется, да, Керен. Лепицуэ, Невгаэй, Туно, Драхим. Вот, там немножко ограниченные покрытия, там неполное покрытие, как в страховке обязательной, Битохова, где можно получать компенсацию бесконечную и так далее. Но это тоже существует, этот Керен существует, то есть этим могут заниматься адвокаты. То есть тут нужен, конечно, адвокат. И опять же, речь идет обычно, когда о каких-то серьезных потерях, каких-то серьезных пострадавших, о том, что что-то очень серьезное случилось. Когда произошло, вот если мы говорим про случай, который ты рассказал, и там ограничилось только посещением больницы, в которой
1: Померили давление. Я рассказываю случай, который пришел в редакцию. Я не выдумываю из головы, сразу говорю.
2: Не-не-не, Беседер, вот если мы думаем, что этим все ограничилось, только тем, что человеку померили давление, там, не знаю, посмотрели на него и отпустили, то Кранит – это как бы тоже адрес, но ну, это из пушки по воробьям стрелять.
1: И тем не менее... Борис Курант, директор страхового агентства «Академик Эдкурант», большое вам спасибо за участие в нашей программе.
2: Всего доброго. Я надеюсь, я помог.
1: Кому-нибудь точно. Борис, еще раз спасибо.
2: Точно. Спасибо. Да. Всего доброго. До свидания.
3: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф».
4: Рак Беяхат, Рак Беннет.
5: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк. Депутат Кнессета от блока «Беяхат». 27 октября голосуем за «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – «Рейш» и «Куф». Рак на иврите – «Только». Только вместе. Только Беннет.
4: Рак «Беяхат», Рак Беннет.
3: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.
1: Ну что же, наша программа потихонечку подходит к концу. И еще раз в завершение напомню, что связаться с редакцией программы «Особый случай» вы можете, позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Также напоминаю, что можно связаться с нами через мессенджер WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И еще раз напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Заходите на Facebook, пишите в поисковой строке «Особый случай», переходите на страницу Канрека и уже там отправляйте нам личное сообщение. Ну и в завершении программы я хочу поблагодарить моих коллег. Это продюсер Мирьям Гилевич. За режиссерским пультом сегодня был Гавриэль Коин. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Осенний листопад скидок в «Маданой Мане». Колбаса сырокопченая «Рохбяк» 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Врачи больницы Барзилай в Ашкелоне борются за жизнь 9-месячного младенца, который упал сегодня с горки. Его родители рассказали, что после падения они не заметили у ребенка никаких повреждений. Однако, уже находясь в машине, он потерял сознание. После этого младенец был доставлен в больницу. К другим темам. Председатель партии Амилуим Никим Йоаз Гендель выступил на фестивале Big Fashion Glilot. Он, в частности, заявил о том, что будет рекомендовать на пост главы правительства того кандидата, который создаст правящую коалицию без арабских и ультраортодоксальных партий. Об этом сообщает корреспондент Кан Дикла Аарон. Подозрение на коррупцию в муниципалитете Кфар-Сабы и арест полиции мэра Рафи Саара и его жены Мейталь. Председатель оппозиции в региональном совете Кфар-Сабы Адар Лави заявила, что именно та система, что действует в Израиле, способствует расцвету коррупции в муниципальных органах власти. По ее словам, в эту систему необходимо внести самые существенные изменения. Об этом она сказала в интервью корпорации «Кан». Только что средства массовой информации, ассоциирующие себя с йеменскими повстанцами-хуситами, сообщили о том, что армия Саудовской Аравии нанесла удары по нефтяным установкам в Йемене неподалеку от города Сана. Перед этим руководство Эр-Рияда опубликовало предупреждение местным жителям в Йемене о готовящейся широкомасштабной атаке. В свою очередь хуситы заявили, что они намерены атаковать нефтяные объекты на территории Саудовского королевства. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Руи Кейс и Юваль Инбар. Израильский концерн Таасия Аверит, авиационная промышленность, и американская компания Sig Sauer успешно завершили испытание нового боевого беспилотника Firestorm 250. Он был представлен на оружейной выставке в Вашингтоне. Он оснащен системами дистанционного управления и способен поражать цели на удаленном расстоянии. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что испытания беспилотника проходили на боевом поле. Борьба с беспилотными летательными аппаратами. Как мы передавали ранее, министр обороны Исраэль Кац подпишет в ближайшее воскресенье специальный указ, запрещающий использование в израильском воздушном пространстве дронов, работающих при задействовании оптоволоконных кабелей и сим-карт. Такое решение было принято с одобрения главы правительства Бенямина Нетаньяху в связи с участившимися угрозами применения таких дронов, в том числе и против должностных лиц и высокопоставленных государственных чиновников. Речь идет о возможном применении таких беспилотников с разведывательными целями, а также об их применении преступными элементами. Запрет не распространяется на другие дроны и беспилотники. К другим темам. В Демократической Республике Конго число зараженных вирусом лихорадки Эбола превысило 9 тысяч человек. На каждых двоих зараженных приходится один летальный случай. Сотрудники медицинских учреждений испытывают трудности в деле предотвращения распространения эпидемии. Она вспыхнула около 5 месяцев тому назад. В настоящее время вакцин против болезни не разработано. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. На севере и в прибрежной полосе возможны кратковременные дожди. В пятницу температура еще понизится, местами возможны дожди. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
2: Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Подозреваемый в подготовке теракта против военнослужащих Цааля в старом городе Иерусалима, 18-летний гражданин Израиля Изумиль Фахама, присягнувший на верность исламскому государству. Политика. Глава партии «Демократия» Меир Голан назвал ошибкой кампании Айзенкота под лозунгом «Крупнейшая партия». Итамар Бен-Гвир, глава партии «Отцма и Иудит», останется без соглашения о передаче избыточных голосов. Он объявил, что не станет подписывать его с Офером Винтером, который, в свою очередь, начинает новую кампанию, в которую достается и Айзенкоту, и Нетаньяху. Иран восстанавливает ядерные объекты на фоне возможного нового противостояния с Соединенными Штатами. Эскалация между Саудовской Аравией и хуситами, посредничество Египта и закулисные контакты Израиля с Риадом. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы с последствий трагедии, произошедшей вчера на хребте Рамим. 13 пострадавших по-прежнему находятся в больницах. В медицинском центре ЗИФ в Цфате остаются трое пострадавших. Двое детей находятся в отделении детской интенсивной терапии. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, но стабильное. Он находится под наркозом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние второго ребенка средней тяжести. Еще один пострадавший, 48-летний мужчина, госпитализирован в хирургическом отделении. В больнице подчеркивают, что медики продолжают оказывать помощь пострадавшим и поддерживать их семьи. В медицинском центре Галилеи в Наарии остаются 6 пострадавших. Один ребенок уже вне опасности. Он больше не находится под наркозом, не нуждается в искусственной вентиляции легких. Еще 5 проходят лечение в детском хирургическом отделении, в основном с травмами от ударной волны и осколочными ранениями. Трое пострадавших также остаются в больнице Рамбам в Хайфе. Утром сообщалось, что состояние 6 раненых в целом оценивается как тяжелое. Сейчас к 6 часам вечера можно сказать, что состояние нескольких пострадавших улучшилось. Элиэзер Яир Виленский, подросток, погибший в результате трагедии во время экскурсии на севере Израиля. Некоторое время назад мы побеседовали с Яковом Фердманом, основателем и старшим тренером фехтовального клуба «Макаби Маалот», в котором Яир тренировался. Давайте послушаем это интервью. Вчера во время школьной экскурсии на севере Израиля произошла трагедия. В результате взрыва не разорвавшегося боеприпаса погиб 14-летний Элиэзер Яир Виленский, ученик 9 класса из Маалота. Яир был не только талантливым спортсменом, но и бывшим чемпионом Израиля по фехтованию в своей возрастной категории. Его тренер, основатель и старший тренер клуба «Макаби Маалот» Яков Фердман знал его, в общем, практически с детства. Яков Фердман сейчас с нами на линии. Яков, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Каким вы запомните Яира? Каким он был мальчиком? Не только на фехтовальной дорожке, но и в обычной жизни.
1: Очень добрый. Очень добрый. Очень дружелюбный. Работоспособный. Очень харизматичный. Ну, не знаю, какие еще пить.
0: Он был, да, чемпионом Израиля среди сверстников. Вы тренировали многих, в общем, талантливых спортсменов. Что его выделяло среди остальных, может быть, какое ему будущее вы ему прочили?
1: Ну, там можно начать немножко. Вся семья прошла клуб фехтования. Самый успешный – это старший брат До Беленский, который является двукратным чемпионом Европы. И он лидер сборной Израиля по фехтованию среди взрослых. Кстати, вот он сегодня вернулся. Он сегодня должен был уехать в Марокко на Кубок мира взрослый. И вот все поменялось, и он прилетел в Израиль. Был на сборе, на спортивном сборе в Испании. И вот так вернулся.
0: Я так понимаю, что федерация ему помогла вернуться в организационном плане, да? Предоставила ему билет.
1: Да. Угу. Не только он вернулся. И в самом деле поддержал его в такую трудную минуту еще один наш спортсмен из Маалота, тоже член сборной Израиля, Йонатан Коэн. Йонатан Коэн, он не продолжит путь в Марокко, хотя это очень важный этап Кубка мира. Они просто с детства дружат, они вместе пришли на фехтование, когда им обоим было по 9-10 лет. Сейчас уже им по 22-23 года, и вот он его сопровождал. И вместе с ним вернулся вот сегодня, буквально час дня они приземлились в Израиле.
0: Яир, я так понимаю, в минувшие выходные еще участвовал в соревнованиях.
1: Да. Вот в шаббат, у нас в шаббат были соревнования в Харише. И он там выступал, ему 13 лет, на самом деле, 13,5, и он выступал в соревнованиях до 17 лет.
0: То есть он выходил на дорожку против более старших спортсменов.
1: Он был чемпионом Израиля до 12 лет, полтора года назад. У него был пример всегда перед глазами, старший брат. И он мне сказал в субботу, что он не будет с Йом Ришон еще не, потому что он уезжает на стадион. Вот это так пусть.
0: И это, в общем, было такое ваше последнее с ним разговор, да?
1: Да, в шаббат мы с ним расстались, прошли соревнования. Он так он находился в клубе каждый день. Он тренировался каждый день, он предупредил меня, что у него не будет два дня, потому что не в июле. Вчера и так все совпало. У меня вчера был день рождения. Как раз мы были в клубе, было очень много детей, родителей. И меня поздравляли. И прямо в середине вот этого мероприятия я получил телефон от Раказа спорта нашего. Мы знали, что погиб ребенок, и мы знали, что с этой школой, которая пошла в этот июль.
0: То есть вам уже сообщили, что что-то произошло? И...
1: Да. Знали, уже, до сообщения уже было
0: в СМИ.
1: В гостях, да. Угу. Написано, что произошла трагедия. Один ребенок погиб, там больше 20 раненых. И вот в 6:30 мы получили телефонный звонок, что погибший — это Яир Авелец.
0: Как вообще переживают эту потерю ребята, которые тренировались с Яиром?
1: Да. Вот мы сейчас, вот я с вами разговариваю, мы через некоторое время все встречаемся. Мы написали сообщение, чтобы они не сидели, не были дома, не были одни. Мы вот сейчас все встречаемся в клубе.
0: И как вы будете говорить вообще с детьми об этой трагедии?
1: Ну, вы знаете, мы даже пригласили психолога. У нас одна из родительниц, у нас детский психолог. Вот мы сейчас встречаемся, буквально через некоторое время. Они должны общаться, они должны про это разговаривать. Они не должны быть одни. Дети должны быть... Они должны собраться. Да, правда такая.
0: Да. Яков, что бы вам хотелось, чтобы сохранилась память о Яире?
1: Вы знаете, вы видели его фотографию, это такое светлое лицо, только было. Он когда приходил в зал, это такой был позитив. Всегда, да, вот есть люди, дети, люди, которые заходят, и сразу ты видишь, что он очень дружелюбный, он очень позитивный. Да. Никогда ни с кем не ссорился, никогда. Всегда был очень дружелюбный.
0: Стремился помочь другим, да?
1: Да, всегда. Это было одно из качеств. Вот если что-то там в клубе происходило, надо было что-то сделать. Вообще никогда не надо было просить. Это первый, который сам приходил и предлагал свою помощь. Знаете, немножко было для нас это так немножко необычно. Да? Но такое воспитание, это такая семья у них. У них все пять детей, они все прошли через наш клуб. И все такие, и все хорошие.
0: Яков Фердман, основатель старшего тренинг-клуба фехтования «Макаби Марот», спасибо вам за этот непростой разговор.
1: Спасибо вам, до свидания.
0: Похороны Элиэзера Яир Авеленского, ученика средней религиозной школы Орт-Маалот, погибшего в результате трагедии, состоятся завтра, в среду, 14 октября, в 12 часов дня на кладбище в Хосоне. На данный момент церемония будет открыта для освещения средств массовой информации. Вместе с тем, по просьбе семьи, интервью с родственниками не будет проводиться ни до похорон, ни во время церемонии, ни после нее. Да будет благословен на память Яир Авеленского. А мы продолжаем программу. Вопрос, кто отвечает за разминирование, что делать с теми остатками боеприпасов, которые лежат, по видимому, во многих местах, в лесах Верхней Галилеи. Не только об этом мы говорим с бригадным генералом запаса Бецалелем Трайбером, основавшим управление по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Бецалель Трайбер, Шейким Этерашут, Лепину и Мокшим, Нафилим, Шалом Лиха.
2: Шалом, ערב טוב.
0: אנחנו, לאור הטרגדיה הנועה שקרתה אתמול, אנחנו רואים לפי דיווחים שבשטחים נרחבים, גם בגליל העליון, אבל לא רק, נותרו נפלי חימושים מסוכנים משלוש שנות המלחמה. מה עושים?
2: הבעיה הזאת היא, קודם כל אני רוצה למסור תנחומים למשפחת הנער שנפל, לזר ויכולי החלמה לפצועים. נושא הנפלים הוא אירוע מורכב בתחום הזה. הסיבה העיקרית היא שיש הרבה מאוד נפלים בשטחים מורכבים. זה נמצא גם בשטחים הרריים, בשטחים שיש בהם הרבה מאוד שיחים, עצים, יערות, וגם בשטחים פתוחים. קשה מאוד לאתר את הכל, ולכן הבעיה העיקרית היא מודעות וחינוך. כלומר, אנחנו חייבים לחזור למה שרק לפני כמה שנים עשינו מדי כמה חודשים, הסברה והדרכה. שגם תעשה בבתי הספר, וגם תעשה בתנועות הנוער, וגם תעשה בתחומים אחרים, וגם בטלוויזיה, וגם ברדיו. הסברה לכל שכבות הגיל, בסיכונים שיש בשטח כאשר מטיילים. אסור להביא לזה שנפסיק לטייל. זה חובה. אני הלכתי לפני שבוע בשביל ישראל, מהחרמון עד לבניאס. ראיתי שטחים גדולים מאוד, אי אפשר יהיה לפנות אותם מנפלים שיש בהם, לא שאני ראיתי נפלים, אני לא ראיתי, אבל אני משער שיש.
0: אבל אולי זה יש, יש אזורים שיש שם יותר נפלים, נגיד באותו הכנס רמים, בתקופת המלחמה ראינו הרבה דברים שנפלו שם בשטחים פתוחים, מה שנקרא, כן?
2: אתה צודק, זה נכון, ישנם שטחים שבהם יש גם הרבה נפלים, וגם כנראה לא מעט חומרי נפץ מסיבות כלשהם, ולכן יש שני דברים שצריך לעשות. אחד הוא לסרוק ככל האפשר, ולמיטב ידיעתי עושים את זה. אני לא בטוח שאת השטח הזה הספיקו לסרוק. אם שמעתי נכון היום אחרי הצהריים מאחד מהמפקדים, אז שם לא הספיקו, וזה גם הסיבה שקק"ל השאיר את השלט שלו שם, שלא לטייל.
0: כן.
2: אז הצד אחד זה לעשות סריקות. אבל גם אם יסרקו וילכו עליו, מדובר בשטחים גדולים מאוד, עצומים, כמה אפשר ללכת ולסרוק, כמה אפשר להשקיע בזה. מה שצריך לעשות זה לחנך ולהסביר לאנשים, לא לגעת בחפצים חשודים, לא לגעת במתכת בכלל. כל מה שעשוי מתכת, אין לו מה לעשות ביער, ולכן הוא סיכון מראש.
0: כלומר, לפני כל טיול צריכה להיות הדרכה קפדנית ומדוקדקת מאוד.
2: צריכה להיות הדרכה קפדנית, צריך להיות אנשים, כשמטיילים נוער או ילדים, צריכים להיות בוגרים שמקבלים על עצמם להיות גם בחזית וגם מאחור וגם בצידי ההולכים, ולא לתת לסטות מהמסלול שבו צריכים ללכת, כי זה מה שיבטיח שאם הולכים בשבילים המוכרים, שם הספיקו לעשות סריקות ולוודא ששם אין נפלים. וזה התפקיד, וזה החשיבות של העניין. וגם תוך כדי טיול צריך לחדש את ההסברה ואת ההדרכה הזאת, לא לגעת, לא לחפש, לא להשתכל מתחת לשיחים, כי זה שהפעם, אני לא יודע אם למזלם או לאסונם, היו כמה שעות שהטיל הזה היה עליהם, החפץ החשוב הזה היה עליהם, ולכן עוד אמר מישהו היום בטלוויזיה שמזל שהם נעמדו לתפילה, כי אז הם נתקעו ברגליים ולא בראש.
0: כן, אבל באופן, אם נחזור לפינוי מוקשים ונפילים, אז מה, איך ניגשים לזה? כלומר, איך מקלטים מה לפנות, מה להשאיר, אלה שטחים לסרוק, אלה לסרוק אחר כך?
2: לא משאירים שום דבר. הרעיון הוא לפנות ככל האפשר. יש מקומות שאפשר לפנות כמעט את כל הנפילים, ויש מקומות שככל הנראה לא אפשרי. אני יכול לתת לך לדוגמה, יש באזורים בחופי הים שבעבר הרחוק, וגם כיום, משתמשים שם לראות נפלים, לראות חומרי נפץ לכיוון הים, ויש נפלים בחופים. אז מבצעים סריקות קבועות, כדי לוודא שאין נפלים. אותו דבר גם ב- ב- ב- בשטחים האלה שבהם מטיילים. שבילי ישראל צריכים לשמש לטיולים ולא לחפש חפצים. אפשר להסתכל על פרחים, אבל לא להסתכל ולא לעצור ולהרים כל מיני חפצי מתכת כאלה ואחרים. מי שאחראי להבטיח את הדבר הזה ולעשות שהדברים האלה קורים, זה בעצם כולם. גם משרד, בהקשר של ההסברה, זה משרד החינוך, זה משרד הביטחון באמצעות הרשות לפינוי מוקשים, ועוד. ובנושא חינוך, זה גם משרד החינוך וגם תנועות הנוער וגם בתי הספר, כולם ביחד חייבים את זה, וכולם חייבים לדאוג גם למוסדות האלה, וגם שבמוסדות האלה זה תעבור הסברה, וגם שתעבור בהם הדרכה למי שהולך לטייל, ויחדשו את זה תוך כדי הטיול, ולא לאפשר לבני נוער, שזה מאוד מסקרן אותם החפצים האלה, לגעת בהם, אני מנה את זה בכל מחיר. לצערנו, אנחנו מתעוררים רק באסונות, ומתחילים לטפל בדברים האלה ולהסביר וללמד רק באסונות. ככה גם כמה הרשות לפינוי מוקשים, רק בגלל האסון שבו ילד עלה על מוקש ברמת הגולן. בעקבות זה, שהופיע אחרי שהוא החלים, הוא הופיע בכנסת, ועד הכנסת החליטה להקים את משרד הביטחון, החליט להקים את הרשות לפינוי מוקשים. אני העברתי את החוק, שהוא חוק מאוד מיוחד, כי הוא מבטיח גם חסינות למי שמטפל בפינוי מוקשים ונפלים, והוא גם מבטיח, הדבר הבעיה היחידה, שאין מספיק כסף לבצע את זה בשטחים מאוד נרחבים. זה כבר בעיה אחרת, בעיה של תקציב וסדרי עדיפויות.
0: כן, אנחנו נדבר על זה. תודה רבה לך, בצל טרייבר, שהקים את רשות לפינוי מוקשים ונפלים, תודה רבה.
2: כל טוב לך, שלום שלום.
0: Я перейду то, о чем мы поговорили с бригадным генералом запаса Пиццелелем Трайбером. Он основал в свое время управление по разминированию, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Кстати, он говорит, что начали этим детально заниматься после трагедии, когда на голландских высотах ребенок наступил на мину и пострадал. Вскоре после этого было создано это самое управление. Что касается ситуации, которая и был принят закон, который защищает тех, кто занимается разминированием. Что касается ситуации, которая сложилась сейчас, очень много неразорвавшихся снарядов, разорвавшихся каких-то взрывчатых веществ по тем или иным причинам. 3 года войны. Это в Верхней Галилее, но не только. Очень трудно, говорит мой собеседник, все проверить и все очистить. Есть районы более доступные, а есть районы менее доступные. Там кустарник густой, деревья, все это вместе. Прочесывать это можно до бесконечности, все равно все не найти. Поэтому главное, говорит мой собеседник, это разъяснительная работа. Я прошел недавно, мы не должны прекращать прогулки на природе. Я неделю назад прошел участок израильской тропы, Швейль-Исраэль, от Хермона до Баниаса. Я не видел неразорвавшиеся боеприпасы, но надо сказать при этом, что ведь детали какие-то железные, даже если ты не знаешь, что это, этому не место на природе. Понятно, что дети, подростки, им все интересно в этом мире, в том числе и какие-то странного рода предметы, но должны проводить разъяснительную работу более подробно перед каждым выходом на прогулку, проводить инструктаж, очень подробный инструктаж, очень такой порой нудный, он может вызывать раздражение, но нужно повторять снова и снова, что на природе есть, не должны быть фрагменты железные, что, скорее всего, это к природе не относится. Безусловно, соответствующие структуры по-прежнему продолжают прочесывать леса и проверяют, и поэтому, как я понимаю, но в этом месте все до конца проверить не успели, поэтому, как я понимаю, Еврейский национальный фонд, КРНКМ, это вывесил плакат, что запрещающий гулять в этом лесу, в котором была экскурсия. Есть районы, где, например, проходит учение Украине, на берегах моря, и тут в сторону моря стреляют, и там остаются какие-то вещи, связанные с этими испытаниями, но это более понятно, там проводятся конкретные работы по очистке берегов, все это достаточно упорядочено. Все же остальное это вопрос денег, вопрос приоритетов, нельзя все прочесывать до бесконечности. В мирное время шел процесс разминирования более или менее упорядоченно, сейчас ситуация немного другая. Но, по словам нашего собеседника, главное, безусловно, соответствующие структуры, Министерство обороны, армия, управление по разминированию, полиция, все, в общем, у каждого есть своя доля ответственности во всем этом, но разъяснительная работа здесь имеет очень и очень большое значение. Это был бригадный генерал запаса Бецалель Трайбер, основавший управление по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем программу. Говорим мы о ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире военный эксперт Давид Гендельман. Давид, добрый вечер. Давид?
4: Добрый вечер.
0: Да, вот сейчас я вас слышу. Прежде чем мы поговорим о текущих событиях, может быть, ваш какой-то комментарий по поводу этого трагического инцидента, произошедшего вчера, не разорвавшиеся боеприпасы, которые, по-видимому, в определенных районах севера страны, но и не только севера, по-прежнему остаются на природе.
4: Ну, в принципе, с одной стороны, можно сказать, что расчистка велась, но в таких делах достаточно, даже если 99% очищено, где-то что-то пропустили, не досмотрели, не успели. В конце концов, очень большие районы были буквально забросаны всеми этими боеприпасами. Самое главное, разъяснительная работа. В данном случае в школах, как в свое время до 90-х годов, например, по израильскому телевидению постоянно крутили ролики именно для детей, чтобы не поднимали незнакомые предметы, не приближались и так далее. Видимо, сейчас что-то такое нужно вернуть, как минимум разъяснительные беседы в школах и так далее. Не всегда оно похоже именно на что-то взрывающееся, но сейчас, видимо, примут меры. Ну, как обычно, это происходит уже после трагедии, а не до.
0: Хорошо, давайте поговорим о другом. В Иерусалиме задержан 18-летний гражданин Израиля, арабский гражданин Израиля, житель Умельфахама. Он подозревается в подготовке теракта в старом городе, принес присягу исламскому государству. Несмотря на то, что исламское государство, в общем, существует как идея, но слабо, он по-прежнему приносит присягу. То есть вся эта история не заканчивается.
4: Эта история, видимо, в обозримом будущем и не закончится, потому что это именно идея. Приносит присягу, на самом деле никакой его реальной какой-то оперативной связи ни с кем не было. Просто на идейном уровне принес присягу и решил провести какой-то теракт. Это может быть и в Израиле, в любой другой стране. То есть, ну, в данном случае мы видим, что мониторинг и контрразведка сработали вовремя, но как принцип это будет повторяться и дальше.
0: При этом он, может быть, ни с кем не связан, да, в окружении, он может черпать информацию из интернета и общаться с какими-то, или даже не общаться, а слушать ролики каких-то проповедников, но при этом не значит, что он часть какой-то законспирированной сети.
4: Как я уже сказал, в данном случае, возможно, будет еще новая информация, но как по опубликованной до сих пор информации, он именно на оперативном уровне ни с кем не связан, ни с какой организацией, проникся идейно в интернете и решил поучаствовать в джихаде на своем индивидуальном уровне.
0: Давайте поговорим о достижениях израильской военной промышленности. Целый ряд публикаций сегодня. Во-первых, на выставке в Соединенных Штатах выставлен некая израильская противоракетная система, которая должна сбивать сверхзвуковые ракеты. Ну и есть еще также успех в некой попытке сбивать беспилотники. На что бы вы обратили внимание в этих всех череде публикаций?
4: Стратегически, разумеется, наиболее интересен именно перехватчик против гиперзвуковых ракет производства «Рафаэль», показан на выставке. Ну, разумеется, тактико-технические характеристики пока не озвучиваться, но если действительно, как минимум, на испытаниях эта вещь работает, понятно, что это весьма нужно, потому что, с одной стороны, разумеется, есть дискуссия, насколько иранские гиперзвуковые ракеты действительно существуют или нет, но даже если нет, вполне возможно, скоро они станут реальностью. Короче, ответ на гиперзвуковые ракеты — это то, над чем сейчас работают все.
0: А что означает «неизвестно, существуют ли они у Ирана или нет»? То есть тегеране говорят, что существуют, и что-то такое они запускают или запускали по нам во время двух военных кампаний, а на деле это оказывалось очередной баллистикой, просто немного модернизированной?
4: Это все баллистические ракеты. Вопрос, с какой именно скоростью оно летит именно на этапе активного маневрирования. Потому что в конце, когда ракета уже падает, то любая баллистическая ракета развивает гиперзвуковые скорости, то есть больше 5 мах. Вопрос, или она по ходу дела, когда еще активно летит, а не падает вниз, может ли она развивать такие скорости. Скажем так, Израиль официально пока не подтверждал, что действительно по нам такое прилетало, и что у Ирана такое действительно есть. Иран со своей стороны заявляет, что да, есть, да, запускали, да, работает. Но в любом случае, если оно есть, то тем более, это еще более срочно. Срочная задача — создать перехватчик, который может именно их сбивать. А даже если нет, то в ближайшее время они вполне могут появиться. То есть перехватчик для гиперзвуковых ракет — это сейчас одна из первоочередных задач для всех мировых военно-промышленных комплексов.
0: А у кого эти ракеты есть точно? Гиперзвуковые ракеты?
4: В том-то и дело, что смотря как считать. По российским и китайским заявлениям они у них есть. По американским и вообще по западным, скажем так, есть дискуссия, насколько они реально гиперзвуковые, либо это все-таки завышение показателей и выдавание за гиперзвуковые ракеты. То, что они реально не являются. Сами Соединенные Штаты все еще только работают над созданием именно серийных гиперзвуковых ракет. Короче, это не такая простая вещь. Но в любом случае, если даже сейчас нет, то, скорее всего, вскоре оно появится. Поэтому перехватчик — это уже проблема сегодня.

0: тех технологий, которые могут понадобиться, хорошо. Тем более, плюс конкретно в наших условиях, возможно, это будет несколько более эффективно пока, именно потому что такого засилия квадрокоптера в небе со стороны противника пока еще нет. Поэтому если мы такую вещь запустим, пока еще небольшой шанс, что ее быстро собьют. Короче, работать над этим нужно, но конкретно тактическая польза от нее пока еще не ясна. Но работать над технологиями в любом случае нужно, развивать нужно. Возможно, из этого потом выйдет что-то более полезное.
1: Ну и последний вопрос. Цаль по-прежнему не выдал какого-то, в общем, понятного такого заявления относительно того, что же такое пересекло нашу границу воздушную и в субботу минувшую со стороны Ливана. Что означает высказывание серии «похоже на воздушный шар, но не беспилотники, не квадрокоптер»?
0: Видимо, по визуальным, или, возможно, если есть еще какая-то другая информация, это не похоже. Его профиль полета не похож ни на беспилотник самолетного типа, ни на квадрокоптер. Какой-то объект перемещался. То есть, видимо, предполагает, что это некий воздушный шар. Опять же, непонятно, он чей-то вражеский, который нес аппаратуру, либо случайно занесло. Но в данном случае как раз то, что выражается аккуратно. Возможно, это и хорошо. Раз не уверены, лучше излишне уверенных заявлений действительно не делать. Но потом, по ходу дела, может быть, еще что-то дополнительно выяснится. Но пока, да, пока заявление очень такое расплывчатое. Видимо, воздушный шар, точно мы не знаем. Скорее, это не оно, скорее, это пока все еще очень расплывчато.
1: Давид Гендерман, военный обозреватель, военный эксперт. Большое спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Предвыборная кампания в самом разгаре. Поговорим о ней с нашим коллегой Габи Ольсеном, ведущим Кан-Река, политическим обозревателем сайта News.ru.IL. Габи, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Олег.
1: Что из происходящего сегодня вам показалось наиболее интересным? Потому что, на мой взгляд, как бы есть много чего происходит, все по очереди что-то говорят, но это какие-то такие осколки.
3: На самом деле, если говорить об интересном, то, мне кажется, наиболее интересным в данном случае это отказ Итамара Бен-Гвира подписать соглашение об остаточных голосах с Оффером Винтером. Это говорит о двух вещах. Прежде всего, о том, что в правом лагере есть единство мнений, согласно которому Оффера Винтера доверять нельзя. Он то ли не пройдет электоральный барьер, то ли, если пройдет электоральный барьер, то отдаст голоса не обязательно Бенямину Нетаньяху. Это мнение, которое, судя по решению Итамара Бен-Гвира, царит в правом лагере. И что более существенно, это решение говорит о том, что в правом лагере есть единое мнение, простите за такое непарламентское выражение, Оффера Винтера топить. Да? Это то, чем активно занимается Ликуд, это то, чем активно занимаются другие правые партии. И судя по опросу, опубликованному сегодня порталом Вала, а также вчера телеканалом Кешет, делают это вполне не безуспешно, Винтер не проходит электоральный барьер.
1: Это вот так впрямую Габи и действует, то есть два дня, ну хорошо, не два дня, полторы недели, так сказать, атаки, мы уже не проходим, не мы в данном случае, партия Оффера Винтера не проходит.
3: Я не прохожу безусловно.
1: Да, мы даже не пытаемся, но в данном случае Оффер Винтер. Или дело в том, что он и так был, и до этого был, в общем, в каких-то пограничных областях?
3: Он был совсем на грани. Я хочу напомнить, что опрос, который был опубликован институтом Кантар, точнее говоря, телеканалом Кан, да, институтом Кантар, да, опубликован телеканалом Кан, проводил Винтера, давал ему 4 мандата, но при этом Дуди Хасид говорил о том, что Винтер набирает примерно 3,3% голосов, при том, что электоральный барьер 3,25%. И поэтому атака со стороны правых партий плюс статистическая погрешность плюс изменяющиеся настроения избирателей и так далее, они часто меняются под занавес, и много там не надо. Если партии изначально находятся вот на самой-самой границе, то достаточно этого легкого дуновения ветра, и, собственно говоря, партия уже за пределами электорального барьера. Это то, что мы видим с Винтером. Есть еще 2 недели, но тенденция на данный момент, с его точки зрения, абсолютно однозначна. Посмотрим, удастся ли ему как-то переломить тенденцию и с спастись, либо

0: что более интересно, как он вообще себя поведет, потому что даже набирая 4 мандата, предположим, да, набирая 4 мандата, идти на выборы, рискуя не пройти электоральный барьер и очень резко отрицательно повлиять на результаты всего блока, я не уверен, что это рискнет. На этой неделе в интервью Карека он отверг идею о том, что он сойдет с дистанции, сказал, что он пойдет до конца. Посмотрим, как будут развиваться события.
1: А что показывает опрос Валлы относительно второй партии, которая находится в окружении, возле, так сказать, электорального барьера?
0: Вы имеете в виду блок
1: Милымников и Калькалит, да.
0: Они проходят электоральный барьер, причем они проходят по всем опросам последнего времени. Более того, возвращаясь к тому, что говорил Дуди Хасиду в вопросе Кан, они приближаются, по его данным, они приближаются к пятому мандату, а не к электоральному барьеру. Опять же, все это очень-очень зыбко и очень-очень рискованно. Но на данный момент вот картина такова, и она, безусловно, скажем так, положительна для блока оппозиции, где Энделя и Зелиху, несмотря на базисно-правые взгляды Йоаза Энделя, относятся скорее к этому блоку и считают, что при определенных условиях сумеют с ними договориться об участии в правительстве. Посмотрим, но так или иначе, эта партия выглядит сейчас более стабильно на карте, на политической карте, нежели Винтер.
1: Да, ну вот Йоаз Эндель будет, по-видимому, гостем завтрашнего нашего утреннего эфира. Вот и спросим.
0: Да.
1: А Ергулан сегодня, так сказать, стрелял во все стороны, но помимо, так сказать, традиционных обвинений, например, Бецалеля Смотрича в расизме, он говорил, выступал против концепции Гади Айзенкота крупной, под названием «Крупная партия». Ергулан считает, что это ошибка, ну и, в общем, приводит свои доводы.
0: В блоке оппозиции до сих пор переживают травму прошлых выборов, когда Яир Лапид, также исповедовал тактику крупной партии и принимал активных усилий к тому, чтобы объединить Аваду и Мерец, и чем все это закончилось, все хорошо помнят.
1: Но сейчас, с точки зрения блока, об этом говорит Ергулан, ситуация другая. То есть нет партии, которая если мы смотрим, так сказать, на 4 партии, да, есть партии, которые не проходят. Нет партии, которые не проходят электоральный барьер. И поэтому, в общем, может быть, наверное, как бы опасаться нечего.
0: Опасаться нечего, но Яир Гулан исходит из того, помимо, так сказать, его базисного, естественного, эгоистичного желания набрать максимум мандатов для своей партии, абсолютно естественного желания, Яир Гулан полагает, что чем больше, чем крупнее будет партия Айзенкота, чем менее влиятельны будут небольшие партии блока, тем больше шансов на то, что Айзенкот пойдет на правительство национального единства с Нетаньяу. И в этом отношении это вторая причина, по которой Гулан критикует Айзенкота. Там очень боятся, что Айзенкот пойдет на переговоры и на союз с Нетаньяу. Кое-кто его уж называет новым Бенни Ганцем. И с этой точки зрения, безусловно, тактика крупной партии порождает немало опасений, кстати говоря, не только у Яира Гулана, но, пожалуй, больше всего у него.
1: До выборов, Габи, сколько у нас осталось?
0: Ровно 14 дней, но уже меньше. То есть ровно 2 недели. Через 2 недели и 4 часа мы будем знать результаты экзит-полов. Я почти экзит-полов, а не результаты выборов. Да, это будет... Между тем и этим пройдет еще очень много времени.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Ньюс.Ру.Сиайл. Спасибо и хорошего вечера.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Иран восстанавливает свои ядерные объекты на случай возможного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом пишет издание Wall Street Journal. У нас в эфире доктор Владимир Месамед, иранист, Еврейский университет. Доктор Месамед, здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Логическая цепочка: Иран восстанавливает ядерные объекты на случай возможного конфликта с США, кажется мне несколько спорной. В общем, как одно с другим связано? Иран, по-моему, и раньше ядерный объект разрабатывал.
0: Ну, видите, в принципе, Иран как бы он восстанавливает их не для того, чтобы запустить их в дело, то есть использовать, скажем, всегда же говорили, что Ирану осталось совсем недалеко до обладания ядерной бомбой. Нет, он хотел бы показать, что у него есть ядерная программа, потому что сейчас же, видите, идут переговоры, на которых Иран выставил очень твердую позицию. Он сказал, что мы никогда не поступимся обогащением урана, то есть мы ядерную программу делаем, это видно, собственно говоря, как бы не прямым текстом, но это видно, это на фоне этого все легко прочитывается. И поэтому он хотел бы, чтобы действительно его ядерные объекты действовали, чтобы было видно, что он действительно продвигает ядерную программу, и тем более, что после и бомбардировок, в общем, иранских инфраструктурных объектов, в частности, объектов атомной программы, там ведь ничего не делалось. То есть вот те три объекта обогащения, которые были в последние дни войны разгромлены, их тоже ничего не сделали, и там никогда ничего не делалось. Поэтому Ирану, если он сейчас действительно хочет обладать каким-то сдерживающим фактором, он должен приступить к их реконструкции, к их модернизации. Вот, собственно говоря, это он как раз и об этом он как раз и объявил. И он, собственно говоря, лозунги уже были об этом. Они много раз говорили, что мы сильны атомной программой, и это атомная программа, которую, так сказать, мы можем реализовывать как страна, которая давно является членом договора NPT, то есть договора о нераспространении ядерного оружия. Мы стоим в числе первых членов этой организации, поэтому нас нельзя лишить обогащения урана. Это наша твердая позиция. И вот если мы нас нельзя лишить, значит, мы должны что-то делать. И вот они начинают, тем более, что это будет рассматриваться как сдерживающий фактор. Если действительно начнется очень широкая конфронтация, об этом уже говорят несколько дней. Вот сегодняшние заявления, которые напечатаны в американской прессе, они как раз это и подтверждают.
1: При этом в параллельной, так сказать, реальности это аспект, как вы говорите, переговоров и каких-то, наверное, практических действий на объектах, мы не знаем, насколько они эффективны. В параллельной реальности продолжается экономическая блокада Ирана с одной стороны, с другой попытки Тегерана навредить судоходству в Ормузском проливе. Где, кому больше сопутствует успех в этих действиях?
0: Смотрите, американцы с самого начала говорят, что, в общем, война означает не обязательно война в горячей фазе, но это означает экономическая война. И экономическая, с точки зрения экономической войны, иранцы идут, или, простите, американцы идут сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это блокада портов. И именно в связи с этим, так сказать, объясняется то, что в сентябре Иран не экспортировал, экспортировал ноль нефти. И поэтому это, собственно, первый месяц за последние, я не знаю, сколько лет, когда экспорта нефти действительно не было. Вот. Во-вторых, Иран, Соединенные Штаты реализуют программу «Экономический изгой». Это программа, которая реализуется с конца августа. И в соответствии с этой программой они пытаются, так сказать, лишить Иран тех, кто ему помогает. То есть вводить санкции не против Ирана, против Ирана и так уже достаточно санкций, и Иран находится в экономическом положении, совершенно с экономической точки зрения, в очень плачевной ситуации. Посмотрим, что за последнее время в отношении к доллару произошло очень резкое падение иранской валюты. Теперь один доллар равняется примерно 260 тысяч иранских.
1: Это все звучит, с одной стороны, весьма впечатляюще, с другой стороны, как это влияет на поведение режима и на их, так сказать, активность?
0: Поведение режима это никак не влияет, потому что у режима есть сдерживающие факторы. У него, хотя говорят, что он как бы не имеет денег, но дело в том, что в Иране деньги – это определенные исламские фонды, которые накопили достаточно большие средства, это миллиарды долларов, и они уже, собственно говоря, показали, что у них есть исламские фонды и есть денежные средства, когда они, помните, при приходе
3: Трампа на первую каденцию, тогда ведь сразу с самого начала было ясно, что Америка ведет определенные жесткие меры в отношении Ирана, и тогда, вы помните, Америка вышла из договора РСПД, но показала, что она серьезно намерена определенным образом бороться с иранской ядерной программой. И то же самое сейчас. Поэтому у них есть деньги, они могут их всегда использовать, но, с другой стороны, официально позиция Ирана, официальная позиция очень слабая, потому что страшное падение национальной валюты, уже к евро 3 миллиона реалов за 1 евро. Это трудно просто представить, что это такое. Поэтому в экономическом плане, ведь сюда же можно и Армуз, это тоже, в общем, действие экономического порядка. И поэтому можно сказать, что Иран действительно в этом отношении, американцы его долбят, и, в общем, здесь видны результаты, хотя бы потому, что Армуз стал достаточно непроходимым, и, в общем, здесь понятно, что Иран лишают главного источника его национального богатства – нефти и газа. И поэтому в этом плане можно считать, что американцы достаточно успешно там действуют. И в Иране это понимают, и поэтому в Иране, кстати, уже вот в эти последние дни говорят о том, что начинается протестная волна. Она на этот раз начинается...
1: Сообщают, да, некоторое время назад, что были столкновения, да, не очень, очень глобальные, но, в общем...
3: Ну, в этой провинции, это горящая провинция, это, так сказать, такой периметр Ирана, в котором находятся провинции с неперсидским населением. Вот здесь Белуджи, там азербайджанцы, другой регион на юге, иранские арабы и так далее. И, в общем, это подрывает Иран, потому что ведь сейчас нужна маленькая искра, чтобы начались протесты. И вот протесты на этот раз могут начаться, тем более, что уже есть примеры жертв, уже есть определенные серьезные жертвы. В городе Захидани, столице провинции Систан и Белуджистан. Дело в том, что другие провинции с этнически неперсидским населением тоже могут поддержать, и получится то, что было в январе. И вы помните, какому серьезному, так сказать, каким серьезным протестом это привело, и как действительно, сколько было погибших, это ведь воспламеняет обстановку. Поэтому надо серьезно отнестись к тому, что вот сейчас началось в Систане, Белуджистане, и это может достаточно серьезно подорвать обстановку. И поэтому, наверное, Иран и пытается, в общем, как бы сам инициировать обстановку, инициировать эти военные действия. Тем более он давно уже об этом говорит и давно бряцает оружием. И, в общем, может быть, на этот раз будет что-то серьезное.
1: Доктор Владимир Месамед, Иранист Еврейский университет. Большое спасибо.
3: И вам доброго, до свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И еще одна часть ближневосточного пазла. Саудовская Аравия нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сане. Это, собственно, Йемен, территория, находящаяся под контролем хуситов. Хуситы пригрозили следующими действиями. Любая атака на столицу получит ответным ударом по Эр-Рияду. У нас в эфире Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Не затихает саудовско-хуситское противостояние. С одной стороны, у хуситов получается, в общем, отравлять жизнь саудовцам в аспекте авиаперелетов, пожалуй, больше всего. С другой стороны, говорится о том, что это такая реакция на успехи, которые сопутствуют антихуситским силам на территории Йемена, которые действуют в координации с Саудовской Аравией. Что на самом деле происходит, на ваш взгляд?
4: Я думаю, что здесь, конечно, все факторы играют свою роль, и не только они, но еще и более широкий, конечно, региональный конфликт. Тот факт, что хуситы увидели, что Соединенные Штаты не торопятся помогать своим союзникам и, в общем-то, как-то не стремятся еще глубже, по крайней мере, пока увязать вот в этих ближневосточных разборках бесконечных, части из которых, как минимум, сами же США и, в общем-то, спровоцировали или инициировали И, в общем-то, тот факт, что по сообщениям у тех же США и у их союзников, включая Саудовскую Аравию и включая другие государства Персидского залива, не хватает, или, по крайней мере, есть необходимость в такой экономии средств противовоздушной обороны и так далее. То есть все эти факторы, весь вот этот большой региональный контекст играет роль в том, что происходит в Саудовской Аравии, в Йемене. И, конечно, самые разные причины и самые разные акторы сошлись так, что мы видим, какое сейчас происходит развитие событий. И предсказать, что будет дальше, в общем-то, достаточно сложно как раз из-за сплетения всех этих факторов.
1: Мы видим публикации об участии Египта в попытках снизить напряженность со стороны, по-видимому, Саудовской Аравии, но не только. Это как у Египта есть реальные рычаги для воздействия на ситуацию?
4: Ну, Египет — это важный ближневосточный игрок. И да, с Саудовской Аравией у него достаточно такой плотный контакт. Египет не стал частью Миканского пакта, но он часть другого недавнего альянса: Саудовская Аравия, Пакистан, Турция и Египет как раз, да, такая вот четверка. И, в общем-то, Египет в том числе имеет своих военных на базах Саудовской Аравии, но их участие распространяется, как правило, ну, это скорее такая консультационная роль, может быть, какая-то помощь именно в обороне, но очевидно, что Египет не будет участвовать в, собственно, в войне в Йемене. И Египет как раз заинтересован в том, чтобы ситуация более-менее успокоилась, не накалялась дальше, поэтому Египет, конечно, ведет какие-то переговоры с Саудовской Аравией, и Египет также заинтересован в том, чтобы Красное море, в общем-то, было открыто, от этого зависит его собственная экономика и жизнеспособность.
1: Еще один вопрос. Контакты между Израилем и Саудовской Аравией за кулисами, они происходят достаточно давно. Все мы знаем попытки сближения, которая была прервана войной, которая началась 7 октября 2023 года. На настоящий момент саудовцы, может быть, принимают израильские разведданные, но более активного участия Израиля во всей этой истории не хотят.
4: Ну, судя по сообщениям, действительно это так, несмотря на то, что несколько недель назад стало известно, что Саудовская Аравия вроде как через американцев сама передала запрос на то, чтобы, может быть, Израиль делился какими-то разведданными и так далее. Но сейчас очевидно, что Саудовская Аравия, ну, во-первых, конечно, не готова на какое-то публичное, официальное, скажем так, сближение с Израилем. То есть какие-то действительно закулисные контакты возможны, но, по крайней мере, формально Саудовская Аравия настаивает на своем прежнем требовании, что любая нормализация, любое сближение возможны только когда случится какой-то заметный прогресс в вопросе палестинского государства. Ну и кроме того, конечно, Саудовская Аравия сейчас выжидает и хочет посмотреть, как пройдут в Израиле выборы через 2 недели, потому что, конечно, связывать себя с нынешним премьер-министром, ну, во-первых, это будет крайне негативно воспринято и в Саудовской Аравии, и вообще в регионе. А во-вторых, может быть, это уже того и не стоит, да, если правительство сменится, и с каким-то новым премьер-министром, может быть, возобновить контакты будет значительно проще, хотя вопрос палестинского государства вряд ли продвинется даже при другом правительстве.
1: Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго и хорошего вечера.
4: Спасибо и спокойного вечера.
1: Программа «На пике событий» подходит к концу. Гавриил Коэн за пультом, продюсер Йосеф Мирзаев, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРэка. Всем удачи, всего самого наилучшего.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Осенний листопад скидок в «Мадана и Мане». Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом «Мама Мэри» 16,90. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.

Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы склонно к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера Примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан. И снова богема, театр Ла Скала отвергал его дважды. Но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу Модены. И вот там, 12-летний Лучано, впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена и ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до 2 октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом. Но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают. Поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

Сенсация Паваротти повторилась в Ла-Скала, потом триумф метрополитен-опера. Нью-Йорк, то, что называется, лежал у ног короля Верхнего До. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарио. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти Big P, то есть Большой П. Большой не в смысле великий даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти, стали проблемой для портных и бедой для стульев. Чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева. Потом подошел к режиссеру и тихо попросил укрепить стул, сказав, что «я думаю, стул меня не выдержит». Режиссер заверил, что стул уже укреплен металлом. Генеральную репетицию стул выдержал. Наступил день премьеры. Второй акт. Стражники вытащили Паваротти Каварадосси под руки и усадили на стул. Хильгедарт Беренс, которая выступала в партии доски, должна была подойти к возлюбленному, обнять его, но так вошла в роль, что разбежалась и бросилась на шею. На сцене гранд-опера такого еще не было. Сначала упал стул, развалившись. Вместе с ним грохнулся Паваротти Каварадосси, ну и сверху на них –

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города Обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукеро, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах при нем не окажется платка. Того самого, белого. Кроме этого, из-за суеверия он, например, не выносил пурпурного цвета, никогда не проходил под лестницей, не терпел, если при нем кто-то рассыпал на столе стол и многое-многое другое. Это не мешало ему быть потрясающим певцом.

В 2004-м Лучано ставят неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взвесив все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение 3 дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы мы с вами услышали голос красивый, удивительный, голос Хосе Каррероса. И, естественно, его лиризм, человека, который нам знаком и по сольным выступлениям, и, конечно, совместно с Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, принес на сцену оперную особую чувствительность, и по прошествии многих лет его концертные выступления все так же поражают публику вокальной виртуозностью и таким благородством, с которым именно он, Хосе Каррерас, преподносит аудитории музыкальные композиции. Хосе Каррерас.

концерты Хосе Каррерас, его репертуар состоит из настоящего, блестящего, на мой взгляд, набора настоящего тенора. Это неаполитанские, конечно, песни, испанские песни о любви, баллады, номера из классических оперетт и сарсуэл, оперы. Хосе Каррерас в нашем эфире. Надо сказать, что когда Жозеп Мария Каррерас и Коль, это его полное имя, родился, то уже с самого раннего детства он рос крайне умным и спокойным ребенком, и будущей звезды оперы был серьезный, очень внимательный взгляд по воспоминаниям близких. Это всегда бросалось в глаза, и это для ребенка было достаточно редкой ситуацией. Так вот, когда он в детстве капризничал, родители Хосе включали горячо любимому сыну музыкальные композиции, и он их тут же начинал запоминать, а главное, он тут же замолкал. А петь Хосе Каррерас начал после просмотра фильма «Великий Карузо». Я думаю, вы знаете этот фильм, где в главной роли блистал Марио Ланца. Тогда его звонкий дискант напоминал Робертино Лоретти.

Еще в детстве именно Энрико Карузо покорил маленького талантливого Хосе, и он незамедлительно выучил наизусть практически все арии вокалиста, исполняя их при первой же возможности. И стоит отметить, что мать поощряла увлечение сына, видя тягу его к музыке. Вообще она договорилась о частных уроках игры на фортепиано и пения. И уже в 8-летнем возрасте Хосе Каррера стал посещать консерваторию одновременно с занятиями в школе. Впервые он выступил на публике в 8-летнем же возрасте, спев «Сердце красавицы склонно к измене» на испанском национальном радио. Семейство было счастливо.

Хосе Карерос учился в университете Барселоны, изучая химию, но продолжал брать уроки вокала. В 1971 он победил на международном конкурсе певцов и в итальянском городе Парма. И именно эта победа принесла ему приглашение на роль Рудольфа в опере «Богема» и стала отправной точкой в его карьере именно оперного певца.

Не могу не рассказать еще об одной части его жизни, потому что громкому успеху на мировой сцене Хосе Каррерас во многом обязан протекцией со стороны знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. Молодого исполнителя Монсеррат заметила в конце 60-х и тогда пригласила его на роль ведущего плана в опере «Лукреция Борджа». После успеха он исполнил партию Доницетти в опере «Мария Стюарт» в Лондоне, потом спел свою первую арию Пинкердона в опере «Мадам Бовари» в Театре Нью-Йорка, и к 75-му году тенор завоевал все ведущие сцены мира –

Примечательно, что в 28 лет, когда оперные певцы только начинают свой творческий путь, Каррерас уже исполнил 24 ведущие партии в операх Европы и Северной Америки, успев дебютировать на сценах 4 великих мировых оперных театров. На сцене Венской государственной оперы в 1974 году он сыграл герцога Мантуи в «Риголетто». В этом же году на сцене Лондонского королевского оперного театра примерил на себя образ Альфредо в «Травиате», сыграл Каварадосси в «Тоске», на сцене Метрополитен опера, а в 1975-м исполнил партию Рикардо в опере «Бал Маскарад» на сцене Ла Скала.

0: который час? Для всех жителей города Нацерет и для всех жителей Севера медицинский реабилитационный и гериатрический центр Golden Care Души Нацерет. Великолепный и продвинутый, с профессиональным и квалифицированным персоналом, открывает свои двери для широкой публики. Для дополнительной информации звоните звездочка 4924.
1: 1990 год. Он был примечателен тем, что впервые в Риме, где в то время проходил чемпионат мира по футболу, состоялся концерт, на котором выступили три самых знаменитых тенора. И именно тогда на одной сцене вместе с ним пели популярнейший Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Причем для каждого из вокалистов этот концерт стал значимым событием в жизни. Это выступление транслировали по телевидению, и тогда зрители впервые услышали голос Хосе Карероса после его выздоровления. На тот момент никто не мог себе представить, что выступление это приобретет небывалую популярность. Что касается его болезни, он был болен лейкемией, и когда он вернулся на сцену, не думал себя беречь и стал одним из тех, кто участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр. В тот же период он записывает пару альбомов, часто выступает сольно, и, преодолев страшную болезнь, Хосе Каррерос создал фонд, средства которого направлялись на исследование.

Когда речь идет о Хосе Каррерасе, мы часто думаем практически сразу о трех тенорах. И этот проект, который был создан именно по инициативе самого Каррераса, действительно способствовал популяризации оперы как таковой. И когда спрашивают Каррераса, какие у вас самого сохраняются воспоминания о том времени, о времени создания трио, он отвечает, что все воспоминания, которые у меня сохранились, они очень мне дороги, как в профессиональном, так и в личном. И эти концерты, наша тесная взаимосвязь во время репетиции и гастролей сделала нас троих, Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и, конечно, Лучано Паваротти, замечательным трио, друзьями и не раз поддерживавшими друг друга.

0: Конец года в Диване Центр. Скидка 50% на все модели со склада и выставки. Хайфа, Нитания, Ришон Ле Цион. Согласно уставу.
1: В добрый час. Для всех жителей города Нацерет и для всех жителей Севера медицинский реабилитационный и гериатрический центр Golden Care Души Нацерет. Великолепный и продвинутый, с профессиональным и квалифицированным персоналом, открывает свои двери для широкой публики. Для дополнительной информации звоните звездочка 4924.
2: Безусловно, говорит Каррерас, каждый из нашего трио, когда поднимался на сцену, хотел выступить наилучшим образом. У нас была здоровая конкуренция. Но мы также являемся тремя совершенно разными личностями, как в физическом плане, так и в звучании голосов, нашей манере интерпретации. И именно это создавало, я думаю, вы меня понимаете, некую химию, которую улавливали слушатели в разных аудиториях, а также способствовало тому, что этот вид музыки, пение достиг самой широкой публики, многочисленной, разнообразной. Но мы ни в коем случае не хотели хвалиться тем, что стали первыми в какой-то сфере. Однако они стали первыми.

Ну, если говорить о самых знаменитых партиях в исполнении Хосе Карреросса, я еще раз напомню, это, конечно, Каварадосси, Тоска. Это Пинкертон, Мадам Бовари. Это Рудольф из оперы Богема. Это Радамес, Аида. Это партия Хосе из оперы Кармен. Это Досифей из оперы Хованщина. Ричард Балмаскарад. Флавио из оперы Норма. Испаэль из оперы Набукко, Дженнаро Лукреция Борджа, партия Элизары из оперы Жидовки, партия Отелло и, конечно, это партия Калафа из оперы Турандот. И много-много еще золотой музыки с золотым голосом.

повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе. Подозреваемый в подготовке теракта против военнослужащих ЦАЛя в старом городе Иерусалима 18-летний гражданин Израиля Изум Эль-Фахама, присягнувший на верность исламскому государству. Политика. Глава партии «Демократия» Меир Голан назвал ошибкой кампании Айзенкота под лозунгом «Крупнейшая партия». Итамар Бен-Гвир, глава партии «Отцма и Иудит», останется без соглашения о передаче избыточных голосов. Он объявил, что не станет подписывать его с Офером Винтером, который, в свою очередь, начинает новую кампанию, в которую достается и Айзенкоту, и Нетаньяху. Иран восстанавливает ядерные объекты на фоне возможного нового противостояния с Соединенными Штатами. Эскалация между Саудовской Аравией и хуситами, посредничество Египта и закулисные контакты Израиля с Риадом. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы с последствий трагедии, произошедшей вчера на хребте Рамим. 13 пострадавших по-прежнему находятся в больницах. В медицинском центре ЗИВ в Цфате остаются трое пострадавших. Двое детей находятся в отделении детской интенсивной терапии. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, но стабильное. Он находится под наркозом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние второго ребенка средней тяжести. Еще один пострадавший, 48-летний мужчина, госпитализирован в хирургическом отделении. В больнице подчеркивают, что медики продолжают оказывать помощь пострадавшим и поддерживают их семьи. В медицинском центре Галилеи в Наарии остаются 6 пострадавших. Один ребенок уже вне опасности. Он больше не находится под наркозом, не нуждается в искусственной вентиляции легких. Еще 5 проходят лечение в детском хирургическом отделении, в основном с травмами от ударной волны и осколочными ранениями. Трое пострадавших также остаются в больнице Рамбам в Хайфе. Утром сообщалось, что состояние 6 раненых в целом оценивается как тяжелое. Сейчас к 6 часам вечера можно сказать, что состояние нескольких пострадавших улучшилось. Элиэзер Яир Виленский, подросток, погибший в результате трагедии во время экскурсии на севере Израиля. Некоторое время назад мы побеседовали с Яковом Фердманом, основателем и старшим тренером фехтовального клуба «Макаби Маалот», в котором Яир тренировался. Давайте послушаем это интервью. Вчера во время школьной экскурсии на севере Израиля произошла трагедия. В результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса погиб 14-летний Элиэзер Яир Виленский, ученик 9 класса из Маалота. Яир был не только талантливым спортсменом, но и бывшим чемпионом Израиля по фехтованию в своей возрастной категории. Его тренер, основатель и старший тренер клуба «Макаби Маалот» Яков Фердман знал его, в общем, практически с детства. Яков Фердман сейчас с нами на линии. Яков, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Каким вы запомните Яира? Каким он был мальчик? Не только на фехтовальной дорожке, но и в обычной жизни.
1: Очень добрый. Очень добрый. Очень дружелюбный. Работоспособный. Очень харизматичный. Ну, не знаю, какие еще пить.
0: Он был, да, чемпионом Израиля среди сверстников. Вы тренировали многих, в общем, талантливых спортсменов. Что его выделяло среди остальных, может быть, какое ему будущее вы ему прочили?
1: Ну, там можно начать немножко. Вся семья прошла клуб фехтования. Самый успешный – это старший брат Дов Беленский, который является двукратным чемпионом Европы. И он лидер сборной Израиля по фехтованию среди взрослых. Кстати, вот он сегодня вернулся. Сегодня должен был уехать в Марокко на Кубок мира взрослый. И вот все поменялось, и он прилетел в Израиль. Был на сборе, на спортивном сборе в Испании. И вот так вернулся.
0: Я так понимаю, что федерация ему помогла вернуться в организационном плане, да? Предоставила ему билет.
1: Да. Угу. Не только он вернулся. И в самом деле поддержал его в такую трудную минуту еще один наш спортсмен из Маалота, тоже член сборной Израиля, Йонатан Коэн. Йонатан Коэн, он не продолжил путь в Марокко, хотя это очень важный этап Кубка мира. Они просто с детства дружат, они вместе пришли на фехтование, когда им обоим было по 9-10 лет. Сейчас уже им по 22-23 года, и вот он его сопровождал. И вместе с ним вернулся вот сегодня, буквально в час дня они приземлились в Израиле.
0: Яир, я так понимаю, в минувшие выходные еще участвовал в соревнованиях.
1: Да, да, да. Вот в шаббат, у нас в шаббат были соревнования в Хадише, и он там выступал. Ему 13 лет, на самом деле, 13,5, и он выступал в соревнованиях до 17 лет.
0: То есть он выходил на дорожку против более старших спортсменов.
1: Да, да. Он был чемпионом Израиля до 12 лет, полтора года назад. Ну, у него был пример всегда перед глазами, старший брат. И он мне сказал в субботу, что он не будет с Йом Ришон еще не, потому что он уезжает на Тиоль. Вот это так.
0: И это, в общем, было такое ваше последнее с ним разговор, да?
1: В шаббат мы с ним расстались, прошли соревнования. Он так он находился в клубе каждый день. Он тренировался каждый день, он предупредил меня, что у него не будет два дня, потому что не в Тиоль. Вчера и так все совпало. У меня вчера был день рождения, как раз мы были в клубе, было очень много детей, родителей, и меня поздравляли. И прямо в середине вот этого мероприятия я получил телефон от Раказа спорта нашего. Мы знали, что погиб ребенок, и мы знали, что с этой школой, которая пошла в этот июль.
0: То есть вам уже сообщили, что что-то произошло? И...
1: Да. До сообщения уже было
0: в СМИ.
1: В гостях, да. Угу. Написано, что произошла трагедия. Один ребенок погиб, там больше 20 раненых. И вот в 6:30 мы получили телефонный звонок, что погибший это Яир Авиньонс.
0: Как вообще переживают эту потерю ребята, которые тренировались с Яиром?
1: Да, да, вот мы сейчас, вот я с вами разговариваю, мы через некоторое время все встречаемся, мы написали сообщение, чтобы они не сидели, не были дома, не были одни, мы вот сейчас все встречаемся в клубе.
0: И как вы будете говорить вообще с детьми об этой трагедии?
1: Ну, вы знаете, мы даже пригласили психолога, у нас одна из родительниц, у нас детский психолог, вот мы сейчас встречаемся, буквально через некоторое время. Они должны общаться, они должны про это разговаривать, они не должны быть одни. Дети должны быть, они должны собраться. Да, правда такая.
0: Да. Яков, что бы вам хотелось, чтобы сохранилась память у Яире?
1: Вы знаете, вы видели его фотографию, это такое светлое лицо. Только было. Он когда приходил в зал, это такой был позитив. Всегда, да, вот есть люди, дети, люди, которые заходят, и ты сразу говоришь, что он очень дружелюбный, он очень позитивный, да. Никогда ни с кем не ссорился, никогда. Всегда был очень дружелюбный.
0: Стремился помочь другим, да?
1: Да, да, всегда. Это было одно из качеств, что вот если что-то там в клубе происходило, надо было что-то сделать. Вообще никогда не надо было просить. Это первый, который сам приходил и предлагал свою помощь. Знаете, немножко было для нас это так немножко необычно. Да, ну, такое воспитание, это такая семья у них. У них все пять детей, они все прошли через наш клуб, и все такие, и все хорошие.
0: Яков Ферман, основатель и старший тренер клуба фехтования «Макаби Марот», спасибо вам за этот непростой разговор.
1: Спасибо вам, до свидания.
0: Похороны Элиэзера Яир-Авиньонса, ученика средней религиозной школы Орт-Маалот, погибшего в результате трагедии, состоятся завтра, в среду, 14 октября, в 12 часов дня на кладбище в Хосоне. На данный момент церемония будет открыта для освещения средствами массовой информации. Вместе с тем, по просьбе семьи, интервью с родственниками не будет проводиться ни до похорон, ни во время церемонии, ни после нее. Да будет благословен на память Яир-Авиньонса. А мы продолжаем программу. Вопрос, кто отвечает за разминирование, что делать с теми остатками боеприпасов, которые лежат, по-видимому, во многих местах в лесах Верхней Галилеи. Не только об этом мы говорим с бригадным генералом запаса Бецалелем Трайбером, основавшим управление по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Тадрабим Бецалель Трайбер, Шейким Тарашут, Лепину и Мокшим, Нафилим, Шалом Лиха.
2: Шалом, Эрев Тов.
0: אנחנו לאור הטרגדיה הנועה שקרתה אתמול, אנחנו רואים לפי דיווחים שבשטחים נרחבים, גם בגליל העליון, אבל לא רק, נותרו נפלי חימושים מסוכנים משלוש שנות המלחמה. מה עושים?
2: הבעיה הזאת היא, קודם כל אני רוצה למסור תנחומים למשפחת הנער שנפל, לזר ויכולי החלמה לפצועים. נושא הנפלים הוא אירוע מורכב בתחום הזה. הסיבה העיקרית היא שיש הרבה מאוד נפלים בשטחים מורכבים. זה נמצא גם בשטחים הרריים, בשטחים שיש בהם הרבה מאוד שיחים, עצים, יערות, וגם בשטחים פתוחים. קשה מאוד לאתר את הכל, ולכן הבעיה העיקרית היא מודעות וחינוך. כלומר, אנחנו חייבים לחזור למה שרק לפני כמה שנים עשינו מדי כמה חודשים, הסברה והדרכה. שגם תעשה בבתי הספר, וגם תעשה בתנועות הנוער, וגם תעשה בתחומים אחרים, וגם בטלוויזיה, וגם ברדיו. הסברה לכל שכבות הגיל, בסיכונים שיש בשטח כאשר מטיילים. אסור להביא לזה שנפסיק לטייל. זה חובה. אני הלכתי לפני שבוע בשביל ישראל, מהחרמון עד לבניאס. ו... ראיתי שטחים גדולים מאוד, אי אפשר יהיה לפנות אותם מנפלים שיש בהם, לא שאני ראיתי נפלים, אני לא ראיתי, אבל אני משער שיש.
0: אבל אולי זה יש, יש אזורים שיש שם יותר נפלים, נגיד באותו רכס רמים, בתקופת המלחמה ראינו הרבה דברים שנפלו שם בשטחים פתוחים, מה שנקרא, כן? כן,
2: אתה צודק, זה נכון, ישנם שטחים שבהם יש גם הרבה נפלים, וגם כנראה לא מעט... חומרי נפץ מסיבות כלשהם, ולכן יש שני דברים שצריך לעשות. אחד הוא לסרוק ככל האפשר, ולמיטב ידיעתי עושים את זה. אני לא בטוח שאת השטח הזה הספיקו לסרוק. אם שמעתי נכון היום אחרי הצהריים מאחד מהמפקדים, אז שמה לא הספיקו, וזה גם הסיבה שקק"ל השאיר את השלט שלו שמה שלא לטייל.
0: כן.
2: אז הצד אחד זה לעשות סריקות. אבל גם אם יסרקו וילכו עלו, מדובר בשטחים גדולים מאוד, עצומים, כמה אפשר ללכת ולסרוק, כמה אפשר להשקיע בזה. מה שצריך לעשות זה לחנך ולהסביר לאנשים, לא לגעת בחפצים חשובים, לא לגעת במתכת בכלל. כל מה שעשו עם מתכת, אין לו מה לעשות ביער, ולכן הוא סיכון מראש.
0: כלומר, לפני כל טיול צריכה להיות הדרכה קפדנית ומדוקדקת מאוד.
2: צריכה להיות הדרכה קפדנית, צריך להיות אנשים כשמטיילים נוער או ילדים, צריכים להיות בוגרים שמקבלים על עצמם להיות גם בחזית וגם מאחור וגם בצידי ההולכים, ולא לתת לסטות מהמסלול שבו צריכים ללכת, כי זה מה שיבטיח שאם הולכים בשבילים המוכרים, שם הספיקו לעשות סריקות ולוודא ששם אין נפלים. וזה התפקיד, וזה החשיבות של העניין. וגם תוך כדי טיול צריך לחדש את ההסברה ואת ההדרכה הזאת, לא לגעת, לא לחפש, לא להשתכל מתחת לשיחים, כי זה שהפעם, אני לא יודע אם למזלם או לאסונם, היו כמה שעות שהטיל הזה היה עליהם, החפץ החשוב הזה היה עליהם, ולכן עוד אמר מישהו היום בטלוויזיה, שמזל שהם נעמדו לתפילה, כי אז הם נתקעו ברגליים ולא בראש.
0: כן, אבל באופן, אם נחזור לפינוי מוקשים ונפלים, אז מה, איך ניגשים לזה? כלומר, איך מקליטים מה לפנות, מה להשאיר, אלה שטחים לסרוק, אלה לסרוק אחר כך?
2: לא משאירים שום דבר. הרעיון הוא לפנות ככל האפשר. יש מקומות שאפשר לפנות כמעט את כל הנפלים, ויש מקומות שככל הנראה, לא אפשרי. אני יכול לתת לך לדוגמה, יש באזורים בחופי הים שבעבר הרחוק, וגם כיום, משתמשים שם לראות נפלים, לראות חומרי נפץ לכיוון הים, ויש נפלים בחופים. אז מבצעים סריקות קבועות כדי לוודא שאין נפלים. אותו דבר גם ב- ב- ב- בשטחים האלה שבהם מטיילים. שבילי ישראל צריכים לשמש לטיולים ולא לחפש חפצים. אפשר להסתכל על פרחים, אבל לא להסתכל ולא לעצור ולהרים כל מיני חפצי מתכת כאלה ואחרים. מי שאחראי להבטיח את הדבר הזה ולעשות שהדברים האלה קורים, זה בעצם כולם. גם משרד, בהקשר של ההסברה, זה משרד החינוך, זה משרד הביטחון באמצעות הרשות לפינוי מוקשים, ועוד. ובנושא חינוך, זה גם משרד החינוך וגם תנועות הנוער וגם בתי הספר, כולם ביחד חייבים את זה, וכולם חייבים לדאוג גם למוסדות האלה, וגם שבמוסדות האלה זה תעבור הסברה, וגם שתעבור בהם הדרכה למי שהולך לטייל, להתחדשו אותה תוך כדי הטיול, ולא לאפשר לבני נוער, שזה מאוד מסקרן אותם, החפצים האלה, לגעת בהם, ולמנוע את זה בכל מחיר. לצערנו, אנחנו מתעוררים רק באסונות, ומתחילים לטפל בדברים האלה, ולהסביר וללמד רק באסונות. ככה גם קמה הרשות לפינוי מוקשים, רק בגלל האסון שבו ילד עלה על מוקש ברמת הגולן. בעקבות זה, שהופיע אחרי שהוא החלים, הוא הופיע בכנסת, ועד הכנסת החליטה להקים את משרד הביטחון החליט להקים את הרשות לפינוי מוקשים. אני עברתי את החוק, שהוא חוק מאוד מיוחד, כי הוא מבטיח גם חסינות למי שמטפל בפינוי מוקשים ונפלים, והוא גם מבטיח הדבר הבעיה היחידה, שאין מספיק כסף לבצע את זה בשטחים מאוד נרחבים. זה כבר בעיה אחרת, בעיה של תקציב וסדרי עדיפויות.
0: כן, אנחנו עוד נדבר על זה. תודה רבה לך, בצל טרייבר, שהקים את רשות לפינוי מוקשים ונפלים, תודה רבה.
2: כל טוב לך, שלום שלום.
0: Я перейду то, о чем мы поговорили с бригадным генералом запаса Пиццелелем Трайбером. Он основал в свое время управление по разминированию, обезвреживанию неразоравшихся боеприпасов. Кстати, он говорит, что начали этим детально заниматься после трагедии, когда на голландских высотах ребенок наступил на мину и пострадал. Вскоре после этого было создано это самое управление. Что касается ситуации, которая и был принят закон, который защищает тех, кто занимается разминированием. Что касается ситуации, которая сложилась сейчас, очень много неразорвавшихся снарядов, разорвавшихся каких-то взрывчатых веществ по тем или иным причинам. 3 года войны. Это в Верхней Галилее, но не только. Очень трудно, говорит мой собеседник, все проверить и все очистить. Есть районы более доступные, а есть районы менее доступные. Там кустарник густой, деревья, все это вместе прочесывать это можно до бесконечности, все равно все не найти, поэтому главное, говорит мой собеседник, это разъяснительная работа. Я прошел недавно, мы не должны прекращать прогулки на природе, я неделю назад прошел участок израильской тропы, Швейль-Исраэль, от Хермона до Баниаса, я не видел не разорвавшиеся боеприпасы, но надо сказать при этом, что ведь детали какие-то железные, даже если ты не знаешь, что это, этому не место на природе. Понятно, что дети, подростки, им все интересно в этом мире, в том числе и какие-то странного рода предметы, но должны проводить разъяснительную работу более подробно перед каждым выходом на прогулку, проводить инструктаж, очень подробный инструктаж, очень такой порой нудный, он может вызывать раздражение, но нужно повторять снова и снова, что на природе есть, не должны быть фрагменты железные, что, скорее всего, это к природе не относится. Безусловно, соответствующие структуры по-прежнему продолжают прочесывать леса и проверяют, и поэтому, как я понимаю, но в этом месте все до конца конца проверить не успели, поэтому, как я понимаю, Еврейский национальный фонд, КРНКМ, и ты вывесил плакат, что запрещающий гулять в этом лесу, в котором была экскурсия. Есть районы, где, например, проходят учения на берегах моря, и тут в сторону моря стреляют, и там остаются какие-то вещи, связанные с этими испытаниями, но это более понятно, там проводятся конкретные работы по очистке берегов, все это достаточно упорядочено. Все же остальное это вопрос денег, вопрос приоритетов, нельзя все прочесывать до бесконечности. В мирное время шел процесс разминирования более или менее упорядоченно, сейчас ситуация немного другая. Но, по словам нашего собеседника, главное, безусловно, соответствующие структуры, Министерство обороны, армия, управление по разминированию, полиция, все, в общем, у каждого есть своя доля ответственности во всем этом, но разъяснительная работа здесь имеет очень и очень большое значение. Это был бригадный генерал запаса Бецалель Трайбер, основавший управление по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
3: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем программу. Говорим мы о ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире военный эксперт Давид Гендельман. Давид, добрый вечер. Давид?
4: Добрый вечер.
0: Да, вот сейчас я вас слышу. Прежде чем мы поговорим о текущих событиях, может быть, ваш какой-то комментарий по поводу этого трагического инцидента, произошедшего вчера, не разорвавшиеся боеприпасы, которые, по-видимому, в определенных районах севера страны, но и не только севера, по-прежнему остаются на природе.
4: Ну, в принципе, с одной стороны, можно сказать, что расчистка велась, но в таких делах достаточно, даже если 99% очищено, где-то что-то пропустили, не досмотрели, не успели. В конце концов, очень большие районы были буквально забросаны всеми этими боеприпасами. Самое главное, разъяснительная работа. В данном случае в школах, как в свое время до 90-х годов, например, по израильскому телевидению постоянно крутили ролики именно для детей, чтобы не поднимали незнакомые предметы, не приближались и так далее. Видимо, сейчас что-то такое нужно вернуть, как минимум разъяснительные беседы в школах и так далее. Не всегда оно похоже именно на что-то взрывающееся, но сейчас, видимо, примут меры, ну, как обычно это происходит уже после трагедии, а не да.
0: Хорошо, давайте поговорим о другом. В Иерусалиме задержан 18-летний гражданин Израиля, арабский гражданин Израиля, житель Умельфаха. Он подозревается в подготовке терактов в старом городе, принес присягу исламскому государству. Несмотря на то, что исламское государство, в общем, существует как идея, но слабо, он по-прежнему приносит присягу. То есть вся эта история не заканчивается.
4: Эта история, видимо, в обозримом будущем и не закончится, потому что это именно идея приносит присягу. На самом деле никакой его реальной какой-то оперативной связи ни с кем не было. Просто на идейном уровне принес присягу и решил провести какой-то теракт. Это может быть и в Израиле, и в любой другой стране. То есть, ну, в данном случае мы видим, что мониторинг и контрразведка сработали вовремя, но как принцип это будет повторяться и дальше.
0: При этом он, может быть, ни с кем не связан, да, в окружении, он может черпать информацию из интернета и общаться с какими-то, или даже не общаться, а слушать ролики каких-то проповедников, но при этом не значит, что он часть какой-то законспирированной сети.
4: Как я уже сказал, в данном случае, возможно, будет еще новая информация, но как по опубликованной до сих пор информации, он именно на оперативном уровне ни с кем не связан, ни с какой организацией, проникся идейно в интернете и решил поучаствовать в джихаде на своем индивидуальном уровне.
0: Давайте поговорим о достижениях израильской военной промышленности. Целый ряд публикаций сегодня. Во-первых, на выставке в Соединенных Штатах выставлен некая израильская противоракетная система, которая должна сбивать сверхзвуковые ракеты. Ну и есть еще также успех в некой попытке сбивать беспилотники. На что бы вы обратили внимание в этих всех череде публикаций?
4: Стратегически, разумеется, наиболее интересен именно перехватчик против гиперзвуковых ракет производства «Рафаэль», показан на выставке. Ну, разумеется, тактика, технические характеристики пока не озвучиваются, но если действительно, как минимум, на испытаниях эта вещь работает, понятно, что это весьма нужно, потому что, с одной стороны, разумеется, есть дискуссия, насколько иранские гиперзвуковые ракеты действительно существуют или нет. Но даже если нет, вполне возможно, скоро они станут реальностью. Короче, ответ на гиперзвуковые ракеты – это то, над чем сейчас работают все.
0: А что означает «неизвестно, существуют ли они у Ирана или нет»? То есть тегеране говорят, что существуют, и что-то такое они запускают или запускали по нам во время двух военных кампаний, а на деле это оказывалось очередной баллистикой, просто немного модернизированной?
4: Это все баллистические ракеты. Вопрос, с какой именно скоростью оно летит именно на этапе активного маневрирования. Потому что в конце, когда ракета уже падает, то любая баллистическая ракета развивает гиперзвуковые скорости, то есть больше 5 мах. Вопрос, или она по ходу дела, когда еще активно летит, а не падает вниз, может ли она развивать такие скорости. Скажем так, Израиль официально пока не подтверждал, что действительно по нам такое прилетало, и что у Ирана такое действительно есть. Иран со своей стороны заявляет, что да, есть, да, запускали, да, работает. Но в любом случае, если оно есть, то тем более, это еще более срочно. Срочная задача создать перехватчик, который может именно их сбивать. А даже если нет, то в ближайшее время они вполне могут появиться. То есть перехватчик для гиперзвуковых ракет – это сейчас одна из первоочередных задач для всех мировых военно-промышленных комплексов.
0: А у кого эти ракеты есть точно? Гиперзвуковые ракеты?
4: В том-то и дело, что, смотря как считать, по российским и китайским заявлениям они у них есть, по американским и вообще по западным, скажем так, есть дискуссия, насколько они реально гиперзвуковые, либо это все-таки завышение показателей и выдавание за гиперзвуковые ракеты. То, что ими реально не является. Сами Соединенные Штаты все еще только работают над созданием именно серийных гиперзвуковых ракет. Короче, это не такая простая вещь. Но в любом случае, если даже сейчас нет, то, скорее всего, вскоре оно появится. Поэтому перехватчик – это уже проблема сегодняшнего дня, а не завтрашнего.
0: А что касается беспилотника, который умеет стрелять, скажем так, что это за модель представленная?
4: Авиационная промышленность представила квадрокоптер с пулеметом М250 производства «Зигзавр». Ну, в принципе, скажем так, на российско-украинском фронте попытки установить пулемет на квадрокоптер были, но не показало себя достаточно эффективно, большого распространения оно там не получило, как отработка неких технологий, которые могут понадобиться хорошо, тем более плюс конкретно в наших условиях. Возможно, это будет несколько более эффективно пока, именно потому что такого засилия квадрокоптера в небе со стороны противника пока еще нет. Поэтому если мы такую вещь запустим, пока еще небольшой шанс, что ее быстро собьют. Короче, работать над этим нужно, но конкретно тактическая польза от нее пока еще не ясна. Но работать над технологиями в любом случае нужно, развивать нужно. Возможно, из этого потом выйдет что-то более полезное.
0: Ну и последний вопрос. ЦАЛЬ по-прежнему не выдал какого-то, в общем, понятного такого заявления относительно того, что же такое пересекло нашу границу воздушную и в субботу минувшую со стороны Ливана. Что означает высказывание серии «похоже на воздушный шар, но не беспилотники, не квадрокоптер»?
4: Видимо, по визуальным, или, возможно, если есть еще какая-то другая информация, это не похоже, его профиль полета не похож ни на беспилотник самолетного типа, ни на квадрокоптер, но какой-то объект перемещался, то есть, видимо, предполагает, что это некий воздушный шар, опять же, непонятно, он чей-то вражеский, который нес аппаратуру, либо случайно занесло, но в данном случае как раз то, что выражается аккуратно. Возможно, это и хорошо. Раз не уверены, лучше, если излишне уверенных заявлений действительно не делать. Но потом, по ходу дела, может быть, еще что-то дополнительно выяснится. Но пока, да, пока заявление очень такое расплывчатое. Видимо, воздушный шар, точно мы не знаем. Скорее, это не оно, скорее, это пока все еще очень расплывчато.
0: Давид Гендерман, военный обозреватель, военный эксперт, большое спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго.
4: До свидания.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Предвыборная кампания в самом разгаре. Поговорим о ней с нашим коллегой Габи Ольсоном, ведущим Кан-Река, политическим обозревателем сайта News.ru.IL. Габи, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Олег.
0: Что из происходящего сегодня вам показалось наиболее интересным? Потому что, на мой взгляд, как бы есть много чего происходит, все по очереди что-то говорят, но это какие-то такие осколки.
5: На самом деле, если говорить об интересном, то мне кажется, наиболее интересным в данном случае это отказ Итамара Бен-Гвира подписать соглашение об остаточных голосах с Оффером Винтером. Это говорит о двух вещах. Прежде всего, о том, что в правом лагере есть единство мнений, согласно которому Оффера Винтера доверять нельзя. Он то ли не пройдет электоральный барьер, то ли, если пройдет электоральный барьер, то отдаст голоса не обязательно Бенямину Нетаньяху. Это мнение, которое, судя по решению Итамара Бен-Гвира, царит в правом лагере. И что более существенно, это решение говорит о том, что в правом лагере есть единое мнение, простите за такое непарламентское выражение, Оффера Винтера топить. Да? Это то, чем активно занимается Ликуд, это то, чем активно занимаются другие правые партии. И судя по опросу, опубликованному сегодня порталом Вала, а также вчера телеканалом Кешет, делают это вполне не безуспешно, Винтер не проходит электоральный барьер.
0: Это вот так впрямую Габи и действует, то есть два дня, ну хорошо, не два дня, полторы недели, так сказать, атаки, мы уже не проходим, не мы в данном случае, партия Оффера Винтера не проходит.
5: Я не прохожу, безусловно.
0: Да, мы даже не пытаемся, но в данном случае Оффер Винтер. Или дело в том, что он и так был, и до этого был, в общем, в каких-то пограничных областях?
5: Он был совсем на грани. Я хочу напомнить, что опрос, который был опубликован институтом Кантар, точнее говоря, телеканалом Кан, да, институтом Кан, да. Опубликован телеканалом Кан, проводил Винтера, давал ему 4 мандата, но при этом Дуди Хасид говорил о том, что Винтер набирает примерно 3,3% голосов, при том, что электоральный барьер 3,25%. И поэтому атака со стороны правых партий плюс статистическая погрешность плюс изменяющиеся настроения избирателей и так далее, они часто меняются под занавес, и много там не надо. Если партия изначально находится вот на самой-самой границе, то достаточно этого легкого дуновения ветра, и, собственно говоря, партия уже за пределами электорального барьера. Это то, что мы видим с Винтером. Есть еще 2 недели, но тенденция на данный момент, с его точки зрения, абсолютно однозначна. Посмотрим, удастся ли ему как-то переломить тенденцию и спастись, либо, что более интересно, как он вообще себя поведет, потому что даже набирая 4 мандата, предположим, да, он набирает 4 мандата, идти на выборы, рискуя не пройти электоральный барьер и очень резко отрицательно повлиять на результаты всего блока, я не уверен, что это рискнет. На этой неделе в интервью Кан-Река он отверг идею о том, что он сойдет с дистанции, сказал, что он пойдет до конца. Посмотрим, как будут развиваться события.
0: А что показывает опрос Валлы относительно второй партии, которая находится в окружении, возле, так сказать, электорального барьера?
5: Вы имеете в виду блок
0: Милуимников и Галькалит, да.
5: Они проходят электоральный барьер, причем они проходят по всем опросам последнего времени. Более того, возвращаясь к тому, что говорил Дуди Хасид об опросе Кантара, об опросе Кан, они приближаются, по его данным, они приближаются к 5-му мандату, а не к электоральному барьеру. Опять же, все это очень-очень зыбко и очень-очень рискованно. Но на данный момент вот картина такова, и она, безусловно, скажем так, положительна для блока оппозиции, где Энделя и Зелиху, несмотря на базисно-правые взгляды Йоаза Энделя относятся скорее к этому блоку и считают, что при определенных условиях сумеет с ними договориться об участии в правительстве. Посмотрим, но так или иначе, эта партия выглядит сейчас более стабильно на карте, на политической карте, нежели Винтер.
0: Да, ну вот Йоаз Эндель будет, по-видимому, гостем завтрашнего нашего утреннего эфира. Вот и спросим.
5: Да.
0: А Эрдоган сегодня, так сказать, стрелял во все стороны, но помимо, так сказать, традиционных обвинений, например, Бецалеля Смотрича в расизме, он говорил, выступал против концепции Гади Айзенкота крупной, под названием «крупная партия». Эрдоган считает, что это ошибка, ну и, в общем, приводит свои доводы.
5: В блоке оппозиции до сих пор переживают травму прошлых выборов, когда Яир Лапид, также исповедовал тактику крупной партии и принимал активных усилий к тому, чтобы объединить Аваду и Мерец, и чем все это закончилось, все хорошо помнят.
0: Но сейчас, с точки зрения блока, об этом говорит Ергалан, ситуация другая. То есть нет партии, которая если мы смотрим, так сказать, на четыре партии, да, есть партии, которые не проходят. Нет партии, которые не проходят электоральный барьер. И поэтому, в общем, может быть, наверное, как бы опасаться нечего.
5: Опасаться нечего, но Яир Голан исходит из того, помимо, так сказать, его базисного, естественного, эгоистичного желания набрать максимум мандатов для своей партии, абсолютно естественного желания, Яир Голан полагает, что чем больше, чем крупнее будет партия Айзенкота, чем менее влиятельны будут небольшие партии блока,

0: недели и 4 часа мы будем знать результаты экзит-полов. Я подчеркиваю, экзит-полов, а не результаты выборов. Да, это будет... Между тем и этим пройдет еще очень много времени.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Конвека, политический обозреватель сайта News.ru.cyl. Спасибо и хорошего вечера.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Иран восстанавливает свои ядерные объекты на случай возможного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом пишет издание Wall Street Journal. У нас в эфире доктор Владимир Месамед, иранист, Еврейский университет. Доктор Месамед, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Логическая цепочка. Иран восстанавливает ядерные объекты на случай возможного конфликта с США кажется мне несколько спорной. В общем, как одно с другим связано? Иран, по-моему, и раньше ядерный объект разрабатывал.
3: Ну, видите, в принципе, Иран как бы, он восстанавливает их не для того, чтобы запустить их в дело, то есть использовать, скажем, всегда же говорили, что Ирану осталось совсем недалеко до обладания ядерной бомбой. Нет, он хотел бы показать, что у него есть ядерная программа, потому что сейчас же, видите, идут переговоры, на которых Иран выставил очень твердую позицию. Он сказал, что мы никогда не поступимся обогащением урана, то есть мы ядерную программу делаем, это видно, собственно говоря, как бы не прямым текстом, но это видно, это на фоне этого все легко прочитывается. И поэтому он хотел бы, чтобы действительно его ядерные объекты действовали, чтобы было видно, что он действительно продвигает ядерную программу, и тем более, что после бомбардировок, в общем, иранских инфраструктурных объектов, в частности, объектов атомной программы, там ведь ничего не делалось. То есть вот те три объекта обогащения, которые были в последние дни войны разгромлены, их тоже ничего не сделали, и там никогда ничего не делалось. Поэтому Иран, если он сейчас действительно хочет обладать каким-то сдерживающим фактором, он должен приступить к их реконструкции, к их модернизации. Вот, собственно говоря, это он как раз и об этом он как раз и объявил, и он, собственно говоря, лозунги уже были об этом. Они много раз говорили, что мы сильны атомной программой, и это атомная программа, которую, так сказать, мы можем реализовывать как страна, которая давно является членом договора NPT, то есть договора о нераспространении ядерного оружия. Мы стоим в числе первых членов этой организации, поэтому нас нельзя лишить обогащения урана. Это наша твердая позиция. И вот если мы нас нельзя лишить, значит, мы должны что-то делать. И вот они начинают, тем более, что это будет рассматриваться как сдерживающий фактор. Если действительно начнется очень широкая конфронтация, об этом уже говорят несколько дней. Вот сегодняшние заявления, которые напечатаны в американской прессе, они как раз это и подтверждают.
1: При этом в параллельной, так сказать, реальности, это аспект, как вы говорите, переговоров и каких-то, наверное, практических действий на объектах, мы не знаем, насколько они эффективны, в параллельной реальности продолжается экономическая блокада Ирана с одной стороны, с другой попытки Тегерана навредить судоходству в Ормузском проливе, где кому больше сопутствует успех в этих действиях?
3: Смотрите, американцы с самого начала говорят, что, в общем, война означает не обязательно война в горячей фазе, но это означает экономическая война. И экономическая, с точки зрения экономической войны, иранцы идут, или, простите, американцы идут сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это блокада портов. И именно в связи с этим, так сказать, объясняется то, что в сентябре Иран не экспортировал, экспортировал ноль нефти. И поэтому это, собственно, первый месяц за последние, я не знаю, сколько лет, когда экспорта нефти действительно не было. Вот. Во-вторых, Иран, Соединенные Штаты реализуют программу «Экономический изгой». Это программа, которая реализуется с конца августа. И в соответствии с этой программой они пытаются, так сказать, лишить Иран тех, кто ему помогает. То есть вводить санкции не против Ирана, против Ирана и так уже достаточно санкций, и Иран находится в экономическом положении, совершенно с экономической точки зрения, в очень плачевной ситуации. Посмотрим, что за последнее время в отношении к доллару произошло очень резкое падение иранской валюты. Теперь $1 равняется примерно 260 тысяч иранских.
1: Это все звучит, с одной стороны, весьма впечатляюще, с другой стороны, как это влияет на

0: поведение режима и на их, так сказать, активность.
1: На поведение режима это никак не влияет, потому что у режима есть сдерживающие факторы. У него, хотя говорят, что он как бы не имеет денег, но дело в том, что в Иране деньги – это определенные исламские фонды, которые накопили достаточно большие средства, это миллиарды долларов, и они уже, собственно говоря, показали, что у них есть исламские фонды и есть денежные средства, когда они, помните, при приходе Трампа на первую конденцию, тогда ведь сразу с самого начала было ясно, что Америка ведет определенные жесткие меры в отношении Ирана, и тогда, вы помните, Америка вышла из договора РСПД, показала, что она серьезно намерена определенным образом бороться с иранской ядерной программой. И то же самое сейчас. Поэтому у них есть деньги, они могут их всегда использовать, но, с другой стороны, официально позиция Ирана официальная позиция очень слабая, потому что страшное падение национальной валюты уже к евро 3 миллиона реалов за 1 евро. Это трудно просто представить, что это такое. Поэтому в экономическом плане, ведь сюда же можно и Армуз, это тоже, в общем, действие экономического порядка. И поэтому можно сказать, что Иран действительно в этом отношении, американцы его долбят, и, в общем, здесь видны результаты. Хотя бы потому, что Армуз стал достаточно непроходимым, и, в общем, здесь понятно, что Иран лишают главного источника его национального богатства – нефти и газа. И поэтому в этом плане можно считать, что американцы достаточно успешно там действуют. И в Иране это понимают, и поэтому в Иране, кстати, уже вот в эти последние дни говорят о том, что начинается протестная волна. Она на этот раз начинается...
0: Вот сообщают, да, некоторое время назад, что были столкновения, да, не очень, очень глобальные, но, в общем...
1: Ну, в этой провинции, это горящая провинция, это, так сказать, такой периметр Ирана, в котором находятся провинции с неперсидским населением. Вот здесь Белуджи, там азербайджанцы, другой регион на юге, иранские арабы и так далее. И, в общем, это подрывает Иран, потому что ведь сейчас нужна маленькая искра, чтобы начались протесты. И вот протесты на этот раз могут начаться, тем более, что уже есть примеры жертв, уже есть определенные серьезные жертвы. В городе Захидани, столице провинции Систан и Белуджистан, дело в том, что другие провинции с этническим неперсидским населением тоже могут поддержать, и получится то, что было в январе. И вы помните, какому серьезному, так сказать, каким серьезным протестам это привело, и как действительно, сколько было погибших, это ведь воспламеняет обстановку. Поэтому надо серьезно отнестись к тому, что вот сейчас началось в Систане, Белуджистане, и это может достаточно серьезно подорвать обстановку, и поэтому, наверное, Иран и пытается, в общем, как бы сам инициировать обстановку, инициировать эти военные действия. Тем более он давно уже об этом говорит и давно бряцает оружием. И, в общем, может быть, на этот раз будет что-то серьезное.
0: Доктор Владимир Месамед, Иранист Еврейский университет. Большое спасибо.
1: И вам доброго. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: И еще одна часть ближневосточного пазла. Саудовская Аравия нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сане. Это, собственно, Йемен, территория, находящаяся под контролем хуситов. Хуситы пригрозили следующими действиями. Любая атака на столицу получит ответным ударом по Эр-Рияду. У нас в эфире Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Не затихает саудовско-хуситское противостояние. С одной стороны, у хуситов получается, в общем, отравлять жизнь саудовцам в аспекте авиаперелетов, пожалуй, больше всего. С другой стороны, говорится о том, что это такая реакция на успехи, которые сопутствуют антихуситским силам на территории Йемена, которые действуют в координации с Саудовской Аравией. Что на самом деле происходит, на ваш взгляд?
3: Я думаю, что здесь, конечно, все факторы играют свою роль, и не только они, но еще и более широкий, конечно, региональный конфликт. тот факт, что хуситы увидели, что Соединенные Штаты не торопятся помогать своим союзникам и, в общем-то, как-то не стремятся еще глубже, по крайней мере, пока увязать вот в этих ближневосточных разборках бесконечных, части из которых, как минимум, сами же США и, в общем-то, спровоцировали или инициировали. И, в общем-то, тот факт, что по сообщениям у тех же США и у их союзников, включая Саудовскую Аравию и включая другие государства Персидского залива, не хватает, или, по крайней мере, есть необходимость в такой экономии средств противовоздушной обороны и так далее. То есть все эти факторы, весь вот этот большой региональный контекст играет роль в том, что происходит в Саудовской Аравии, в Йемене. И, конечно, самые разные причины и самые разные акторы сошлись так, что мы видим, какое сейчас происходит развитие событий. И предсказать, что будет дальше, в общем-то, достаточно сложно как раз из-за сплетения всех этих факторов.
0: Мы видим публикации об участии Египта в попытках снизить напряженность со стороны, по-видимому, Саудовской Аравии, но не только. Это как у Египта есть реальные рычаги для воздействия на ситуацию?
3: Ну, Египет — это важный ближневосточный игрок. И да, с Саудовской Аравией у него достаточно такой плотный контакт. Египет не стал частью Мекканского пакта, но он часть другого недавнего альянса: Саудовская Аравия, Пакистан, Турция и Египет как раз, да, такая вот четверка. И, в общем-то, Египет в том числе имеет своих военных на базах Саудовской Аравии, но их участие распространяется, как правило, ну, это скорее такая консультационная роль, может быть, какая-то помощь именно в обороне, но очевидно, что Египет не будет участвовать в, собственно, в войне в Йемене. Египет как раз заинтересован в том, чтобы ситуация более-менее успокоилась, не накалялась дальше, поэтому Египет, конечно, ведет какие-то переговоры с Саудовской Аравией, и Египет также заинтересован в том, чтобы Красное море, в общем-то, было открыто, от этого зависит его собственная экономика и жизнеспособность.
0: И еще один вопрос. Контакты между Израилем и Саудовской Аравией за кулисами, они происходят достаточно давно. Все мы знаем попытки сближения, которая была прервана войной, которая началась 7 октября 2023 года. На настоящий момент саудовцы, может быть, принимают израильские разведданные, но более активного участия Израиля во всей этой истории не хотят.
3: Ну, судя по сообщениям, действительно это так, несмотря на то, что несколько недель назад стало известно, что Саудовская Аравия вроде как через американцев сама передала запрос на то, чтобы, может быть, Израиль делился какими-то разведданными и так далее. Но сейчас очевидно, что Саудовская Аравия, ну, во-первых, конечно, не готова на какое-то публичное, официальное, скажем так, сближение с Израилем. То есть какие-то действительно закулисные контакты возможны, но, по крайней мере, формально Саудовская Аравия настаивает на своем прежнем требовании, что любая нормализация, любое сближение возможны только когда случится какой-то заметный прогресс в вопросе палестинского государства. Ну и кроме того, конечно, Саудовская Аравия сейчас выжидает и хочет посмотреть, как пройдут в Израиле выборы через 2 недели, потому что, конечно, связывать себя с нынешним премьер-министром, ну, во-первых, это будет крайне негативно воспринято и в Саудовской Аравии, и вообще в регионе. А во-вторых, может быть, это уже того и не стоит, да, если правительство сменится и с каким-то новым премьер-министром, может быть, возобновить контакты будет значительно проще, хотя вопрос палестинского государства вряд ли продвинется даже при другом правительстве.
0: Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго и хорошего вечера.
3: Спасибо и спокойного вечера.
0: Программа «На пике событий» подходит к концу. Гавриил Коэн за пультом, продюсер Йосеф Мирзаев, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРека. Всем удачи, всего самого наилучшего.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.
1: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее довольно просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и уже там на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш «Особый случай» в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы сможете описать ваш «Особый случай» и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных и юридических тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Начинаем эфир с двух коротких объявлений на фоне вчерашних событий. Я напомню, что накануне рядом с нефтеперерабатывающим комплексом «Базан» в Хайском заливе был зафиксирован опасный аномальный скачок концентрации бензола, вещества, которое является канцерогеном. Причина – это ремонтные работы на заводах «Базан» в этом районе. Уже вчера, после нашего эфира, Минздрав обновил информацию и сообщил, что по результатам последних данных экологического мониторинга, указывающих на снижение концентрации бензола в воздухе до уровня ниже установленной нормы, было принято решение об отмене указаний о проведении занятий в альтернативных площадках двух школ – Тихон Хеврати и школе Аразим в промышленной зоне Кириат-Ата. Министерство здравоохранения продолжит ежедневно отслеживать данные экологического мониторинга в координации с Министерством по охране окружающей среды и соответствующими инстанциями и будет информировать общественность по мере необходимости. И еще одна вторая информация, касающаяся трагического инцидента на севере страны. Напомню, что вчера в результате взрыва боеприпасов Хизбаллы погиб 14-летний Яир Виленский, учащийся школы Орт Маалот. В этом инциденте также пострадали еще 23 человека. Командование тыла напоминает, при обнаружении любого подозрительного предмета необходимо соблюдать безопасное расстояние, ни в коем случае не прикасаться к нему и немедленно отойти от места обнаружения. Следует незамедлительно сообщить об этом в полицию Израиля по номеру 100. Командование тыла выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Итак, сегодня в программе. Памятка избирателя. Особые случаи и доступность на выборах. Ваши деньги. Как перевести деньги из России в Израиль? Часы ухода только на бумаге. Почему компании не додают помощь, назначенную Институтом национального страхования? ДТП и служба скорой помощи. Как закрыть счет без личных затрат? И сейчас с нами на линии Марганит Леви, адвокат, заместитель главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Я лишь напомню, что тема нашей беседы – это памятка избирателя, особые случаи и доступность на выборах. Наша беседа пройдет на иврите, но я, безусловно, постараюсь перевести все это интервью в конце этой непродолжительной беседы. Марганит Леви, орехет дин, сганит роша гаф ацбот миухадот бевадат абхирот амерказит, шалом лах.
2: שלום רב ותודה רבה, אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
1: אחר הצהריים טובים, נתחיל בעצם משאלה הכי פשוטה, מי שלא קיבל הזמנה בדואר, איך הוא יודע בעצם איפה הוא אמור להצביע?
2: אז בעצם יש כמה דרכים שעומדות בפני הבוחר לאתר את מיקום הקלפי שלו. אפשר לאתר אותה גם באתר האינטרנט של משרד הפנים, פשוט נכנסים, עושים בגוגל איתור מקום קלפי, ומזינים תעודת זהות, ואז אפשר ככה לקבל את מיקום הקלפי. מעבר לכך, יש גם את המוקד של משרד הפנים שהוא פעיל, אני בדקתי ממש לפני שהתחלנו את הרעיון, כדי לוודא שהוא אכן פעיל, ואם תרצה אני אתן את מספר הטלפון. ומעבר לכך, גם ועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות עצמו תפעיל מוקד משלה, שאפשר יהיה לצלצל למוקד הזה ולקבל פרטים בדבר מיקום הקלפי של כל בוחר.
1: שאלה נוספת, אנחנו יודעים שלצערנו יש אנשים מוגבלי תנועה. האם ישנה אפשרות להצביע באיזשהו קלפי נייד, אם הקלפי בכלל, אם קלפי כזה קיים, קיימת? איך מממשים את הזכות?
2: אז אני אגיד ככה, קודם כל חשוב להבהיר שבמדינת ישראל זכות הבחירה נתונה לכל אדם שהוא אזרח ישראלי ותושב של המדינה. כלומר, זכות הבחירה נתונה לכל אחד, גם אם הבוחר הוא מוגבל בניידות. לאנשים המוגבלים בניידות יש כמה חלופות. החלופה הכי כללית היא הצבעה בעצם בקלפיות נגישות מיוחדות. ועדת הבחירות המרכזית עשתה בעצם מאמץ כביר כדי לעשות פריסה כמה שיותר נרחבת של הקלפיות האלה. יש לנו כרגע 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. אפשר לראות את הפריסה שלהם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית, וגם אפשר לחפש מיקום של קלפי נגישה מיוחדת באפליקציית מובית של ועדת הבחירות המרכזית, יש שיתוף פעולה עם האפליקציה. אז זו דרך אחת. חשוב לי גם להבהיר שבקלפי נגישה מיוחדת מצביעים גם, מצביעות בעצם גם אוכלוסיות נוספות, גם נשים ששוהות במקלטים, וגם אוכלוסיית המפונים שהתפנו בעקבות השיבה באוקטובר 2023 גם יכולים להצביע שם. יש גם לאנשים המוגבלים בניידות ששוהים במוסדות מסוימים, כלומר לא שוהים בבתים פרטיים, ששוהים במוסדות שהם בפיקוח של משרד הבריאות ושל משרד הרווחה, שבמוסדות האלה יש מעל 50 דיירים, אז אנחנו מציבים, ועדת הבחירות המרכזית בעצם מציבה קלפיות ייעודיות שהם יוכלו להצביע במקום בכפוף להצגת אישור הצבעה מאת מנהל המקום. המנהל המקום נותן להם אישור הצבעה והצגת אמצעי זיהוי כמו כל קלפי רגילה אחרת. אז זה נורא תלוי אם האדם עם המוגבלות הוא נמצא בביתו או שהוא נמצא במוסד שעומד בתנאים שאמרתי. אבל אפשר כמובן לפנות אלינו במוקדים שציינתי מקודם, ואנחנו כמובן נענה לכל שאלה ונכווין את האדם למקום הקלפי שבה הוא יכול להצביע.
1: אם כבר אנחנו מדברים על טלפון של המוקד, אפשר להשמיע אותו כאן?
2: כן, בטח. אז המוקד של משרד הפנים, ואני מקווה שאני אגיד את זה מספיק לאט, אם לא אז תגיד לי ואני אתקן.
1: אני אחזור על זה.
2: 073-245-8358, וביום הבחירות עצמו, זה מוקד של משרד הפנים כמובן, והמוקד שלנו, של ועדת הבחירות המרכזית, שיהיה פעיל ביום הבחירות עצמו, זה כוכבית 2200. אז אלה המספרים.
1: כן, אני אחזור על זה אחרי שאנחנו נתרגם את השיחה איתך. השאלה, אם אפשר לקבל גם מענה בשפה הרוסית או שזה רק בעברית?
2: אני חושבת שבמוקד של ועדת הבחירות המרכזית, אני חושבת שיש מענה, אבל אני לא בטוחה, אנחנו נבדוק ונחזיר לכם תשובה לאחר הרעיון, כדי שלא נטעה את המאזינים סתם.
1: שאלה נוספת, אנשים ששוהים בחול, האם הם יכולים להצביע? אני מדבר על אנשים ששוהים בחול לא מתוקף תפקידם, אלא הלכו מה שנקרא לשתות קפה ולהתרענן. ואנשים שנמצאים כרגע לדוגמה, עוד פעם, כן, אני לא אומר שזה המצב, גרים בצפון ונמצאים כרגע באיזשהו נופש בעיר הדרומית שלנו, האם הם יכולים להצביע ואיך?
2: אז בוא נתחיל עם חול. מי שזכאי להצביע בחול, אלה רק עובדים מטעם המדינה או מטעם מוסדות אחרים, כגון הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד. אם הם נמצאים שם בשל העבודה שלהם, הם יכולים להצביע בחול, גם בני הזוג שלהם יכולים להצביע בחול, וגם הילדים שלהם שעד גיל 20 יכולים להצביע בחול. אני אציין גם שמבצע בחירות חול בעצם מתקיים השבוע, ממש השבוע, ביום חמישי, החל מחצות ודקה ועד יום שישי בשעה 6 בבוקר, שעון מקומי כמובן. והכל נעשה בשיתוף פעולה עם משרד החוץ. אנחנו גם מבקשים להודות לאנשי משרד החוץ הנהדרים שסייעו לנו בהקמת הקלפיות בחול, בכל רחבי העולם. זה לגבי חול. לגבי אנשים שנמצאים בנופש או באיזושהי פעילות אחרת ברחבי הארץ ולא במקום מגוריהם, הם לא יוכלו להצביע בקלפיות הרגילות של אותו מקום. כלומר, הם צריכים להצביע בקלפי שמשויכת אליהם לפי הכתובת שרשומה במרשם האוכלוסין.
1: מרגנית, ברשותך, שאלה אחרונה, כי זמננו לצערי קצר, מצביעים עם מחלות כמו דמנציה או איזושהי מחלה אחרת שמפריעה ומסתיים במלווה, עד איפה המלווה עצמו יכול להגיע?
2: אז חשוב להעביר, כמו שאמרתי מקודם, כי זה באמת חשוב שהציבור ידע שזכות הבחירה במדינת ישראל נתונה לכל אזרח ושהוא תושב, גם אם הוא חולה. חוק הבחירות מאפשר לסייע בפעולות המעשיות שנדרשות, שכרוכות בפעולת הבחירה. אם מדברים בהצבעה, על הצבעה בקלפי רגילה, אז מלווה מטעם הבוחר יכול להיות כל מלווה בעצם, והוא יכול ללוות אותו אפילו מעבר לפרגוד, אבל אני מדגישה שהסיוע הוא בפעולות המעשיות של הבחירה, ולא בפעולת הבחירה הסחלטנית. כלומר, את הפתק עצמו צריך לבחור הבוחר ולא המלווה. אם מדובר בקלפי שמוצבת במוסדות של משרד הבריאות או של משרד הרווחה, וזה המקום גם להודות למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה, אז המלווה יהיה מזכיר ועדת הקלפי, והוא ילווה את הבוחרים אל מעבר לפרגוד. המלווה מטעם הבוחר יכול ללוות אותו עד הכניסה בעצם לחדר הקלפי, ומשם ילווה אותו המזכיר.
1: מרגנית לוי, אורחת דין, סגנית ראש אגף הצבעות מיוחדות בוועדת הבחירות המרכזית, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת איתנו.
2: אני מאוד מודה לך מקסים, תודה רבה, זה מאוד חשוב, אנחנו כאן בשבילכם ובשביל הבוחרים, ושתהיינה לנו בחירות טובות ומוצלחות.
1: ושוב תודה, לי נשאר רק לתרגם את מה שהיה.
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: תודה. Ну что ж, я лишь переведу ту беседу, которая только что состоялась. Я лишь напомню, что мы говорили с Марганит Леви, адвокатом, заместителем главы департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Тема нашей беседы была «Выборы». Несколько вопросов, которые я задал. Как узнать, где нужно голосовать, если не получили извещение по почте? Есть ли возможность проголосовать в мобильном, так называемом, передвижном избирательном участке? И как реализовать это право? Потому что действительно есть люди с ограниченными физическими возможностями, и существует ли для них такой вот специальный участок. Могут ли голосовать люди, которые находятся за границей, и что делать людям, которые, к примеру, находятся сейчас в отпуске в нашем курортном Эйлате, а проживают, к примеру, где-нибудь на севере. Могут ли избиратели, страдающие деменцией или другими расстройствами или заболеваниями, нуждающимися в помощи сопровождающего, и до какого этапа этот сопровождающий, насколько ему разрешено находиться вместе с ним, то есть до какого момента. Ну и, в принципе, мне остается лишь перевести все, что было сказано. Так вот, моя собеседница Марганит Леби, адвокат и заместитель главы департамента особого голосования, говорит буквально следующее. Есть на самом деле сразу несколько способов, с помощью которых избиратель может найти свой избирательный участок. Во-первых, говорит моя собеседница, это можно сделать на сайте Министерства внутренних дел. Просто заходите на сайт в поисковике, к примеру, Google, поиск избирательного участка, указывайте номер удостоверения личности, не в Гугле, а уже на сайте. И таким образом можно получить информацию о месте голосования. Кроме того, работает горячая линия МВД. Номер, который, кстати, я могу прямо сейчас еще раз повторить. Горячая линия номера МВД, все, что связано с голосованием 27 октября. Я напоминаю, что это пройдет. 073-245-8358. Повторю еще раз номер 073-245-8358. И непосредственно в день выборов можно позвонить также на телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии по номеру звездочка 2200. Моя собеседница не смогла ответить, если информация предоставляется на на русском языке, но, безусловно, она это сделает. И после того, как у нас будут эти обновленные данные, мы, безусловно, опубликуем эту информацию. Моя собеседница говорит, что в любом случае важно отметить, что в государстве Израиль право голоса дано каждому человеку, являющемуся гражданином и жителем страны. То есть право голоса есть у каждого, даже если избиратель ограничен в передвижении. Для маломобильных людей существует несколько альтернатив. Самый распространенный вариант – это голосование на специальных доступных участках. Центральная избирательная комиссия приложила огромные усилия, чтобы максимально расширить сеть таких участков. На данный момент их 3621. Их расположение можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии, а также найти такой участок в приложении Moovit. Центральная избирательная комиссия сотрудничает с этим приложением. Это один из способов. Также важно отметить, что на специальных доступных участках голосуют и другие категории граждан, например, женщины, находящиеся в приютах, а также эвакуированные вследствие событий октября 2023 года. Они тоже могут там проголосовать. Для людей с ограниченной мобильностью, которые находятся в определенных учреждениях, то есть это дома, такие как костыли, в учреждениях под надзором, Министерство здравоохранения или Министерство социального обеспечения, где проживает более 50 человек, Центральная избирательная комиссия устанавливает специальные урны, чтобы они могли проголосовать прямо на месте. Это делается при предъявлении справки о праве на голосование от руководителя учреждения. Руководитель выдает им эту справку, и также требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, как на любом другом избирательном участке. Так что все зависит от того, находится ли человек с инвалидностью дома или в учреждении, соответствующим названным условиям. Но, конечно же, можно обратиться в Центральную избирательную комиссию на горячие линии, телефон которых я только что называл, еще раз для удобства назову. Если мы говорим про Министерство внутренних дел, то это 073-245-8358, 073-245-8358, и телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии в день выборов, это звездочка 2200. Также моя собеседница говорит, что на горячей линии Центральной избирательной комиссии есть ответ, скорее всего, будет на русском языке, мы, в принципе, этот уже момент проговорили, ну и то, что касается людей, которые находятся за границей. Право голосовать за границей имеют только работники от имени государства или других учреждений, таких как Еврейское агентство, Всемирная сионистская организация, Еврейский национальный фонд и Керен Айесод. Если они находятся там по работе, они могут голосовать за границей. И, конечно же, их супруги и дети до 20 лет также могут голосовать за границей. Отмечается также, что кампания по голосованию за границей прошла на этой неделе буквально уже в этот четверг с полуночи, с пятницы, уже люди начали голосовать. Все делалось в сотрудничестве, здесь особо подчеркивается сотрудничество Министерства иностранных дел, и это тот самый случай, когда выражается благодарность замечательным сотрудникам Министерства иностранных дел, которые помогли организовать это голосование. Что же касается тех, кто находится в городе одном, а живет или прописан в другом городе, то эти люди должны голосовать только по месту прописки. И важно прояснить, да, что дело в том, что право голоса в государстве Израиль предоставляется каждому гражданину и жителю, даже если он болен. Поэтому закон о выборах позволяет оказывать помощь в практических действиях, связанных с процессом голосования. Если речь идет о голосовании на обычном избирательном участке, то сопровождающим от избирателя может быть любой человек, и он может сопровождать его даже за ширму. Но здесь подчеркивается, что помощь заключается в физических действиях при голосовании, а не в интеллектуальном выборе. То есть сам бюллетень должен выбирать избиратель, а не сопровождающий. Если речь идет об участке, расположенном в учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства социального обеспечения, здесь то сопровождающим будет выступать секретарь избирательной комиссии, и именно он сопровождает избирателей за ширму. Сопровождающий же со стороны избирателя может довести его только до входа за ширму. Так, по словам моей собеседницы, я лишь напомню еще раз, что с нами беседовала Марганит Леви, она адвокат, заместитель главы Департамента особого голосования в Центральной избирательной комиссии. Продолжаем программу. Тема нашей следующей беседы – это перевод средств из России в Израиль. Мой следующий собеседник – это Марк Ойгман, управляющий партнер семейного офиса «Смартген». Марк, здравствуйте, добрый вечер.
3: Шалом, шалом.
1: Спасибо, что нашли для нас время. Я еще раз приношу извинения, что мы вынуждены были держать вас так долго на линии. Просто информация о Центральной избирательной комиссии, безусловно, в это время важна всем. Итак, к новой теме, которая, безусловно, тоже является одной из наиважнейших, да, это перевод средств с территории Российской Федерации в государство Израиль. Каким образом это происходит, если вообще происходит сегодня?
3: Да, во-первых, я хотел бы сказать, что с точки зрения государства Израиль, это очень важно понимать, на официальном уровне, на законодательном, нет никаких ограничений принимать в израильских банках деньги, источник которых в России. Проблемы делают часто сами банки. Тем не менее, если в банке объяснить, что источник происхождения денег в России, он совершенно законный, например, продажа квартиры, например, наследство, например, пенсии, например, зарплаты, то в израильском банке эти деньги примут. Но как же построить маршрут? Потому что из России на сегодняшний день, по большому счету, можно отправлять только рубли.
1: Надо сказать, что банки не просто не хотят выполнять какие-то операции. В принципе, банки, как правило, да, они заинтересованы в проведении операций, потому что они, как правило, получают какие-то там комиссионные за практически любые операции. Но здесь речь идет о санкциях, и именно наша банковская система боится, что она нарушит наложенные на Российскую Федерацию санкции и тем самым впишет себя или какой-то банк впишет или вот этими действиями может попасть в черный список общемировых компаний, да.
3: Да, но на самом деле то, что происходит на ежедневной основе, просто чтобы зрители и слушатели знали, каждый день из России в Израиль попадает огромное количество миллионов денег. Потому что Израиль не присоединился к санкциям, это раз. Б, Израиль не может принимать только два основных типа денег. Первое, это то, что деньги принадлежат подсанкционному лицу. Таких денег в Израиле не примут. Да? Второе, это если деньги, у них нету понятного, прозрачного источника происхождения. Такие деньги тоже не примут. Но если мы исключаем первое и второе, то израильские деньги принимают эти переводы.
1: И тут мы, в принципе, говорим с вами о том, о чем вы только что упомянули. То есть, к примеру, продажа квартиры, наследство, ну или, к примеру, пенсия.
3: Пенсия, продажа бизнеса, получение дивидендов, получение какого-то подарка от родителей, близких родственников. Все объяснимые, документировано источники происхождения денег. Но это еще не решает всю проблему, потому что на сегодняшний день из российского банка в израильский банк доллары или другую валюту невозможно отправить. Поэтому нужно простраивать маршрут, совершенно законный, никем не запрещенный, ни Израилем, ни Россией.
1: Марк, тогда это от вас пошаговая инструкция.
3: Пожалуйста. Значит, есть банки в ближнем зарубежье России, в основном это страны СНГ, такие страны, как Казахстан, Армения, Киргизстан, Туркменистан, Азербайджан. В странах этих, в банках этих стран можно открыть счет и получить на него рубли из России совершенно беспрепятственно. И эти счета можно открыть дистанционно. Значит, например, мы берем Армению. В Армении открывается дистанционно личный счет. Например, я открываю себе личный счет. У меня деньги попадают в рублях, например, на какой-то банк в России. Я делаю перевод этих денег из российского банка в рублях на свой личный счет в банке в Армении. В банке в Армении я конвертирую эти рубли, например, в доллары. И потом и со своего личного счета в Армении я отправляю эти доллары на свой личный счет в Израиле. И по такому маршруту эти деньги в израильском банке примут. Но заранее надо прийти в израильский банк и положить и показать документы, да, показать документы источника происхождения денег. И сказать, смотрите, вот я получил пенсию в России, я эту пенсию переведу на свой счет в Армению, потом с Армении сконвертирую это, переведу это в Израиль. Вот документация всего, что я вам сейчас сказал, и в израильском банке эти деньги примут.
1: Но надо сказать, что процедура не такая вот, во всяком случае, на слух, она довольно непростая. Если я вас правильно понял, а я вас внимательно слушал, ну, как минимум, нужно обладать счетом в банки, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть туда государство Российской Федерации перечисляет деньги на счет, который расположен, к примеру, в Москве или в Санкт-Петербурге, а уже оттуда переводить вот в страны того
3: совершенно
1: самого зарубежья.
3: Верно. Совершенно верно. Я думаю, что если бы ситуация и маршрут бы был очень простой и понятный, скорее всего, мы бы с вами сейчас не разговаривали, так как он немножко сложный, но он существует, потому что люди часто поднимают руки и говорят, ну, все, застряли деньги, я их никогда не получу. Бывают деньги от пенсии, бывают суммы более крупные. Например, человеку оставили квартиру, которую он продал, или наследство, или он получил, остались какие-то деньги с бывшей работы. И у него там есть десятки, иногда сотни тысяч шекелей или долларов. И такие деньги поднимать руки, мне кажется, очень жалко. И поэтому мы должны за каждый свой шекель бороться. Да, этот маршрут сложный, но, с другой стороны, он осуществим и полностью законный.
1: Ну и последний вопрос, но тем не менее он, на мой взгляд, важный. Вот сама конвертация, я так понимаю, что эта конвертация не одна, а из рублей в доллары в евро в шекели. Насколько сам этот процесс дорогостоящий? Или прямыми словами, если пенсия не очень большая, что же останется тому, кто ждет этих денег? Понятно, что тот, кто вступает в наследство, у него одни интересы. Тот, кто продал квартиру или бизнес, безусловно, ему тоже не хочется терять свои деньги. Но вот сколько, вот насколько дорого вся эта процедура?
3: Смотрите, если мы говорим про небольшие суммы, например, такие как пенсии или там десятки тысяч шекелей, да, которые скопились, мы говорим примерно, человек должен рассчитывать на то, что в конце концов до Израиля дойдет сумма примерно минус 5%. Это вот полностью на весь круг. Если мы говорим про высокие суммы, про большие суммы, про сотни тысяч, про, может быть, миллионы, тогда можно снизить этот процент примерно там, до 2%. Вот такая вот разница.
1: Марк Ойгман.
3: От 2 до 3%.
1: Марк Ойгман, управляющий партнер семейного офиса SmartGen. Большое вам спасибо за вашу пошаговую инструкцию. Надо сказать, что это действительно непросто, но, судя по тому, что вы говорите, эта процедура возможна. Большое вам спасибо.
3: Спасибо
1: за ваше...
3: большое.
1: Спасибо вам за ваше разъяснение. Спасибо.
3: До свидания.
1: Продолжаем программу. Одинокий 90-летний мужчина обратился в нашу редакцию и рассказал, что Институт национального страхования назначил ему 22 часа ухода в неделю. Однако компания по предоставлению услуг дает или в состоянии дать только 4 часа. Что ему делать? Попробуем разобраться с экспертом в этой области. Берта Шимони, геронтолог. Берта, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: На прошлой неделе мы поднимали эту тему, и я думаю, что она, наверное, все-таки станет одной из ключевых нашей программы. Мы прям вот, наверное, сделаем специальный эфир или специальный проект, посвященный всему, что касается вот этих вот самых часов и метаплим, ну или как сиделка.
4: И вообще деле. Проблемы, наверное, пожилых людей,
1: именно,
4: да?
1: Именно так, да. Ну, как бы да. Это в процессе, но тем не менее вот мы пытаемся реагировать более-менее оперативно на те запросы, которые поступают к нам. Мы буквально на прошлой неделе с вами говорили, и, к сожалению, просто эфирное время, рамки нас поджимали, и мы не смогли проговорить. Я специально не буду называть, где этот мужчина живет, потому что да, и совсем не важно, сколько ему лет, речь идет о сухих 100%. Цифрах. Институт национального страхования выдает 22 часа. Компания, которая должна предоставить ему человека, который будет его сопровождать, в состоянии дать либо 4, либо этот сам человек, назовем его, не знаю, метапель, наверное, это слово практически имеет русские корни, уже обрастает некими русскими корнями, к сожалению, да. Он выдает эти 4 часа. Надо только отметить, что это не просто часы, это деньги, которые Институт национального страхования получает из государственной казны. Государственная казна – это наши с вами налоги. И дело не в том, что нам жалко этих денег. Дело в том, что этот человек, который нуждается в этой помощи, он по факту их не получает, эти часы. А деньги, ну, что делать, уходит человеку, который не заработал эти самые часы. Что делать? Можно ли менять компанию, требовать? Пожалуйста, ваш комментарий, Берта.
4: Да. Значит, да, на самом деле это проблема большая всего нашего Израиля. Значит, что можно в этом случае сделать? Значит, можно попытаться дать шанс этой же компании и сказать, что если вы мне не предоставляете помощь на все 22 часа, то я тогда обращаюсь в Битуах Люми и перехожу в другую фирму. Значит, у этого гражданина есть две возможности. Или то, что вот раньше говорили, что можно взять деньгами только до 4 часов в неделю, сейчас есть такая возможность, что можно взять всю сумму, и тогда можно нанять, может быть, частным образом какого-то работника. Или, может быть, знаете, есть такие люди, которые не хотят оформляться, так можно нанять частным образом. Значит, еще раз повторяю, два случая. Или мы даем шанс этой фирме, и она нам предоставляет работника, или мы обращаемся в Битуах Леуми с просьбой, чтобы нам поменяли фирму, или мы берем просто вот эти вот часы деньгами. Это его право.
1: И надо только пояснить нашим радиослушателям, если я ошибаюсь, поправьте меня, то, что когда мы говорим про деньги, по факту речь идет о минимальной заработной плате, умноженной на количество часов, ну, за выхода, за вычетом да. еще и все, что полагается по закону.
4: Это правильно, но когда напрямую через Битуах Люми берет семья деньги, то это немножко больше, чем фирма платит работнику. И поэтому на самом деле есть такие работники, которые предпочитают напрямую частным образом работать у пожилых людей. Но я всегда говорю, что надо дать шанс фирме предоставить работника. Почему? Потому что когда пожилые люди видят денежку, то не всегда они бегут, вот, знаете, найти работника. Поэтому да, все-таки предоставить возможность этой фирме, в которой он сейчас находится, чтобы они, да, постарались найти работника, а если нет, у него есть полное право перейти в другую фирму. Он может позвонить в Битуах Люми, к социальному работнику и попросить поменять фирму.
1: А может ли сам человек, который нуждается, у которому назначили эти самые часы, если не обращаться в Битуах Люми, а, к примеру, обратиться в другую фирму, ну, понятно, что не в ту, в которой якобы, не в ту фирму, которая ему не додает эти самые часы. То есть обратиться...
4: Ему нужно это через Битуах Люми.
1: То есть в любом случае обращение идет в Битуах Люми.
4: Да, да. Значит, он должен объяснить, почему он переходит с фирмы в фирму.
1: Я понял.
4: Да, раньше можно было, а сейчас это нужно разрешение.
1: А я прошу прощения за такой вот вопрос, но он на самом деле практический. Кто выбирает компанию? Мы говорим сейчас не про существующее дело, да? А, то есть не про что-то новое, а про то, что вот человек говорит, окей, мне нужна помощь. Мы с вами подробно говорили об этом в прошлой передаче. Да. Пришли к заключению, что нужна помощь, обратились туда, куда надо. Институт национального страхования выносит свое решение, столько-то часов. Кто выбирает эту самую компанию?
4: Сам пожилой человек. Пожилой человек может сказать, я хочу фирму X или фирму Y. Он сам выбирает. Если ему говорят, что нет, ты можешь только с этой фирмой или с той, это неправда. Он сам может выбрать. Допустим, у него есть человек, который ему очень нравится. Метапель, да, как вот мы говорим на русском языке?
1: Да-да, старое русское слово уже привели. Да-да-да. Славянское. Вот.
4: Да, значит, а он работает в фирме совсем другой, не той, которой он сейчас вот записан, да? Значит, он говорит Битуах Люми, этой фирмы, в которой сейчас нахожусь, они не могут мне предоставить работника, я нашел себе работника через фирму Y. Я хочу туда перейти без проблем. Социальный работник с Битуах Люми переводит его с фирмы в фирму.
1: Как долго занимает или может занять переход, как вы говорите, да, если действительно...
4: Это буквально день-два, это не проблема.
1: Еще один вопрос, Берта, да. Помогите, пожалуйста, понять. Это все хорошо, есть количество часов, по которые были назначены, есть количество часов, которые выработаны были по факту. Есть ли какой-то контроль? Кто-то подписывает эти часы, не подписывает, потому что обращения к нам постоянно поступают. Безусловно, я должен сказать, на секундочку оговориться, да, есть, безусловно, и ответственные, так называемые метаплим и метаплот, да, которые действительно делают свою работу. Мы сейчас не пытаемся покрасить одним негативным каким-то в один негативный оттенок всех, кто работает в этой сфере. Безусловно, я буду, наверное, буду более осторожен в этом во всем. Очень маленький процент недобросовестно исполняет свою работу, все остальные 100%. Привержены и любят свое, и преданы своему делу. Но вместе с этим, вот если мы говорим про контроль, каким образом, если вообще, он осуществляется?
4: В принципе, да. На сегодняшний день Битуах Леуми проверяет это очень-очень тщательно. И фирмы не могут написать то, что не было. Почему? Потому что сейчас сам вот подопечный может обратиться, позвонить Битуах Леуми и сказать, что в этом месяце у меня проработали только вместо, допустим, да, 22 часа в неделю, у меня проработали только 4 часа в неделю. Значит, Битуах Леуми это все проверяет с фирмой. Фирма уже не может просто так написать какой-то там час или два без разрешения подопечного.
1: Берта...
4: Это не как раньше, что можно было записать, и никто не проверял. Сейчас это уже невозможно.
1: Ну, все равно, человеческий фактор, конечно же, никто не отменял. Речь все-таки идет о пожилых людях, и, безусловно, те самые недобросовестные, опять же, мы говорим про очень небольшой процент, возможно, могут заниматься приписками, и кто там их проверит. Ведь мы прекрасно понимаем, что сама компания по предоставлению этих услуг лишь получает некий месячный отчет от того самого сотрудника, который предоставлял эти самые услуги, а пожилые люди иногда сами не все помнят, наверное, что-то договариваются, где-то, не всегда родственники могут проконтролировать этот процесс, хотя, безусловно, может быть, все-таки стоит этим заниматься тоже. Не для того, чтобы сделать кому-то плохо, а для того, чтобы сделать хорошо человеку, которому положено это самое время.
4: Обязательно. Я всегда говорю, что в таких случаях, если есть дети, которые могут контролировать, чтобы они, да, контролировали это, потому что все-таки пожилые люди иногда, знаете, хотят сделать что-то хорошее, метапелят, может быть, да, и как-то вот они немножко как бы не договаривают фирме. Ну, как бы фирме, да, это получается по метаплет. Поэтому я бы, конечно, посоветовала, что если есть дети или племянники, или родственники, чтобы, конечно, взяли это в свой контроль.
1: Берта Шимони, геронтолог, большое вам спасибо за участие в нашем сегменте, вот в сегменте нашего эфира. Спасибо большое.
4: Добрый вечер всем. До свидания.
1: Продолжаем программу. Следующая тема. Кто должен платить за услуги скорой помощи в случае ДТП? К нам обратилась радиослушательница, которая рассказала буквально следующую историю. Она пострадала в результате ДТП, ее сбила машина. Очевидцы заказали ей амбуланс службы скорой помощи, который доставил ее в одну из больниц. Там сделали соответствующие проверки, после чего ее выписали. Однако... После инцидента сама больница прислала нашей радиослушательнице счет. Здесь как бы тоже вопрос, почему именно больница, но тем не менее попросила возместить стоимость этого услуг службы скорой помощи на немаленькую сумму. Речь идет о, если я не ошибаюсь, 805 шекелей. Вот такой счет ей выставили. Кто должен платить за все это, нам попытается объяснить.

0: Что ж, можно перевести на страховую компанию, которая застраховала машину. Вот. Чтобы это сделать, нужно несколько вещей. Во-первых, нужно знать, страховая компания какая. Нужно обязательно, чтобы у человека, который вел машину, были права. Вот. И нужно обратиться в полицию. То есть этот инцидент должен быть зафиксирован в полиции. Чаще всего это происходит автоматически. Чаще всего, когда происходит дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, вызывается полиция, они приезжают на место, берут документы у водителя, заказывают скорую помощь, кстати, да, если человек находится без сознания или он сам не в курсе, бывает такое, что человек, да, не в курсе, ну, не знает. Ну, то есть без сознания.
1: Да, но хоть и бывает разные, безусловно.
0: Да, да, да. Вот, или пожилые люди не понимают. То есть ему заказывают скорую помощь, и полицейский ему дает номер ИРУА, да?
1: Ну, скажем так, номер дела, упростим.
0: Номер дела, да. Вот. И по этому номеру дела можно обратиться в полицию и взять все данные машины, которая его сбила, включая данные страховой компании и человека, который вел эту машину. Вот. И если все это склеивается, тогда это автоматически переходит в страховую компанию. Ну, как автоматически? Человек должен обратиться в эту страховую компанию, прислать ему вот этот вот документ.
1: Они не, знают, в больничную, скорее всего. Не в больничную кассу?
0: Теперь больничные кассы имеют сегодня тоже Махлокот, отделение, которое занимается несчастными случаями, связанными с дорожными авариями. Вот они занимаются тогда, когда вы к ним обращаетесь с какими-нибудь просьбами, скажем, вы обратились...
1: Ну вот ситуация, в принципе, налицо. Женщина пострадала, получила лечение. Объясню. Да, пожалуйста.
0: Сейчас объясню. То есть если, например, сломали руку, да, и вы едете в их отдел больничной кассы ваш, и они там спрашивают, это был несчастный случай на дороге, или вы просто упали и так далее. Когда вы говорите, что это было тувнадрахим, то есть дорожно-транспортное происшествие, тогда они берутся, предлагают во всяких случаях свои услуги, и в том числе получить какие-то компенсации. То есть они, в общем-то, в данном случае выполняют услуги адвоката. Вот. Если ничего не произошло с человеком, и он не обращался в больничную кассу по этому поводу, то есть не было никакого перелома, не было никаких последствий и так далее, то, скорее всего, больничная касса не возьмется этим заниматься, вот, потому что, ну, как бы там нет денег, да? Вот.
1: Да-да, нерентабельные хлопоты.
0: Нерентабельные хлопоты, да. Я в данном случае рекомендую обратиться либо к какому-нибудь страховому агенту, который вам поможет, тоже, к сожалению, не бесплатно, либо к адвокату.
1: Что тоже, вот, к сожалению, не бесплатно, но там суммы фиксированы у адвокатов. Об этом мы, опять же, поговорим.
0: Ну, они фиксированы в каком-то смысле. Да, иногда они бывают чуть больше, иногда... Это в общем-то, зависит от результатов, да, от удачи в данном случае. И от того, что случилось с вами в реальности. Да? Не просто вы потеряли сознание или там, может быть, какие-то есть последствия. В данном случае, конечно, адвокат более даже интересен, потому что если есть последствия, он сможет подать иск на большую сумму в саму страховую компанию. Если нет последствий, а только возврат денег за амбуланс, то, может быть, вам ограничится либо самостоятельной подачей просьбы в страховую компанию, либо через Сохэна, страхового агента, который может вам помочь.
1: Борис, как бы все хорошо, когда известны все элементы уравнения, но если речь придет, к примеру, о том, что человека сбили, и понятно, что это уголовно наказуемо, да, сбил, не остановился, водитель скрылся с места происшествия, не смогли найти, и тут как бы обязательная страховка, которую обязан сделать каждый владелец своего там авто, назовем это так, упростим, обязательная страховка здесь ничего не покрывает, что делать?
0: Ну, она как бы покрывает, просто вы не знаете, к кому обратиться, да?
1: Ну, именно так, то есть адрес, хорошо, есть больница, есть скорая помощь, есть, возможно, даже заявление в полицию, которое, окей, мы приняли от тебя жалобу, мы рассмотрим, мы найдем, а если не найдут, человек пострадал.
0: Я сейчас объясню, есть еще такой фонд, называется «Керен Лепицуин Евгей Тунадрахим», это такая, ну, условно, страховая компания, вернее, это все-таки не страховая компания, это объединение страховых компаний, все.

0: практически израильских страховых компаний, они создали такой специальный фонд, который оплачивает ущербы всех людей, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии, но неизвестно, кто водитель, или, например, у водителя не было страховки у машин, или у него не было прав, то есть нету покрытия, да, скажем так, нет страхового покрытия, которое покрыло бы вот это событие, да. При этом, значит, речь идет, конечно, о лечении полностью, они оплачивают полностью лечение. Ну вот бывают такие, к сожалению, случаи, сбили человека и убежал водитель, вот, его нашли, человека, да, вызвали скорую помощь, в больнице его лечили, кто-то должен за это заплатить. Вот будет платить этот Керин. Этот фонд будет оплачивать его лечение.
1: Фонд Карнит. Там немного... Карнит, так
0: называемый. Карнит он называется, да, Керин. Клепицуэни, Гаэй, Туно, Драхим. Вот, там немножко ограниченные покрытия, там неполное покрытие, как в страховке обязательно Битохова, где можно получать компенсацию бесконечную и так далее. Но это тоже существует. Этот Керин существует, то есть этим могут заниматься адвокаты. То есть тут нужен, конечно, адвокат. И опять же, речь идет обычно, когда о каких-то серьезных потерях, о каких-то серьезных пострадавших, о том, что что-то очень серьезное случилось. Когда произошло, вот если мы говорим про случай, который ты рассказал, и там ограничилось только посещением больницы, в которой
1: померили давление. Я рассказываю случай, который пришел в редакцию. Я не выдумываю из головы, да. Сразу говорю.
0: Не-не-не, Беседер, вот если мы думаем, что этим все ограничилось, только тем, что человеку померили давление, там, не знаю, посмотрели на него и отпустили, то Каранит — это как бы тоже адрес, но ну, это из пушки по воробьям стрелять.
1: И тем не менее... Борис Курант, директор страхового агентства «Академик Эдкурант», большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Всего доброго. Я надеюсь, я помог.
1: Кому-нибудь точно. Борис, еще раз спасибо.
0: Точно. Спасибо. Да. Всего доброго. До свидания.
2: Предлагаем вашему вниманию трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание. Прослушайте предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф».
3: Лак Беяхат, Лак Беннет.
4: 7 октября. Мы все помним этот день. Рухнула не только граница с Газой, рухнула вся концепция безопасности. Беннет предлагает реальное решение. Вместо пассивной политики – инициатива. Вместо войны на истощение – победа. И Государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября. На первом же заседании правительства. Сильная армия, стабильное правительство, безопасность в каждом доме. Я Владимир Беляк. Депутат Кнессета от блока «Беяхат». 27 октября голосуем за «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. На бюллетене две буквы – «Рейш» и «Куф». Рак на иврите – «Только». Только вместе. Только Беннет.
3: Рак «Беяхат», Рак Беннет.
2: Вы прослушали предвыборный ролик избирательного списка партии «Беяхат» во главе с Нафтали Беннетом. Символ этого списка – буквы «Рейш Куф». Вы прослушали трансляцию предвыборных роликов на выборы в Кнессет 26-го созыва. Предвыборные ролики подготовлены списками кандидатов, которые и несут ответственность за их содержание.
1: Ну что же, наша программа потихонечку подходит к концу. И еще раз в завершении напомню, что связаться с редакцией программы «Особый случай» вы можете, позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Также напоминаю, что можно связаться с нами через мессенджер WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И еще раз напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Заходите на Facebook, пишите в поисковой строке особый случай, переходите на страницу Канрека и уже там отправляйте нам личное сообщение. Ну и в завершении программы я хочу поблагодарить моих коллег. Это продюсер Мирьям Гилевич. За режиссерским пультом сегодня был Гавриэль Коин. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Капкан Река. Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Капкан Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем программу «Открытый микрофон». На ваши вопросы в этой программе ответит сегодня независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать ему вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003. Можно также написать вопрос на нашей страничке в Facebook, и мы обязательно этот вопрос озвучим и передадим консультанту. С 11 часов до 12, практически до 12 часов продолжается программа «Открытый микрофон», и мы ждем ваших вопросов. А с нами на связи уже находится независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то новшества
1: на данный
0: момент?
1: Да, последнюю неделю вышло решение, очень интересное, знаковое, я бы сказал, окружного Бершевского суда по трудовым вопросам, который рассматривал важное с точки зрения понимания нашего, так сказать, понимания, как работает пенсия, важного решения. Я хочу в первую очередь объяснить, что пенсия – это не только накопление к старости. Пенсия – это социальная защита еще и на случай, не дай бог, смерти, то есть пенсия вдовам и сиротам, и также в случае потери трудоспособности, то есть по инвалидности. Обратите внимание, не битуахлюми, это пенсия, накопительная программа по месту работы. Это должно быть основной источник выплаты, например, в случае инвалидности. И не битуахлюми, битуахлюми – дополнительный источник. Основной источник – это пенсия с места работы. Так вот, что было за история? История была очень интересная. Еще 10 лет назад приблизительно некий работник начал работать на каком-то новом месте работы. У него была пенсионная программа, пенсионный фонд. И он на этом месте работы отработал всего 52 дня. То есть чуть больше 2 месяцев. У него в договоре было, и в принципе и указ Пенсиохова тоже так требует, что отчисления пенсионные должны начинаться с первого дня работы. То есть если у человека есть действующая пенсионная программа, отчисления должны быть с первого дня работы. Ну, у работодателя есть на раскачку 3 месяца, но в принципе с первого дня работы должны быть пенсионные отчисления. И вот то, что произошло в нашем случае. Работодатель не сделал эти пенсионные отчисления. Он просто-напросто, всего 52 дня человек проработал, так сказать, чуть больше 2 месяца, он не стал отчислять. И в результате этого пенсионная программа этого работника оказалась неактивной, то есть она фактически заморозилась. Ну, деньги, которые накоплены, остались, но страховые покрытия прекратились. А когда страховые покрытия прекращаются, уже у следующего работодателя, когда открыли пенсионную программу, эта программа как бы с нуля. А с нуля это значит, что первые 5 лет на существующие заболевания страховка не действует. И вот герой этого судебного разбирательства, он через 3 или 4 года после этого получил с ним медицинское событие, которая была напрямую связана с его предыдущим состоянием здоровья, и пенсионный фонд отказался ему платить пенсию по инвалидности. Почему? Потому что его стаж меньше 5 лет. Первые 5 лет на существующие заболевания страховки не действуют. Таким образом, получилось, что если бы этот работодатель, у которого он работал 52 дня, отчислял бы как положено, у него бы не прерывалась программа, у него была бы непрерывность. А так как у него прерывалась, фактически потерял он стаж вот этой вот непрерывности. В результате, что решил суд? Суд решил, что, на мой взгляд, кстати, совершенно справедливо, суд решил, что ответственность работодателя – это не только накапливать к пенсии, ответственность работодателя по закону – это обеспечить социальную защиту работника. И, соответственно, если работник не получает теперь до 67 лет пенсию по инвалидности, которая должна была быть 75% от заработной платы, то в этой ситуации работодатель должен вместо пенсионного фонда платить эту пенсию по инвалидности. Единственное, что суд сказал, брать с работодателя десятки лет платежей – это как-то сложно, иди там его ищи, завтра он разорится и так далее. Поэтому суд присудил почти 1 000 000 шекелей, там около 900 000 шекелей, чтобы работодатель заплатил этому работнику одноразово. Вот такое решение суда, Бершевского окружного суда. Это решение, возможно, пойдет еще в более высокую инстанцию на апелляцию. Основным доводом, скорее всего, будет, что непропорционально всего 52 дня и вот почти 1 000 000 шекелей работодатель должен доплатить. Но это все непропорционально, то непропорционально, но для работника это тоже же непропорционально. Да? Из-за того, что работодатель не отчислял на пенсию, он потерял пенсию по инвалидности на всю жизнь. Поэтому, дамы и господа, обратите внимание, пенсия – это не только пенсия по старости, это также пенсия по инвалидности и также пенсия вдовам и сиротам. И обратите внимание, что если работодатель не отчисляет вовремя, то потери могут быть очень существенные, судиться потом всегда сложно, и лучше до этого не доходить. Лучше следить, чтобы все было сделано вовремя и правильно.
0: Хорошо. У нас с вами, Геннадий, есть уже радиослушатель на линии. Мы учтем то, что вы рассказали. Это очень важный момент. А сейчас послушаем первый вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Кто с нами на линии? Представьтесь.
2: Кстати, с вами на линии Александр. У меня такой вопрос к пенсионному консультанту Геннадию.
1: Я слушаю вас. Говорите.
2: В банке собралась сумма денег. Энная, скажем. Вопрос, можно ли ее присоединить к пенсионным накоплениям? Я сразу ставлю в сторону Купатгим или АШКА. Это можно только раз в год, а если еще есть деньги?
1: Окей. Купатгим или АШКА не раз в год, а просто до 80 000 шекелей в год. Я понял. То есть вы хотите увеличить свою пенсию за счет тех денег, которые есть в банке. Нет никакой проблемы. Пенсионные фонды на сегодняшний день принимают эти деньги. Без всякой проблемы вы переводите ту сумму, которую хотите перевести в пенсионный фонд, и начинаете получать из этих денег пенсию. Единственное, что я бы не стал бы делать, это если сейчас вы не собираетесь получать эту пенсию, заранее, пожалуйста, этого не делайте, потому что как только вы деньги перевели в пенсионный фонд, они уже не свободны для изъятия. То есть будет проблема, если вдруг вы передумаете. Поэтому если вы решили увеличить таким образом свою пенсию, насколько это правильно, неправильно, это уже вопрос другой. И в каких случаях это правильно, есть случаи, когда это правильно, есть случаи, когда это неправильно. Но если вы решили это сделать, то делается это непосредственно перед началом получения пенсии.
2: То есть схема такая, ты звонишь в пенсионный фонд и говоришь, я хочу перевести сумму денег. Вот, со счета...
1: перевести, я там, возможно, тот из какой-то бланк на открытие программы, если там нет. Если есть, значит, существующая программа, переводятся деньги, и все.
2: Геннадий, и вот эта сумма, которую я переведу, она мне войдет в брутто пенсии, которую я потом буду получать?
1: Да, совершенно верно.
2: Вот.
1: Единственное, что вся сумма есть, я не знаю, насколько вы понимаете нюансы, но есть пенсия Макифа, есть пенсия Машлема. Пенсия Макифа, которая имеет определенные государственные дотации, поэтому условия там чуть лучше, но есть ограничения по сумме.
2: Ну, скажем, так это новая, деньги... это новая пенсия.
1: Да, в новых пенсиях есть пенсия Макифа и пенсия Машлема. Так вот, эти деньги не зайдут в основную пенсию. Пенсия Макифа не зайдут в Машлема. Оттуда пенсия, сама по себе пенсия, из-за того, что нет государственных дотаций, где-то на 3-4% ниже, чем из таких же денег в пенсии Макифа. Ну, разница небольшая, то есть, но такая возможность существует.
2: Вот, а Купатгим или АШКА, которая имеется потом...
1: Когда деньги собираются постепенно, тогда эта ситуация менее проблематична, тогда деньги заходят в Микифа. Когда это одноразовые суммы, тогда они могут зайти в Мушлемасе.
2: Вот, я вас понял, Геннадий. Ну, в общем, это надо делать буквально перед пенсией.
1: Если бы вы хотите большую сумму, то буквально перед пенсией. Заранее точно это не заранее, это лучше через Купатгим или АШКА.
2: Вот это ответ. Все, спасибо вам большое, хорошего
1: дня.
2: Будьте
1: здоровы.
2: Хорошо, что из Геннадия Гречевский.
0: Спасибо большое. И у нас на линии еще один наш радиослушатель.
3: Здравствуйте, я хочу спросить насчет Купатгим или АШКА, или человека, где-то ему 46 лет, получает кицбат нехут мебитуах люми. Если ему можно, и какая сумма и когда он его получит и что.
1: Окей, Купат Гемельляшка — это просто обычная накопительная программа. Да. Обычная накопительная программа, как любая накопительная программа. Такая программа, такого типа, может быть, программа там сделана через банк, например, Кэррин Нейманут. Такая программа есть в полистраховых компаниях, полисы финансовые, она не пенсионная. Купат Гемельляшка — это человек накапливает себе деньги. Единственная особенность Купат Гемельляшка и вот ее отличие от обычной накопительной программы, например, в банке, заключается в том, что деньги, которые накопятся в Купат Гемельляшка, мы имеем право получать из них пенсию, и такая пенсия будет безналоговая, включая освобождение от налога на прибыль. Во всем остальном Купат Гемельляшка не отличается от других видов накопления. Но, опять-таки, так как есть там налоговая льгота в момент получения пенсии, если мы хотим получать пенсию, как и любая налоговая льгота, она ограничена по сумме. В Купат Гемельляшка можно в год вложить там около 83 тысяч, что-то в этом роде. Чуть больше 80 тысяч, не больше. Поэтому Купат Гемельляшка, здесь все очень-очень просто.
3: Обычно
1: этими деньгами можно пользоваться в любой момент. И преимущество Купат Гемельляшка только если мы хотим под конец использовать или думаем, что захотим использовать эти деньги в виде пожизненной пенсии, тогда у Купат Гемельляшка есть преимущество. А так это обычная накопительная программа.
3: Обычно говорят, в 60 лет их можно получить. А если человек
1: Нет, это неправильно говорят. Тот, кто это говорит, говорит ерунду. 60 лет их можно получить в любом возрасте, и в 30 лет их можно получить и в 40, и в 50. Обычная накопительная программа. Ага. То есть вы вложили деньги, вы на следующий день можете их забрать. Прибыли, заплатите налоги. То есть если вы вложили 50 тысяч, забрали 55, с 5 тысяч вы заплатите налог. Вот и все.
3: А если для пенсии оставить, значит до 65...
1: Тогда в 60 можно начинать получать пенсию с этих денег. В 60 можно начинать получать пенсию. Да. И эта пенсия будет свободна от налога. Окей? Да, это можно. То есть для этой цели Купат Гемельляшка необычная программа. Тут с этих денег можно получать пенсию, свободную от налога. А для просто как накопления, она обычная накопительная программа.
3: А если эта сумма, она меньше, например, вот как говорят, до 107 тысяч, можно его получить так, или можно получить пенсию? Это же сумма не очень большая, 80 тысяч.
1: Слушайте, мы говорим сейчас о 46-летнем человеке, правильно?
3: Да.
1: Какая у него сумма накопится к 60 годам? Еще раз, это обычная накопительная программа. Этими деньгами можно воспользоваться обычным путем, просто сняв их, переложив себе на банковский счет. Вот и все. Просто есть дополнительная опция, как опция, не обязательно. После 60 лет получать из этих денег пенсию.
3: Угу. Ну хорошо, спасибо.
1: Окей, будьте здоровы, до свидания.
3: А можно двойную сумму, например, 83 и еще 83
1: подряд? В следующем году можно еще 83, каждый... потом через год еще 83. И так без ограничения каждый год до 80 там с чем-то тысяч шекелей.
3: Угу. Понятно, спасибо. Угу.
0: Итак, вот нам пишут радиослушатели. У нас пока нет никого на линии, но нам пишут радиослушатели. Мне 62 года, я собираюсь на пенсию. Мне уже надо начинать подготовку? Какие документы нужно собрать? И за сколько времени до выхода на пенсию нужно обращаться за консультацией? А также к кому обращаться?
1: Окей, значит, давайте начнем сначала, когда нужно начинать готовиться к пенсии. Готовиться к пенсии нужно приблизительно с 22 лет, когда-то мы из армии возвращаемся в Израиль, в 21-22 года. С этого момента нужно начинать готовиться к пенсии. Потому что пенсия не кто-то нам дает, а пенсия накапливается в наших пенсионных программах. Поэтому от того, в эти пенсионные программы поступают ежемесячно от нашей заработной платы от 18,5 до 22,83% от нашей заработной платы всю жизнь, то есть, грубо говоря, 20% от зарплаты всю жизнь, и к пенсии нужно готовиться заранее тем, чтобы понимать, куда эти деньги идут, как они расходуются, сколько комиссий я плачу, как они вкладываются на бирже, как они работают больше на меня или больше работают на страховую компанию и так далее. То есть заниматься своей пенсией нужно заниматься молодости. И если я занимаюсь пенсией с молодости, то у меня есть вероятность намного более высокая, что у меня пенсия будет хорошая, нежели чем если я не занимаюсь этим. И большая проблема всей Алии 90-х годов, что нам это никто не объяснил. А потому что до где-то 80-х годов ситуация была в Израиле так, что пенсия была в основном бюджетная, там автоматически все по месту работы, там где было, а где не было, там не было. Нам не объяснили, что этим нужно заниматься. А на самом деле это так. Поэтому сам вопрос 62 года, когда нужно заниматься пенсией, ну, знаете, я как-то слышал, что к детскому психологу обратились родители 5-летнего ребенка и спросили, когда нужно начать заниматься воспитанием ребенка. Он ему ответил, что вы опоздали на 5 лет. Так что то же самое с пенсией. То есть с момента, когда начинается первая заработная плата, с этого момента нужно заниматься пенсией. Теперь, что касается, какие документы нужно подготовить. Да никаких особых документов подготовить не нужно, нужно просто понимать, что происходит с моей пенсией, где она находится, какие условия получения пенсии, что там выгодно, что там невыгодно. Может, у меня программа плохая, стоит перевести в какую-то другую. Может, у меня разбросаны деньги по 10 пенсионных компаниям. Где-то пенсия лучше, где-то пенсия хуже. Значит, надо где-то собрать это, где это будет получше и так далее, и так далее. То есть надо просто разобраться, что есть с деньгами. Это не бывает никогда слишком рано, это бывает только слишком поздно. Вот. И обращаться за консультацией, ну, с консультацией обращаться к специалистам. Есть 3 вида специалистов в пенсионной области, 3 вида лицензий пенсионных. Пенсионный консультант, там, например, моя лицензия, пенсионный консультант не имеет права получать деньги с пенсионных компаний. То есть я не получаю деньги с пенсионной компании, мне платят клиенты, этим обеспечивается моя независимость. То есть я не работаю ни на какие пенсионные компании, никаких, что называется, левых интересов. Есть вторая лицензия, которая в пенсионной области, это пенсионный агент. Агент, так же, как и пенсионный консультант, может помочь с выходом на пенсию, с оформлением пенсионной программы и так далее. Разница между агентом и консультантом, что он получает деньги с пенсионной компании. Соответственно, у него могут быть какие-то сторонние интересы, а могут не быть. То есть это тут, что называется, как получится. И третий вид лицензии пенсионной – это мышевек пенсионе. Мышевек пенсионе – это наемный работник определенной компании. То есть человек, который получает зарплату от определенной компании. И если он получает зарплату от определенной компании, то понятное дело, что он работает чисто на эту компанию. То есть, если, допустим, у вас там невыгодная программа, и стоило бы перейти в другую компанию, безусловно, он вам никогда об этом не скажет, потому что это как бы пойти против своего работодателя, ему не за это деньги платят, скажем так. Поэтому мышевек пенсионе – это чисто такая, ну, для технических каких-то вопросов. Например, если там у меня есть какая-то программа в какой-то компании, меня все устраивает, ну вот сделай мне то-то, то-то и то-то. Это 3 вида лицензий, и обращаться нужно к специалисту с лицензией. Ну вот, я думаю, что я ответил на все вопросы. 3 вопроса, по-моему, там прозвучало в этом комментарии.
0: Но в целом, да, 3 вопроса. И вот сейчас у нас есть еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, задайте ваш вопрос.
4: Здравствуйте, вы с нами? Добрый день, уважаемый ведущий и консультант. У меня такой вопрос. Я уже пенсионер, у меня хранится за все годы работы там целая куча тлушей. Нужно их хранить или не нужно? И может, какие-то нужно последние?
1: Смотрите, я вам скажу так. Я бы не выбрасывал бы тлушин до самой пенсии. А уже после оформления пенсии, после того, как вы уже пенсионер, я бы следовал следующим образом. Не выбрасывал бы тлушин тех работодателей, у которых я закончил работать в последние 7 лет. То есть, если, допустим, я у кого-то работал 5 лет назад, я закончил там работу, и я у него работал 30 лет, то я от такого работодателя не выбрасываю тлушин. Если прошло уже 7 лет после того, как я у этого работодателя закончил, уже тлушин практической пользы иметь не будут. Окей? Я не буду сейчас объяснять, почему, но это, скажем, это мое мнение такое.
4: Ну, не важно, понятно. Дело в том, что я пенсионер, продолжаю работать. У меня там...
1: 30, еще раз. Окей, хорошо. Значит, в принципе, я бы не стал бы выбрасывать, пока вы работаете, а вот особенно от последнего работодателя.
4: Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы. До свидания.
0: Спасибо большое за этот вопрос. Я хочу напомнить номер телефона, по которому к нам можно дозвониться в прямой эфир и получить консультацию у Геннадия Бердичевского. Итак, наш номер телефона 072-280-1003. И у нас на линии находится еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте. Представьтесь, задайте свой вопрос.
5: Добрый день. Меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Мне 64 года, я получаю пенсию по инвалидности с МИГДАЛ и нахожусь на пособии Битуахлюми. Значит, 67 лет, я хочу уехать из Израиля и к сыну в другую страну. И хотела бы узнать, могу ли я снять все накопившиеся деньги, чтобы там купить себе жилье?
1: Сколько у вас медицинская инвалидность? Не трудовая, не тифкуди, а именно РФУИД?
5: 80.
1: 80. Если у вас есть инвалидность медицинская постоянная 75% и выше, то вы имеете право забрать все тагмулим из программ, которые были открыты до установления этой инвалидности. Понятное дело, что это стоит делать после того, как вы закончите получать по инвалидности, да?
5: Да.
1: Что касается пицуим, тут немножко сложнее. Тут зависит от заработной платы, от многих факторов, но если заработная плата была очень небольшая, то и пицуим можно будет забрать. Если заработная плата была очень большая, там...
5: заработная плата была до 5000.
1: При таких заработных платах все можно будет забрать.
5: Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
0: И у нас еще один радиослушатель. Следующий радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
6: Доброе утро. Вопрос, Геннадий. Вам первый радиослушатель задал вопрос о вложении свободных денег с банка в пенсионную программу для получения потом пенсии. И вот вопрос. На них будет налог взиматься, на эту сумму?
1: На эту пенсию налог в основном не будет взиматься. Возможно, на какую-то небольшую часть от этих денег, да, но по большому счету нет.
6: Но не будет складываться эта сумма вложения с той суммы...
1: С точки зрения масс-ахнасы, большая часть этой вклада или большая часть, там есть нюансы, или все, или большая часть от этих денег... будут считаться пенсия, так называемая кицва мукерет. Кицва мукерет – это пенсия, которая по определению свободна от налога, потому что при вкладе мы на нее не получали налоговые льготы. Дело в том, что когда мы обычную пенсию отчисляем с заработной платы, то мы не платим налог с отчисления работодателя,
6: да.
1: Мы получаем на свои вклады налоговые льготы, потом пенсия – налогооблагаемый доход. Когда мы вкладываем так, как спросил первый радиослушатель, когда мы вкладываем это как одноразовую сумму, мы при этом не получаем налоговые льготы, поэтому мы, если не получили на эти деньги налоговые льготы при вкладе, то и при получении пенсии мы с этих денег налог не заплатим. Да, а будет проблема просто изъять эти деньги, там могут быть проблемы, но тоже, так сказать, решаемые. Поэтому я не рекомендую вкладывать задолго до получения пенсии. Если уж кто-то хочет это сделать, то прямо перед непосредственно получением пенсии.
6: И тогда вопрос второй. Если деньги, которые вложены, скажем, в 50 лет, свободные деньги, в пенсионную программу, они также будут расти?
1: Если деньги вложены в 50 лет, там есть проблема, потому что все, весь этот расчет Китсвам Укерет, вот этой безналоговой пенсии, он очень-очень сложный. Там, там вероятность ошибок и вероятность потери своих льгот очень-очень высокая. Требуется очень четкое профессиональное сопровождение, поэтому, пожалуйста, просто не делайте этого.
6: Только перед...
1: Лучше просто этого не делать. Окей? Ага. Не надо вкладывать в 50 лет деньги в пенсионную программу, из которой вы не можете их потом достать без всяких проблем. Зачем свободные от налога деньги вкладывать туда, где вы их не можете свободно от налога вытащить? Это нет в этом никакой логики. Если бы не было бы другого варианта, то, может быть, можно было бы подумать. Но есть же полно других вариантов, куда вкладывать деньги, зачем. Когда я уже непосредственно хочу вот из этих денег, я хочу дополнительную пенсию, окей, нет проблем. Но когда 50 лет, а зачем, а для чего?
6: Понятно.
1: Никакого логического смысла в этом нет.
6: Нет, цели вложить деньги, чтобы не вытаскивать их окончательно.
1: Это... Еще раз, зачем вы будете вкладывать деньги, чтобы не вытаскивать, а если они вам понадобятся? Случилось что-то в жизни, что вам они понадобились? И дальше что, вы хотите с них заплатить 35% налога? Но вы уже один раз платили с них налог. Зачем?
6: Но если, допустим, источник другой для изъятия.
1: Какая разница, источник сегодня и завтра нет. Мало ли что в жизни может случиться. Зачем вкладывать свободные от налога деньги туда, где они не свободны от налога? Ну это просто абсурдно. А что, других мест нет, куда положить деньги?
6: Вы сейчас сказали, что они свободны от налога.
1: Нет, я сказал, что для получения пенсии они свободны, для пенсионера они свободны. Если в 50 лет вложить, то они не будут свободны от налога. Там будет очень много с этим проблем. Там надо будет, чтобы была пенсия минимум. Там я вам сказал, есть очень много ограничений на это. Поэтому в 50 лет, пожалуйста, этого не делать.
6: Понятно.
1: Я сказал, что нет проблемы это сделать, когда человек вот сейчас начинает получать пенсию. Нет проблемы. Если заранее, пожалуйста, это не делайте. Я это несколько раз уже сказал.
6: Хорошо. Спасибо большое.
1: Окей?
6: Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Угу. Спасибо большое. И следующий радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте. Давайте попробуем услышать, есть ли у нас...
7: Алло.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это вы со мной разговариваете, да?
0: С вами.
7: Да. Я Дима, мне 61 год. Я получил 50% овдам кошера вода. Я не знаю, как это на русском.
1: Потеря трудоспособности.
7: Мне разрешили работать 50%. И я не могу добиться никак, я получаю от минора мистахин 50%. И мне сказали, что 50% я могу работать. Я не могу никак добиться, сколько я могу зарабатывать в месяц.
1: Вы уволились?
7: Я не уволился, я продолжал работать. Я был
1: на 50%, если вы работали 100%, стали работать 50%, значит, вы можете зарабатывать 50%. Что вам, от этого зарплату повысили?
7: Нет, не повысил зарплату. Просто если я раньше получал, например, 9 тысяч, это если 50%, я могу получать 4,5 тысячи. Правильно я понял?
1: Вы получали раньше 9 тысяч за некое количество часов работы.
7: Да, правильно. У меня были переработки.
1: Сейчас вы будете работать половину времени. Я предполагаю, за эту половину времени работодатель вам будет платить 4,5 тысячи.
7: Да, но...
1: В чем проблема?
7: Нет, я просто не понимаю. Если я заработаю, например, 5 тысяч... Тогда снимут с меня
1: Значит, смотрите, если вы заработаете больше, окей, это на самом деле, я понял теперь ваш вопрос, он на самом деле очень сложный, он зависит от вида программы и от условий. По большому счету, да, во многих программах то, что произойдет, если вы заработаете больше, то будет уменьшение выплаты по Огдан Кошера Вода. То есть, если у вас, допустим, зарплата поднялась или что-то в этом роде, то может быть с этим проблема, да, может быть уменьшение выплат по Овдан Кошера Вода.
7: То есть мне надо, а как это узнать? У кого я могу узнать, сколько я могу?
1: Это посмотреть еще раз. Если вы будете получать половину от заработной платы, то нет никакой проблемы. Если у вас увеличится заработная плата, то частично выплата из пенсионной компании, она уменьшится. Окей?
7: Хорошо. И теперь еще такой вопрос. Я не платил полтора года, так как я был на больничном, я не платил полтора года ничего. Это может как-то повлиять у меня на...
1: То есть вы не платили, вам должны были платить по потере трудоспособности. Вам платили?
7: Кто должен был платить, работодатель?
1: Пенсионная компания. Если вы потеряли трудоспособность, вы год не работали по состоянию здоровья. Значит, у вас была полная потеря трудоспособности, правильно?
7: У меня было 4 месяца, мне платил где-то 90 дней. 3 месяца, потом я получил в Данкоше Равода 40%, потом 50%.
1: Но при этом вы не работали?
7: Не работал.
1: То есть, несмотря на то, что вы были 40-50%, вы не работали? Вы не работали полностью? Окей, смотрите. Ваш вопрос в данном случае сложный, это не для радио. Нужно смотреть условия вашей программы конкретной. И что там происходит, вполне вероятно, что да, есть какие-то потери, уже даже, возможно, безвозвратные, но надо проверять. Это не вопрос для радио. Я очень извиняюсь, обратитесь, если у вас есть агент, там к агенту. Если нет агента, обратитесь к специалисту частным образом, разобраться, в каком состоянии ваша сейчас документация, что к чему, надо смотреть документы. Это не... Это вопрос для индивидуальной консультации, не для радиопередачи.
7: Понятно. Хорошо. Большое спасибо.
1: Будьте здоровы. До свидания.
0: Спасибо. И у нас еще один радиослушатель. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и задайте свой вопрос.
8: Здравствуйте. Меня зовут Алекс Тайпер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Работающий мужчина, у которого жена пенсионерка, по закону получает дополнительную никуда дзикуй.
1: А у которого жена пенсионерка и имеет низкие доходы.
8: Вот это у меня и вопрос. А жена получает кицва дзикна, 2,5, ну, я грубо.
1: И считается налогооблагаемые доходы, мы говорим.
8: И второе, какая сумма ее пенсии, которую она получает, считается низким доходом?
1: Если мне не изменяет память, это где-то общий доход должен быть где-то порядка 30 с чем-то тысяч шекелей, то есть около 3000 шекелей в месяц, но... Здесь есть очень интересные и довольно нераспространенные варианты, которые мало кто обращает внимание. Давайте я попытаюсь. Сколько, кстати, у нее пенсия, вашей супруги?
8: Ну, там 1200.
1: Не, ну 1200 вообще не о чем разговаривать. То есть положено на квадратику, да. Однозначно.
8: Понятно, хорошо, спасибо. Перехожу ко второму вопросу. Насколько это актуально, вы решите. Например, условно говоря, мне сейчас 66 лет, и у меня есть 1 000 000 на счету. Я условные цифры. Я иду в Купат Гемельяшка, вкладываю в этом году, я и жена, 2 туда золота, в следующем году 2 туда золота. То есть какой вопрос? Вопрос заключается в том, насколько выгоднее, ну, если бы я был моложе, допустим, было выгоднее, насколько выгодно вложиться в Купат Гемельяшка, чтобы потом получать пенсию не налогооблагающую, без прибыли, как вы объясняли, и при этом изъять из пенсионного фонда, назовем так, те вещи, как, например, Керенес Тальмуд или другие вещи, забрать, не подлежащие...
1: В большинстве случаев это не слишком выгодно. Во-первых, Кернштальмут – это не пенсионный фонд, это они свободны для изъятия в любом случае, и в любом случае их нет смысла, почти в любом случае их нет смысла использовать для пенсии. Мы сейчас говорим про пенсионные деньги, которые находятся в пенсионной программе. В случае, если у вас есть пенсия минимум, опять-таки, если у вас всего 1 000 000 шекелей, вы и жена пополам вкладываете, то будет по 500 000 у каждого, по полмиллиона у каждого, это всего 2500 шекелей, 3, может быть, 1000 шекелей пенсия. Это не решает техническую проблему вопроса пенсии минимум. Скажем так, эта идея, которая у вас возникла, она в подавляющем большинстве случаев будет невыгодна, Есть очень редкие случаи, когда да, это может быть выгодно. Но это...
8: Так сказать, больше... Я имею в виду только ту сумму, которая с точки зрения закона не облагается налогом. То есть, например, в этом году я вложил 160 тысяч, я изъяну по 80, условно.
1: Нет, вы не вложили 160, 80 вложили вы, 80 жена.
8: Да.
1: Окей, okay? И записано не на 80 на ваш тудадзуд, 80 на тудадзуд жена. Окей? Okay? То есть вы не можете получать пенсию безналоговую из пенсионной программы жены. Окей?
8: Понятно.
1: То есть она будет из своей получать, вы будете из своей. Поэтому будет по полмиллиона у каждого. Это по 2500 шекелей, там 3000 шекелей в месяц, смотря когда начинаем получать, какой массу и так далее. Это около 2500-3000 шекелей в месяц пенсия. Окей, такая пенсия. Такая пенсия, нет проблемы получать, но просто как замена обычной пенсии, она как бы не тянет. Да? А в некоторых случаях такая замена может быть интересна и может быть логична, но это в абсолютно четких определенных случаях. И это, скажем так, вопросы для действительно для личной консультации, для личного планирования. Ну, не делаются такие вещи по радио, то есть это при высоких пенсиях, это при высоких пенсиях,
8: понятно,
1: когда у меня есть большие накопления, что-то пойдет как наследство. Вот при планировании всех этих вещей, да, такой вариант в определенных случаях может быть интересен и даже несколько раз...

0: что лучше? Или забрать пиццу, который не облагается налогом, и, к примеру, положить его в банк, или присоединить его к пенсии?
1: Здесь вопрос не экономический. С экономической точки зрения, скажите мне, сколько ваша жена проживет, я вам отвечу. Но вы не знаете, сколько она проживет, и она не знает, кто проживет, и никто не знает, сколько она проживет. Здесь вопрос не экономический. Здесь вопрос финансового планирования именно бюджета. Вопрос, нужна ли эта пенсия или нет, с чего вы будете жить. Может, у вас пенсия там громадная.
0: Извините, что я свербил. В ближайшее время деньги нам на жизнь не нужны будут.
1: Что значит, еще раз, в ближайшее время...
0: Мы хотим эти деньги положить в банк.
1: Послушайте.
0: На какую-то программу.
1: Дослушайте, пожалуйста, ответ. Я же не даю вам сейчас личную консультацию, что лично вам нужно делать. По одной простой причине, чтобы дать вам личную консультацию, нужно намного больше информации. Я сейчас отвечаю на ваш вопрос в принципе. Понимаете, нельзя по радио дать личную консультацию, это невозможно. Можно ответить на вопрос в принципе. Вопрос на ответ на вопрос в принципе, я вам даю ответ. Смысл ситуации с вот с этими пиццами, которые, кстати, не свободны от налога, а лишь можно освободить от налога, окей? Пиццы никогда не свободны от налога, их можно освободить до определенного предела. Так вот, смысл здесь взять или не взять. Это индивидуальное планирование. От чего оно зависит? От чего вот это решение зависит? В первую очередь это зависит, насколько эта пенсия нужна. Потому что что такое пенсия? Мы берем накопленную сумму и превращаем ее это в ежемесячные платежи. Если эти ежемесячные платежи, например, облагаются налогом, или, например, эти ежемесячные платежи мне не нужны, потому что я это не буду тратить. А что получается? Я как бы взял одноразовую сумму, превратил ее в ежемесячные платежи, начал их получать, но я их не трачу, значит, что они у меня происходят с ними? Они у меня накапливаются в одноразовую сумму. Ну, не нужна лишняя пенсия. То есть получается такой оборот, ну, какой-то странный, да? Никому не нужный. Поэтому это касается планирования. То есть если пенсия, например, невысокая, окей, и самого человека, и его супруга, то имеет смысл получать из этих денег пенсию. Если пенсии высокие, есть излишки, и пенсия не нужна, тогда думаем, какие деньги лучше не пускать на пенсию. Кстати, далеко не всегда это пицуим. Почему это далеко не всегда пицуим? Потому что пицуим, как я уже сказал, не свободен от налога. Пицуим – налогооблагаемый доход. Но если мы его освобождаем от налога, то мы ударяем по налоговым льготам на пенсию. Тогда налоговых льгот на пенсию меньше. Если мне эти налоговые льготы важны, то лучше изымать не пицуим. Лучше искать какие-то альтернативы. Там иногда можно тагмулим изъять. Есть такое понятие, как капитализация пенсии и вункицва. То есть есть много разных вариантов. Но опять-таки вот это вот планируется на индивидуальном уровне. Потому что это надо смотреть, сколько суммы, будет налогообложение, не будет налогообложения. По большому счету, в большинстве случаев, да, лучше из этих денег получать пенсию и не освобождать пицуим от налога. Но это, скажем, давайте говорить так, где-то в 80% случаев. Понимаете? В 20-30% случаев, да, имеет смысл забрать пицуим, так сказать, не... освободить их от налога и забрать. Но это далеко не всегда, в большинстве случаев как раз нет смысла.
0: Понятно.
1: Окей? Я, к сожалению, я не могу дать вам ответ более точный, потому что тут надо считать и размер вашей пенсии, и ее пенсии, и какие есть еще деньги. То есть очень много факторов нужно брать в расчет, чтобы конкретно принять решение, сделать так или не сделать так.
2: Спасибо вам большое за этот вопрос. И у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь и задайте свой вопрос.
3: Добрый день. Меня зовут Роза. Я бы хотела поблагодарить Геннадия, он нам помог очень в личном обращении, получении пенсии мужа. А теперь у меня такой вопрос.
1: Спасибо.
3: У меня в банке много лет назад было Купатгемо. Банки. И каждый месяц вы читали 150 шекелей. И там накапливалось, как взяла, потом продолжала. Потом я вдруг вижу, что у нас...

0: их мои деньги перевели в страховую компанию Писгат.
1: Псагот.
0: Писгот, я извиняюсь.
1: Сначала было, окей. Это банк Аполлин был, правильно?
0: Да.
1: Да. Банк Аполлин в 2005 году в соответствии с новым законодательством продал все купоны Гемлс, которые были, как и в любой банк, продал. Сначала их купила компания Писга, потом Писга продала это деньги Псагот, потом Псагот продал эти купоны Гемлс Альшулершахам. Сейчас, кстати, идет разговор о том, что Альшулершахам продаст их куда-то дальше. То есть ваши деньги на сегодняшний день находятся в компании Альшулершахам, правильно?
0: Правильно. Вот я хотела по этому поводу спросить. Когда это было Псагот, Писгот, я получала хотя бы доходы и знала, какие у меня накопления. После 21 года я не получаю ни одного документа. И я даже не хочу, может быть, забрать, и сколько там скопилось. Я позвонила, тут я выяснила сначала, что у меня Влад Кевер, Альшулер у меня деньги снимает. Я позвонила тут, и они говорят мне, нет ваших данных, у нас нету. Не мой туда дадут, ничего, вот деньги вы снимаете, а моих данных нет. Прислали мне какой-то на СМС бланк, я его заполнила, послала свои данные. Вот уже больше недели я хочу войти хотя бы за сайте и посмотреть, что там у меня творится. Во-первых, они...
1: Я понимаю. Окей, значит, смотрите. Вопрос идет чисто технически. Во-первых, я думаю, что если вам прислали какие-то бланки, значит, по Теудадзаут у вас видят. То есть вас видят там, видят, что у вас есть программа, правильно? По номеру Теудадзаута вы фигурируете там.
0: Но они как бы говорят «Эннитуним».
1: Не «Эннитуним» для того, чтобы открыть вам личный кабинет. Там нет номера телефона, например, вашего. Окей? Это вполне вероятно. Еще раз. Вас видят, когда вы разговариваете. Они видят, что у вас есть программа?
0: Пока не видят.
1: Я не понимаю, Роза, ответьте, пожалуйста.
0: Вы понимаете, во-первых, меня не известили, где мои деньги столько лет.
1: Оставьте то, что вас не известили. Я вас сейчас известил, да? Окей, все, я вас известил. Вопрос не в этом, окей? Я задал вопрос конкретный. Вы, когда позвонили в Альшулершахам, вас спросили номер Теудадзаута, окей?
0: Да.
1: Они увидели по номеру Теудадзаута, что у вас есть программа?
0: Наверное, да.
1: Окей, значит, номер Теудадзаута ваш фигурирует. У них нет данных для того, чтобы открыть вам личный кабинет, потому что, чтобы зайти в личный кабинет, нужно с помощью электронной почты, либо с помощью номера телефона. У них не было данных вашего номера телефона, вы не могли зайти в личный кабинет. Сейчас они вам послали какой-то бланк, чтобы вы заполнили, чтобы они могли вам открыть доступ в личный кабинет. Окей, это я так понимаю ваше объяснение, да? Я перевожу на простой русский язык то, что вы сейчас сказали. Окей? Значит, просто надо набраться терпения. Они это сделают, и вы сможете заходить и видеть. Кроме этого, информацию всю по вашим пенсионным программам, по всем пенсионным программам, включая Альшулершахам, то есть все, что есть на ваш номер Теудадзаута, информацию можно получить через так называемое пенсионное бюро «Мислака Пенсионит». Это пенсионное бюро создано Минфином уже больше 10 лет назад. Там за 20 шекелей вы получаете полную информацию о всех ваших пенсионных программах во всех пенсионных компаниях Израиля. Окей? Так вот, через Мислака Пенсионит вы эти деньги тоже можете увидеть. То есть не обязательно личный кабинет. Вот, но вот я думаю, что я ответил на ваш вопрос. То есть с точки зрения Альшулера вы правильно делаете действия. То есть вы обратились, они вам прислали что-то, чтобы открыть вам личный кабинет. Они откроют этот личный кабинет, там где-то задержатся там на неделю или на две, это уже, так сказать, мелочи. Да, но они откроют, они никуда не денутся. Но если вам очень важна информация и посмотреть, что еще у вас есть, есть пенсионное бюро «Мислака Пенсионит».
2: через которую мы всегда можем увидеть все наши деньги. У нас сегодня в нашей программе был независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Он находится все еще с нами на линии. И я хочу только попросить вас, Геннадий, вы говорили про Мислака Пенсионет, про пенсионное бюро. Скажите нам только, пожалуйста, вот до окончания программы осталось совсем немного, скажите, где найти, как посмотреть? Адрес,
1: значит,
2: пожалуйста.
1: Адрес, электронный адрес. Мы пока пенсионеры, мы не звоним, не, никак, только пишем. Все делается онлайн. Через интернет, значит, адрес Мислака Пенсионит, электронный адрес Мислака Пенсионит, swiftness.co.il. Я по буквам продиктую. S, кмо Сигаль, W, кмо Windows, кмо Word, I, кмо Игорь, F, кмо Федор, T, кмо Татьяна, N, кмо Николай, I, Е русская, да, как Елена, и два раза С в конце, как Сигаль. Окей? Swiftness, 2S в конце, .co.il. Окей, это адрес Мислака Пенсионит.
2: Геннадий Бердичевский, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. До свидания, всем хорошего
1: спасибо
2: дня.
1: Спасибо вам, до свидания.